Хосанна тебе, Богу нашему и Спасителю, и пусть сегодня руки наши восплещут тебе. Слава тебе, Господи, слава в этот час. Слава тебе, нет подобного тебе. Аллилуйя тебе, Господь.

слава Тебе в этот час. И мы благодарим Тебя, Отче, за все милости и царство Твое, Отче, которое Ты открыл каждому из нас. И сегодня к Тебе, Тобою живем, Господи, и Тебе возносим сердца наши. Слава Тебе, Господь.

Господи, и сегодня сердца наши и души, руки наши к Тебе, Отче Святый, с благодарностью сердец наших. И мы благодарим Тебя, Господи, за этот день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Духом Своим поднимаешь в небеса сердца и души наши. А то, что молитвы наши к небу, Отче, и Ты сегодня посреди нас. И мы благодарим Тебя, Господи, за живость Твою. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты идешь в окрад Свой, Отче. Мы благодарим Тебя за то, что и наши сердца сегодня открываются, и ворота.

свободу. Ну что ж, слава Господу, до сего места нас довел Господь. Мы повеселели, возрадовались и как будто пристали к тем людям, которые кричали Христу Осанна. Аминь. То, о чем я буду говорить, я назвал так. Нам хочется видеть Иисуса. Дело в том, что это не мои слова. Вообще все то, что происходило тогда в Иерусалиме, все торжество, все, весь этот удивительный праздник, он в этом празднике, этот вопрос и это желание, оно было озвучено не из одних уст. Об этом говорили язычники, эллины, пришедшие на праздник. Об этом говорили и люди, которые задавали вопрос, кто это? Нам хочется видеть Иисуса. Я хочу задать и нам сегодня вопрос, может быть, пусть он будет риторическим. Хотим ли мы вот в этом празднике, вот в этом торжестве видеть Иисуса? По-настоящему, не представляя себе каких-то образов, не надумывая себе, а по-настоящему, от чего наше сердце и наши уста поднимаются и кричат «Благословен грядущий во имя Господне!» От чего наша внутренность радуется не напускному, не одному часу жизни, а жизни, которая простирается на день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Нам хочется видеть Иисуса, говорили эллины, пришедшие на праздник. И я хочу, чтобы мы вместе с вами сегодня, вместе с вами, насколько мы можем сегодня представить себя и ощутить это время, когда Христос въезжает в Иерусалим. Я хочу, чтобы мы нашли себя в этом празднике и задали себе вопрос, где мы, к чему прилеплено сердце наше, от чего есть торжество души, и где в этом во всем Христос, а где мы, чтобы мы попытались соорганизовать себя по-честному, без громких слов, внутри себя саму, и да поможет нам в этом Дух Святой. Множество народа, написано с пальмами ветвями, одежды, не жалея, все постилали под ноги его, восклицали ему Осанна, сыну Давидову, и этот триумф вчерашнего дня, Лазарь, который воскрес, все эти вести, которые будоражили Иерусалим в тот день, конечно, оно было очень восторженно, влекомо. В нем был действительно удивительный какой-то праздник. Но все это было определено по одному простому случаю. Написано, евангелист говорит о том, что все они встречали его, потому что вчера было чудо Лазаря, потому что вчера были накормлены и напоены, потому что нужда, вдруг оказавшаяся в их жизни, она была воплощена. Давайте вспомним, что было дальше. Совсем немного пройдя, для кого-то час или два, а для кого-то день или два или три. И написано, что многие из тех, которые кричали «Осанна Богу», вдруг исчезли в никуда. Вдруг пошли заниматься к своей обычной жизни. Вдруг начали искать того, что было и происходило вчера, но где Иисус? Час или два встречи, помпезные речи, громкие восклицания, а дальше что? А дальше жизнь продолжается. И Он, говорящий «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода».
конституция Царства Божия и первое, о чем говорит Христос в ней. Отплывая в лодке, поднимаясь на возвышенность, Он говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Он, Царь, въезжающий в Иерусалим, несет с собой весть не о великом и сильном Царе, который несет благоденствие народу, хотя Он говорил о том, что посмотрите на лилии, посмотрите на все, что происходит вокруг, Бог украшает. Но Он с собою несет совсем другое. Он говорит о том, что если семя не умрет, то царствие, которое я вношу сегодня в Иерусалим, оно не придет в жизнь человека. Блаженны нищие, ибо если этой нищеты нет, то человек цепляется за совсем другое. Он цепляется за то, что вдруг начинается и влечет его нужда, за то, что вдруг завтрашний день не удастся, за то, что вдруг обстоятельства жизни его вернут в такое колесо, от которых он не сможет оправиться. И вдруг человек начинает уходить восвоясь. Царство, которое вносил Христос в Иерусалим, восходя в Него. Удивительно. Он восходил на гору, как агнец, неся себя, но в этом агнце кротком. Он входил как царь, кроткий и смиренный. С одной стороны, царство, в котором звучит вопрос, кто больше? Жизнь человека, она и в сегодняшнем дне не нова. Кто больше, кто сильнее, кто прав. Вот и мать сыновей Завидеевых, наверное, не понимая до конца. Хотя вы знаете, я не знаю, у меня ли у одного складывается такое впечатление, но всякий раз, когда я читаю Евангелие, я задаю себе вопросом. Вот Христос все говорит, а ведь в Евангелии я нахожу себя самого. Всякий раз, когда я читаю Евангелие, я себя в нем нахожу. И вот всякий раз, когда Он говорил учениками, говорит народу, знаете, я вот, у меня создается впечатление, что народ-то, простите меня за выражение, где-то не рядышком. Они все время Его не понимают. Они все время делают почему-то не то, что нужно. И вот мать Завидеевых обращается к Нему, и Он задает ей вопрос: что тебе нужно? И она говорит, как мать, пришедшая к Нему, она говорит: ты знаешь, мне бы хотелось бы, чтобы жизнь моих сыновей, она устроилась. Чтобы один сел по правую руку, другой по левую руку. А Он говорит, Христос, потрясающую вещь. О Царстве Своем, которое Он внесет с собою, Он говорит: Сын Человеческий, больше, меньше, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить каждому, кто в этом имеет нужды. И знаете, удивительно, это не были слова. Вся Его жизнь, весь Он Сам, все мгновение, день за днем и год за годом говорила об этом. Ведь Он не оставлял тех, которые имели нужду. Ведь Он не оставлял тех, которые протягивали к Нему руку. И удивительно, Бог, которого не вмещают небеса для Себя, имел вот это удивительное утверждение и жил им. Он служил тем, кого встречал на жизненном пути. Он служил, невзирая на то, какой чин в себе, какое священство он имеет, кто он сам по себе. Он служил. И Царство Божие – это то, что дает и нам понимание о том, что Царь наш, не въезжающий на коне, не въезжающий силою, а кроткий, сидящий
на молодом осле, сыне подъяремный. Я сказал, в обоих случаях. Он спросил у матери Заведеевой, что тебе надо. Он спросил также и у слепого. Прямо перед входом в Иерусалим, что тебе надобно. И он сказал, прозреть. Христос раз от разу задает вопрос нам, что нам нужно. Быть большим, восполнить наши нужды, утешить нас и успокоить. Или, может быть, просто прозреть для того, чтобы увидеть Его Царствие. Царство, в котором амбиции, овации, признание, успех, все это заключается в удивительных словах, которые сказали фарисеи. А они сказали, мы не успеваем за Ним. Послушайте, о чем я хочу вам сказать сегодня. Мы не успеваем за Ним, это же удивительно. Всякий раз, когда мы не успеваем за Христом, значит, мы где-то отстали. Помните, Христос со своими родителями пошел в храм. Они заговорились. Они шли, разговаривали о своем, о празднике, о жертвоприношениях, о всем. Но вдруг они остановились и поняли, что сына-то нет. Мы можем говорить все, что угодно. Мы можем убеждать себя. Мы можем противоречить. Мы можем придумывать. Мы можем поднимать руки, которые не поднимаются. Но сердце свое не обманешь. Они сказали, мы за Ним не успеваем, а потом сказали потрясающую весть, она пророческая. Весь мир идет за Ним. Вот всякий раз, когда мы не успеваем за Христом, надо, наверное, оглянуться, потому что это нам помогает, для того, чтобы увидеть, что весь мир идет за Ним. А Он говорит... Когда эти ищут своего, когда все вокруг в этом празднике в возмущениях, зачем это, зачем звучит хвала детей? А он говорит, не бойся. Послушайте слова царя. Послушайте слова отца, который обращается и говорит кротко. Не бойся, черь Сиона. Сей царь твой грядет к тебе кроткий. И кротость его была в следующем. Он говорит, «Отче, прославь имя Твое». В этой толпе люди искали себе славы. В этой толпе люди искали славы Ему. В этой толпе была слава человеческая. А он кроткий. Этой славы не принимал. Он говорил, Отче, прославь имя Твое. И вдруг голос, в котором нуждается душа каждого человека и его, в тот момент сказала, прославлю. Прославил и еще прославлю. Он никогда не оставлял его. Он никогда не оставлял его и был с ним, и он знал это. Бог и его дитя. Он не оставляет и человека никогда, когда тот взывает к нему и протягивает свои руки, несмотря ни на что. И удивительно, Христос говорит, не для меня был голос, но для народа. Это удивительная забота о народе, которые, как птенцы, которых не собрать, как город, которому
было возвещено множество раз, они все равно ищут своего. Нам хочется видеть Иисуса. Где Он? Вон Он, смотрите, Он в храме. А может, Он среди людей известных, значимых, знающих закон, толкующих закон, вспоминающих события, размышляющих о них. Послушайте, где Он? И приступили к Нему хромые, слепые, и Он исцелил их. Вот где был Христос. Вот где Христос, которого хочет увидеть человеческая душа. Где Он? Он в храме. Но где Он? Он посреди мытарей и грешников. Он посреди тех, от которых все отвернулись. Кому не хочет обратиться душа человеческая в своей помпезности и величии, славе, умствованиях своих и силе своего интеллекта. А Он нет. Царь, который идет к мытарям и грешникам, и сколько раз Ему говорили, что происходит? Он ест с мытарями и грешниками. А они, мытари и грешники, к которым Он обращался, говорят потрясающую вещь. Тех, кого я обидел, я воздам вчетверо. Та, которая практически побили камнями, она разливает мира для него и волосами своими утирает ноги, потому что они благодарны Богу, который мытаря и грешника не прошел стороною. А может, он там, где торжествуют и торгуют жертвенными животными, и жертвы эти уже давно номинально исполняют религиозное право. Может быть, там, где происходит торговля, и эта торговля уже ничего не значит, как значила однажды. В храме, в который пришел Христос. А Он говорит: ревность. Ревность по доме Господнем снедает меня. Дом мой домом молитвы наречется. И в этом доме звучит молитва. Молитва о Петре. Я молился о тебе, Петр. О Петре, который поступил жестоко, который отрекся, который был ближе всех. Дом мой домом молитвы наречется. И он молился и молится до сего часа. И молитва его о тех, кому дал ей Отец. И в этой молитве были ученики, которые разбежались каждый в свою сторону. Вдруг почувствовали свою немощь. Вдруг почувствовали свою слабость. Но он в этом храме молитвы молился и о них. Он молился и о всем мире. И это дыхание Царствия Божьего. Нам хочется видеть Иисуса. Он сказал: кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Сегодня мы с вами на празднике, в котором народ ликует и с Елеонской горы встречает Христа, который въезжает в ворота Иерусалима, который ликует и торжествует и кричит: «Осанна!», постилая одежды свои, постилая
пальмовые ветви и встречая царя. Но где сегодня мы с вами? Где сегодня в этом празднике и потоке оказались мы? Посреди нужды людей с Иисусом, служа друг другу, там, где молитва не утихает и не гаснет пред лицом Божьим, или вдруг незаметно для себя мы оказались совсем в других местах. Много шума, много слов. Религиозные чувства стали автоматическими. Стал именно в щеков. А Христос идет поступью своей. Он сказал: истинно, истинно говорю вам, если семя не умрет, оно не принесет много плода. И он идет в Иерусалим. И когда вознесен буду, говорит Христос, я привлеку всех к себе. Пусть сегодня каждый из нас задаст себе простой вопрос. Мы пошли и слышали разные вести. Нас привлекало одно, и Христос вдруг начинал говорить. Мы слышали другое, и вдруг возникал образ Христа и рука, которая протягивала и указывала путь царя, который говорил и призывал и еще раз в наше, нас в царствие свое. Я еще раз повторю слова Христа. И когда вознесен буду, я всех привлеку к себе. Это говорит каждому из нас Господь. Я всех привлеку к себе. Если ты, душа, сегодня не нашла себя вместе с Иисусом, если вдруг ты не как лампадка в храме, молящаяся пред лицом Божьим, если вдруг ты увлекся христианством, в котором нету Иисуса, то Иисус говорит и никогда не обременял. Иисус говорит и никогда не унижал и не уничижал. Он говорит: иди ко мне и пей. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения для души. Пусть сегодня все, что угодно, жизнь, голоса, время говорит о другом. Услышь слова Иисуса. Когда вознесен буду, привлеку к себе. Беги, душа, к ногам Иисуса. Если ты никогда не слышала, а может быть, больше всего сегодня желаешь только лишь одного – увидеть Иисуса Христа, то Он готов встретить тебя сегодня в твоей молитве. Если ты никогда не призывал Его в свою жизнь и не исповедовал Иисуса Господом по-настоящему, а сегодня Бог зовет тебя, чтобы сердце твое воскликнуло: «Оссана! Вышли к Богу, сыну Давидову!» Выходи вперед и молись, склоняясь пред лицом Божьим. Он идет для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы подарить жизнь. И если ты вдруг остал, беги ко Христу. Это Он зовет тебя. Это Он, Царь и Бог, сегодня посреди церкви. Давайте встанем сегодня на колени, и если Господь, а Господь говорит сегодня сердца, пусть слышащий идет, склоняясь к ногам Иисуса. Пусть сегодня молитва здесь, на этом храме, будет во славу Божию. Пусть движение Духа Святого сегодня животворит сердца. Отче, Господи, Ты видишь наши лица, Ты видишь, что порой и не поднять рук, Господи.
Ты видишь, что порой мы потеряли Тебя, Господи, в этой поступи. Ты видишь, Господи, что лампадка наша, она потухает и гаснет. И мы просим Тебя именем Иисуса Христа, Ты заговори с нами и утешь нас. И Ты говоришь, если багряное убелю, если будет как волна, то сделаю чистой ее. Призови имя Иисуса Христа, ибо только именем Иисуса может спасти всякая плоть на этой земле. Ибо Он в себе несет спасение для каждого человека. Ибо в Нем, в Боге и Царе царет, есть Царствие Божие, которому Он призвал и подарил каждого из нас. Благослови нас, Господи, в этот время благоприятное, день спасения услышать. Если сердце каменное, Господи, то Ты разрушишь все очи в нем. Если сердце, Господи, не слышащее, то мы молим Тебя именем Иисуса Христа, Ты открой его, Господи, и даруй услышать дуновение ветра Твоего. Ты даруй нам оказаться там, где Ты, Господи. Ты даруй нам обнищать для себя до конца, чтобы Ты просиял в жизнях наших. Ты даруй, Господи, нам обрести прощение в Тебе, Отче, наполниться любовью, Господи, и дорожить этим счастьем жизни. Ты даруй, Господи, каждому из нас услышать этот призыв, ибо Ты однажды, вознесенный небеса, привлекаешь к себе каждого из нас. А мы благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя, и пусть эта молитва не прекратится. Пусть этот поток, Господи, он захлестнет нас и понесет ко престолу славы, дабы пред именем Царя Царей и Бога Богов сердца наши в умилении склонились в благоговении. Исповедую Тебя Господом и Спасителем, все предавая в Твои пасторские руки. И тогда, Господи, услышав призыв, мы пойдем за Тобой. Возьми свой крест, говорит Христос, и следуй за мной. И да поможет нам Господь всем воздать Ему славу и честь. Ему единому во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу! Ну что ж, восплещем Господу! Ибо Он Царь! Аллилуйя! Ибо Он достоин всей чести, хвалы и поклонения, и в Нем мы имеем счастье жизни. Слава Господу!

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Мама, всякий раз ты в час вечерний, позабыв про отдых и покой, поправляла детские постели и ласкала нежной рукой. Ты нам песни тихо напевала, чтоб уснули сладко малыши. Ради нас себя ты забывала, о, как эти песни хороши. Безмятежно, сладко и спокойно засыпали мы под песнь твою. Пела ты так сладостно и стройно, как поют лишь ангелы в раю. Ты учила нас остерегаться в выборе занятий и друзей. В жизни может много повстречаться пагубных, обманчивых путей.
2: В этот славный праздник, мамин, обними ее руками, обними за плечи, шею. Хорошо живется с нею. У нее в мозолях руки, не от лени, не от скуки. Руки мамины устали, потому что не стали, потому что прибирали, шили, мыли и стирали, и варили, и кормили, а порой за дело били. Мама Библию листала, и тебе ее читала. По ночам молилась много на коленях перед Богом. И сегодня в праздник мамин обними ее руками, извинись за все плохое, подари ей день покоя.
3: Теплый взгляд и нежность рук, чуткое, мягкое сердце. Это мамочка, лучший наш друг, нет прекрасней ее на свете. Милая мама, любовью своей и заботой ты нас окружаешь. Своих непослушных, беспечных детей в детских бедах всегда утешаешь. Ты ночами не спишь, на коленях стоишь и взываешь в горячих моленьях, чтоб Иисус нас хранил, чтобы благословил и в болезнях давал исцеление. Иисус, помоги, нашу маму храни и даруй ей здоровье и силы, чтобы мама жила и как роза цвела, и улыбкой светился взор милый. Мама, кто нам лучше путь укажет? Нет вернее друга на земле, только ты всю правду нам расскажешь и поддержишь в горе и в беде.
4: Любимой бабушке. Вся жизнь, как в сериале, но без вымысла, и вынесла, и видела не счесть. Бабулечка, всю ночь писала мысленно и сердцем всем я оду в твою честь. Я представляла, как была ты девушкой, о коей каждый паренек мечтал. Как жаль, что нет сегодня с нами дедушки. Он столько бы об этом рассказал. Легенды вспоминала и предания, в которых вся история семьи. И как-то вдруг прониклась пониманием, где были б мы без вашей той любви. А путь твой трудовой и героический, а необъятный список послужной, когда-то на примере твоей личности писала сочинение «Мой герой». Двум детям стала лучшей в мире мамочкой и вырастила внучек четверых. Недавно родилась Катюша, правнучка, и в каждой черт не счесть твоих. Заботливая, ласковая, добрая, всегда поймешь, поддержишь в трудный час. Такая вся невероятно скромная, хотя мудрей всех вместе взятых нас. Здоровья тебе, милая, и радости, и не терять оптимистичный вид. Ведь до твоей такой далекой старости так много юбилеев предстоит, что хочется, пусть сможется и сбудется, и не волнуйся из-за пустяков. Давай, родная наша, поцелуемся, под занавес признательных стихов. Елена Крюкова.
1: Кто нам лучше путь укажет? Нет вернее друга на земле. Только ты всю правду нам расскажешь и поддержишь в горе и в беде. К сожалению, много мы встречаем черствых и бесчувственных детей. Кто любовью мам пренебрегает, кто не ценит матери своей. А Христос в последние мгновения, в смертный час распятый на кресте, принимая тяжкие мучения, не забыл о матери своей. Видел он души ее страдания, и с любовью на нее смотря, поручил он маму Иоанну. И Иисус сказал: «Се мать твоя, мама тебя любит всей душой, береги, не огорчай ее, дорожи, пока она с тобой, мама — это счастье твое».
5: Молитва матери. Всю ночь были руки скрещены, уста шевелились беззвучно, небо рвали молнии, трещины. Пусть все будет благополучно. Ветер сбил ей седые волосы, черной птицей платок сорвался, лил маяк световые полосы, хрипло колокол надрывался. Неужели погибли смелые, потеряв среди ночи дорогу? Свои руки окоченелые мать вздымает в молитве к Богу. До рассвета стоит, как статуя. Ветер стих, укротилось море. Кто-то руки свои подкладывал под ее материнское горе. Сыновья ее снасти полные волокли по песку и пене. И, взглянув на нее и на волны, преклонили все вместе колени.
6: Моя мама, мамочка, матушка родная, а на стенке рамочка, мать там молодая. Стала ты седой давно, постарела ныне. Счастье у тебя одно, оно в каждом сыне. Платье на тебе, халат — это нам не важно. Серебро седых заплат день приносит каждый. Серебрится голова нашей мамы милой, лаской полнятся слова, только тают силы. Силы те, что от себя отрывает мама, отдает их нам, любя, несмышленным самым. Александр Евгеньевич Гаврюшкин.
4: Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке: вызови врача. Выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что ж такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это так легко. Говорит мне бабушка: что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокую, за водой глубокую, как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке: вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду, годы молодые я твои найду.
6: О, вера наших матерей! О, вера наших матерей, вовек не знающая меры, святая, трепетная вера в нас, подрастающих детей. Ее, как свет в березняке, не вытравит ничто на свете, ни единицы в дневнике, ни злые жалобы соседей. Уж матери такой народ, вздохнут нас долгим взглядом смерив, пусть и расстроятся, пройдет, и снова верят, верят, верят, как верят матери одни, взыскательно и терпеливо. И некрикливые они не почитают это дивом, и просто нипочем года их вере, трепетной и нежной. Вот только мы-то не всегда оправдываем их надежды. Каратаев.
5: Маме. Мама, слышишь? Сердце тихо стонет, просится к тебе. Возьми на ручки, приголубь, и боль его не тронет. Это все погоды злые штучки. Мама, где ты, светлая, святая? Губы в кровь, а горести в подушку. Мне тебя так часто не хватает. Ты была бы лучшая подружка. Ветер, слышишь, мама? Ива гнется, дождь в окно, мелодия простая. Это все когда-нибудь вернется, обещала ты, судьбу листая. Помнишь, милая, как ты тихонько пела про ворон и про синечек стаю, про сороку, чтобы не болела? Вот и я теперь пою, свою листаю. Мама, слышишь, сердце тихо стонет, просится к тебе. Так больно, мама. Ветка яблони последний плод уронит в землю мягкую и прорастет упрямо. Ольга Дельвер.
7: Не обижайте матерей. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. Уходить за поворот вы не спешите, не спешите. И ей, стоящей у ворот, как можно дольше помашите. Вздыхают матери в тиши ночей, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. Так будьте чуточку добрей, опекой их не раздражайтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Они страдают от разлук, и нам в дороге беспредельной, без материнских добрых рук, как малышам без колыбельной. Пишите письма им скорей, и слов высоких не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп», где мы вам помогаем принять правильное решение в сложных ситуациях. Заезжайте к нам. И у нас сегодня здесь Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И тема нашей программы сегодня – цифровой этикет.
3: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь, ну, комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить, третий свою точку
4: найдут
3: зрения
4: всегда, кто поддержит,
3: доказывать. И там 200 сообщений, и они все просто… Ох, это ужасно на самом деле.
4: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим. Угу. Что я должна молчать? Я должна просто так.
3: Вот, кстати,
4: и пусть висит.
5: Очень любит присылать всякие там проголосуй, там
3: лайкни,
5: да, или пожалуйста, пожалуйста, я умоляю. Бан! Все.
2: Друзья, я думаю, что вы понимаете уже, о чем пойдет речь. Первый вопрос для вас. Как вы думаете, в интернет пространстве, в соцсетях, где угодно, в интернете, можно ли соблюдать этикет и должен ли он быть там вообще?
5: Ну, вообще, должен, это да. Есть ли он сейчас? Не факт, не везде.
2: А, то есть не факт, есть ли, но должен.
5: Ну, вообще, как бы по-хорошему, должно происходить так. Ты ведешь себя в интернете так же, как ведешь себя в жизни. То есть, вот, ну, тебе открывается свобода анонимности, но ты сохраняешь как бы свой,
3: честь.
5: Да, свою честь, свой стиль общения, так же, как ты общался. Да.
2: То есть есть определенные правила в жизни этикета, что нужно уважать старших, уступать дорогу, там, ну, девушек.
4: Там правила немного отличаются, на форму уже есть правила, которые ты должна соблюдать для того, чтобы тебя там не выкинули, не удалили.
2: Ну да. То есть и есть, то есть определенные правила в принципе для форума, но есть же еще не писанные правила. Например, то есть такие вещи, которые не описаны там, но хорошо бы это соблюдать. Например, не обзывать кого-то. В интернете же можно кого-то обзывать?
3: Как раз-таки там это, мне кажется, делают теперь чаще всего, потому что раньше, ну, как бы в интернете общались не так часто, как сейчас. Сейчас там не только общаются, интернет — это огромная площадка, где можно реализовывать себя как хочешь. И люди, пользуясь тем, что они не общаются с человеком, ну, как бы глаз на глаз, они могут позволить себе кого-то обозвать, оскорбить. И я вот когда читаю комментарии, это просто, ну вот 90% это просто грязь. И это так,
2: это негатив.
3: Противно, если честно, да.
2: А, вот у меня вопрос чисто такой, ну, статистический. Вы в каких соцсетях, в скольких соцсетях вы зарегистрированы? Ну вот Андрей.
5: Ну, где-то в трех. Если как бы
2: активно, активно, так скажем,
5: просто как сидишь, бы сижу, да, где-то в трех.
2: Три, ага.
4: В двух.
2: Нажала.
3: Я Наташа. Тоже где-то 2-3, ну, ВКонтакт, Инстаграм основные, да. И там, если нужно, где-то зайти в WhatsApp,
4: ну,
3: Twitter.
4: Ну,
2: WhatsApp, Twitter, Viber, это больше, то есть, как такие вот для сообщений. И там вот в соцсетях, конечно же, активно можно, ну, по сути, жить тоже так же можно и реагировать на какие-то вещи, ставить комментарии, лайки, дизлайки.
4: Для этого и придумано. Все эти
2: для этого
4: лайки,
2: придумано.
4: Дизлайки.
2: Да. Соответственно, можно ли обидеть человека в соцсети?
3: Конечно.
2: Так же, как и в жизни, согласны?
3: Да, даже сильнее.
2: Мне интересно, когда-то вас обижали, ну, как-то в соцсетях какой-то комментарий или что-то писали, что вам было действительно обидно или что вас прям, ну, унизили. Было ли такое?
3: Да, было. Ну, комментарии писали какие-то негативные, то, что там что-то не нравится, или это вообще бред, или матом даже писали. Причем люди, которых я не знаю, писали, ну ты там вообще. Вот. И как бы ты все равно человека не знаешь, понимаешь, что это, ну, ничего серьезного, какой-то, ну, человек не от мира сего. Но ты все равно воспринимаешь это чуть-чуть на свой счет, и тебе немного обидно. Даже если тебя вот кто-то не лайкнул, ты тоже обижаешься. Вот он там всех их пролайкал. Девочки любят следить за этим. А тебя не лайкнул. Это тоже оскорбление. Не до лайк вот этот.
2: Ага. То есть, в принципе, проявление как-то равнодушие, это тоже оскорбление. То есть он всех, всем поставил лайки, все ему нравится, понимаешь ли?
3: А я у тебя все нехорошо.
2: Ну да, вот видите, даже так бывает.
5: Серьезно, оскорбление.
3: А
2: как вы реагируете на это? Вот на какие-то такие проявления, плохие комментарии, какие-то фразы странные?
5: Ну, первая реакция — это, конечно же, негатив всегда возникает, так как, ну, негатив порождает.
2: Негатив, понятно, у тебя внутри. Как ты там реагируешь в соцсети?
5: А, именно в соцсети.
2: А в ответ ему? Или просто удаляешь, просто игнорируешь?
5: У меня просто не было такой частой ситуации, потому что я не активный такой сильный пользователь, не произвожу так много контента, чтобы на него реагировал.
2: На него реагировали?
5: Да, вот. Но могу сказать, что порой люди относятся к этому, ну, если человек как бы, он в жизни нормально общается, у него нет такого, что он импульсивен, он нормально вполне на это реагирует и понимает, что и этому есть место в интернете.
2: Вот интересно, есть такая девушка, Надежда Агеева, она специалист в области агрессии, и она пишет по поводу соцсетей, да? В первую очередь, агрессия в соцсетях, или вообще агрессия, связана со сложностью осознавания и предъявления агрессии в реальном мире. Понимаете? То есть в реальном мире человек не свою агрессию не выпускает, оставляет себе, ее подавляет, и это связано с тем, что она выливается в итоге в соцсетях. А также с проблемами с самореализацией и самооценкой.
3: Ну да, зачастую. Так и есть.
2: То есть, когда человек не может себя здесь реализовать, в реальной жизни, у него самооценка низкая, то он там начинает себя реализовывать, там, где, может быть, не...
4: Заметьте вообще, что всякие плохие комментарии пишут непонятные люди. Непонятная аватарка с непонятным именем. И вообще какие-то они такие...
3: Да, я согласна. Люди за счет того, что унижают других, как бы пытаются как-то себя немножко поднять, но все равно это гиблое дело.
2: И вот что еще добавляет она. Шквал агрессивных посланий в интернете может говорить о том, что человеку сложно реализоваться в социуме в целом, либо в каком-то отдельном направлении. Тогда он начинает завидовать чужому успеху. Ну, то есть это как проявление такой зависти, вот этот негатив, это последствия нереализации в мире. Можно ли назвать этого человека своего рода жертвой? Ну, или тоже какой-то... Ну, что он в этом случае не виноват. Что вот у него просто вот в социуме что-то не получилось. Ну, как бы в мире, в обычной жизни. Может, его оскорбили, унизили, и он тут начинает просто реагировать в соцсетях на всех, выливать.
3: Человек всегда ответственен за свои слова, за свои поступки, и даже если он находится в такой ситуации, он же не должен, ну, других как-то из-за этого унижать, потому что они же не виноваты. Вообще человек, который, ну, с высокими моральными принципами, он никогда не будет так делать.
4: Какие-то энергетические вампиры, которые требуют эмоций других людей, только они их не получают в реальности. И вот они ждут, чтобы им ответили там, но нормальный человек, мне кажется, это проигнорирует и вообще не будет на это обращать внимания. И что вообще эти люди пытаются добиться этим плохим отношением к другим людям в соцсетях?
2: Ну, как говорит специалист по агрессии, они от этих людей ничего не пытаются. Хотя, может быть, они пытаются от самого вот этого, ну, от соцсети, да, там добиться какой-то реализации, реализовать себя, как бы высказаться, вылить вот эту агрессию, которая есть внутри. И ему даже не нужно, по идее, тогда твои реакции. Он просто это делает, чтобы себя облегчить. Ну, получается так вот. И вот интересно, об этом как раз вот тоже написано хорошо в Библии. Книга притч, я попрошу открыть 6 главу, 12-14 текст. Анжела, открой, пожалуйста, нам прочитай.
4: Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
3: Да.
2: Видите, как?
3: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь, ну, комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить, третий свою точку
4: найдут
3: зрения
4: всегда, кто поддержит,
3: доказывать. И там 200 сообщений, и они все просто... Ох, это ужасно на самом деле.
2: Ну да, такое вот случается, знаете, как бы не только в комментариях, такое случается часто в каких-то просто чатах, там, где есть несколько людей. Вот есть, найдутся такие люди, которые начнут, да, что-то делать, и кто-то их подхватывает, и И эти сообщения потом вот, ну, так скажем, таким длинным списком, что тебе даже не хочется читать. Вот. И бывают ссоры, и бывают люди выходят из чата. То есть как реагировать на это? Уйти просто. Вот вы человек, который вот под это попали, вы это видите. Вы там тоже находитесь. Что вы сделаете? Вы будете этого человека исправлять, обличать, ругать. Вы попросите его что-то, ну, перестать так делать. Или вы просто абстрагируетесь, будете его игнорировать, добавите черный список, удалите. Что вы сделаете?
3: Ну, что касается социальных сетей, ну, если бы, допустим, я была как-то с человеком разговаривала, я бы, может быть, еще попыталась ему как-то там обличить,
4: если
3: это нужно.
4: Да, если бы он другом был, да. Или, ну, каким-то знакомым человеком.
3: А так это просто будет 2 барана на мосту, 10 баранов на мосту, 5 на одну сторону, 5 на другой, и просто это бесконечные бараны будут такие. Ну, если так говорить, потому что все равно будут с тобой спорить. Если человек настроился спорить, ты его не переспоришь.
2: Но если это друг,
3: если друг, то надо с ним встретиться и поговорить.
2: Поговоришь.
4: Или также
3: или позвонить. Да.
2: А добавлять человека в черный список – это плохо?
5: Смотря почему.
2: Смотря почему. Но если вот он так себя ведет…
4: Я думаю, что это неплохо.
2: Андрей, ты добавлял человека в черный список когда-нибудь?
5: Да.
2: Ну или удалял просто?
5: Да, удалял. Есть такая функция интересная в социальных сетях, что человек тебе может писать только тогда, когда ты добавил его в друзья. То есть это сразу отграничивает тебя от внешнего круга рекламы в соцсетях, которые вот пишет тебе, там, предлагает что-то. Но также у тебя есть еще друзья, которых ты когда-то добавил, но забыл о них. И это внутренний круг твоих друзей, которые иногда влетают в черный список, потому что очень любят присылать всякие там «проголосуй», там «припасни», да, «пожалуйста, пожалуйста», я умоляю. Бан! Все.
3: Спасибо.
2: Еще один стих хочу, чтобы мы прочитали из книги «Притчи». «Притча», 26 глава, 4 стих. Наташ.
3: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему».
2: Я думаю, что это совет вообще просто на все дни жизни, не только в интернете, а вообще в социуме, в общении. Жизнь. Когда человек, ну, ты видишь, что он начинает сеять раздор, начинает поднимать вот это вот, так скажем, бучу с целью, чтобы здесь развить вот этот конфликт. А если вы будете отвечать ему в такой же манере, то это не приведет к ничему хорошему. И Соломон мудрый говорит, что не отвечайте глупому по глупости, чтобы не оказаться в глазах других таким же глупым. И там же он еще пишет, чтобы он не выиграл вас. То есть тем самым вы побеждены, если вы также ему отмечаете.
4: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим, что я должна молчать? Я должна просто так...
3: Вот, кстати,
4: и
3: да.
4: И пусть висит.
3: Если комментарий... Да.
4: Ну, ладно, да, проглотил.
2: Нет. Что делать? Что значит отвечать глупым по глупости, как вы думаете? То есть это значит вообще не отвечать?
4: Да, что делать?
2: Вообще не игнорировать? Ну, я у вас вот спрашиваю. Ну, хорошо, Анжела дает вопрос. Наташа, Андрей, вы как считаете?
5: Я думаю, что не стоит все-таки отвечать, если человек тебя провоцирует на что-то. Именно, ну, как бы реагировать на эту провокацию. То есть бывает такое...
4: Может, это его мнение. Он не хочет меня провоцировать, кстати, он да. Не хочет меня обижать. Он просто пишет то, что считает...
3: И ну, человек не какой-то там левый, какой-то ну, да, странный. Да. Там,
5: ну, вот, он, к примеру, написал свое мнение, но в этот момент как бы он еще ждет твоей ответной реакции, скорее всего. Чтобы вот ты высказал что-то со своей стороны, как ты, может быть, ответишь на то, что ему понравилось.
4: А я не хочу отвечать на это сообщение. Вот. Мне нужно
5: это один
4: удалять ответ. Комментарий?
5: Если не нравится, ну, ты считаешь свою стенку как бы советской стенкой. Бан, расстрел, все.
4: Так нет, а не будет ли это ответом зло на зло? Ну, как бы, получается, я как бы тоже обидела этого человека своей вот такой реакцией.
5: Твоя стенка.
2: Еще один стих давайте прочитаем. Андрей, Филиппийцам 4:8. Как бы такое пожелание от апостола Павла для нас. И вот, может быть, здесь какой-то ответ найдем для себя.
5: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
2: То есть, как это применить к нашему вопросу? Что делать с таким злостным комментатором, да?
3: Справедливо. Там было слово
4: да, справедливо.
2: Справедливо можно его также отчитать. Он
3: да? А почему нет? А почему ты имеешь право высказать свою точку зрения тоже?
5: Там еще про добродетель.
3: Ну, подожди.
2: Что только чисто, что честно.
3: Ну, его справедливо и по-доброму.
2: Да, конечно, мы будем ситуацию уже сами решать в любой частной ситуации, но важен подход к этому, к чему это все приведет. Да? Если вы знаете, что ваш разговор с этим человеком не приведет к ничему хорошему, если он неадекватно не послушает, может, у вас есть опыт уже общения с ним, то есть, может, это не стоит даже с ним общаться, может, стоит как-то проигнорировать. Если вы, может, знаете этого человека, и что он может выслушать, что он может что-то понять, что если ваш это друг, то, конечно, нужно реагировать как-то. Нужно ему сказать, что, может быть, он не прав, или что вам это не понравилось, что вам, вас это задело, обидело. И если он уже никак не прореагирует, тогда вот, может быть, уже стоит справедливо, как вы говорите, да, там, или в черный список, или удалять комментарии.
3: Как вот мне показывала практика, сколько раз, нужно выходить из социальных сетей, если такая ситуация произошла, и вам действительно нужно разобраться и, решить все нормально, по-человечески, вам нужно встретиться или созвониться в крайнем случае, потому что сколько раз вот у меня было такое, я там истерила или кто-то истерил, ВКонтакте это одно, а когда вот мне звонит человек, я понимаю, что я не могу ему так же сейчас продолжить, у меня нет такого, как будто я там один человек, а вот в жизни совершенно другой. Со мной можно нормально поговорить и нормально разобраться. А там вот тебя не угомонишь, ты там стикеры, что угодно, все, ты защищаешься. Но я считаю, с одной стороны, мне даже напоминает это какой-то детский сад. Вот тот же самый черный список. Мы общались с человеком, он там придумал какую-то обиду, тут же кинул меня в ЧС, а я такая думаю, в смысле? Ты что творишь?
2: В реальности вы так бы общались, он бы...
3: Он бы не значит, ушел бы вот так, по-английски бы не развернулся и не ушел. А вот тут он взял, кинул. Ну, вот просто у тебя проблемы так легко. Ну, если ты, я же знаю, что в жизни так человек не сделает, он разберется, и осадок такой не будет оставаться, и все будет по-другому. Потому что я считаю, что соцсети — это какая-то защита для таких вот людей, которые не умеют самореализоваться, реализоваться
2: То есть мы приходим опять к тому, что вначале сказали, что хорошо бы себя в соцсетях стараться вести так, как ты в жизни бы повел.
3: Конечно.
2: Вот если ты повел бы себя так в жизни, что бы ты в жизни от человека сказал? То есть представьте, что он реальный человек. Не забывайте, что там все-таки за этими... логинами, за этими аватарками стоят реальные, сидят реальные люди, которые вот вас слушают, и они все это понимают. Хочу в конце несколько правил напомнить, таких, которые тоже рекомендуют вот в интернете. Правила поведения в сети интернет. Не будьте слишком навязчивы. Согласны? Общаясь в сети, не стоит обижаться, злиться, если там кто-то что-то кинул, не стоит так реагировать, близко к сердцу принимать. Старайтесь выглядеть достойно в глазах соперников. Общаясь, называйте своего соперника, собеседника на «вы». Ну, конечно, не все так делают, да?
3: Если
2: близкий человек, то точно на «ты». Дискуссии не должны сводиться к ругательствам и оскорблениям. Запрещается публиковать информацию из приватных писем без согласия их отправителя, что сегодня некоторые делают, да?
3: Да, было.
2: Копируют письма твои личные, отправляют и так далее. Да, вот в общий чат, чтобы все это посмотрели. Будьте терпимы к другим людям. Если ваш собеседник соблюдает правила этикета, не стоит общаться в его манере. И это как раз о том, что сказал Соломон, да, не отвечайте глупым по глупости. Вот. Ну, еще много-много таких вот важных моментов, которые, я думаю, что мы уже обсудили. Хочу, чтобы в конце мы прочитали стих Лука 6:31. Откройте, пожалуйста, ребят, кто-нибудь. Евангелие от Луки 6:31, как последний такой... урок для нас, мне кажется, в этой ситуации. Лука 6:31. Евангелие от Луки.
6: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
2: Вот золотое правило. Я желаю вам, чтобы и в соцсетях, как в реальной жизни, мы могли поступать с людьми так, как бы хотели, чтобы к нам относились. То есть, я думаю, этим все сказано.
3: Да.
2: Друзья, сегодня мы говорили об информационном этикете, как вести себя в соцсетях, чтобы всем было хорошо и приятно. И помните, наш вывод, который мы сегодня сделали, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Пусть вам Бог в этом поможет. Пока!
3: Пока! Пока.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.
1: Крестил ли Христос? Я приметил в Евангелии одно разномыслие, и это меня смутило. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 22 стихе сказано: «Пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». А в следующей главе Евангелия от Иоанна, 4, 2 стихе, говорится так: «Сам Иисус не крестил, а ученики его». Как же это понять? В одном месте сказано «Иисус крестил», а в другом «не крестил». Верно. При поверхностном чтении здесь кажется противоречие. Но прочтите эти стихи 2-3 раза вдумчиво, и ответ придет к вам без замедления. Первое место Писания поясняется здесь вторым. Вот вам маленький пример. В учебнике по истории читаем: в 1685 году французский король Людовик XIV завоевал Голландию. Каждому понятно, что не сам король завоевал страну, а его армия под его командованием. Теперь вернемся к вашему вопросу. Христос не крестил, а крестили бывшие с ним ученики его, как сказано более определенно во втором случае, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе 2 стихе. В Священном Писании это не единственное место, где, кажется, есть какое-то противоречие. Но при более глубоком исследовании противоречия исчезают. В Библии нет противоречий.

Место готово. Я слышал, как проповедник говорил, что, судя по признакам пришествия Христа за церковью, будет очень скоро. Он сказал, как только Христос закончит приготовление мест для нас, Он сразу придет. Он основал это на словах Христа: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи со 2 по 4. Ваши сомнения имеют основания. Прочтите это место Писания несколько раз вдумчиво, молитвенно, сосредоточенно, и вам откроется истина. Христос сказал ученикам: «Я иду приготовить место вам». Куда же Он пошел, сказав эти слова? На Голгофу. Там Он уже приготовил место для всех спасенных душ и для проповедника тоже. Приготовил своими страданиями и кровью. Так что у Господа обителей места много. Всем хватит, кто приходит к Нему с покаянием. Христос сказал: «А если бы не так?» Но слава Богу, что это именно так. Это должно быть ясно всем детям Божьим. Я удивлен, что ваш проповедник ушел в материализацию вечной жизни, которая открывается спасенной душе в другом измерении –

Можно ли, соблюдая точно все 10 заповедей, быть уверенным в спасении? Такого опыта я не имел. Может быть, и можно иметь уверенность в спасении, соблюдая все 10 заповедей? Но беда в том, что невозможно быть уверенным, что вы точно соблюдаете все 10 заповедей. Апостол Павел утверждает, что все 10 заповедей в точности исполнил только Иисус Христос. Кроме Него никто никогда не мог исполнить все заповеди в точности. Прочтите Римлянам 3 главу, стихи с 19 по 23. Вот почему путь спасения Бог открыл нам по благодати, независимо от дел закона. Спасение человека не в исполнении закона, а по благодати. Уверование в Иисуса Христа как личного Спасителя по Слову Божьему дает полную уверенность в спасении. Читайте об этом в первом послании Иоанна, глава 5, стихи с 7 по 13.

Неправильный вывод. Вы очень энергично выступали против употребления алкоголя, а того не знаете, что сама Библия поощряет людей пить вино. Вот читайте, что написано в притчах. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Глава 31, стих 6. Вы вырываете слова из контекста 31 главы. Прочтите начало этой главы, хотя бы стихи с 1 по 9, и вы легко убедитесь, что Писание не советует пить, а воздерживаться от принятия вина. Царь Лемуил, о котором ведется здесь речь, впал в любострастие, увлекшись женщинами и вином. Здесь мать предупреждает сына против опасности прелюбодеяния и алкоголизма. Ее совет повторяется в притчах в 20, 23, 29 главах. Секера для погибающего и вино для подавленного духом были и есть более утоляющие средства в малом количестве. Даже змеиный яд в малом количестве имеет целительные свойства. Когда еще не было наркоза, и солдатам на войне приходилось ампутировать конечности без анестезии, им давали несколько глотков сильного напитка. Убитой горем матери, потерявшей дитя, давали глоток вина для временного успокоения и расслабления. Тимофею апостол Павел советовал брать немного вина для больного желудка. Немного красного вина советуют принимать перед едой тем, у кого плохой аппетит. Но это не реклама для алкоголизма, против которого говорит буквально все Писание.

О богослужении. Неужели вы не знаете, что там, где нет священника, не может быть даже речи о богослужении? Об этом я знаю и совершенно с вами согласен. Слава Богу, что мы все, верующие во Христа и искупленные Его кровью, имеем теперь Богом данного первосвященника Господа Иисуса Христа. Нам всем нужен священник, и очень нужен. Без священника немыслимо приблизиться к тому, перед кем даже ангелы закрывают свои лица. И Бог позаботился о первосвященнике, о едином посреднике, и дал его нам. Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Евреям, глава 4, стих 14. Священное Писание говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9, глава 2, стих 1. Так учит Евангелие. И более того, апостол Петр пишет: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Но вы, верующие в Христа, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Для того, кто отвергает или искажает учение Евангелия о новозаветном священстве, нагромождая посредников перед искренне ищущими Бога душами, когда Бог говорит, что посредник един, и ходатай перед Отцом тоже един, слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него. Исход, глава 28, стих 20.

Как могло получиться? Как могло получиться, что спасенный Христом Иуда, которому Христос омыл ноги, отпал и погиб? Я хотел бы спросить вас, откуда вам известно, что Иуда был спасен? Христос сказал ученикам: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 70. Значит, Иуда был дьяволом до предательства и не был омытым кровью Христа, поэтому и омовение ног ему не помогло.

Наука не доросла. Хотел я у вас спросить, как могли разрушиться иерихонские стены от трубных звуков, о чем рассказывается в Библии, в книге Иисуса Навина? Теперь летают турбинные самолеты, и стены не падают, а тогда ведь стены строили крепче, чем теперь. То, что раньше называлось чудом, теперь объясняет наука. Но как объяснить это чудо? Наука еще не доросла до такого состояния, чтобы объяснить те чудеса, которые творил и творит Бог. Библия не говорит, что стены Иерихона пали от трубных звуков. При трубных звуках – это другое дело. Секрет успеха – послушание указанию Бога. Вполне возможно, что Бог допустил землетрясение, чтобы в ответ на молитву Израиля отдать им языческий город. Известно, что Иерихон расположен на линии землетрясений, проходящей через Азию и Гималаи к Тибету. Каждому чуду не всегда возможно дать научное объяснение, потому что не все законы природы нам открыты. Чудо всегда останется чудом. Мы видим чудеса на каждом шагу, в строении атома и в семени растения. Много неразгаданных тайн существует в природе, и все они для нас чудо. Одну треть жизни мы тратим на сон, а ученые не могут до сих пор как следует объяснить, что такое сон. Мы живем в мире пространства и времени, а что такое пространство и время, наука еще не дала ответа. Всем известно, что от холода сжимаются все тела и вода тоже. Но почему вода при дальнейшем охлаждении, начиная с нуля по Цельсию, начинает расширяться, образуя лед, этого еще наука не знает. Чем больше развивается наука, тем не меньше, а больше появляется неразгаданных тайн. Вы хотите найти объяснение, какими силами были разрушены стены Иерихона? Ответ прост. Силою Бога. Бог все может. От слова Его дрожит земля. Археологи нашли разрушенные стены Иерихона и в один голос утверждают, что город был уничтожен землетрясением. Но разве это уменьшает значение Божьего чуда? Нисколько.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Мы рады, что вы настроили свои приемники на нашу волну. Мы погостим у вас четверть часа, и тема наша сегодня – лжеучение.
3: Что это такое? Почему? Или на основании чего можно сделать заключение, что это или то вероисповедание или религия является лжеучением? И вопрос, конечно, стоит ребром. Что нам делать, когда вдруг позвонили в квартиру или постучались в дверь? Не хотят нам чуть ли не навязать какое-то учение, которое нам чуждо. Как тут относиться? Как относиться к этому учению и как относиться к этим людям? Ведь если они не на верном пути, то какая ответственность лежит на нас?
2: Предлагаем вашему вниманию по этому поводу русский перевод одной статьи. Автор Эрик Эмент. Читает Владимир Сорокин.
4: Во время второго действия спектакля в театре на Бродвее сидящий в задних рядах зритель вдруг замечает, что из бокового балкона поднимается дым. К своему ужасу он видит, что начавшийся пожар вскоре перекроет единственный выход. У него есть три возможности. Во-первых, он может встать и крикнуть «Пожар!», что повлечет за собой всеобщий ужас и многочисленные жертвы. С другой стороны, он может повести себя как сумасшедший, внушить себе, что пожар на самом деле не опасен, что все это попросту ложная тревога. Однако он также может быстро выйти из зала и попросить, чтобы вызвали пожарную охрану, пока он вместе с работниками театра без шума будет сообщать о пожаре зрителям, начиная с сидящих у самых дверей и дальше ряд за рядом. Некоторые, конечно, ударятся в панику, но его решительные и спокойные действия быстро успокоят самых нервных людей, и трагедии удастся избежать. Конечно, этот пример не лишен недостатков, однако он имеет под собой реальную основу. Достаточно вспомнить недавнюю суматоху, поднявшуюся вокруг религиозных культов. Глухое молчание, которым в 60-х годах было встречено повальное увлечение восточными псевдорелигиями, сменилось истерическими воплями «пожар». Сначала светская пресса была настроена скептически, потом неожиданно развела бешеную деятельность. Такие группы, как «Церковь Объединения», «Саентология», «Харе Кришна» и «Дети Бога», «Семья», которые годами процветали в атмосфере всеобщего молчания и безразличия, в один момент стали объектами нападок и пристального изучения. Эти нападки в большинстве своем носили отнюдь не богословский, а светский характер. Здесь таится большая опасность. Мы, христиане, тоже крайне обеспокоены губительной силой культов, но основа нашей деятельности – любовь. Мы не можем закрыть глаза на существование культов, но позволить страху и гневу руководить нашими действиями мы тоже не имеем права. Многие христиане относятся к членам культов так, как в свое время многие относились к гомосексуалистам, забывая, что голубой – тоже личность. Однажды мой друг-христианин, когда речь шла о захвате Южного Вьетнама Северным, заявил, что такова воля Божья. Коммунисты покончат со всеми этими буддистами. А что если план сатаны как раз и состоит в том, чтобы лишить культистов единственного спасения – Христа, натравливая на них со всех сторон и христиан, и нехристиан? Мы можем бороться со лжеучениями, молитвой и благовестием, но мы не должны выступать против людей иначе, чем раскрывая им глаза на истину. В 40-х годах прошлого века мормонов убивали как еретиков. Сегодня они выступают по национальному телевидению. Будут ли мунисты по-прежнему пользоваться уважением через полвека? Вполне возможно. Давайте разоблачать лжеучения и свидетельствовать культам. Но давайте это делать с любовью. Иначе мы будем лишь как кимвал звучащий. Изучая различные способы свидетельства культистам, давайте не забывать о том, кому принадлежит первое место. Оно принадлежит Иисусу. Важно понимать, что культист нуждается в Евангелии Иисуса Христа не меньше, чем любой другой человек. Единственное различие состоит в том, что неверующий обычно знает, что его ждет вечная смерть и отделение от Бога, а культист верит, что он уже достиг единения с Богом, хотя в действительности он попросту идет в ад с Библией в руках. Культист прячется за стеной доводов, которых нет у нерелигиозного человека. И тогда как проституция, наркомания и алкоголизм мало кого привлекают, многих прельщает предлагаемая культами система спасения самого себя. Тайное знание, возможность близкого общения и ощущение своей нужности, которое они обретают, став частью группы. Культ представляет собой серьезную угрозу именно потому, что он подделывается под церковь. Поэтому, имея дело с культами, лучше всего усвоить некоторые основополагающие правила разговора с культистами. Первое и главное. Имея дело с членами культов, необходимо иметь твердую уверенность в собственном спасении. Нужно быть рожденным свыше и знать об этом, приняв Христа как Спасителя и Господа в вашей жизни. Нужно смотреть на мир, на Творца, на творение, на грехопадение и искупление глазами Библии. Говорить с культистом, не зная Иисуса, все равно, что быть адвокатом и ничего не знать о деле. У вас попросту ничего не выйдет. Следующий момент касается вашего знания Библии. Многие христиане не отвечают этому требованию. Потому культы и процветают, привлекая в свои ряды многих христиан. Как правило, христианин не знает Библию настолько хорошо, чтобы различить и опровергнуть заблуждения и полуправды. Культ не может устоять перед светом и истиной Божьего Слова. Изучайте Библию каждый день. Столкнувшись со свидетелями Иеговы, например, всегда пользуйтесь Библией и читайте в контексте те места, на которые культист будет ссылаться. Каждый, кто трудится во славу Божью, должен понимать, что без молитвы и постоянной духовной жизни его почти наверняка ждет поражение. Бог хочет, чтобы в христианах жил дух и энтузиазм ранней церкви. Ранняя церковь среди гонений имела такое свидетельство о Христе, и ее весть была так отчетлива, что люди назвали ее членов христианами, что дословно переводится как «люди Христа». Деяния 11:26. Если вы хотите добиться успеха, показывая культистам их заблуждение, вы должны очень хорошо представлять себе, во что они верят. Изучая какой-то конкретный культ, постарайтесь читать материалы о них, отражающие христианскую точку зрения. Относитесь с пониманием к их образу мышления. К этому стоит добавить еще один момент. Будьте уверены в тех сведениях, которыми собираетесь пользоваться, особенно если они касаются учений или истории этого культа. Я никогда не забуду, как однажды у меня завязался жаркий спор с пастором-баптистом. В то время я был мормоном, и он настойчиво пытался меня убедить, что Иосиф Смит, основатель церкви мормонов, был повешен за конокрадство. Любая американская энциклопедия может подтвердить, что Иосиф Смит был убит толпой, напавшей на тюрьму города Картедж, штата Иллинойс. Однако пастор настаивал, что все мы, мормоны, заблуждаемся. Столкнувшись в самом начале разговора с такой грубой ошибкой, я автоматически перестал доверять всему, что мой собеседник говорил дальше. Извлеките из этого урок. Прежде чем начать спор, удостоверьтесь, что вы хорошо знакомы с темой разговора и сможете документально подтвердить любое свое утверждение. Всего одно опрометчивое или неверное заявление может свести на нет результаты ваших усилий. Если у вас есть возможность сесть и спокойно поговорить с культистом, то начните разговор с молитвы. Это не только будет очевидным свидетельством вашего серьезного отношения к христианской жизни, но и даст вашему собеседнику повод задуматься. Помолитесь вслух и скажите в молитве о том, что человек сам по себе беспомощен перед грехом, но Бог, полный любви к нему, спас его, пролив за него свою кровь. Попросите Господа о том, чтобы в предстоящем разговоре Его Дух открыл истину вам обоим. Самые искусные дебаты бессильны перед действием Святого Духа. Помолившись таким образом, вы подготовите почву для вашей беседы. Закончить встречу тоже лучше всего молитвой. Чарльз Финней в одной из своих книг писал: «Если вы разговариваете с грешниками, не уходите от них, не помолившись, вы оставляете работу недоделанной».
3: А как вы, дорогие друзья, поступаете, когда с вами случается подобное? Кто-то постучался в дверь, кто-то позвонил, может быть, даже по телефону, бывает и такое. Или какой у вас опыт в беседах с людьми, которые превратно понимают Священное Писание? Напишите нам об этом. Наш адрес:
2: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветслар, Германия. И наш рабочий телефон 064-41-957-440. Всего вам самого доброго. До свидания, дорогие друзья.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Начинаем серию бесед под общим названием «Толкование Писаний». Сегодняшняя беседа называется «Начало процесса толкования Писаний». В книге Притчей, 22 глава, 6 стих сказано: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». То, что сказал автор, читается без всякого труда. Но что он имел в виду? Некоторые говорят, он имел в виду, что если мы будем учить своих детей поступать правильно и будем воспитывать их в христианских семьях, то они станут христианами и всегда будут верными. Другие возражают: нет, это означает, что ребенок может оставить Господа, даже будучи научен поступать правильно, но когда он состарится, то он вернется к вере и больше уже не отойдет от нее. А еще кто-то может сказать: да здесь вообще не говорится о наставлении ребенка в вере. Имеется в виду, что если мы обучим ребенка ремеслу, к которому он особенно пригоден, поставим его на путь, которым лично он должен будет пойти, он с удовольствием останется в этой профессии. Кто прав? Как разобраться, кто действительно прав? Можно привести ряд веских оснований в пользу того, что книга Притчей 22.6 не устанавливает неизменный закон, хотя иногда мы проповедуем по этому стиху так, будто и устанавливает. Самое веское из них, что это высказывание является притчей, а притча — это общее высказывание о жизни, а не закон. Когда люди читают какой-либо отрывок, они стараются понять, что он означает. Это называется толкованием. Стараться понять отрывок значит толковать его. В этой серии, состоящей из трех частей, мы поговорим о том, как правильно толковать Библию. В первых двух выпусках мы посмотрим, как понимать отрывок в его собственном контексте. В третьем выпуске мы будем учиться применять тот или иной отрывок к себе и к современным ситуациям. В этой вводной беседе мы поговорим о том, что такое толкование и зачем оно нужно. Зачем учиться толковать? Верующие часто прямо или косвенно говорят, что они думают, что толковать Библию не нужно. Один проповедник любил повторять: «Этот отрывок не нуждается в толковании, он нуждается просто в применении». На занятиях от учеников иногда можно услышать: «Лучший толкователь — это сама Библия, или она говорит то, что подразумевает, и подразумевает то, что говорит». Однако каждое такое суждение заключает в себе ту мысль, что на самом деле толкование имело место. В каждом из этих высказываний можно увидеть нечто похвальное. Выражающие подобные мысли верят, что Писание от Бога. Мы читаем об этом во втором послании Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Такие люди верят, что они более или менее непосредственно применимы к читателю и что они понятны простому человеку. И тем не менее, если мы действительно хотим понять Писание, а в этом и состоит цель толкования, то нам нужны четко выраженные комплексные методы толкования. Почему так важно иметь эффективные методы толкования Писания? Во-первых, потому, что это слова Бога, обращенные к нам. А если так, то нам необходимо понять, что Он сказал, в точности. Например, иногда исследователи Библии, не верящие в ее дословную богодухновенность, более настойчиво стараются понять ее смысл, нежели те из нас, кто верит, что ее вдохновил Бог. Они усиленно работают над определением точного смысла слова или предложения на языке оригинала, тогда как мы можем удовлетвориться знанием лишь приблизительного смысла отрывка. Наша вера в то, что Библия — это реально существующее Слово Божье, должна побудить нас более чем кого бы то ни было стремиться знать в точности, что Он говорит нам в Своем Слове. Вторая причина — потому что толкуют все. Мы все толкуем Писание. Читая Библию, мы стремимся понять ее с помощью тех или иных методов толкования. И поэтому вопрос не в том, будем мы толковать Библию или нет, а в том, будем ли мы толковать ее правильно.
Третья причина – потому что передавать свои мысли трудно. Часто передать информацию бывает затруднительно. Сколько раз мы не понимали своих жен или мужей? Трудность понимания Библии ясно видна в тех случаях, когда братья, имеющие одни и те же исходные предпосылки, иногда приходят к разным заключениям. Чтобы понять, что сказали или написали другие, нужно хорошо постараться. Четвертая причина – потому что межкультурная передача информации еще более затруднительна. И если простая передача информации сопряжена с трудностями, то насколько труднее обмен информацией между разными народами и культурами? В Библии мы имеем как раз эту межкультурную передачу информации о людях, от которых нас отделяют тысячи лет и тысячи миль, которые жили в совершенно иной культуре. Но так как Бог решил дать нам Библию, написанную человеческими словами и в человеческой обстановке, то нам нужно исследовать эту историческую и культурную обстановку, в которой был написан тот или иной изучаемый нами отрывок. В книге «Бытие» в 23 главе, к примеру, Авраам решил купить у Хетта Ефрона место погребения для себя и своей жены Сары. Когда он заговорил о покупке, Ефрон не захотел взять с него денег, сказав, что просто подарит ему эту землю. Но Авраам настаивал на том, чтобы непременно купить ее. В конце концов Ефрон сказал: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Бытие 23 глава 15 стих. И Авраам заплатил ему 400 сиклей за место для гроба. Что происходило во время их разговора? Искренне ли Ефрон предлагал Аврааму взять землю даром? Вероятнее всего, в те дни люди просто так торговались. Такой торг может очень сильно отличаться от того, как большинство людей покупают и продают сегодня. Если мы попытаемся объяснить эту сделку с позиции другой культуры, то рискуем дать неправильное толкование. Пятая причина. Потому что толкование часто бывает ошибочным. Правда также то, что мы, даже лучшие из нас, часто понимают Библию неправильно, то есть ошибаются в ее истолковании. Мы уже привели притчи 22.6 в качестве иллюстрации того, как можно неправильно использовать Писание. Другой подобный пример – ответ Иисуса на исповедание Петра в вере в Него. Слова Господа некоторые истолковывают так, будто Петр должен был стать земным главой церкви. Согласно Евангелию от Матфея, 16 главе 18 стиху, Иисус сказал Петру: «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Эти толкователи утверждают, что раз греческое слово, переведенное как «Петр», означает «камень», то слова Иисуса нужно понимать таким образом: «Ты камень, и на этом камне, на тебе, Петр, я построю церковь мою». Однако они игнорируют тот факт, что в греческом языке слова «Петр» и «камень» разные. Петр — это «петрос», существительное мужского рода, означающее «подвижный», «движимый камень», а «камень» — это «петра», существительное женского рода, означающее «массив материнской породы», «скала». И поэтому Иисус не говорил Петру, что тот должен стать главой церкви. Он говорил, что Петр — это движимый камень, но он построит свою церковь на твердом основании великого исповедания Петра. Оба эти примера говорят о необходимости осторожного обращения с Писаниями. Если мы хотим понимать Библию правильно, то не можем руководствоваться только тем, что слышали, или тем, как обычно это преподносится. Мы должны научиться толковать Писание, чтобы самим безошибочно читать Божье Слово. Какова же задача толкования Писания? Прежде всего, если мы фактически читаем Писание, то наша цель — это получение информации. Мы тогда задаем себе следующий вопрос: что говорит этот отрывок? Каковы его главные мысли? Кто и что делал? Это общий анализ. Когда, где и почему происходило это действие? Что означают те или иные слова текста? Как соединены между собой предложения? Мы делаем подробный анализ текста. Далее мы толковательно или внимательно, осмысленно, контекстуально читаем этот же отрывок для того, чтобы достичь его понимания. Мы при этом задаем себе вопрос: каков смысл этого отрывка, что он означает, в особенности, что он означал для написавшего его и для первых читателей.
Это самое главное в толковании. Изначальный смысл — это и есть смысл данного отрывка. Это предполагает такие вопросы. Что означают эти слова в данном контексте? Какая проблема обсуждается в этом отрывке? Как слова и предложения в данном отрывке соответствуют друг другу? И далее мы читаем этот отрывок практически, доктринально, теологически и гомилетически. Мы делаем это для применения отрывка, для того, чтобы действовать по нему, исполнять написанное в нем и обучать этому других. Мы задаем себе следующий вопрос. Как этот отрывок можно применить сегодня? В той или иной степени можно применить любой отрывок. Существует несколько возможностей. Во-первых, материал, связанный с историческими событиями. Далее, пример или иллюстрация. Далее, установление основной истины о Боге, человеке, природе, отношениях между Богом и человеком. И необязательный пример, необязательная заповедь, или же обязательный пример, или обязательная заповедь, содержащаяся в этом отрывке. В этом плане подчеркнуто различие между толкованием Библии и взаимодействием с Библией. Конечно, очень важно читать Библию молитвенно, спрашивая, что я могу вынести из этого отрывка, или что значит этот отрывок для меня. Однако молитвенное чтение Библии — это чтение Библии и реагирование на нее не следует путать с толкованием Библии. Когда мы толкуем Библию, мы спрашиваем, что имеется в виду, а не что Библия говорит лично нам или какие чувства она в нас вызывает. Как можно начать понимать Библию? Истолковывая отрывки и определяя их связь друг с другом, следует задавать три вопроса. Первое. Что говорит этот отрывок? Второе. Что он означает? Каков его смысл? В частности, нужно получить ответ на этот вопрос с позиции того, что он означал для первых читателей. То, что он означал для первых читателей, и определяет смысл отрывка. Третье. Как он применим к нам? Каждый отрывок каким-то образом относится и к нам, и наша задача — определить, как его использовать. Это может быть исторический факт, который мы должны знать, или пример, которому нам нужно научиться следовать. Возможно, это учение, которое мы должны принять. Он может формулировать закон, правило или принцип, которым нам следует пользоваться в повседневной жизни. Пока мы не попытались ответить на первые два вопроса, мы не готовы ответить на третий. Поэтому, приступая к толкованию отрывка, начинать нужно с его исследования в собственном его контексте. То есть надо разобраться, как его понимали первые читатели. Такое определение толкования может поставить нас в некоторые рамки. Возможно, нам придется переосмысливать некоторые тексты, которые мы неправильно воспринимали в прошлом. Например, действительно ли еще немного, и Павел убедил бы Агриппу сделаться христианином, как написано в «Деяниях апостолов», 26 глава, 28 стих, в синодальном переводе. В других версиях Библии не указывается, что Агриппа был почти готов стать христианином. Понимание стиха в его контексте может открыть нам новые смыслы, которые делают отрывок еще более значимым. А затем, после того, как мы поймем, как данный отрывок соотносился с первыми читателями, мы сможем соотнести его с людьми и нашего времени.

Уважаемые радиослушатели, мир вам! Это приветствие из Евангелия, как Христос приветствовал своих учеников, когда встретил их после своего воскресения. Мы с вами вступили в полосу предрождественской и предновогодней, если можно так выразиться, суеты. Здесь, в Америке, люди покупают подарки, елки уже покупают, елочные украшения, планируют устройство вечеров, приглашение гостей, планы посещений и часто совершенно забывают о причине возникновения этого праздника. 1900 с лишним лет тому назад в еврейском городке Вифлееме, который существует и сегодня, родился младенец, имя которому было дано ангелом прежде его рождения. Вот слова ангела: «Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. В наши дни люди не обращают внимания на значение имен, когда дают ребенку имя. Смотрят больше на благозвучность, да еще на то, чтобы не оказалось кого-нибудь знакомого с таким же именем, но с плохой репутацией. Отчасти это понятно, так как почти все русские имена заимствованы у евреев или греков. Так, например, имя София означает мудрость. Это греческое имя. Эммануил по-еврейски значит «с нами Бог», а Иисус значит «спаситель». Для нас слова ангела звучали бы следующим образом: «Родит же сына, и наречешь ему имя Спаситель, ибо он спасет людей своих от грехов их». Это имя было не случайно выбрано, но пророчески указывало на особенность этого необычайного младенца. Это родился Спаситель. Для человека, усвоившего мысль, что Бог любит всех людей одинаково, как говорит его слово, ибо нет лицеприятия у Бога, немного странным могут звучать слова ангела, что Иисус спасет только своих. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих. Неужели же апостол Павел в первом послании к Тимофею во 2 главе в 4 стихе противоречит ангелу, а значит и самому Богу, говоря: «Угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Я смею утверждать, что противоречий в Библии нет, ибо ее писали авторы, которыми руководил Дух Святой. Там, где мы встречаемся с неясностями, которые мы готовы назвать противоречиями, мы обнаруживаем только свое недостаточное познание Бога и Его Слова. Господь хочет спасти всех, но не все люди этого желают, а потому Бог бессилен проявить к ним свою милость. Он спасает всякого приходящего к Нему, всякого взывающего к Нему в духе и истине. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Создатель, давший человеку, давший вам и мне свободную волю при сотворении, бережно охраняет право выбора своего творения. Он спасает только своих, то есть тех,
кто сказал ему: «Господи, отныне я твой, войди ко мне в сердце и живи в нем». Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Согласно этим словам, Господь Иисус – Спаситель от грехов. Многие люди желали бы иметь во Христе Спасителя от вечного наказания за грехи и неправильную жизнь, Спасителя и заступника от позора, стыда и ответственности, когда их грехи обнаруживаются. Господь же не совершает такого бесполезного и безнадежного дела. Он дает освобождение от причины, а не от последствий. Когда огородник очищает грядки от сорняков, он срывает не только листья, но старается вырвать из земли корень. Стыд, угрызение совести и наказание вечности – это только листья сорняка. Грех же, которому человек повинуется, – это корень. Господь Иисус, спасая человека от греха, удаляет источник греха, который гнездится в сердце каждого человека. Ибо из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит, сказал Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21-23 стихи.

пророк Иезекииль в 36 главе, 26 и 7 стихах, передавая слова Господни, сказал следующее: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Апостол Павел во втором послании к Коринфянам 5:17 пишет: «Итак, кто во Христе, тот новое творение». Во многих других местах Священного Писания эта истина высказана ясно и определенно. Господь освобождает человека от власти греха. Некоторые люди воображают, что они сами в состоянии победить свои греховные привычки и желания. В большинстве случаев это только пустые слова. Пусть пьяница, развратник, гордец, богохульник попробует стать порядочным человеком. Это ему не удастся. Даже малейшее, папироску, и то мало кто из людей в состоянии оставить. Я думаю, что все вы видели льва в клетке. Это очень хорошая иллюстрация состояния грешника, который хочет побороть себя. Но рано или поздно этот зверь вырвется на свободу и тогда постарается наверстать упущенное. Христос же творит нового человека, преображая человеческую природу. Пьяница получает силу не только оставить спиртные напитки, но даже возненавидеть их. Развратный человек становится чистым не только в жизни, но и в помышлениях. Гордый и обижавший других становится способным переносить унижение и воистину смиряться. Из уст богохульника изливаются слова прославления Бога и Творца. Это не только красивые слова, не пустое философствование, но утверждение фактов, которые Господь воистину творит с приходящими к Нему. Кто же может достичь этого, скажете вы? Кому это возможно? Друг мой, у Бога нет лицеприятия. Необходимо только одно – принять Его условия. Он спасет, если ты сознаешь свое бессилие. Он помилует, если ты оставишь свою гордость и придешь к Нему в смирении, как погибший грешник. Он даст отпущение грехов, если покаешься перед Ним. Он омоет кровью Сына Своего Иисуса Христа. Он даст новое сердце и Духа Своего, если покоришься Ему, как единому могущему спасти погибшего грешника. О, приди к Нему, дорогая душа, не медли и не сомневайся. Он ждет тебя, как отец блудного сына. Он ищет тебя, как пастырь свою заблудшую овечку. Он умер за тебя, и поэтому любит тебя самой нежной любовью. Его объятия открыты для каждого приходящего к Нему с верою. Приди к Нему, и Он даст тебе новое сердце и новую жизнь».

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Из Иерусалима по направлению к Голгофе движется большая и шумная толпа народа. Впереди, окруженный цепью римских солдат, падая под тяжестью креста, с окровавленным лицом идет Христос. Рыдающая группа женщин старается пробиться ближе к нему, желая чем-либо облегчить его мучения. На миг он останавливается, переводя дыхание. Из запекшихся уст вырываются слова увещания.
1: Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших.

Пройдя немного вперед, обессиленный, он падает под тяжестью креста и, сопровождаемый злобными криками, поднимается вновь. Вот он подошел совсем близко. Колючки тернового венца глубоко впились в святое чело его. Сгустки запекшейся крови слиплись с волосами. Опухшее от побоев лицо было обезображено. Вся эта жаждущая зрелища толпа вскоре рассеется по домам, а он идет.

0: На вершине холма ему приказано лечь на крест. Десятки кровожадных рук сорвали с него одежду. Затем грубые руки воинов растянули его воспаленное, избитое тело на древе креста. Ржавые гвозди пробили его нежные руки. Сначала последовали глухие, а потом громкие удары молотка. Алая кровь брызнула из ран. Душераздирающий крик мучительной боли вырвался из груди Бартимея.
1: «За что? Ведь эти руки открыли мне глаза!»
0: Толпа вздрогнула, задвигалась, заколыхалась. Усилием многих палачей крест был установлен вертикально. Кровь из разорванных ран лилась ручьем. Толпа на мгновение замерла, как бы в оцепенении –

0: Вот стоит толпа бывших прокаженных людей, которые с тоской и болью смотрят на крест.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
4: За что?
0: Спрашивают окружающих расслабленные из Вифесты, женщина, исцеленная Иисусом от кровотечения, Лазарь, воскресший из мертвых, и рыдающий Петр. Густая тьма покрыла Голгофу и парализовала всякое движение. Но эта тьма не смогла скрыть образ распятого Христа. В душе своей многие тянулись к распятому, ко кресту, чтобы получить ответ на вопрос: за что? Римский сотник бил себе в грудь в порыве раскаяния. У подножия креста находилась убитая горем женщина по имени Мария, мать Иисуса. Над нею висел ее родной сын, которого она с тревогой уносила от губителя Ирода. И вот он, святой, непорочный и праведный, повешен рядом со злодеями. С ним умирала ее жизнь. Она как бы вместе с ним была пригвождена к кресту. Мать Иисуса крепко обняла дерево креста. А рядом с нею рыдал Иоанн, любимый ученик Христа.

0: друзья, читая о страдании Христа, душой и сердцем мы там, на Голгофе. Мы страдаем вместе с Ним. Нам нужен Спаситель.
1: Нам нужны Его пронзенные ноги, которые принесли и нам жизнь. Где-то рядом падали во тьме капли крови из пронзенных рук и ног, и каждая из них говорила:
2: «За тебя, за тебя, за тебя».
1: Чем крепче мы обнимали Его ноги, тем больнее врезалось в нас холодное дерево креста, к которому они были прибиты. И тут мы разгадали великую тайну Его страданий. Мы поняли, за что. Мы поняли, что без креста невозможно обнять Христа.
0: Страдающая церковь, церковь в терновом венце, способна явить миру живого Христа. Только через страдания христиан, сораспятых с Ним, Спаситель становится понятен людям.

0: Программу подготовила Мария Литовкина, звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Я думаю, что для начала мы стоя выслушаем Слово Божие. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят и вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошения на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, друзья, сегодня у нас проповедь на тему, называется она «Без оружия». Надеюсь, что все будет здесь сейчас работать. Псалом 45, да, вот заработало, слава Богу. И мы можем посмотреть на этот псалом сегодня буквально по отрывочкам. Псалом небольшой, и сейчас перед вами открыта Библия ваша, в телефоне ли, или на бумаге ли, или, может быть, еще в каком-то виде, в планшете, или вы наизусть знаете 45-й псалом, это тоже хорошо. Братья и сестры, кстати, кто из вас знает хотя бы 10 стихов из Библии наизусть? Поднимите руку, пожалуйста. Аллилуйя! Слава Богу! Но теперь, может быть, а кто знает, вдохновите нас, кто знает хотя бы 100 стихов из Библии наизусть? Отлично, есть. Ну, кто проходил несколько курсов, то, может быть, не знает, что он должен поднять руку. Там в серии 2.7 почти 40 стихов, да, даже чуть больше. И в начале пути с Иисусом Христом 22 стиха. И практическое познание Бога – это еще 11 или 12 стихов, отрывков из Библии. Еще, может быть, вы знаете Бытие 1.1, Иоанна 3.16 и так далее. Псалом 22, наверняка кое-что знаете. Я поощряю вас, братья и сестры, может быть, независимо от темы проповеди, поощряю вас учить наизусть стихи из Библии. В свое время мне нравилось учить послание к Титу. Можно учить послание Иакова, или если вы герой веры, выучите 118-й псалом. Вот. Я знал одного героя веры, который до 86-го, что ли, стиха доучил, но дальше не справился. Слишком сильная была духовная борьба у него, для него. Хотя написано в Писании, что не бывает сверхсил, испытаний, искушений. Итак, первое, что говорится в начале этого псалма, что Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Вот эти слова «скорый помощник» можно перевести десятком различных способов. Слово «скорый» скорее переводится напрямую как «сильный», а слово «помощник» переводится скорее как «тот, кто может найти». То есть кто-то сильный для того, чтобы найти тебя. Такая поддержка, которая не имеет преград. И если у тебя что-то будет, тебе даже не надо звонить. Бывает так, что звонишь в скорую, а они заняты, все машины на вызове. Гололед, например, и все такое. Недавно на Камчатке, вы помните эту историю, что скорая не могла подъехать к подъезду, потому что навстречу стояла другая машина, и нельзя было, все забычились, прямо говоря, и никто не хотел просто отъехать, ни скорая, ни гражданская. И человек погиб, не успели оказать ему медицинскую помощь. Но наш Бог не такой, которому можно преградить дорогу. Не только 4ВД у него работает, но просто везде и всегда он может найти тебя вовремя, уместно и ощутимо. Бывает, безусловно, даже Иисус сказал, что Отец Небесный поможет, хотя иногда медлит. И иногда мы видим ситуацию, что она полностью уже не в нашу пользу. И мы не знаем просто, чем все кончится. Чем все кончится. Когда в нашей стране на деньгах и на паспортах везде было изображение в профиль вождя мировой революции, то у христиан сказали, все, антихрист уже царствует. Нельзя ни покупать, ни продавать, не используя его образ. Нельзя быть гражданином этой страны, не используя образ Владимира Ильича. Но где теперь Владимир Ильич? В мавзолее, говорят, даже не осталось там ничего от него. Все уже искусственное. Ну, почти все. И где сейчас те деньги, те паспорта? А где церковь? Церковь есть и продолжает быть. Так действует Бог. Он скорый помощник в бедах. Да, земля колеблется. Написано, что горы двинутся в сердце морей. Вы знаете, что значит горы двинутся в сердце морей? Кто из вас был на берегу моря? Отлично, были кое-кто на берегу моря. Вы знаете, что чаще всего после побережья сразу идут горы? Очень часто. Очень часто. Не везде такое побережье, но очень часто. И если вот оно море, а вот они горы, а ты вот тут посредине, и горы двинулись в сердце морей, куда деваться? Нет на земле такого места, где можно было бы избежать проблем. А иногда проблемы таковы, что горы двигаются в сердце морей. Но у нас есть вера, написано, мы не убоимся, потому что Бог. Потому что Бог. Не потому что мы такие глупые или смелые, что иногда приравнивается. Сегодня очень много можно видеть коротких видео, где люди ходят по карнизу, ездят на велосипеде по краю крыши, ну или там прыгают со скалы в какое-нибудь море с огромной высоты. Это, с одной стороны, это смелость, ловкость, с другой стороны, это огромная глупость. Но когда христианин не боится, это не глупость, потому что Бог реально обеспечивает некую будущность. Мы знаем Его, и Он знает нас. И что бы ни случилось, когда с огромной смелостью Никита Сергеевич сказал, Хрущев, что я вам последнего верующего покажу по телевизору, он был абсолютно уверен, и горы двинулись тогда в сердце морей. И братьям и сестрам пришлось тогда очень туго. Но где Никита Сергеевич? А церковь вот она. Посмотрите, что вы видите. Я понимаю, что эта картинка сложная для восприятия. Кто собирал пазлы когда-нибудь, скажет, вау, вот это то, что я хочу. Это моя любимая картинка. Но на самом деле, что вы видите? С задних рядов, кто что-то... Да, это город. Это город Иерусалим. На самом деле, это правда, это так. Написано, что речные потоки веселят град Божий. В каком стихе вы видите это? Пятом, правильно, пятом стихе. Град Божий. Какой город на земле, он город Божий? Ну, вроде как Иерусалим. Но у меня вопрос. Какая река потоками проходит через Иерусалим? Кто силен в географии или же был в Иерусалиме? И, к сожалению, Иордан проходит через Иерусалим точно так же, как скоростная дорога проходит через Хабаровск. Точно так же. Где-то очень далеко. Все, что там есть, это глубоководные источники. Копают пещеру, и ты спускаешься этажей как будто пять, и там какой-то течет ручеек. А здесь в псалме написано: речные потоки веселят град Божий, жилище Всевышнего. Бог посреди его. Мы видим, чтобы Бог был посреди с людьми в нескольких случаях. Первый случай явный, когда до грехопадения Господь Бог гуляет с Адамом в саду Эдемском. И там Господь Бог посреди его. И там текут реки, написано, из Эдема выходила река. Потом мы видим в книге Иезекииля, тоже очень сложная часть книги Иезекииля, наверное, одна из сложнейших частей Библии, последние главы книги Иезекииля, где описывается будущий храм. И когда он описал будущий храм, то говорит, из-под порога текла вода. И шел дальше, и она становилась больше, больше, и в конце была такая река, что я не мог ее перейти вброд. А имя, говорит, городу тому будет Господь там. И потом мы видим в книге Откровения Новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, скиния Бога с людьми, и опять там река. И по обе стороны реки что? Дерево жизни для исцеления народов. Итак, здесь написано, что Бог посреди его, он не поколеблется. Это характеристика нынешнего Иерусалима? Нет, это характеристика будущего Иерусалима, который идем мы через веру в Иисуса Христа. Там Бог посреди, и тот город абсолютно никогда ни в чем не поколеблется. В нашей жизни кое-что колеблется. И иногда кажется, вау, как все здорово. А потом смотришь, это здорово превратилось в печальку какую-то. А потом опять здорово. И так наша жизнь движется. Но там, в небесном Иерусалиме, Бог будет с людьми. И там будут речные потоки веселить град Божий. И Он не поколеблется. Поэтому, когда мы ходим верою, мы имеем отношение к тому небесному Иерусалиму, который непоколебим. Чтобы увидеть этот город, требуется не билет на самолет, а вера в Иисуса Христа, который умер за наши грехи и искупил нас Богу. Ну и техника работает. Хорошо, отлично. Здесь написано с 7 стиха, что народы что сделали? Начиная с 7 по 10 стих. Что там народы сделали? Восшумели, то есть у них праздник, правильно? Или нет, 11 можно еще включать музыку. Почему они восшумели? И двинулись, написано. А Всевышний тоже дал глаз свой, тоже зашумел. Что за ситуация? Народы восшумели, имеется в виду, строится войско, выстраивается в боевой порядок и что-то производит, какие-то там бьет по земле копьями или по щитам там мечами. И шумит, кричит, войско готовится таким образом к войне, когда люди вот так вот кричат, они себя накачивают, чтобы не бояться, чтобы двинуться вперед в атаку. Какие народы восшумели? Что там написано? Что можно увидеть из этого псалма? Посмотрите внимательно, текст чуть ниже может быть. Что сказано? Сказано, знаете, под словом «народы», восшумели народы. Имеется в виду все народы. Ну, когда это было в Ветхом Завете, имелось в виду все народы, кроме Израиля, да. Кроме Израиля. И вот все народы поднялись на войну против Божьего народа, а таким образом против Бога. Люди всегда готовы воевать против Бога. Это несложно. Несложно поднять людей на войну против Бога. 100 лет назад в нашей стране случилось перемены в политике. И люди, которые ходили в храм поклоняться, тысячами пошли эти храмы рушить. Несложно это. Дурное дело, нехитрое, говорят. И точно так же безбожное дело очень сильно объединяет людей. И здесь написано пророчество, что все народы соберутся против Бога. И Бог даст голос свой, просто голос. И все у этих людей прекратится, все их наступление захлебнется. Бог, говорит, преломил копья. Колесницы сжег огнем, прекращая брани до края земли. Когда Бог сделает это, все народы поднимутся на него. Он сокрушит их оружие. Это будет первое время на земле без войны. Вы знаете, что на земле не бывает времени без войны. Мы благодарим Бога за мирное небо, но по всему миру всегда где-нибудь люди погибают от войны. Всегда. И прямо сейчас тоже. И тут, когда Мессия, а здесь говорится о Христе, даст голос свой, все войны прекратятся. Такого Мессию ждали еще 2000 лет назад. Но тогда он пришел. Зачем? Чтобы взять на себя грехи многих. Он придет еще раз. И теперь уже для тех, кто ожидает его. Кто ожидает Иисуса во спасение. Кто из вас ожидает Иисуса? Аминь. Пусть будет так. Иисус теперь придет не для того, чтобы навести справедливость, но, точнее, не так. Он тогда пришел не для того, чтобы навести справедливость, а теперь не для того, чтобы еще раз людям дать какую-то возможность, а для того, чтобы ожидающие Его спаслись, а не ожидающие, как раз по справедливости, абсолютно по справедливости, абсолютно честно были брошены в озеро огненное. Это очень печально, поэтому мы должны людей предупреждать, говорить им о Христе. Итак, Бог говорит: в будущем времени буду превознесен. Но Бог говорит в 11 стихе, наверное, да? Остановитесь и познайте. Это будущее время? Это время настоящее. Я бы просил вас перелистнуть, потому что у меня не срабатывает. Наверное, я отталкиваю радиосигналы. Итак, Господь говорит, что Он в будущем будет превознесен. Мы еще не видим, чтобы Бог был превознесен. Еще атеисты бегают по дендрарию. Они еще пишут в соцсетях какие-то оскорбительные вещи против Бога. И когда-то Бог будет превознесен, и уже никто ничего не скажет. Но сегодня Бог говорит: остановитесь и познайте. Нельзя на ходу Бога. Нужно остановиться. Нужно остановиться. И знаете, буквально можно прочитать эти слова так: остановитесь, сложите все свое оружие, чем вы там в мире в этом воюете. И тогда вы познаете Бога. Оставьте свою борьбу, прекратите, задумайтесь, посмотрите на небо, сложите оружие. Но иногда, я сегодня хочу, братья и сестры, сказать в смирении себе в первую очередь, попробовать сказать, что иногда и христианам нужно складывать свое духовное оружие. Как бы это ни звучало, подумайте, вот такой пример. Сначала пример из армии. Молодой солдат, танковые войска, приехал на полигон, учится стрелять. Ему показали, как навести там электронный прицел, цель светится, нужно навести на нее орудие и стрельнуть, стрельбы. И солдат говорит, там, рядовой, там, Пупкин, там, готов, все наведено, все, осталось только нажать на спуск. И командиру что-то приходит в голову, такая мысль: а дай-ка я перепроверю. Он залазит в башню, смотрит, точно наведено на огонек, но только этот огонек движется. Это поезд идет, пассажирский, в котором едут люди, спят там все. И солдатик по неопытности совсем в другую сторону. Не знаю, кто же создал такой полигон, но это реальный случай. И хорошо, что командир это все перепроверил. И вот солдатику кажется, у него совершенное оружие, танки там с электронным наведением. И он все может, он все навел, он все сделал, как положено, в прицеле. Нажать кнопку, не дай Бог. Слава Богу, просто командир перепроверил. И вот я смотрю иногда на себя, и смотрю иногда на кого-то, может быть, из нас, и думаю: да, оружие у нас есть, но кнопку лучше не нажимать. потому что мы не совсем умеем им пользоваться. Здесь написано в псалме, что Бог сокрушил оружие, чтобы быть превознесенным. Иногда нужно сокрушить и наше оружие. Иногда мы проходим через долину смертной тени, через время смирения, через какой-то, ну, чуть-чуть позорные случаи в своей жизни, чтобы начать думать о себе более скромно и искать Господа. Остановиться, сложить свое оружие. Если какое бы ни было твое духовное оружие совершенным, не надо всегда нажимать кнопку. Если ты хочешь кого-то научить, что-то сказать. Написано, не торопись сказать слово перед Господом. Все, что ты говоришь, говорится перед Господом. Ты хочешь сказать, брат, а ты что-то мало молишься. А может быть, тебе стоит самому начать просто больше молиться. Начать с себя. А может быть, ты хочешь сказать кому-то молодым, молодые, что вы такие легкомысленные? А может, тебе надо посмотреть на свою жизнь. А где твои дети? Где твои, может быть, не знаю, ну, тут таких почти нет. Ну, может, где твои внуки? Если они не в церкви, займись своими детьми, своими внуками. Не надо трогать чужую молодежь. Начни с себя. Может быть, ты хочешь, чтобы был какой-то порядок? Начни со своей семьи. Начни со своей семьи. Много что нужно нам делать сначала с собой, складывать свое оружие, потому что Бог будет превознесен. А нам Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Может быть, ты много знаешь, но тебе надо остановиться и познать Бога. Может быть, ты негодуешь на кого-то, чьи дети в церкви чуть-чуть шумно себя ведут. Окей, заведи своих минимум четверых, и пусть они ведут себя тихо. И покажи пример. Много что. Я сам знаю про себя, что нужно иногда останавливаться и тормозить, и складывать свое оружие. Потому что когда мы поднимаем Божье оружие, но не в Божьем духе. Бог иногда выбивает это оружие из наших рук. И мы не можем ничего сделать. Нам нужно учиться любить Бога, любить других людей и смиряться. И тогда Господь будет превознесен в народах, превознесен на земле. Это не значит, что мы должны вообще молчать или унывать, или закрыться в своей комнате и только молиться. Да, мы можем друг друга наставлять. Мы можем друг другу помогать. Иногда, наоборот, нужно что-то сказать, когда ты хочешь не заметить, что брат согрешает. Нужно выдавить из себя, сказать, да ты не прав. Нужно. Но в первую очередь мы должны учиться отдавать честь, славу и царство тому, чье оно, Господу. Помните, как заканчивается молитва «Отче наш»? Ибо Твое есть царство, то есть по праву, и сила, то есть возможности, и слава, то есть красота и великолепие. Его есть. И поэтому, когда мы действуем духовным оружием, мы должны понять, что мы должны идти за Богом, а не пытаться привязать Бога за собой. А я верю, знаете, как есть такое, что история, что один человек попал, был вроде в церкви, попал в ад, и он говорит, что-то я мало там свечек ставил, мало святым молился, что-то натворил. Другой тоже был вроде в церкви, попал в ад, говорит, да, наверное, действительно была доктрина правильная о том, что спасение можно потерять. Третий попал в ад, тоже был в церкви, и говорит, а я верую провозглашаю, что я в раю. Так вот, когда твоя вера не должна вести Бога за тобой, а ты должен по вере идти за Богом. И когда ты уже выбежал вперед, Бог иногда выбивает оружие с твоих рук. И я к себе это сегодня в первую очередь говорю. Итак, Бог нам прибежище и сила. Очень классно, но я думаю, что должна же она сработать, как это.

Это время исповедания. Это может быть время, когда кто-то тебе говорит какие-то неприятные вещи по-братски. Время, когда нужно пересмотреть какие-то ситуации. Останавливайся. Просто почитать Библию не по графику, а сесть и прочитать, часа три читать Библию, размышлять: Бог, что ты хочешь мне сказать? У меня нет к тебе предварительных идей. Ты скажи, какую ты хочешь идею. Второе. Похожая мысль. Наблюдайте за делами Божьими. И в Библии, и в жизни. Смотрите, что делает Бог. Учитесь больше слушать, чем говорить. Учитесь учиться. Хороший христианин тот, кто не брезгует всегда учиться. Тот, у кого нет всегда в кармане ответа на все вопросы, а который готов выслушать. И третье. Что мы можем сделать, чтобы Бог продолжал быть нашим заступником, был на нашей стороне? Превозноси Христа. Бог говорит: буду превознесен. Он и так будет превознесен. Он даст глаз, и все остановится, и всякое оружие сломается. Превозноси Его сегодня добровольно. Нет Спасителя, кроме Него, и нет мудрости, кроме Его мудрости. Итак, Господь Иисус Христос будет все во всем. Сегодня остановись, размышляй и превознеси Его. Аминь.

Часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною.

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой радиослушатель? Цель этой программы, чтобы ты задумался о своем пути. Бог дал чудесное обетование всем людям, которые доверили свою жизнь Христу. И это обетование таково: «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, а кривые пути — прямыми». Исайя 42:16. Часто в нашей жизни мы ропщим на судьбу, когда нам кажется, что мы ощущаем и то, что мы имеем. Мы часто находимся во тьме. Нас окружает неизвестность, но и тут, в этом кажущемся мраке, нас ведет Господь, если наша жизнь, конечно, доверена Ему. Мы часто не видим, куда нас ведет Господь, но мы знаем, что Он ведет нас ко благу, к светлому будущему. Главное, чтобы Он нас вел, чтобы мы чувствовали Его присутствие рядом с собою, и тогда мрак сделается светом, и перед нами кривые пути станут прямыми. Если Господь допускает на нашем пути мрак, допускает испытания, не нужно страшиться, а вы только приблизьтесь к Нему. Что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Помните эти слова Христа. Будем этому верить.

Воистину так, Господь знает того, кто к Нему обращается. И Господь тронут нуждой каждого. Каждый человек ведь нуждается в чем-то. Но как в жизни люди начинают идти на компромисс? На компромисс с совестью. Ведь никому, ни от кого не секрет то, что часто даже в жизни христиан приходится выбирать между двух. Или пойти на какой-то компромисс, на какую-то неправду и жить гораздо лучше и богаче, или жить гораздо беднее, но не идти на компромисс с совестью. И часто человек выбирает, конечно, то, что ему более выгодно. И лишь в некоторых случаях выбирает то, что невыгодно. И часто люди, конечно, стремятся к лучшему. И этим часто пользуется враг душ человеческих, дьявол. Часто в жизни он предлагает нам великие сокровища, великие богатства. И говорит, зачем тебе какое-то то, что тебе ждет, бери сейчас, пользуйся тем, что тебе даю я. Делай себе рай здесь, на земле. И многие христиане идут этим путем. Идут, не зная того, что они идут в погибель. И вот интересный пример, который я имею, это рассказывается о том, что в некотором штате погибли два железнодорожника. Услышав сигнал о приближении поезда, они только перешли на другой путь. Товарный поезд проходил с большим шумом, и они не заметили, как сзади навстречу ему шел экспресс. Эти два железнодорожника были скошены и смяты поездом, мчавшимся со скоростью 120 км в час. Осиротели две семьи. Вы спросите, почему? Почему Бог допустил это? Потому что эти двое рабочих были неосмотрительными. Они думали, что находятся в безопасности. Помните, Святое Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Это написано в Притчах, 14 глава. И действительно, как важно человеку определить, по какому пути идти ему к вечности. Миллионы людей считают себя христианами и не сознают реальной опасности в том, что без рождения свыше, без покаяния и принятия от Бога новой духовной природы, они идут по опасному пути. И только истинное обращение ко Христу ставит человека на путь спасения. Помните слова псалмопевца Давида: «Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его».

Бог слышит молитву твою. Жизнь человеческая подобна свече. Она, как свеча, постепенно сгорает. И так, как ты проживешь жизнь, такую ты получишь награду на небесах. И многие люди именно прожигают эту жизнь, прожигают ее безрассудно, то есть не думая о последствиях. И вот я имею очень интересное стихотворение «Мудрость глаз». Автор неизвестен, потому что я не вижу именно, кто подписался под этим стихом. Может, вы, уважаемые радиослушатели, знаете эти стихи. «Юность прошла, как гроза. Что это? Или старею? Полные жизни глаза, кажется, стали мудрее. Вижу и плакать готов. Так меня мучает это. Кровь на губах у цветов, гибнущих в знойное лето. Вижу, чья совесть бела, сколько б ее ни чернили, в низком источнике зла вижу я прозелень гнили. Словно шагнул за порог, больно и радостно глазу, о, научи меня, Бог, правду отгадывать сразу». Действительно, часто в жизни люди бывают обмануты. Часто люди судят о внешнем, не подразумевая внутреннее. Ибо помните слова Христа: «По плодам их узнаете».

«Я жажду, Господи, прощения». Каждый человек, наверное, слышащий эти слова, повторит их в сердце своем, потому что каждому человеку нужно это прощение. А тот, кто верит истинно в Бога, знает и уверен в прощении. Помните слова Христа? «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь мой знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И да воздадим славу Богу за то, что имеем сей путь, имеем сию истину и жизнь, и имеем ходатая на небе перед Отцом Небесным. Дорогой друг, готов ли ты ко встрече с Христом? Приготовь свое сердце и воздай славу Господу, Отцу нашему Небесному, за все, что Он дарует нам всей жизни и дарует нам уверенность во спасении.

На этом христианская наша программа заканчивается. И желание моего сердца, чтобы Христос был в твоем сердце. И на протяжении всего жизненного твоего пути ты нес это знамя Христа высоко. И чтоб ничто в этой жизни не могло забрать этого знамени. Ибо воистину христианином является только тот человек, кто подражает Христу словами, делами и помышлением настолько, насколько ему это возможно. До новых встреч в программе «Куда идешь?». Вел и подготовил программу Игорь Воронов. В программе использовались песни студии FEBC, а также пели для вас Инна и Андрей Бекишевы. Оставайтесь с Господом всегда.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: То, что Бог позволил нам помочь в первопроходческой миссионерской работе, было честью для нас. Мы всегда в долгу перед Ним. Мы никогда не могли избавиться от тревоги за народ Бальемской долины, но могли разделить ее с другими людьми. На одной из последних миссионерских конференций кто-то спросил: «Сколько времени прошло с тех пор, как вы вернулись из Новой Гвинеи?» «Около 15 лет», — ответила я. «Невероятно! Вы говорите так, будто прилетели последним самолетом», — последовал удивленный комментарий. «И где бы мы ни были, в Денвере, Миннеаполисе или Чикаго, Шангри-Ла всегда была в наших умах и сердцах. Мы продолжали молиться. Господи, поддерживай горящий огонь наших сердец. Сохрани наше влечение к Новой Гвинее, чтобы мы могли делиться им с другими». Одно событие, которое произойдет не очень скоро, объединит нас со всеми верующими Дани перед престолом нашего Господа Иисуса на небесах. Мы встретимся со всеми миссионерами в долине Бальем в ожидании исполнения слов Писания. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“, исцеляя сокрушенных сердцем». Меня пригласили в сельский клуб в Канзасе, чтобы показать слайды и рассказать о нашей работе в долине Бальем группе женщин. Одна из них наклонилась к другой и прошептала: «Что сделала эта женщина, что она может рассказать?» «О, она была миссионеркой». «Миссионеркой и всего-то?» После этого женщина хотела уйти, но в зале было так много народу, что она не смогла пробраться к выходу и оказалась в западне. Хотелось ей или нет, но ей пришлось слушать миссионерку. После демонстрации слайдов меня попросили кратко рассказать о том, как я оказалась вовлеченной в миссионерскую работу. Женщина, хотевшая уйти, выслушала мою историю и после собрания подошла, чтобы поговорить. Она была удручена, расстроена и подавлена. Но через несколько минут она уже готова была уверовать в Христа, как в своего Спасителя. Теперь она счастлива, что не смогла тогда уйти с собрания. Подобные случаи вдохновляли меня. После столь внезапного окончания нашего миссионерского служения в Новой Гвинее, могли ли мы надеяться, что Господь так использует нас здесь, в Соединенных Штатах? Мы с Ллойдом посвятили себя служению, призывающему молодых людей становиться миссионерами в различных уголках мира. Когда бы я ни рассказывала свою историю, по окончании ко мне всегда кто-нибудь подходил: «Дори, я знаю, через что ты прошла. Мои родители тоже ненавидели меня». А потом они рассказывали историю обиженного или отверженного ребенка, или говорили о том, что их тоже отдали в детский дом. Некоторые рассказывали такие истории, что в сравнении с ними моя жизнь казалась относительно счастливой. Многие говорили о том, сколько боли принес развод родителей. Часто детей подкидывали родственникам, делали заложниками в супружеских разборках или унижали другими способами. Часто Бог напоминал мне, что мой опыт можно использовать в работе с теми, кто был обижен в детстве. Но, как писал Павел, Бог — утешитель, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Я часто говорила, что одно сердце, испытывавшее боль, знает, когда сердце болит у другого. Мое полное страдание детства позволяет мне сказать другим: «Я знаю, что ты чувствуешь». Многочисленные встречи с людьми подтвердили мою уверенность в том, что началом исцеления разбитой жизни является вера в Иисуса Христа. После того, как я рассказала свою историю на собрании женщин, одна из них пригласила меня к себе домой. На ней было дорогое платье и изысканные украшения, ожерелье, браслеты и несколько колец с бриллиантами. Я пришла в ее дом, отделанный внутри бархатом, и села на красивый диван. Женщина начала плакать. «Дори, мой муж — известный фабрикант. Он сейчас занят, а я на грани нервного срыва. Я ходила к врачам, психоаналитикам, а сейчас принимаю транквилизаторы 24 часа в сутки. Что мне делать?» «А вы когда-нибудь пробовали обратиться к Иисусу?» «Нет». Я как можно проще попыталась объяснить Евангелие. Христос умер, чтобы освободить нас. Он исцеляет разбитые сердца своей любовью. Через несколько минут она приняла то же решение, что и я, когда была в детском доме. Она приняла Божье прощение и полностью отдала свою жизнь Христу. Однажды она зашла ко мне. «Дори, сердце мое разбито. Мой муж развелся со мной. Но с Иисусом я все могу пережить». Со Христом люди, пойманные в сети горечи и отвержения, могут разорвать их. Один из самых любимых моих фрагментов Писания находится в Евангелии от Луки. Христос взял свиток и прочел отрывок из книги пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». У Христа есть лекарство от душевных синяков и ран. Я искренне верю в то, что Бог никогда не возлагает на нас больше того, что мы можем вынести. Люди часто говорили мне: «Но, Дори, если бы ты только знала мою историю!» Меня потрясли слова Писания. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Нет испытания или трагедии, с которыми бы не столкнулся раньше уже кто-то другой. Это может служить утешением. Ни одна ситуация не уникальна. Никто не может сказать: «Я одинок в своей скорби». Никто еще не оказывался в таком положении. Христос, великий Исцелитель, уже помогал бесчетному числу людей, чьи проблемы были серьезнее ваших или моих. Следующий шаг в исцелении разбитой жизни — прощение тех, кто причинил вам зло. Один вопрос мне задают постоянно. «Дори, разве ты не обижена на свою мать?» Мой ответ — нет. Я чувствовала обиду, пока жила в детском доме и в течение нескольких трудных лет после этого. Но я предпочла простить мать, зная, что она никогда не обратится ко мне. Наверное, самой серьезной ошибкой тех, кто обижен, является уверенность в том, что они не могут прощать, потому что не чувствуют в себе желания. Но прощение — это не эмоция. Человек может принять решение простить, независимо от того, хочется ему этого или нет. Многие из нас отвергали эмоции, говоря «нет» природным склонностям, и твердо заявляли: «Я прощаю». Благословен человек, способный прощать. Кроме того, оглядываясь назад, я понимаю, что мама могла стать жертвой обстоятельств, над которыми была невластна. Я ничего не знаю о ее прошлом. Может быть, она росла в несчастливой семье, возможно, родители отвергали ее. Отверженность порождает отвержение. Те, кого унижали в детстве, часто унижают собственных детей. Конечно, так не должно быть. Я не говорю, что мама не должна нести ответственность за то, что сделала. Но без Христа, без понимания собственной нужды в божественной поддержке, она стала жертвой собственной ненависти, горечи и вины. Люди могут быть женаты, жить в одном доме и не знать, какая тяжесть лежит на душе супруга. Насколько я знаю, мама прошла через свой ад, через мучения, не зная, как от них избавиться. Поняв это, мне было проще простить ее. Если человек решил простить тех, кто причинял ему зло, то следующим шагом в эмоциональном исцелении будет прославление Бога. Декан женского отделения Библейского колледжа обратилась ко мне во время конференции для женщин. «Дори, я не нужна была своей матери. Никто не любил меня. А теперь я должна консультировать 120 девушек, хотя сама одинока, подавлена и расстроена». Она рассказывала, что была слишком полной и не знала, как с этим справиться. Когда рассказ подошел к концу, я заверила ее, что точно знаю, как она себя чувствовала. После того, как она рассказала мне о своих бедах, депрессия, с которой она долгие годы боролась в одиночку, стала отступать. Я предложила перечислить все хорошее, что сделал для нее Бог. Она рассказала, как из многих претенденток была избрана деканом женского отделения Библейского колледжа. Она говорила о щедрости Божьей в представлении ей способностей и возможностей для служения. Перед уходом я посоветовала записать все хорошее, что дал ей Господь, и поблагодарить Его за каждую из этих вещей. На следующее утро я пришла в зал, где проходило последнее собрание конференции. К моей радости они попросили спеть эту женщину-декана. Перед песней она сказала следующее. «Я была на многих конференциях, но я всегда думала, что знаю, что будет сказано. Все это я уже слышала раньше. В первый вечер я слушала, стоя у двери. Во второй села в последнем ряду, а прошлым вечером пошла поговорить с выступавшими. Вернувшись в комнату, я стала благодарить Бога за все хорошее, что Он сделал в моей жизни. Список оказался таким длинным, что 2 часа я просто славила Господа. Сегодня впервые за 3 года я проснулась с радостью». Потом она исполнила трогательную песню о Божьей любви «Как дань Господу Богу». Этой женщине требовалось лишь напомнить, что это воля Божья, чтобы мы благодарили Его за все. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодарность Богу не должна зависеть от наших чувств. Мы сознательно должны учиться благодарить. Рецепт от депрессии и скорби – чтение по крайней мере 3 псалмов в день. Восхваление разрушает скорбь и преодолевает депрессию. Иногда ко мне приходили усыновленные дети. «Дори, ты по крайней мере знала, кто твоя мать, видела отца, а я жил с сознанием того, что меня не хотели. Где-то ходят мои родители, но я даже никогда не узнаю, кто они. Я не могу сказать, что труднее – никогда не встречаться с родителями или встретиться и увидеть, что они отвергают тебя. Но я была нежеланным ребенком, родившимся, когда маме было 15 лет. Возможно, я стала причиной ее раннего замужества. Но я нашла успокоение в том, что Бог меня принимает такой, какая я есть. Великодушная любовь Божья включает каждого в Его план. Крест Христа является идеальным искуплением всех запутанных человеческих несчастий. Христос знал наперед все неприглядные стороны жизни. Он предвидел рождение каждого человека и умер в равной степени за каждого. Вопрос лишь в том, ответим ли мы на Его любовь. В Библии говорится, что незаконорожденных детей, таких как Иефай, Бог сделал частью своего плана. В Новом Завете те, кто гордился собой и своим происхождением, были осуждены Христом. Иудеи хвалились тем, что их предком был Авраам, и что они рождены не от любодеяния и усыновлены Богом. Иисус же был поражен их образом жизни – и обвинил их в том, что их отец – дьявол. Знание того, кто был их земным отцом, еще ничего не гарантировало. Важно было то, кто их духовный отец. Я рада тому, что, родившись в семье, где мы нежеланные, можно переродиться в небесной семье, где нас ждут. Те, у кого хорошее происхождение, могут быть искушаемы гордыней. В результате они могут не заметить, насколько им необходима благодать Божья. Иудеи знали, что их отец Авраам, поэтому они отвергали Мессию. Насколько было бы лучше, если бы они, подобно презираемой самарянке, не хвалились человеческими заслугами, а всецело полагались на Христа и Его жертву, принесенную на кресте. Царство Божие населено презираемыми, немощными и отверженными. Те из нас, которые не могут гордиться своим земным происхождением, становятся особыми объектами любви Божьей. Как писал Давид, «Отец сирот и судья вдов – Бог во святом своем жилище». Для тех, у кого возникают эмоциональные проблемы, не лишним будет напоминание постоянно читать Писание, заучивая наизусть как можно больше стихов. После того, как я в очередной раз рассказала свою историю на одном из собраний, ко мне подошла женщина, детский психолог. Она сказала: «Дори, невозможно объяснить, почему ты эмоционально не уничтожена». Помолчав, она добавила: «Разве только благодаря милости Божьей». Насколько это верно? Но благодать поддерживала меня только благодаря моему ежедневному желанию искать утешение в Слове Божьем. Дома мы все время повторяем: «Я люблю тебя». Звоня по телефону или уходя, мы не упустим возможности, чтобы выразить нашу любовь. Нам нравится готовить сюрпризы и делать маленькие подарки, чтобы иметь возможность сказать: «Я тебя люблю». Однажды в Новой Гвинее Барни с криком вбежал в дом. «Что случилось, дорогой?» — спросила я. «Ты любишь меня?» «Барни, я люблю тебя больше всего на свете», — ответила я, крепко обнимая его. «Тогда хорошо», — облегченно вздохнул он. «Я просто хотел знать». И мальчик снова побежал играть. В Новой Гвинее мы часто играли в игру «Я тебя люблю». Ллойд смотрел на меня и говорил: «Я люблю тебя больше, чем разбросано камней отсюда до реки». Дарлин добавляла: «Я люблю тебя больше, чем деревьев в Синтане». Кто-нибудь еще произносил: «Я люблю тебя больше, чем звезд на небе». Недавно я получила письмо от Дарлин, где были такие слова: «Я люблю тебя больше, чем можно насчитать комаров в Арканзасе». Глупо? Не думаю. Если бы я не была твердо убеждена в обетованиях Божьих, то не смогла бы вынести жизнь в доме у бабушки, обращение Макинов, боль быть отвергнутой отцом и матерью. До сих пор я храню Новый Завет, подаренный Ирмой Фрем, с подчеркнутыми стихами, которые я заучивала наизусть. Слово Божье позволяет нам справиться с душевной болью. Некоторые говорили мне: «Дори, ты ненормальная. Дети, испытавшие даже меньше гонений, отстают в развитии из-за своего происхождения и недостатка воспитания. А ты?» Я отвечаю, что Бог необычайно серьезно потрудился в моей жизни. Возможно, именно из-за того, что я была в таком отчаянном положении. В детстве мне было некому обратиться, не было плеча, на котором я могла бы поплакать. Я обратилась к Господу. Милостливо, превыше всякого ожидания, Он исцелил мои разрушенные эмоции. Я убеждена, что то же самое Он может сделать для каждого, кто обратится к Нему, как это сделала я. Мой опыт позволяет мне давать некоторые советы родителям. Пожалуйста, говорите своим детям, что вы любите их. В Чикаго отец, стоявший у гроба своего 15-летнего сына, написал записку и вложил в руку мальчика. Там было сказано: «Сынок, я люблю тебя». Разве это не трагедия сказать такие слова слишком поздно? В нашем доме мы всегда говорим детям, что любим их. Иногда повторяем это несколько раз в день. Теперь Барни и Дарлин говорят нам: «Папа, мама, мы всегда знали, что вы любите нас, а мы любим вас». Никогда не позволяйте своим мечтам брать вверх над воспитанием детей. Что может быть важнее того, чтобы научить их жить по библейским принципам? Это же означает полностью отдать себя, чтобы вырастить людей, почитающих Бога. А это возлагает на нас, как на родителей, огромную ответственность. Это означает, что мы в первую очередь должны следить за собой. Какие вы? Таким же, скорее всего, станет ваш ребенок. В таком серьезном деле нам необходима помощь Бога. Все несбывшиеся мечты стоят тех усилий, которые вы вкладываете в воспитание одного любимого ребенка. Конечно, необходимо чем-то жертвовать, отказываться от важных целей ради более далекой, но наиболее важной — создать, взрастить, воспитать вашего ребенка, чтобы он стал ответственным человеком, любящим и подчиняющимся Слову Божьему. Дети будут вашим живым памятником, отражая ваш успех или неудачу. Как бы нам с Ллойдом не хотелось остаться в Бальеме, мы чувствовали, что нельзя заставлять Барни ходить в школу вдали от дома, хотя так обычно поступали все миссионеры. Да, мы были призваны в Бальем, но в первую очередь мы должны были помнить о том, что также призваны быть родителями. У меня болит сердце за американских детей. Увеличивается число разводов. Учащаются случаи унижения детей. Растет безразличие родителей. В связи с этим в стране живут, возможно, тысячи таких, как Дорис Дакворт, нежеланных, нелюбимых, отверженных и убиваемых детей. Именно таким сокрушенным сердцем, детям и взрослым, я и посвящаю свою жизнь и служение. Им я говорю: то, что Бог сделал для меня, Он может сделать и для вас. Бог может восстановить наше цельное «я», если мы отдадим Ему все кусочки. Размышления у могилы. В 1972 году мы проезжали через Канзас. «Дорогая, у меня для тебя сюрприз. Я отвезу тебя в особое место», — объявил Ллойд. Я с нетерпением ждала, не зная, что он имеет в виду. Через час мы приехали в маленький городок. «Дори, взгляни на это имя. Оно что-нибудь тебе говорит?» «Нет». «Подожди минутку. Здесь родился мой отец?» «Да». Мы решили попытаться счастье и разузнать что-нибудь о нем и его семье. Мы оставили машину около магазина на углу, вошли в него и спросили: «А вы не знаете человека по имени Дакворт? Льюис Дакворт?» Человек от удивления открыл рот. «Минуточку». Он пошел в другой конец магазина, откуда вскоре вышла женщина. Я была уверена, что она моя родственница. Те же курчавые волосы, темные глаза, смуглая кожа. «Вы знали Льюиса Дакворта?» — спросила я, с трудом веря своим глазам. «Я Дакворт», — удивленно ответила она. «Минутку», — произнесла она, отворачиваясь, чтобы окликнуть другого человека. Он подошел к нам. «Спросите его о том, о чем спросили меня», — велела женщина. Когда я повторила вопрос, мужчина, в свою очередь, удивился. «Моя мать вырастила Льюиса Дакворта. Ей 95 лет, она Дакворт», — сказал мне мужчина. «Вы хотели бы встретиться с ней?» В какой-то момент мне показалось, что я сплю. Прошло почти 25 лет с тех пор, как я попрощалась с отцом, а теперь я могу познакомиться с женщиной, вырастившей его. Женщина, стоявшая перед нами, была моей дальней родственницей. Мы приехали туда, где жила мать того мужчины. Ее выкатили в гостиную в инвалидном

что все так случилось. Твоя семья была методисткой, много кричащей. Она помолчала, улыбка осветила ее морщинистое лицо. Потом она тихонько прикоснулась к Барни и Дарлин. «Да благословит вас Господь, дорогие!» Я вновь заглянула ей в глаза, а она обняла меня за шею. Я поцеловала ее в щеку. Сердце мое разрывалось, мне так хотелось поговорить с ней о семейных корнях. Но она говорила с трудом, поэтому беседа должна была быть краткой. «Когда-нибудь», — прошептала она, — «я все расскажу тебе об отце». Но этот день никогда не настал. Через несколько месяцев она скончалась. Мужчина из магазина спросил, не хочу ли я сходить на кладбище. Я согласилась. Когда мы пришли, я увидела в регистрационном журнале запись. Молли и Дел Дакварт скончались в возрасте 34 и 32 лет от туберкулеза. «Дорис», — сказал мужчина, — «это твои бабушка и дедушка». Мы прошли по узкой тропинке к могилам. Перед нами были два полуразрушенных холмика с деревянными крестами. На них были имена — Молли Дакварт и Дел Дакварт. Я неподвижно стояла в течение нескольких минут. На протяжении жизни я редко задумывалась о бабушке и дедушке. Так как мать ненавидела меня, я ждала, что когда-нибудь всплывет грязная история моего происхождения. И вот теперь впервые я поняла, что и у меня есть корни. У меня были бабушка и дедушка, хотя они и умерли задолго до того, как я родилась. Как мне хотелось увидеть их. Несмотря на отвратительное прошлое, я была частью семейной линии. Слезы навернулись мне на глаза. Дети подошли и встали рядом. Дарлин взяла меня за правую руку, Барни за левую. А потом я услышала голос Божий. Голос, обращавшийся ко мне в те долгие годы одиночества, печали и боли. «Дори, твой конец будет намного лучше начала». Мы повернулись, чтобы пойти к машине. Мои глаза затуманились, чувства смешались. Пока мы возвращались, мои мысли метались от детских воспоминаний к Божьему руководству моей жизни. Конечно, на фоне отвержения и безнадежности Его благодать видна наиболее ярко. Свою любовь ко мне Бог доказывал различными способами. Да, были моя мать, детский дом, дома опекунов, но Господь принял меня и сделал наследницей Божьей, сонаследницей Иисусу Христу. Он дал мне мужа, любящего Бога, и двух детей. Потом он предоставил мне возможность, объехав полсвета, помочь нецивилизованному народу услышать Евангелие. И, наконец, он сделал меня женой пастора, дав возможность рассказывать людям в Америке о том, что Бог любит простых, незначительных людей и может сделать их значимыми во славу Его имени. Все это он сделал для девочки, которую никто не любил. Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 130. Богач и Лазарь. Юрина мама, Татьяна, однажды вышла от соседки. Ей вдруг стало плохо, и она потеряла сознание. Мимо проходила женщина. Она вызвала скорую помощь, и таким образом Юрина мама попала в больницу. Организм ее был сильно истощен. Врач сказал, что ей необходимо усиленное питание, или она умрет. Придя домой, Женя, работавшая медсестрой в той же больнице, не могла забыть об этой пациентке. «Что-то случилось?» – спросила ее мама. В ответ Женя расплакалась. Мама с тревогой подошла к дочери и обняла ее. «Женечка, тебя кто-то обидел?» – участливо спросила мать. «Нет», – сквозь слезы проговорила девушка. «Мне просто плохо. К нам сегодня привезли одну женщину. Она совсем молодая, но ее организм истощен до невозможности. Она была пьяной. Наверное, пьет она уже давно. Врач сказал, что без усиленного питания она умрет». Девушка замолчала, не в силах сдерживать рыданий. «Но самое страшное не это, ведь она погибнет навечно. Я не знаю, слышала ли она когда-нибудь, что Иисус пришел спасти грешника». Мама, продолжая свою работу на кухне, сказала: «Женечка, у нас еще осталась одна курица. Бульон будет самым лучшим питанием в таком состоянии. Кушать она вряд ли сможет, а мы будем молиться и просить, чтобы Господь совершил чудо, и она покаялась бы и не погибла вечно». Вечером Женя снова шла в больницу, только в этот раз не на дежурство. Татьяна лежала на кровати с закрытыми глазами. Дыхание было настолько слабым, что тело казалось безжизненным. Подойдя к кровати, Женя склонилась и положила руку пациентке на лоб. Сквозь сон Татьяна вдруг вздрогнула, вспомнив прикосновение своей матери. Открыв глаза, она с тревогой смотрела в лицо склонившейся над ней медсестры. Женя улыбнулась и ласково предложила теплый бульон. Татьяна снова закрыла глаза. Тогда Женя взяла ложечку, набрала бульона, другую руку подсунула под подушку и слегка приподняла голову несчастной женщины. Татьяна снова открыла глаза и приоткрыла рот. Так Женя постепенно напоила ее бульоном. Татьяна еще долго ощущала во рту его замечательный вкус. Дома Женя с мамой сердечно молились, чтобы Господь продлил еще свою милость к этой несчастной, не прервал ее жизни, пока она не будет в состоянии слышать весть спасения. После обеда мальчики прибежали к дедушке. У Сергея было много вопросов, но он решил вначале выслушать все, что расскажет дедушка. Вопросы свои он записывал, потому что боялся их забыть.
3: «Сегодня мы узнаем еще про одного богача. Откроем Евангелие от Луки, 12 главу, и прочтем 15 стих.
2: А людям Иисус сказал: будьте осторожны и берегитесь жадности во всех ее проявлениях, ибо жизнь не зависит от вашего имущества, как бы богаты вы не были».
3: Многие люди стремятся к мирскому больше, чем к Богу. Они завидуют всему, что есть у других, и думают, что богатство принесет им счастье. И Иисус рассказал таким людям притчу.
2: «Дедушка, извините, – перебил Сергей, – а что такое притча?»
3: «Притча – Это история о мирском, но она дает нам возможность узнать важное о Боге и наших с Ним взаимоотношениях. Даже если человек обладает всеми богатствами мира, они ему не помогут, если ему суждено отправиться в ад. Вера в Бога и обретение вечной жизни гораздо важнее всех благ и богатств. Прочти нам, Юра, Евангелие от Луки, 12 глава, с 16 по 19 стихи.
2: «И рассказал он им притчу. Земля одного богача дала хороший урожай. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Мне негде хранить урожай. И решил, сделаю вот что. Снесу все мои амбары и построю большие, и соберу в них все зерно и все свое добро, и скажу себе, много добра запасено у тебя на долгие годы, отдыхай, ешь, пей и веселись».
3: Этот земледелец думал, что у него есть все, в чем он нуждается. Он считал, что ему с его богатством нечего беспокоиться. Он полагал, что может обойтись без Бога и жить так, как ему хочется. Этот земледелец не учел того, что только Бог дает и отнимает жизнь. Хотя он и не признавал власти Бога над собой, Бог его не забыл. Этот человек имел свои планы, но у Бога были другие замыслы в отношении его. В 20 стихе мы прочитаем, что замыслил Бог.
2: «Но Бог сказал ему, глупец, в эту ночь потребую у тебя душу твою. Кому же достанется то, что ты заготовил?»
3: Когда Бог решает, что человеку пришла пора умирать, человек умирает. Никто не может спасти человека от смерти. Бог назвал этого богатого земледельца безумцем, потому что тот жил, не признавая Бога, лишь ради мирских благ. Читай, Сережа, дальше, 21 стих.
2: «Так всегда бывает с человеком, который копит для себя богатство, но не богат перед Богом».
3: То, что Бог дает верующим в Него, гораздо ценнее богатств этого мира. Благо этого мира длятся недолго, и мы не знаем, когда нам придется с ними расстаться. А то, что дарует Бог, длится вечно. Бог предупреждает нас о необходимости поступать мудро и тратить наше время и силы на познание и веру в Него. Бог показывает, что нам действительно необходимо в жизни. А вот другая притча, совсем похожая на предыдущую. Чья следующая очередь? Прочтите, пожалуйста, Евангелие от Луки, глава 16, с 19 по 21 стихи.
2: «Иисус сказал, жил однажды богач. Он одевался в самую дорогую и роскошную одежду и каждый день наслаждался своим богатством. К его воротам часто приносили покрытыми язвами нищего по имени Лазарь, и он ожидал там, чтобы насытиться кусками еды, падавшими со стола богача. Даже собаки приходили и лизали его язвы».
3: Это действительно было на самом деле. Незадолго до того, как Иисус рассказал эту притчу, эти двое людей действительно жили на земле. Если мы посмотрим на них, сразу поймем, что богачу жилось лучше, чем Лазарю. Богач имел все необходимое и даже с избытком. А Лазарь был больным человеком, он голодал, и собаки приходили и лизали его болячки. Но послушайте, что рассказал Иисус о них дальше, в 22 стихе.
2: «Когда нищий умер, ангелы отнесли его к Аврааму. Умер и богач, и его похоронили».
3: «Послали богача его богатство о смерти?»
2: «Нет», — ответили ребята.
3: «Пригодились ему сокровища после смерти?»
2: «Нет, он ничего с собой не взял», — ответил Юра.
3: «А куда попал Лазарь после смерти?»
2: Продолжал спрашивать дедушка. «Он оказался там, где был Авраам», — ответил Саша.
3: «А что случилось с богачом? Отправился ли он туда, куда пошел Лазарь?»
2: «Иисус сказал, что тело богача похоронили», — ответил Славик. «Дедушка, понятно, что похоронили. А куда же он попал после смерти?» — спросил Сергей.
3: Когда люди умирают, они идут или прямо к Богу, или сразу же оказываются в месте вечного наказания. Авраама похоронили за сотни лет до того, как умерли эти двое людей, но он по-прежнему жил рядом с Богом. Вы вечно будете жить вместе с Богом на небесах, или же вечно будете в гене огненной за свои грехи. Давайте посмотрим, как об этом говорил сам Иисус. Прости, Славик, Евангелие от Луки, 16 главу, 23 стих.
2: «И в царстве мертвых, где истязали богача, взглянул он наверх и увидел вдали Авраама, держащего в объятиях Лазаря».
3: Иисус знал, куда попал богач и Лазарь после своей смерти. Он есть Бог, и поэтому знает, где находится каждый человек даже после смерти. Лазарь оказался там, где он был счастлив и угоден Богу, а богач отправился в гиену огненную, место вечной кары. Вполне вероятно, что богач и сейчас, как и 2000 лет тому назад, по-прежнему находится в аду, где будет страдать вечно. А Лазарь и сейчас пребывает вместе с Богом и будет вечно находиться рядом с ним. Прости, Юра, Евангелие от Луки, 16 главы, 24 стих.
2: «И закричал он: Отец Авраам, сжалься надо мной и пошли Лазаря, чтобы он смочил палец водой и освежил мой язык, ибо я мучаюсь в этом огне».
3: Ад – это великое страдание и муки. Все, кто оказывается верить Богу и Его Слову, оказываются там. Они страдают и мучаются. Бог ненавидит грех. Бог не просто грозит наказанием за грехи. Все грехи должны быть полностью искуплены.
2: Ребята вернулись в интернат, а Юра долго думал о маме. Куда она попадет, если умрет? Ведь она даже не представляет весь тот ужас. Ах, если бы она могла хоть немного остановиться и подумать. «Господи, — молился он, — пошли кого-нибудь, чтобы рассказать ей о тебе. Иногда я в таком отчаянии, мне кажется, что ничего ей уже не поможет. И потом я снова вспоминаю, что ты можешь все. Так было здорово, когда ты освободил этого бесноватого, исцелил прокаженного, воскресил Лазаря. Господи, я только о милости прошу». Во время ужина Любовь Анатольевна объявила, что завтра будет день тайного друга. «Подумайте, кому и что вы можете сделать приятное. Все это должно быть тайной». Любая инициатива встречалась в интернате двояко. Одни дети встречали все с энтузиазмом и тут же принимались обдумывать и обсуждать, как воплотить идею в жизнь. Другие же всегда были недовольны и ни в чем не хотели участвовать, хотя иногда сожалели об этом. Так случилось и в этот раз. Девочки, собравшись в своей спальне, попросили Аню рассказать им что-нибудь интересное. «Ой, девочки, если бы вы знали, как мне понравилась одна история из Библии. В одной деревне жила девочка. Ее звали... Ой, девчонки, я забыла, как ее звали. Но это не так важно. В общем, она заболела и умерла. А она была сиротой, и у нее никого не было. Но когда она умерла, возле нее собрались все, кому она что-то делала. Там было много людей, и все они плакали. Оказывается, она всех вокруг знала и многим помогала. Шила, сидела с детьми, ухаживала за больными. В это время неподалеку были ученики Иисуса Христа. Их позвали и все им рассказали. И вот один из них взял ее за руку и сказал: «Встань!» И представляете, она тут же встала. «Вот, наверное, все испугались!» – воскликнула Наташа. «Нет, они обрадовались, потому что она стала здоровой. Представляете?» Девочки сидели, задумавшись, представляя себе эту картину. «И ты говоришь, что она была сиротой?» – переспросила Надя. «Да, после этого мне тоже захотелось кому-нибудь сделать приятное. И вот завтра день тайного друга!» – мечтательно улыбаясь, закончила Аня. «А что мы можем сделать?» – с горечью спросила Тоня. Я думаю, можно придумать, ведь у этой девочки была только одна иголка. Для Господа главное – наше сердце. Если мы захотим что-то сделать, Он подаст нам идею.

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Завтрак мастодонта. Мастодонты – дальние родственники слона. Современная наука утверждает, что основной частью их рациона была хвоя. Предполагается, что они вымерли в конце ледникового периода, поскольку из-за глобального потепления осталось слишком мало хвойной растительности. Однако недавнее открытие поставило эту теорию под сомнение. Дело в том, что в остатках последнего завтрака одного из мастодонтов, вымерших во время ледникового периода, были обнаружены живые бактерии. Эти остатки были найдены вместе со скелетом мастодонта в Огайо при подготовке поля для гольфа. Ученые считают, что эти бактерии в норме жили в организме мастодонта и участвовали в процессе пищеварения. То, что ученые узнали о рационе мастодонта, противоречит ряду теорий о причинах вымирания этих животных. Выяснилось, что этот огромный зверь весом в 4 тонны в последний день своей жизни поел салаты из болотной травы, мха и листьев, затем немного семян и закусил все это кувшинкой. Остатки этих растений, равно как и бактерии, были выделены из красновато-бурой массы, находившейся у ребер и позвоночника мастодонта. Ученые-эволюционисты утверждают, что это животное умерло 11 тысяч лет назад. Но как мы можем быть в этом уверены? Ведь в том, что касается рациона мастодонта, эти ученые ошибались. Следовательно, их теория относительно причин вымирания мастодонтов тоже, скорее всего, неверна. Тот факт, что содержимое желудка найденного животного разложилось не полностью, вкупе с фактом обнаружения живых бактерий, свидетельствует нам о том, что эволюционные даты сильно преувеличены.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
1: Книга Бытие, 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственным ему». Где можно встретить помощника? Помощник капитана хоккейной команды именуется ассистентом. Помощник главы города, помощник машиниста, помощник дежурного полицейского и так далее. В чем схожесть этих примеров? В том, что хотя помощник не является капитаном, главой, машинистом, дежурным, но также является хоккеистом, политиком, машинистом, полицейским. Отношения мужчины и женщины схожи. Хотя женщина не является мужчиной, она также является человеком. Тем более твоя супруга, которая по Писанию является твоей второй частью, Бытие 2.24. В некоторых исламских странах мужчина – это все, а женщина – это ничто. В таких традициях женщина не помощник, а просто черный силуэт. Черный силуэт был виден на одном изображении, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания», где стоит мусульманка перед водой, ее муж почти голый плавает, а она стоит в этой черной своей одежде. То есть ему позволено все, а ей практически ничего. Это не одна часть, это не одна плоть, это не соответствует Писанию истинного Бога. 51 община, штат Иллинойс, США, вышла из Объединенной Методистской Церкви на фоне продолжающегося раскола в этой конфессии из-за позиции в отношении сексуальности. За последние несколько десятилетий это сообщество столкнулось с разногласиями по поводу того, следует ли удалить из своей дисциплинарной книги формулировку, запрещающую благословение однополых браков и рукоположение гомосексуалистов, не соблюдающих целомудрие в священнике. Хотя попытки внести поправки в дисциплинарную книгу провалились, многие прогрессивные деятели внутри деноминации отказались следовать правилам этой книги или обеспечивать их соблюдение, что привело к тому, что многие теологические консерваторы покинули Объединенную Методистскую Церковь. Тысячи отделившихся от этой организации присоединились к глобальной методистской церкви, организации, которая более консервативна. Отделиться от основной организации – это ведь не так просто, надо иметь смелость. Ведь в основной организации все финансовые потоки, связи и так далее. Однако следование за Господом по Писанию и называние грех грехом – это самое главное. Слава Всевышнему за мудрых служителей, готовых на самые радикальные меры, чтобы веренную общину довести до конца, не запятнанной в сатанинском безумии последних дней. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12. Интересная статистика попалась на глаза. В ней было представлено, сколько из 100% людей считают себя либо нерелигиозными, либо вообще атеистами. В Китае, например, нерелигиозных и атеистов вместе 74%, в Германии 34%, в Италии 25%, в России 22%, в США 22%, в Бразилии 17%, в Южной Африке 9%, в Индии только 2% считают себя нерелигиозными или атеистами. Есть статистики и другие, сколько себя считают людей верующими. Что интересно, что даже если бы хоть в одной стране, не надо считать Ватикан, было 0% неверующих атеистов, но все 100% были бы верующие по статистике, даже про такую страну нельзя было бы сказать, что для них Господь есть Бог. Ведь считать себя кем-то и являться им – понятия совершенно разные. На сегодняшний день нет ни одной страны, ни одной нации физически, для которой Господь есть Бог. кроме того народа, который когда-то давно христианами стал именоваться. Об этом событии говорит Деяния 11, 26 стих. Только христиане, народ Божий, являются сегодня тем народом, для которого Господь есть Бог. И это самый счастливый народ на земле. А вы согласны с этим? Книга Откровения, 16 глава. Стих 3 говорит нам следующее. Второй ангел вострубил, и как большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Тяжело представить, как одна треть живых существ в воде погибнет. Однако уже сегодня множество морских обитателей погибают, прежде всего из-за деятельности человека. Так, у побережья Японии, на севере страны, появились десятки тысяч мертвых рыб. Это, конечно, не одна треть из книги Откровения. Однако зрелище жуткое. Представьте, какую жуть ожидают людей во время великой скорби. К чему приводит непокорность Богу к таким последствиям? В Китае правительство на рекламных щитах, перевозимых машинами, показывает граждан из черного списка системы социального рейтинга. Помимо имени и фамилии людей из такого списка, там написаны личные данные вплоть до точного адреса места жительства. Отстаивание христианской веры грозит также включением в черный список. В этом списке личности становятся людьми второго сорта, а то иногда даже третьего. Пожалуйста, молитесь о христианах, живущих в условиях тотального контроля со стороны Коммунистической партии Китая, и христианах КНДР, где за наличие у тебя дома Библии может грозить смертная казнь. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 1 стих. Этот стих начинается словами «Засим, братья», и имеет связь с последним стихом предыдущей главы. Об этом последнем стихе сказано так: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Таким образом, благая и совершенная воля Божья зиждется в том, чтобы уверовавшие в Господа в ожидании пришествия Его преуспевали в хождении и угождении Ему, таким способом утверждая сердца свои в святыне. И сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на волю Божью, призывающую нас, верующих, поступать и угождать Богу так, чтобы утвердились наши сердца. Причины к этому побуждению. Не является секретом для верующих то, каким будет мир накануне пришествия Господа. Несмотря на великие достижения в науке и технике, человек все же не может без Бога достичь элементарных моральных высот. И поэтому, отвергнув волю Божью, удовлетворяя желания плоти, человек углубляется в бездну зла и порока все более и более. Алчность только жить в угождении плоти, пребывать в погоне только за материальными ценностями, человечество идет путем, о котором Господь предсказывал так: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Матфея 24, 37, 39. О увеличении зла к тому времени говорят нам и другие места Священного Писания, 2 Тимофею 3, 1, 5. И именно поэтому, в противовес беззаконию, для утверждения сердец в непорочности и таким образом находясь в противостоянии усиливающемуся злу, необходимо поступать и угождать Богу, и именно так, как Он нас к этому призывает. Правильно поступать. Слово «поступать» в выражении «поступать и угождать Богу» в оригинале говорит нам о активной жизни человека, возрожденного или невозрожденного. Так, например, о тех, кто пребывает во зле, сказано как о поступающих по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердец их. Ефесянам 4 глава, 17 по 18 стих. В противоположность этому, Дух Божий через апостола побуждает верующих поступать так, как Бог ему определил, как Господь призвал. 1 Коринфянам 7, 17. И здесь именно слово «поступать» непосредственно связано с соблюдением Божьих предписаний или Божьей воли. Евреям 13:9. Следует заметить, что апостол Павел словами «просим и умоляем, как должно поступать и угождать Богу», не только призывает верующих к этому благому действию, но и даже просит и умоляет, прекрасно сознавая, насколько это необходимо в христианской жизни. Поступать как должно. Я думаю, вы уже заметили, что с воззванием поступать связано выражение «как должно». Я вижу в этом ограничение. И притом замечательно, ибо с помощью этого ограничения или находясь в сфере определенных поступков, этим мы утверждаем наши сердца непорочными, как сказано, во святыне. 1 Фессалоникийцам 3:13. В чем суть этих определенных Богом поступков? Вот несколько примеров, поясняющих нам суть такого действия. Преуспевание в святости. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам 4:3. А далее сказано так, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Слово «сосуд» употребляемо в Библии в различных значениях, как в смысле домашней утвари, так и в смысле человеческого тела. Вероятно, здесь апостол говорит о контроле над нашими телами. 2 Коринфянам 4:7, 2 Тимофею 2, 20-21. Ибо наши тела есть суть храм живущего верующих Святого Духа. И суть святости заключается не только в том, чтобы иметь чистые сердца, чистые мысли, чистые слова, но и чистое тело, в смысле прославления Бога нашими телами, как и написано. Читаем. «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». 1 Коринфянам 6:20. Святое хождение или святые поступки непосредственно связаны не только с правильным нашим общением с Богом, Его Сыном и Святым Духом, но и с победой силою Духа над голосом плоти. «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» — Галатам 5:16. Как люди, не знающие Бога, в своей жизни оскверняют свои тела, так, в противовес этому, верующие в процессе своей жизни удерживаются от этого, уходя от греха против своего тела. 1 Коринфянам 6, 13-20. И этот процесс освящения, продолжающийся, как и написано, «Святой, да освящается еще». Откровение 22:11. Преуспевание в любви. Апостол призывает не только к преуспеванию в святости, но и в преуспевании в любви. 1 Фессалоникийцам 4 глава с 9 по 10 стих. Грех нелюбви особенно раскрывается в полную силу в последние дни, то есть пред пришествием Господа Иисуса Христа. Поэтому апостол призывает верующих культивировать в своей жизни особую божественную любовь, которая, как сказано, излилась в сердца верующих Духом Святым. Римлянам 5:5. Бог есть любовь, и верующие, как частица божеского естества, имеют ту же любовь. Но глаз Божий побуждает каждого верующего не только иметь, но и преуспевать в ней. 1 Фессалоникийцам 4:10, 1 Фессалоникийцам 3:12, 2 Фессалоникийцам 1:3. То есть упражнять ее. А упражняя ее, преуспеваем в ней. И суть этого упражнения не в том, чтобы вырабатывать ее какими-то способами, сидя дома, вникая и созерцая самих себя, но практически культивируя ее по отношению к другим, тем, кто нас окружает, как и написано. Умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. И последнее. Преуспевать в благоприличии. Апостол говорит, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 12 стих. Насколько неблагоприличны будут поступки неверующих пред пришествием Господа, сказано во втором послании апостола Павла к Тимофею 3:1-5. «Вы же, как дети Божьи, преуспевайте в благоприличии», то есть поступать подобающе или приличествующе, благочинно. Как апостол в первом послании к Коринфянам 14:40 и говорит: «Только все должно быть благопристойно и чинно». В настоящее время очень часто неблагопристойное в очах Божьих считается среди людей благопристойным. Преуспевание в божественном благоприличии пред внешними отличимо от мирского, как и написано: «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». К Римлянам 13 глава, 13 стих. «Ибо, идя неверным путем, являемся соблазнительными тем, кто нас окружает». Итак, поступать пред Богом так, как нужно, это значит преуспевать в святости, преуспевать в любви и преуспевать в благоприличии. Идя таковым путем, верующие утверждают свои сердца непорочными во святыне в пришествии Господа Иисуса Христа. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

Слышали ли вы когда-нибудь такое выражение? Религиозные искания пробуждаются сильнее, когда мы познаем нашу ограниченность. Границы познания — что ожидает нас? Что будет потом? Границы нашего назначения — от чего зависит наша доля? Границы нашей силы — как мне справиться с пороками и невзгодами жизни? Границы нашей жизни — что будет после смерти? Границы нашей нравственности — как обстоит дело с моей ответственностью? Дорогой радиослушатель, надеюсь, что у нас сегодня будет довольно интересная беседа. Сегодня вы услышите немножечко о тоске в народах. Прежде чем мы начнем нашу передачу, выслушайте музыкальное исполнение следующего номера —

У микрофона ваш друг, ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Я приглашаю вас остаться со мной, потому что у нас не только будет интересная беседа, но в заключении этой передачи вы еще услышите свидетельство из Советского Союза молодой девушки. Вы еще услышите пение христианской молодежи из Советского Союза. Сегодня у нас будет беседа сосредотачиваться на тот факт, что есть тоска в народах. Вот еще не так давно люди стыдились своих религиозных чувств и скрывали их. Сегодня мы все еще ищем новых источников жизни и новых источников силы. И никто не завидует тому, кто нашел религиозную опору жизни. А если при конце мещанского периода был девиз «О религиозных вопросах неприлично говорить в обществе», то сегодня эти вопросы открыто обсуждаются. Открытыми глазами смотрят на важную часть действительности в нашей жизни. И вот к этой действительности принадлежит и религия, если она не выставляется, конечно, на показ. И как в начале передач я заметил, что религиозные искания пробуждаются сильнее, когда мы познаем нашу ограниченность. Я заметил в начале, что границы познания — это что ожидает нас? Что будет потом? Границы нашего назначения — от чего зависит наша доля? Границы нашей жизни. Что будет после смерти? Границы нашей нравственности. Как обстоит дело с моей ответственностью? Сознавая постоянно собственные границы, даже в погоне за развлечениями и отвлечениями, мы чувствуем над нами неограниченную власть. Что это за власть? Власть природы, судьбы, она господствует над нами, тормозит и способствует в жизни. Она не считается с нашими желаниями. Она приготовляет нам обстоятельства, в которых мы должны жить, определяет условия, в которых мы рождаемся. Я слыхал однажды, как рабочий сказал своему товарищу: «Разве ты не замечаешь, что тобой управляют другие силы?» Вот это сознание роковой зависимости от высших сил может быть мучительным для человека. Что же загадочное руководит нами? Добрый Бог? Слепой случай? Закон? Глубокая трагедия или светлая гармония? От нас это сокрыто. Заглянуть за завесу этой тайны остается непостижимым заветным желанием людей. Итак, мы живем под напряжением наших чувств. Чем мы чувствительнее, тем более овладевает нами страх и надежда. Мы чувствуем, что с нами что-то неладно. Мы ищем решительного ответа и безусловной опоры в жизни. Это чувство неуверенности в нашей жизни можно было бы сравнить с тоской по родине, с чувством оставленности и сиротства. Это чувство многие знают. И когда мы в первый раз оставили родительский дом и очутились на чужбине, нами овладело какое-то беспокойство, овладевала какая-то тоска. Говорят, что человека преследует тоска о потерянном рае. Да, в действительности это так. Мы удалились от вечного Бога, в общении с которым мы должны были бы жить. Эта скрытая тоска делает нас всех более или менее религиозными. Собственно, все религии — ничто иное, как тоска человека по общению с Богом. На протяжении времен какие только необыкновенные и многообразные формы не принимала религиозность человека. От страдания души, от стальных племен, от страха перед демонами и возвышенной, созерцательной неоплатонской философии,
от колдовства шаманов до глубокой мировой скорби приверженца Магатмы Ганды, от приношения людей в жертву богами до социально-нравственных усилий людей нашего столетия. История религии подобна пестрому ковру с неиссякаемым богатством узоров. Конечно, формы выражения религиозной тоски народов различные в зависимости от чувств каждого народа. Подобно как из желудя может вырасти только дуб, а не тополь, так каждый народ и раса создают из своих духовных богатств свой собственный стиль религиозных исканий. Как в музыке и искусстве отражается моральное состояние каждого народа, так и религия находит свое отражение в таких формах, которые, конечно, соответствуют характеру народа. Формы и выражения тоски по Боге каждого народа принадлежат к проявлению жизни, сформированной природой. Само собой понятно, что язычник-эскимос иначе призывает свое невидимое божество, нежели жители Тихоокеанских островов. Например, храмы Индии не похожи на Кельнийский собор. Песни негров звучат иначе, нежели песни индейцев. Если религия и религиозная тоска всех народов своеобразны, тем более формы ее выражения. Это же относится к языку и культуре народов. Это подтверждает и современная история религии. Разумеется, мы не живем в такой связи с природой, отделенные от культуры других народов, как жили так называемые примитивные народы. Современная цивилизация лишила ее способности выражать свои религиозные чувства в простых формах. Но контакты с другими народами и культурами, конечно, не уничтожили в нем религиозного чувства. Из современной психологии известно, что подавление проявлений духовных исканий ведет к так называемых душевных комплексам. Так бывает и в религиозных исканиях. Поскольку религиозные запросы не могут нормально развиваться, религиозная тоска ищет себе замены, иногда даже в наркотическом забвении. Несколько лет тому назад появилась книга с заглавием «Замаскированная религия». Знаток современной жизни показывает в ней, какие тотчас необыкновенные формы может принять, можно сказать, неудовлетворенная религиозность. Одна из них — вегетарианство, другая — любовь к цветам, а еще воодушевление спортом и техникой, тяга к исследованиям и искусствам. Все это, конечно, получает внутреннее воодушевление и как бы религиозный оттенок. Почти каждый современный человек имеет свои тайны или явления страсти, иногда безобидные, как-то любовь к редкостным кактусам, а чаще страсти героическим подвигам, преодолении горных вершин, исследование Северного полюса, рекордные успехи в спорте и даже отличия на работе. Как страстный игрок легкомысленно рискует всем, так солидные отцы семейства готовы ради коллекции почтовых марок или разведения породистых кроликов делать расходы в ущерб семейному бюджету. Человек должен что-то иметь от жизни. Таким глупым ответом современный человек старается оправдать поклонение своим богам. Кажется, что в нашей жизни находится пустое пространство, которое нуждается в заполнении. Как перелетная птица, следуя инстинкту, стремится к теплому краю, так и сердце человека рвется. Рвется из настоящего положения к потерянному раю, к гармонии с бесконечным Богом. Если пустое место в сердце не будет заполнено соответствующим ему содержанием, человек продолжает
пробираться вперед с растущим беспокойствием. Иногда он старается заглушить это чувство работой, а иногда он протягивает руку к слабым или более сильным наркотикам и много раз спиртным напиткам. Здесь мы сделаем перерыв. Сейчас послушайте музыкальное исполнение христианского гимна, а после исполнения я сделаю заключительные слова нашей беседы.

Кажется, что мы, люди, боимся тишины. Какой-то неудержимый инстинкт влечет нас все время к развлечению. Кажется, мы боимся встретиться с истиной, которая заставляет нас принять определенные решения. Таков же человек. Ища истину, в то же время он бежит от нее. Мы ищем окончательной истины в жизни и разрешения дисгармонии в нашей душе. Потом приходит успокаивающая мысль, что вот вообще разрешения этих проблем не существует. И когда нам кажется, что успокоились, отказавшись искать окончательную истину, вдруг, неожиданно пробуждается тоска по Боге. Сколько раз вы слышали такое выражение? «Мы только люди!» Да, мы только люди. И поскольку мы являемся Его творением, мы никогда не избавимся от следов Его существования. Человек религиозен и тогда, когда он не желает признать этого. Если человек противится религиозному чувству, то в таком случае он противится природе и становится неестественным, часто странным чудаком. Навязчивые страсти и идеи в бегстве от Бога уничтожают лучшие способности нашей души. Вместо подобия Бога человек превращается в карикатуру. Дорогой радиослушатель, благодарю тебя за внимание. Сейчас послушайте пение «Солнце с неба». После пения вы услышите свидетельство. И после свидетельства еще коротенькое пение, и наша программа придет к концу.

Воспитывалась я в семье верующих родителей. С детства слышала о любви Божией и о спасении. Часто я посещала собрания верующих, где прославляли Господа в молитвах, в песнях, в стихотворениях. Там я слышала часто слова призыва Господа. Многие братья читали из Библии, что Бог возлюбил весь мир, и для этого Он послал на землю Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который добровольно взял на Себя грехи всего мира, желая освободить человека от его греха. И мне очень хотелось быть всегда на таких собраниях, но я всегда откладывала призыв Господа и не решалась покаяться в своих грехах. Однажды Господь дал мне возможность быть на одном общении. Это было 1 мая 1977 года. Многие души рассказывали, как они блуждались вдали от Господа, без всякой надежды, и, обращаясь к пастырю Иисусу Христу, получали чудный покой и радость в душе. Было так хорошо, и все радостно прославляли Господа. И вот в конце общения один брат прочитал Слово Божие из Библии, Исаия 55 глава 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Этот брат говорил, что будет время, когда люди будут искать Его и не смогут найти, а теперь время благоприятное, и теперь день спасения, и что ныне открыта благодатная дверь для всех желающих иметь прощение грехов и вечную жизнь во Христе. После этой проповеди, которая очень коснулась моего сердца, была дана возможность тем, кто чувствовал себя грешником, обратиться к Иисусу и найти мир и покой для своей души. Многие молодые души обратились к Иисусу. Благодарность Господу, что Он коснулся и моего сердца. Все склонились на колени, и я горячо молилась Господу, чтобы Он и меня освободил от всех грехов. После молитвы я чувствовала, что Господь освободил меня и простил все мои грехи. С того времени сердце мое наполнено покоем, миром и радостью. Я радуюсь в нем и никогда не пожалею, что мои молодые годы я могу посвятить Иисусу Христу. Много раз я была в тесном общении в маленьком кружке у одного старенького дедушки. И несмотря, что мы были все молодые, а он старец, нам было очень и очень радостно, потому что он говорил нам о Спасителе Христе и как мы должны любить друг друга. Спасибо вам, дорогой брат Яков Никифорович. Бог да благословит вас. И теперь так хочется обратиться к моим дорогим друзьям, которые стоите еще далеко от Господа и не можете решиться прийти к Нему. Придите к Иисусу, когда вы услышите слово о Боге, или тихий голос в душе вашей, который говорит всем, что Бог любит вас, и если придете, вы получите желанный мир. Не отклоните этот зов, где бы вы ни находились, в уединении, или в общении, или в пути, и вы услышите Его голос в вашей душе к спасению, к добру. Знайте, что это Бог вас зовет. Не угашайте этот добрый голос. Бог хочет, чтобы все люди спаслись.

Дорогой радиослушатель, это передача «Жизнь с избытком». Ты тоже можешь найти жизнь и жизнь с избытком. Иисус Христос, ходя по этой земле, сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и имели с избытком». Каждый ищущий найдет, и каждый просящий ему будет дан, и каждому стучащему будет отворено. Благодарю вас за внимание, и надеюсь, что в скорой будущности мы еще встретимся на волнах эфира. Желающие написать мне, пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. А если у кого из вас есть вопросы, просьбы, обращайтесь ко мне, я с радостью постараюсь ответить вам. Да хранит вас Бог!

С этой передачи я предлагаю вам книжечку «Смысл страдания». Желающие получить книжечку «Смысл страдания», напишите мне, буду рад слышать от вас. Пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. Адрес вы услышите после следующего музыкального исполнения христианской молодежи.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Возьмем для рассмотрения в нашей сегодняшней проповеди слово из Нового Завета. Обратимся для этого к Евангелию от Иоанна, глава 13, и прочитаем стих 1. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Наш верный Господь Иисус отпраздновал со своими учениками праздник Пасхи». А в другом месте читаем о том, что Он очень желал есть с ними эту Пасху. Читаем это место в Евангелии от Луки, глава 22, стих 15. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания». Для Иуды Искариота этот праздник Пасхи закончился в бесконечной ночи тьмы. Затем Господь Иисус ввел вечерю, в которой Иуда не принимал участия. Как происходило это событие, мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи с 21 по 28. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде, Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Была ночь. В заключение, после празднования вечери, Господь Иисус вышел и пошел в Гефсиманский сад. Описание говорит, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу. Если мы рассмотрим биографические сообщения людей, последние часы своей жизни перед своей смертной казнью, то мы видим, что эти люди находятся в невыразимом состоянии. Но наш Господь Иисус вел себя совершенно спокойно, хотя Он точно знал, что пришел тот час, когда Он должен быть распятым на Голгофском кресте. Но свою покинутость и ненависть мира сего, которую он должен был еще дополнительно к своей казни переработать, сердце Иисуса чувствовало совсем по-особому. Это отвержение и мятеж в сердцах людей Господь Иисус намного лучше и глубже понимал, чем мы это видим и чувствуем на этой земле. Из слов, которые Иисус сказал своим ученикам, мы познаем, что безбожный мир возненавидел Иисуса напрасно, то есть без причины, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стихи 24 и 25. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Это выражение «возненавидели меня напрасно» мы берем за тему нашей сегодняшней проповеди. Господа Иисуса возненавидели напрасно, то есть без причины. И я верю, что безбожный мир его и сегодня еще больше всех ненавидит. Это одна сторона данного вопроса. Сторона атеистов и безбожников. Но я уверен, что со стороны его искупленных, со стороны всех тех, которые ему принадлежат, Господь Иисус является одновременно и наиболее возлюбленным. Это пророческое слово о том, что Иисуса возненавидели без причины, которое мы находим в Псалме 68, стихи 4 и 5. Свидетельствует нам, что в жизни нашего возлюбленного Господа Иисуса действительно ничего не было, что могло бы вызвать ненависть мира сего, но наоборот, что должно бы вызвать любовь к Нему. Читаю этот текст в Псалме 68, стихи 4 и 5. «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». От ожидания. Бог вынужден был на время оставить своего сына. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Причина этой ненависти против нашего Господа Иисуса находилась и находится в неочищенных сердцах. Неочищенные сердца падших в грех людей постоянно являются источником горечи, мрака и злого плотского мышления. По этому поводу мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Как видим, этим аспектом апостол Павел занимается однозначно и ясно. В этом вопросе нет выхода ни в одну, ни в другую сторону и одновременно против Сына Божьего, который ходил по земле в низости плоти. Злой, завистливый глаз видит все, даже самое лучшее, как через цветное стекло. Так и неверующий человек видит во Христе, если он в этом признается, то увидит только как отпрыск и как росток из сухой земли, как говорит Писание. Но Слово Божье дальше говорит о Господе Иисусе у пророка Исаии в главе 53, стих 2. «Нет в нем ни вида, ни величия». Это видит природный человек. Для него Иисус Христос, Сын Божий, ничто, в то время как для детей Божиих Он все означает. За это мы славим Его имя. Только невеста признает Его как прекраснейшего и превосходнейшего из 10 000, в котором, как говорит Писание, все миловидно. Об этом мы читаем в «Песне песней», глава 5, стихи 10 и 16. «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других». Стих 16. «Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские». В этом месте Писания мы видим свидетельство невесты в отношении нашего Господа Иисуса. Мы радуемся тому, что Святой Дух уже из вечности это видел, ибо это выражение «песни песней» следует аллегорически понимать. Дорогие братья и сестры, если ваши сердца то же самое почувствуют, как и невеста в «Песне песней», то это говорит о том, что Божья благодать открыла ваши духовные глаза. Это является фактом любезности нашего Господа Иисуса, чтобы познать Его любезность, милосердие и доброту. Даже факт глубже познать, кто есть Иисус, делает наши сердца радостными. Поэтому очень важно, чтобы мы использовали время для рассмотрения Его личности, а именно тогда, когда наши сердца окрашены такими цветами красок, которым не место в наших сердцах. Если для неверующих, для неспасенных, с одной стороны, не было основания, чтобы ненавидеть Господа Иисуса, то с другой стороны, в природе падшего в грех человека не было основания для того, чтобы Бог его полюбил. Однако, согласно пророка Аввакума, глава 1, стих 13, у Бога достаточно основания, чтобы оттолкнуть от себя грешника так далеко, как это только возможно. Читаю этот текст у пророка Аввакума в главе 1, стих 13. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Этим самым состояние каждого неспасенного практически Богом помечено. В кресте Христа мы видим божественную и человеческую природу, которая, как мы выше в послании Римлянам, глава 8, стих 7, отметили, что плотские помышления – суть вражда против Бога. Бездонная ненависть людей, которая до определенного момента проявлялась в противоречии, в хулении и преследовании, нашла в кресте Христа на Голгофе свое полное развитие. Чудеса власти Иисуса, которые Он совершал, дела Его любви и Его милосердия, народ приписывал Вельзевулу, как читаем в Евангелии от Марка, глава 3, стих 22. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Это была подлость и низость, которая в соответствии с нашей падшей плотью имеется и в наших сердцах. Поэтому благо тому, кто очистил свое сердце при покаянии через нашего Господа Иисуса. Люди постоянно поднимали камни, чтобы побить ими Иисуса. Множество мест Писания, в которых об этом говорится, мы легко можем собрать в Евангелиях. В своей злобе они поднимали камни, чтобы их бросить на Иисуса. Эту злобу они вынуждены были с помощью Бога держать в рамках. Но эта ненависть людей по отношению к Иисусу вышла за пределы всяких рамок, когда Господь Иисус был предан в руки погибших грешников. В это мгновение Бог не держал больше свои руки над Иисусом. Это было необходимо и одновременно прописано Богом, что праведный должен был страдать за нас неправедных. Поэтому в этой ситуации для безбожников пришел их час. Интересен тот факт, что в нашем главном тексте написано «зная, что пришел час Его», то есть Иисуса. Это значит, что его час был часом безбожников и власти тьмы по отношению к Иисусу. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Луки, глава 22, стих 53. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваш час и власть тьмы». «Теперь ваш час». Это было интересно. Это была единственная точка соприкосновения Иисуса с безбожниками. Один час они имели общность, а в остальном нет. Один час они имели общность, когда Господь Иисус сделался им равным в их вине и грехах, в том, что Он возложил на Себя их вину и грехи и власть тьмы, как мы об этом читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Свое всемогущество, посредством которого Он во время Своего хождения на земле в плоти воскрешал мертвых, успокаивал бури и волны, изгонял духов, все это Он использовал не для Себя. А в Исаии 53, стих 7 читаем о Иисусе, Божьем Агнце, следующее. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Но при всем этом для Иисуса находились в готовности больше 12 легионов ангелов, которые с ликованием и радостью были готовы за Него вступиться, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стихи 52 и 53. Тогда говорит Ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Эти 12 легионов ангелов были готовы с ликованием выступить на защиту и освободить этого мужа скорбей. Но Господь Иисус не мог этого допустить, чтобы эти 12 легионов ангелов одним ударом вступили за Иисуса в борьбу. В 12 легионах насчитывалось более 25 тысяч ангелов. И если мы теперь вспомним, что в Египте один ангел-губитель за одну ночь погубил все первородное от людей и до скота. А в другом случае, когда ассирийский царь Сеннахерим стоял со своим войском в готовности, чтобы захватить Иерусалим, то Господь Иисус этого не допустил, как читаем в 4 книге царств, глава 19, стихи с 34 по 36. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего», — говорит Господь. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые». И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. Из этих двух событий мы видим, что может сделать один ангел или ангел Божий за одну ночь, а Господь Иисус имел в своем распоряжении порядка 25 тысяч ангелов. Они в одно мгновение разнесли бы этот крест в мельчайшие щепки. Голгофский крест открывает природу всего творения, видимого и невидимого, открывает природу падших в грех людей, а с другой стороны открывает природу Бога, который представляет собой свет и одновременно любовь. И то, и другое мы видим в Голгофском кресте, чистый и святой, в котором мы не видим ни тени греха, нес на себе весь позор и оплевание, избиение и насмешки грешников, сначала от еврейской черни в соответствии с Евангелием от Луки, глава 22, стихи 62 и 63. «И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, насмехались над ним и били его». Затем, в соответствии с Евангелием от Луки, глава 23, стих 11, «И воины Ирода совершили над Иисусом то же самое, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Для насмешки они одели на Иисуса королевскую одежду. Дополнительно к этому они возложили ему на голову еще терновый венец и как символ власти дали ему в правую руку трость, становились перед ним на колени, не подозревая, что на этих же коленях они когда-то будут найдены перед ним в глубоком смирении». Читаем в Евангелии от Матфея в главе 27, стих 29 и 30. «И сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Повторяю, воины становились перед Иисусом на колени, не подозревая, что на этих же коленях они когда-то будут найдены перед ним в глубоком смирении, потому что Господь Иисус говорит, что перед ним преклонится всякое колено, и даже те, которые преклоняли свои колени с целью насмешки перед тем, который был Сыном Божьим, хотя они этого не знали и даже не подозревали. В послании филиппийцам читаем в главе 2, стихи 9 и 10. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Пилат, который трижды объявлял, что он не находит в Иисусе вины, но имевший власть над казнью Иисуса, передает его иудеям для распятия. Мы могли бы даже сказать, что Пилат был хорошим человеком. А когда распятие со всеми сопровождаемыми мучениями и унижением подходило к завершению, то Господь Иисус открывает свои уста и говорит в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34. «Иисус же говорит: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». Это было первое слово Иисуса на кресте. Один мятежник, этот возмутитель и убийца, тоже висит на одном из крестов рядом с Иисусом, Творцом мира сего. Все злое и доброе расположено очень близко, можно сказать, на расстоянии толщины папиросной бумаги. Библия, Слово Божье, говорит, в первом послании Иоанна, глава 3, стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Параву этот хороший Пилат освободил, но Иисуса он передал по воле иудеев. Поэтому мы спрашиваем, в чем заключалась их воля? Их воля заключалась в том, чтобы Христос в поношении и мучениях умер между двумя злодеями. Теперь у нас возникает следующий вопрос. Была ли ненависть иудеев, эта ненависть без причины сломана или удовлетворена, когда Иисус Христос висел на кресте? Мы должны сказать, что их ненависть без причины не была этим удовлетворена. На основании телесных страданий и крови Иисуса ненависть иудеев еще далеко не была удалена. К телесным болям они прибавили еще и душевные боли. И об этом нам сообщает Святое Писание. Каждое достоинство, в котором Господь Иисус был раньше признан и на основании которых Иисусу поклонялись, использовалось теперь для насмешки и издевательства, как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стихи 29 и 30. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: „Э,

Израиля, возлюбленному Божьему Сыну. Все эти факты, все титулы иудеи преподносят Иисусу как хуление. И мы знаем, что весь религиозный мир, в котором мы сейчас живем, находится в том же состоянии, как и те религиозные люди в конце времени закона. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава 8. Выиграть сражение. Враг. Наш мир – это территория, захваченная врагом. Клайв Стейплз Юитт. Для нас война – суровая работа. В грязи одежда, позолота стерлась от переходов тяжких и дождей. Но мессою клянусь, наш дух исправен. Уильям Шекспир, Генрих V.

0: Если бы мы постарались выстоять в битве, как отважные мужчины, мы, безусловно, почувствовали бы, что Бог благосклонно взирает на нас с небес и готов прийти нам на помощь. Потому что тот, кто дал нам возможность сражаться, чтобы в конце мы могли победить, готов поддержать тех, кто мужественно сражается и верит в его милость. Фома Кемпийский.
1: «Папа, а замки еще существуют?» — услышал я от Люка, когда мы сидели за завтраком. Точнее, он сидел, а я прислуживал его королевскому высочеству, делая ему тост с абрикосовым джемом. Как только я услышал эти слова, я сразу понял, какой вопрос на самом деле возник в его юном сердце. Он хотел спросить, есть ли в современном мире место великим приключениям? Существуют ли великие битвы? Не успел я рассказать о том, что они, конечно же, существуют, как что-то промелькнуло в его глазах, и он задал следующий вопрос. «А драконы тоже существуют?»
0: О, как глубоко волнует этот вопрос мужскую душу!
1: Мальчик, прирожденный воин, иначе это не мальчик. Мужчине нужно выиграть битву, ему необходимо место, где бы он мог проявить свои качества воина, мог отточить их, довести до совершенства. Если Блай прав, а я думаю, что он прав, и раннее исчезновение воинственности в мальчике не позволяет ему повзрослеть, то верно и обратное. Если мужчины смогут разбудить в себе эти необузданные силы, сделать это своей высшей целью, найти в себе воина, тогда они смогут повзрослеть и стать настоящими мужчинами. Несколько дней назад, когда я работал над этой книгой, Блейн спустился вниз и, не говоря ни слова, положил передо мной свой рисунок. Это был карандашный набросок ангела, широкоплечего, с длинными волосами, а его крылья были раскрыты, как будто он хотел показать, что держит огромный двуручный меч, напоминающий меч шотландских горцев. Меч был направлен острием вверх. Ангел был готов к сражению, его взгляд выражал спокойствие и отвагу. Под рисунком была надпись, выведенная рукой 9-летнего мальчика: «В душе каждый мужчина – воин, и он решает, сражаться ему или нет». Даже маленький мальчик участвует в сражениях. Блейн твердо знает, что каждый мужчина – это воин, но все же он должен сам захотеть сражаться. Роль воина – не единственная, которую надо сыграть мужчине в этой жизни. Есть и другие, их мы исследуем позже. Но роль воина, решающая на пути превращения мальчика в мужчину, желание исполнить ее живет в каждом из нас.

среди моих бумаг хранится копия письма, написанного майором Салливаном Баллоу. Он написал его своей жене накануне битвы, которая, как он чувствовал, будет для него последней. В нем он с нежностью пишет ей о своей вечной любви, о тех незабываемых счастливых моментах, которые им удалось провести вместе. Баллоу скорбит при мысли о том, что он вынужден отказаться от надежды на счастливое будущее, когда по воле Божьей они по-прежнему могли бы жить в любви друг к другу и наблюдать за тем, как подрастают и становятся настоящими мужчинами их сыновья. Он хотел и дальше жить в любви, но приближалась битва, и он не мог отказаться от нее. У меня нет ни тени сомнения или неуверенности в том благом деле, в котором я участвую, и ничто не в силах поколебать меня или заставить отступить, в каком большом долгу мы перед теми, кто прошел до нас через кровь и страдания революции. Сара, моя любовь к тебе бессмертна. Кажется, она держит меня, как прочный канат, который никто, кроме Бога, не может разорвать. Но все же более могучая сила, как штормовой ветер, подхватила меня и уносит со всеми моими цепями на поле битвы.

У мужчины должна быть своя битва в этой жизни, великая миссия, которая более важна для него, чем его дом и семья. У него должно быть дело, которому он остается предан даже ценой собственной жизни, ибо по-другому не может. Слушайте меня внимательно. Это действительно так. Для этого вас и создал Господь. Быть его близким другом, стать его соратником в великой битве. У вас есть особая роль в истории, особая миссия, для выполнения которой вы были созданы. Поэтому для вас так важно узнать от Бога ваше настоящее имя, так как в этом имени и заключена цель вашей жизни. Черчилль был призван сплотить британцев и провести их через ужасы Второй мировой войны. Он сказал: «Я ощутил, что иду рука об руку со своей судьбой, что вся моя прошлая жизнь была лишь подготовкой к этому моменту и к этому испытанию». То же самое можно сказать и о вас. Вся ваша жизнь была лишь подготовкой. Мне хотелось бы быть Уильямом Уоллесом, который с мечом в руке ведет воинов в атаку, сказал один мой друг. Я же ощущаю себя парнем, вооруженным мотыгой, который стоит в последних рядах. Это ложь, которую нашептывает нам враг. Он говорит, что ваша роль на самом деле незначительная, и что в любом случае вы плохо вооружены, чтобы исполнить ее. В вашей жизни вы и есть Уильям Уоллес. А кто же еще? Нет такого человека, который смог бы заменить вас в вашей жизни, в том деле, к которому вы призваны. Если вы покинете свое место в строю, его никто не займет. Никто не сможет стать тем, кем вам было предназначено стать. Вы и есть герой вашей истории. Ваша роль не эпизодическая, вы не лишний, вы самый главный человек. Когда Бог призывает мужчину выйти вперед и занять место на передовой, мужчина совершает свой второй шаг в процессе инициации. Бог хочет, чтобы мы проявили и развили в себе те качества, которые нужны каждому воину. Он хочет, чтобы мы получили четкое представление о врагах, с которыми нам предстоит встретиться. Помимо всего прочего, у воина есть представление о своей роли в этой жизни. Есть великая цель, которая может заглушить в нем инстинкт самосохранения. Причина, по которой мы выносим себе те или иные приговоры и надеваем на себя маску, заключается в следующем. Мы пытаемся сохранить свою жизнь и теряем ее. Иисус призывает человека отказаться от этого пути и выбрать другое. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Еще раз повторю, что речь идет не столько о готовности отдать свою жизнь за Иисуса Христа, сколько о том, чем мы занимаемся изо дня в день. Все эти годы я ежедневно тратил свои силы на то, чтобы преодолевать возникающие трудности и получать хоть немного удовольствия. Мои дни проходили в борьбе или потакании своим слабостям. Я был наемником. Наемником, который сражается за вознаграждение, преследует собственные интересы, живет только для себя. «Самое главное качество настоящего воина, — сказал Блай, — заключается в том, что он служит цели большей, чем он сам. Иначе говоря, высшей цели. Этим качеством обладал Баллоу. Это видно из его письма. В этом человеке чувствуется сила Иисуса-воина».
также важными качествами воина являются проницательность, находчивость, ловкость. Он знает, когда сражаться, а когда бежать. Он предчувствует западню и никогда вслепую не бросается в атаку. Он знает, какое выбрать оружие и как его использовать. Какой бы местности вы ни были призваны сражаться, дома, на работе, в сфере искусства или промышленности, в мире политики, вы всегда встретитесь с тремя врагами – с миром, плотью и дьяволом. Они образуют своего рода порочную троицу. По той причине, что они всегда действуют заодно, трудно анализировать их по отдельности. Ведь в любой битве присутствуют по крайней мере два из них, но чаще все трое. И все же каждый из этих врагов имеет свое лицо. Поэтому я хотел бы рассмотреть каждого из них и попытаться показать, как они плетут интриги против нас. Давайте начнем с врага, который к нам ближе всего.

Каким бы укрепленным ни был замок, если внутри находится изменник, готовый совершить предательство при первой же возможности, замок уже нельзя считать неприступным. Предатели поселились в наших сердцах. Они готовы поддаться любому искушению и полностью подчиниться врагу. Джон Оуэн. С того самого судьбоносного дня, когда Адам отказался проявить свою силу, мужчины сражаются с той частью их собственной натуры, которая всегда готова повторить его выбор. Мы не хотим высказывать свое мнение, пока не будем уверены в том, что окажемся правы. И мы не хотим и пальцем пошевелить, пока не будем знать, что нам гарантирован успех. То, что в Писании называется плотью, ветхим человеком или греховной природой, это та часть падшего Адама, присутствующая в каждом мужчине, которая всегда ищет легких путей. Гораздо легче заняться самоудовлетворением, чем любовью со своей женой, особенно если в ваших отношениях не все гладко, и вы опасаетесь выступить инициатором интимной близости. Гораздо легче газануть и умчаться, куда глаза глядят, или опорожнить несколько бутылок спиртного, чем смело посмотреть в глаза коллегам, которые злы на вас. Гораздо легче сделать уборку в гараже, навести порядок в своих документах, постричь газон рядом с домом или заняться починкой машины, чем поговорить по душам с собственной дочерью-подростком. Откровенно говоря, ваша плоть пронырлива, эгоистична и лжива. Но ваша плоть – это не вы. Знаете ли вы об этом? Ваша плоть не является вашей истинной сущностью. В знаменитом отрывке, посвященном борьбе с грехом, Павел рассказывает историю, которая слишком хорошо знакома всем нам. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Все так. Мы с вами постоянно оказываемся в подобной ситуации. Удивительно другое. Тот вывод, который делает Павел. Не я делаю то, но живущий во мне грех? Обратили ли вы внимание на то различие, которое он проводит между нами и грехом? По сути, он говорит: «Эй, я знаю, что борюсь с грехом, но я также знаю, что мой грех – это не я. На самом деле, мое сердце другое». Вы – это не ваш грех. Грех перестает быть отличительной чертой человека, который связал свою жизнь с Иисусом. Ваше сердце доброе, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. В современной церкви вам навязывается мысль о том, что вы всего-навсего грешник, спасенный по благодати. Но вы гораздо больше, чем грешник. Вы новая тварь во Христе. Новый Завет называет вас святым, праведником, Сыном Божьим. По своей сути вы хороший человек. Да, в глубине вашей души идет война, но это гражданская война. Сражение разворачивается не между нами и Богом. Нет, внутри нас живет предатель.
который ведет войну против нашего истинного «Я» и Святого Духа, обитающего в нас. И послушайте, что говорит Библия. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Вы настоящий, сражаетесь на стороне Бога против своего фальшивого образа. Осознание этого факта совершенно меняет мир вокруг вас. Мужчина, который хочет жить как храбрец, очень быстро потеряет свое сердце, если он думает, что в его сердце нет ничего, кроме греха. Зачем тогда сражаться? Даже не вступая в битву, вы чувствуете, что она проиграна. Ваша плоть – это ваш фальшивый образ, это позер, оказавшийся трусом и эгоистом. И единственный способ совладать с ней – это распять ее. А теперь будьте предельно внимательны. Нам никогда не говорили, что надо распять свое сердце. Нам никогда не говорили, что надо отказаться от своей мужественности. Нам никогда не говорили, что надо освободиться от своего стремления к борьбе, приключениям и красоте. Нам было сказано разделаться с предателем. Как? Надо бороться с ним каждый раз, когда он поднимает свою отвратительную голову. Не бойтесь оказаться в ситуациях, которых вы обычно пытаетесь избежать. Прямо высказываете свое мнение там, где вы привыкли отмалчиваться. Если вы хотите, чтобы ваша мужская сила росла, то вы должны перестать вредить самому себе. Рич – молодой человек с горячим характером, который пытается понять, что значит быть настоящим мужчиной. Несколько недель назад он планировал пойти куда-нибудь со своими друзьями. Они обещали позвонить ему перед тем, как соберутся выходить, а затем заехать за ним, но так и не позвонили. Несколько дней спустя, когда один из них заговорил об этом случае, Рич сказал: «Да нет, все в порядке, ничего страшного». Но в глубине души он был вне себя от ярости. «Это вредительство!» Он добровольно отказался проявить свою настоящую силу и надел на себя маску. Если вы будете поступать так достаточно часто, то перестанете верить, что обладаете хоть какой-то силой. Я заметил, что когда я подавляю свой гнев, он превращается в страх. Если мы не удовлетворим свое желание все ломать и крушить, как назвал его Сэм Кин, на смену ему придет слабость. Несколько лет назад мне представилась возможность высказать своему начальнику все, что я о нем думаю. Высказать не в состоянии аффекта – это совсем другая история. И не для того, чтобы обидеть его, а чтобы помочь ему. Он действительно просил меня об этом, даже позвонил, чтобы узнать, есть ли у меня свободная минутка для разговора. Я же, зная, для чего он звонит, решил избежать этого разговора. Я сказал ему, что занят. В течение нескольких дней после этого я чувствовал себя слабаком,
настоящим позером.

я навредил себе, отказавшись проявить свою силу. Кроме того, мы наносим себе вред, когда предаем свою силу, когда мы берем взятку, позволяем подкупить себя, принимаем как должное чью-то лесть в обмен на лояльность со своей стороны. Опять мы вредим своей силе. Когда мы отказываемся выступить против чего-то, зная, что если промолчим, то получим повышение по службе, займем должность пресвитера или сохраним свою работу, мы развращаем себя. Мастурбация – это вредительство. По сути, это проявление эгоизма, которое разрушает вас изнутри. Я разговаривал со многими мужчинами, чье пристрастие к занятию мастурбацией лишило их ощущения своей мужской силы. То же самое можно сказать и о связи с женщиной, на которой вы не женаты. Одного моего знакомого, Карла, многие женщины считали очень привлекательным. Меня всегда удивляло, на что готовы молодые девушки, изголодавшиеся по любви, которой они не получили от своего отца. Они отдаются мужчине только для того, чтобы ощутить, что они желанны и любимы. Карл обратился ко мне за помощью, когда его сексуальная жизнь стала выходить у него из-под контроля. Десятки женщин предлагали ему себя, и каждый раз, когда он соглашался заняться с ними любовью, он чувствовал себя обессиленным. Его решимость сопротивляться и противостоять этому становилось все слабее и слабее с каждым разом. Ситуация начала меняться, когда Карл стал смотреть на свою борьбу с беспорядочной половой жизнью не как на борьбу с грехом, а как на борьбу за свою мужскую силу. Он хотел быть сильным, отчаянно хотел этого, и это желание подстегнуло в нем стремление сопротивляться. Как сказал Фома Кемпийский, прежде чем мужчина научится владеть собой, он должен долго и упорно бороться с самим собой. Мы с Карлом провели много часов в молитве. Мы молились о каждой его интимной связи, каялись в грехах, пытались разорвать связи, соединяющие его с бывшими партнершами, очищали его силу, просили Бога исцелить его душу. Бог ответил на наши молитвы, и я очень рад сообщить вам, что прошлое отпустило Карла. Это было нелегко, но это было возможно, и сейчас он счастлив в браке.

Как только вы начнете делать выбор в пользу своей силы, вы увидите, что с каждым разом вы становитесь все сильнее и сильнее. Как-то раз Рич искал какую-то деталь для тормозной системы своей машины. Он позвонил в магазин, торгующий запчастями, и там ему сказали, что такая деталь стоит $50. Когда же он приехал в магазин, продавец сказал, что она стоит 90. Он явно водил Рича за нос. И это глубоко возмутило моего приятеля. Обычно в таких ситуациях он говорил: «Ну, все в порядке, да ничего страшного», и переплачивал. Но не в этот раз. Он ответил продавцу, что ему называли цену в $50, и стоял на своем. Продавец пошел на попятную и не стал настаивать на более высокой цене. «Я испытал прекрасное чувство», — рассказал мне Рич позже. «Я, наконец, почувствовал, что веду себя как настоящий мужчина». Конечно, эта история может показаться банальной, но именно в таких ситуациях вы проявляете свою силу, занимаясь самыми обычными делами, из которых складывается ваша жизнь. Как только вы поймете, что значит проявить свою силу, вам тут же захочется делать это чаще. В глубине души вы почувствуете, что у вас есть влияние и авторитет, что вы чего-то стоите. Мы должны позволить нашей силе проявиться. После всего сказанного может показаться странным, что мужчина сдерживает свою силу и что слишком многие из нас боятся собственной мужественности. Что произойдет, если мы выпустим ее на свободу? В своей книге «Исцеление мужской души» Гордон Далби рассказывает удивительную историю о человеке, которого мучил один и тот же кошмарный сон, которым свирепый лев преследовал его до тех пор, пока он не падал в изнеможении, после чего он с криком просыпался. Герой этой истории был в смятении. Он не знал, что может значить этот сон. Был ли лев символом страха? Чем-то в его жизни, с чем он не мог справиться? Однажды один пастор, друг Далби, решил помолиться с этим человеком о его сне. Когда они молились, пастор неожиданно предложил этому человеку вспомнить свой сон, несмотря на все его страхи. Мужчина нерешительно согласился и вскоре сказал, что видит льва, который направляется в его сторону. Пастор сказал мужчине: «Когда лев подойдет к тебе близко, постарайся не убегать от него, а вместо этого оставайся на месте и спроси его, кем или чем он является и что он делает в твоей жизни. Можешь попробовать это сделать?» Мужчина смущенно поерзал на стуле, а затем согласился и рассказал, что произошло дальше. Лев издал рык и тряхнул головой. Он находился прямо напротив меня. Я спросил его, кто он такой, и... «О, я не могу поверить тому, что он сказал. Он сказал: „Я твоя смелость и твоя сила. Почему ты убегаешь от меня?“»

Мне самому много лет снился похожий сон. Особенно часто я видел его в юности. На склоне холма стоял огромный дикий жеребец. В его присутствии я чувствовал опасность. Но эта опасность была не смертельной. Просто я ощущал рядом нечто сильное и отважное, превосходившее меня по силе. Я пытался незаметно убежать, но жеребец всегда успевал повернуться, чтобы увидеть меня и помчаться меня догонять. Я просыпался как раз в тот момент, когда он настигал меня. Кажется безумием, что мужчина пытается убежать от своей силы, боясь ее проявить, но именно поэтому мы и вредим сами себе. Наша сила дикая и необузданная, и нас очень тревожит мысль о том, что может произойти, если мы позволим ей выйти наружу. Одно мы знаем наверняка – ничто уже не будет как раньше. Один мой пациент как-то сказал мне: «Я боюсь, что сделаю что-то плохое, если позволю проявиться своей силе». На самом деле верно обратное. Вы поступите плохо, если не позволите своей силе проявиться. Помните, пагубные привычки мужчины – это результат того, что он отказался от своей силы. Несколько лет назад Брент дал мне один совет, который изменил мою жизнь. «Дай людям понять, что ты чего-то стоишь», – сказал он. «И пусть они считаются с этим». Последовав этому совету, мы сталкиваемся с еще одним нашим врагом. Что это за враг, который назван в Писании миром? Следует ли думать, что это выпивка, танцы и курение? Или просто просмотр кинофильмов, азартные игры и так далее? За таким пониманием стоит поверхностное и смехотворное отношение к святости. Оно не дает нам осознать, что добро и зло – это гораздо более серьезные понятия. Писание никогда не запрещало употреблять алкоголь. Оно запрещало пьянство. Танцы были значимой частью жизни царя Давида. Кроме того, существуют фильмы, которые угодны Богу и церкви, о которых этого не скажешь. Нет, мир – это не место или образ жизни. Это любая система, построенная нашим общим грехом. Все фальшивые образы, собранные вместе, чтобы поощрять или уничтожать друг друга. Возьмите всех позеров, соберите их вместе в офис, клубе или церкви. И вы получите то, что в Писании названо миром. Мир – это ярмарка подделок. Не настоящие сражения, не настоящие приключения, не настоящие красавицы. Мужчинам надо относиться к этому как к фактору, наносящему вред их силе. Вы думаете, что, достигнув вершин того, что зовется миром, вы станете настоящим мужчиной? Тогда почему те, кому это удается, зачастую оказываются самыми пустыми, самыми запуганными и высокомерными позерами, каких мы только знаем? Это дельцы, которые бьются только за то, чтобы построить свое собственное царство. В их жизни нет ничего святого. То же самое верно и в отношении тех, кто слишком привязан к своему хобби. Неважно, как много оно для них значит, оно по-прежнему останется всего лишь хобби. Если же говорить о фальшивых красавицах, то мир постоянно пытается сказать нам, что где-то нас ждет златовласка, надо лишь ее отыскать. Мир предлагает мужчине ложное ощущение власти и ложное ощущение безопасности. Постарайтесь сейчас посмотреть правде в глаза. Что дает вам ощущение собственной силы? Красивая жена или секретарша? Тот факт, что вашу церковь посещает большое количество людей?
Знание, компетентность в какой-то области, которая заставляет других обращаться к вам, идти к вам на поклон. Или ваша должность, образование или звание. Белый халат, докторская степень, церковная кафедра или большой кабинет может дать мужчине ощущение собственной значимости. Что вы почувствуете, если я предложу вам отказаться от всего этого? Представьте себе, что бы вы стали думать о себе, если бы завтра потеряли все, чем мир наградил вас. «Без Христа человек потерпит горькое поражение», — сказал Джордж Макдоналд. «Или его ждет еще более горький успех». Иисус велел нам остерегаться всего, что дает ложное ощущение власти. «Следуйте Его заветам». И, отправляясь на корпоративный обед или торжественные церковные мероприятия, не занимайте первые места. Выбирайте дорогу смирения. Не выставляйте на показ свои достоинства. Не пытайтесь угодить всем. Не будьте позером. Стремитесь не вверх, а вниз. Пригласите на обед почтальона. Обращайтесь со своей секретаршей так, как будто она более важный человек, чем вы. Стремитесь быть слугой для всех. Что дает мне ощущение собственной силы и значимости? Неплохо бы задавать себе такой вопрос почаще.

Если вы хотите узнать, что на самом деле окружающий мир думает о вас, начните жить, не скрывая свою настоящую силу. Говорите то, что думаете, вступите за неудачника, бросьте вызов глупым условностям и так далее. И мир набросится на вас, как акула. Помните фильм «Джерри Магуайр»? Джерри – это агент, представляющий интересы профессиональных спортсменов, который внезапно обнаружил, что в его фирме процветает коррупция. Он составляет служебную записку, которая пишет о необходимости более человечного отношения к людям, чьи интересы они защищают. «Перестаньте относиться к людям как к животным», – призывает он. «Прекратите искать выгоду, думайте о клиентах». Все его приятели поддержали его. Когда же руководство фирмы избавилось от него, он знал, что так и будет. Они попытались переманить его клиентов. Я видел подобное не раз. Один мой друг обвинил своего пастора в том, что он прибегнул ко лжи, чтобы получить пасторскую должность. После чего этот пастырь пустил слух о том, что мой друг гей, и пытался опорочить его репутацию. Настоящие мужчины сотрясают мир позеров, поэтому последние делают все возможное и невозможное, чтобы усмирить их. Запугивают, подкупают, соблазняют, порочат их репутацию. Позеры распяли Христа. Но из этого ничего не вышло, не так ли? Вы должны позволить проявиться своей силе. Помните, как повел себя Христос в Гефсиманском саду, как явно проявилась его сила? В действительности, многие из нас боятся показать свою силу, потому что в мире для нее нет места. Прекрасно. Но это не должно вас останавливать. Дайте людям понять, что вы чего-то стоите, и пусть они считаются с этим.

0: Однажды мы с женой возвращались домой на машине, немного опаздывая на последний футбольный матч нашего сына в этом сезоне. Я был за рулем. Мы наслаждались неспешным разговором о планах на будущее. Через несколько минут мы поняли, что застряли в пробке, которой не было видно конца. Хорошее настроение улетучилось, уступив место напряжению. Пытаясь хоть чем-то помочь, Стейси предложила поехать другим путем. «Вот если сейчас повернуть направо и проехать по первой улице, то мы срежем кусок пути и сэкономим около 5 минут». После этих слов я был готов подавать на развод. Я не шучу. Не прошло и 20 секунд, как я был готов расстаться с женой. Если бы в машине оказался судья, я бы прямо там и подписал все бумаги.
1: Вот это да!
0: Разве замечание о том, как я вел машину, было достаточно для этого? Разве только в этом было дело?

0: Я молча вел машину, внутри у меня все кипело. Внешне я выглядел спокойно, но вот о чем я думал. Неужели она считает, что я не знаю, как туда проехать? Ненавижу, когда она так себя ведет. Затем раздался еще один голос. Она всегда так себя ведет. А я добавил про себя. Все эти мысли пронеслись у меня в голове. Не успел я и глазом моргнуть. Вот-вот, она всегда так. Она всегда говорит нечто подобное. Ненавижу эту ее привычку. Меня переполняла злость, самодовольство и стремление обвинить жену во всем. Затем вновь раздался чей-то голос. «Джон, это никогда не изменится!»
1: «А знаешь, Джон, в мире есть так много женщин, которые будут счастливы, если рядом с ними будет такой мужчина, как ты!»
0: И я подумал,
1: точно? В мире есть так много женщин?
0: В общем, картина вам ясна. Поменяйте действующих лиц и обстановку, и вы поймете, что нечто похожее происходит и с вами. Только, возможно, вы думаете, что все эти слова принадлежат вам. Конечно, мы не отрицаем существование дьявола, но думаем ли мы о нем в связи с обыденными событиями, которыми полна наша жизнь? Приходило ли вам когда-нибудь на ум, что не каждая мысль, которая возникает в вашей голове, исходит от вас? То, что произошло со мной в тот день по пути домой, постоянно происходит в семейной жизни каждого из вас, в вашем служении, в любых ваших отношениях с другими людьми. Нас постоянно обманывают. Мы же почему-то никогда не задумываемся. Подождите-ка, чей это голос я слышу? Откуда у меня это чувство? Если же вы обратитесь к тому, что писали святые разных эпох, предшествовавших нашей, так гордящейся своим разумным подходом ко всему, своей наукой и техникой, вы увидите, что они очень серьезно относились к дьяволу. Как писал апостол Павел, «Ибо нам небезызвестны его умыслы». Мы же, как люди просвещенные, подходим ко всему, основываясь на здравом смысле. Для каждой проблемы, с которой мы сталкиваемся, мы пытаемся найти психологическое, физическое или даже политическое объяснение. Кто направил халдеев, чтобы они украли верблюдов Иова и убили его слуг? Конечно, сатана. Но вспоминаем ли мы о нем, когда слышим сегодня о терроризме? По чьей вине та бедная женщина, которую Иисус исцелил в день субботний, не могла распрямиться 18 лет? Конечно, по вине сатаны. А вспоминаем ли мы о нем, когда нас мучает головная боль и не дает нам молиться или читать Писание? Кто подстрекнул Ананию и Сапфиру к тому, чтобы солгать апостолам? Снова сатана. Но видим ли мы его руку за неудачами в нашем служении или за расколом церкви? Кто стоит за всеми жестокими нападками, которым подвергается ваша мужская сила? Кто нанес вам все ваши раны? Как сказал Уильям Гернелл, именно образ Божий, который вы в себе несете, приводит в ярость ад. Именно против него используют бесы свое самое мощное оружие. За теми видимыми событиями, которые происходят вокруг, стоят гораздо более серьезные вещи, чем мы привыкли думать. Это можно понять хотя бы на примере Рождества. Возможно, у большинства из вас есть рождественские фигурки, которые вы достаете перед каждым Рождеством и расставляете на камине или на журнальном столике. Большинство из таких рождественских наборов состоит из фигурок, хорошо знакомых всем персонажей – пастухов, мудрецов, возможно, нескольких домашних животных, Иосифа, Марии и, конечно, младенца Иисуса. Да, в нашем семейном наборе, как может быть и в вашем, есть еще пара ангелов. каково же общее настроение всей этой сцены? Не правда ли, все персонажи создают теплую, приятную атмосферу, от них исходит спокойствие. Они охвачены тем же чувством, что и вы, когда поете «Тихую ночь». Да, все верно. И тем не менее, это впечатление обманчиво, потому что созданная нами сцена не отражает всего, что в действительности происходило. Чтобы увидеть картину в целом, давайте откроем книгу «Откровений». И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей встал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Он был низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Повторяя слова Филиппа Янси, скажу, что я никогда не видел этой версии Рождества ни на одной рождественской открытке. И все же она более верная. Она рассказывает нам о том, что происходило за сценой в ту судьбоносную ночь. Янси называет рождение Иисуса великим вторжением, бесстрашной вылазкой предводителя добрых сил в стан врага, средоточие мирового зла. Если учитывать все эти обстоятельства, ту рождественскую ночь никак нельзя назвать тихой. Это был день начала операции. Это выше моего понимания, и все же я признаю, что такое представление – ключ к пониманию Рождества и, по сути, критерий моей веры. Как христианин, я верю, что мы живем в параллельных мирах. Один мир состоит из холмов, озер, коровников, политиков, пастухов, следящих ночью за своим стадом, а в другом, царстве духа, обитают ангелы и небесные силы. Ребенок родился, женщина спаслась, и история получила такое продолжение. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. За миром и плотью скрывается еще более опасный враг. Тот, о ком мы редко говорим, и кому еще менее готовы оказать сопротивление. И все же сегодня мы оказались именно там, на передовой жестокой духовной войны, являющейся причиной большинства трагедий, которые мы видим вокруг, и нападок, которым мы подвергаемся. Пришло время подготовиться к этой войне. Да, Люк, драконы тоже существуют, и вот как надо расправляться с ними».

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Христианство и его рост. Христианство – это вера, но в общем понимании это религия. Религия, которая имеет центр. Центр христианства – это Христос. Отличие христианства от всех других религий состоит в том, что во главе стоит Христос, и спасение людей в христианстве происходит по благодати, а не по делам. Христианство начиналось с небольшой группы учеников Христа, с апостолов. Когда Иисус ходил по местам, по разным местам еще прибавлялись ученики. Ученики, они не были в статусе апостолов, тех, кого Иисус призвал первых. Но это были люди, также последующие за Иисусом. После этого

После того, как апостолы выполнили свою миссию. После этого другие уже люди стали теми проводниками Божьих истин в мир, как и были апостолы. Их ученики, потом ученики учеников. Так происходило рост христианства. Рост христианства. Мы знаем слова Иисуса Христа, что он очень ясно сказал. Эти слова записаны в Иоанна 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Мы знаем эти слова. «Если не привлечет его Отец». От нас это скрыто. Кого Отец привлекает, кого нет, но мы знаем сам факт. Никто не придет к Иисусу, если не привлечет Отец. Бог привлекает людей. Более детально, как люди приходили к Богу, можем увидеть на многих примерах Библии. Например, Деяния апостолов, 2 глава. Уже после Дня Пятидесятницы. 46 стиха, предпоследнего и до конца. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя хлеб по домам, принимали в пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот еще один путь. Через проповедь. А да, это в этой же второй главе апостолов проповедь Петра. Смотрите, да, это 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душу около 3000». Проповедь – это один из самых главных инструментов того, как Бог достигает людей. Но он не единственный. Проповедь – это не единственный инструмент. Есть еще много других. Безусловно, мы должны обратить внимание на роль Святого Духа. О нем, опять же, сказал сам Иисус Христос. Иоанна 14 глава 16 стиха. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Дух истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет». Это все... Святой Дух, призвание Бога, проповедь – это все способствовало к тому. Все эти части единой системы Господа способствовали тому, что церковь или христианство из небольшой группы стало огромной по численности религией. Но... Знаете, всегда говорят, чаще всего говорят вот именно о проповеди, какое она влияние имеет. Могут говорить, как Бог привлекает через работу Святого Духа. Но знаете, о чем говорят мало? О том, что еще есть один важный компонент того, как росло христианство, особенно на первых этапах, и... Мы видим это сегодня. Чтобы понять еще один момент, из-за чего росло христианство, мы должны обратиться к письму Филиппийцам 1 главе. И мы будем читать с 12 по 14 стих в современном переводе. «Братья, я хочу, чтобы вы знали, что... произошло со мной, способствовало распространению благой вести. Так что всей дворцовой страже и всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу. К тому же большинство братьев Господа собрались духом из его заключения и стали более откровенно и без страха высказываться о Слове Божьем». Послание Филиппийцам апостола Павла было написано во время его заключения в тюрьме в Риме. Павел находился
тюрьме. И мы видим, что когда он обращается к филиппийцам, он говорит об этом. Когда человек обращается из тюрьмы, что он может говорить? Ну да, тюрьмы бывают разные. Исключение Павла, возможно, было не такое, которое есть сейчас. Есть много вариантов заключения. Но смысл того, что в заключении человек находится под стражей. Он не свободен. И в таких условиях человек, даже который находится там в хороших условиях, все равно испытывает большой дискомфорт. Все равно он будет писать, чего он лишен, как ему плохо. И действительно человек, который хочет обладать свободой передвижения, не может находиться в тюрьме, хоть даже самый хороший. Человек хочет иметь свободу передвижения. Но что касается апостола Павла, тут ситуация другая. Потому что он пишет не как ему было плохо в заключении. В данном случае он пишет совсем о другом. Он пишет о распространении благой вести. Филиппийцам 1 глава, 13 стих. Так что всей дворцовой страже и всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу. Всей дворцовой страже, которая Павла сторожила, и всем другим. О ком речь? О тех людях, которые тоже слышали проповедь Павла. Вот о чем сам апостол Павел говорит. Всей дворцовой страже, всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу. Вот этот немаловажный аспект. Почему происходил рост церкви, рост христианства? Мы уже сказали многие причины, почему. А вот это здесь описана еще одна причина. Эта причина в том, что страдания христиан были не такими, как страдания других людей. В данном случае заключение апостола Павла, оно не было, как у других людей. Потому что он был заключен не за совершение какого-то преступления. Он был заключен за то, что он следовал Христу. Это стало известно дворцовой страже и всем другим, кто об этом слышал, что он следует Христу, и поэтому его заключили в тюрьму. О чем идет речь? О том, что люди, которые слышали это, поняли, что апостол Павел находится там не из своих преступлений, он находится там из своих убеждений, он находится там из-за своей веры. Потому что он следует Христу. Он не отрекается от Христа. Он идет за ним. Поэтому он находится под стражей. Вот такой пример для других людей был очень действенен. Потому что если человек убежден в чем-то, а потом воздействуя на него, он теряет свое убеждение. Он может подумать уже по-другому. То, что касается апостола Павла и много других примеров Первой Церкви. Эти люди, которые в убеждениях или в вере шли до конца. Почему они шли до конца? Потому что сам Иисус Христос пошел до конца, до крестной смерти. Другой есть пример в книге «Деяния апостолов», 5 глава.
Там тоже про апостолов написано, что они были поставлены перед Синедрионом, потому что они как проповедовали радостную весть, так и продолжили делать это даже перед людьми, которые хотели их убить. Когда апостолы проповедовали перед Синедрионом, мы видим Деяния апостолов, 5 глава, 33 стих, реакция слушающих. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли их убить. В итоге их не убили. Нет. Потому что вмешался фарисей именем Гамалиил, который остепенил этих слушающих. Но чем закончилось все? Они послушались его, это с 40 стиха, и, призвав апостолов, били их, запретив говорить об имени Иисуса, и отпустили. Били их. Вот здесь мы делаем такую небольшую мысленную паузу. Их били. Это реакция слушающих на проповедь апостола в Синедрионе. А теперь реакция апостолов, 41 стих. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Опять идет речь о страданиях. Заключение апостола Павла послужило успеху в проповеди, боговестие. Здесь их били, а они радовались. Чему они радовались? Они радовались тому, что приняли бесчестие за имя Иисуса. Именно это также один из главных компонентов роста церкви. Потому что страдания христиан, христианами воспринимаются совсем по-другому. Это было тогда. Тогда многие люди, видя вот эти примеры и многие-многие другие примеры во времена Первой Церкви, когда христиане до конца следовали за Иисусом даже до смерти и не отрекались, на многих это имело огромное значение. То сегодня тоже многие христиане страдают. Гонения, убийства, грабежи. А христиане что? А христиане как следовали за Иисусом, так и продолжают следовать. И этот пример того, что вера не пуста у этих людей, а она истина. Еще многих-многих людей привлекает ко Христу. Этот пример, когда страдания не могут сломить веру, как было во времена это Первой Церкви, так и сегодня. Вот так, дорогие друзья, рост христианства, много аспектов, почему христианство растет. Но страдания – это тоже один из важнейших аспектов роста христианства. Благодаря переносимым страданиям христиане являют пример, что вера во Христа, следование за Ним – это не фальшь и не игра, это истина, потому что истина в Иисусе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о том, как одержать победу над разочарованием и горечью. Иисус сказал: «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Заканчивая свой путь на земле, Иисус говорил, обращаясь к Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус от вечности был по правую руку Отца, и Отец сказал Ему: «Ты пойдешь на землю и совершишь там дело, которое Я Тебе поручу. Потом Ты возвратишься и воссядешь у Меня по правую руку, и Я дам Тебе всю власть над небесами и землей». Иисус получил задание сойти на нашу планету, учить и готовить учеников, показать людям, каков их Бог, и примирить человечество с Небесным Отцом. Иисус все исполнил, и перед самой смертью на кресте мог сказать: «Я прославил Тебя на земле, Отче, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисусу удалось исполнить все, к чему Он был призван. Также и Павлу, сказавшему в конце жизни: «Подвигом добрым я подвязался, совершил мой путь, я бежал, не жалея сил. Перед Отцом на небесах лежит мой венец, моя награда. Мне остается пойти и взять ее. Теперь я все исполнил до конца. Все, что мне было поручено на земле, я сделал».

0: исключение. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7, стихи с 21 по 23.
1: Оглядываясь на Иисуса, Павла, Петра и многих других, можно с уверенностью сказать, что они исполнили все, к чему были призваны. Петр сознавал это, когда говорил: «Господь предупредил меня, что скоро я оставлю мою телесную храмину, поэтому я считаю нужным написать вам инструкции, напоминая, как вам поступать, когда меня с вами не будет». Петр исполнил свой труд на земле. Богу угодно, чтобы и ты исполнил все, что бы Он тебе не поручил. И прежде всего, как верующий, ты призван проповедовать об Иисусе Христе. Ты должен рассказывать и свидетельствовать повсюду, возлагать руки на больных, молиться языками, молиться за нищих, бездомных, нуждающихся, больных, изгонять бесов и таким образом распространять Евангелие по земле. Мы призваны проповедовать везде и всегда. Когда ты делаешь то, что сказал тебе Бог, то немедленно встречаешься с препятствиями. Так же было с самим Иисусом. Когда Павел проповедовал, он тут же сталкивался с сопротивлением. Множество препятствий приходилось преодолевать и Петру. Мир противится принятию Евангелия. В послании к филиппийцам сказано, что мы небесный свет этому миру, сияющий среди строптивого и развращенного рода. Как же тебе исполнить все, что поручил тебе Иисус? Не должно быть так, чтобы ты выдохся перед самым финишем или упал в середине пути, или споткнулся, едва отгремит стартовый выстрел. И есть только одна возможность избежать этого. Библия называет это жизнью в духе, когда зло не посмеет прикоснуться к тебе. Иоанн, проживший дольше остальных учеников, последний год своей жизни провел в заключении на Патмосе, который был в те времена островом тюрьмой. И когда кесарь, римский император, думал, что остановил его, Иоанн написал книгу «Откровения». Живя неотлучно на острове, он получил откровение Иисуса Христа. Это было не откровение Иоанна, это было откровение Иисуса Христа о последнем времени. Бог использовал Иоанна долгие годы, то есть всю жизнь. Того Иоанна, который сказал: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Это не значит, что ты никогда не совершаешь грехов, но то, что ты живешь во грехе и не подчиняешься, своей греховной натуре. Тут же Иоанн замечает: «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом». Иоанн – человек последовательный и не противоречит сам себе в этом письме. Он хочет сказать, что ты живешь под защитой крови Иисуса Христа, через которую ты, обратившись к Богу, получил прощение. И потом ты продолжаешь жить в этом прощении, давая Ему право производить свое действие в тебе и через тебя. Но рожденный от Бога хранит себя. Он бережет себя от зла, замечает, как говорит книга притч, опасность и ищет защиты, и лукавый не прикасается к нему. И если дьявол не сможет уловить тебя, ты с успехом проделаешь свой путь. Но стоит только ему поймать тебя в своей сети, как ты упадешь. Тебе не удастся закончить начатое дело и исполнить все, к чему ты призван. У Бога есть радостная весть для тебя. По милости Его ты спасен. По милости Его ты можешь жить в общении с Богом, и по милости Его ты можешь завершить то, что начал. Очень важно, чтобы ты смог, и ты сможешь сделать это вместе с Иисусом Христом. Жить по Духу – в этом твоя защита. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8:9. Библия ясно утверждает, что мы должны жить по духу. Мы не обязаны подчиняться плоти. Можно жить по плоти, а можно жить по духу.
0: Богу угодно, чтобы ты жил по духу, был водимым Духом Святым, чтобы плоды Духа проявились в твоей жизни. Если ты живешь по духу, то преодолеваешь твоего врага, дьявола. Если ты живешь по плоти, то попадаешь на территорию его влияния, и он одолеет тебя. Поэтому Писание предупреждает о необходимости хранить себя. Если ты живешь по духу, лукавый не приблизится к тебе. Если ты сможешь жить, побеждая, и полностью исполнить свое призвание. Бог хочет, чтобы ты побеждал. Иисус всегда побеждал. Но победы без сражений не бывает. Это хорошо знал Павел, полностью совершивший свое течение.
1: Иисус был уникален.
0: Да, но проблема наша в том, что мы говорим, ведь Он же был Сыном Божьим. И тем самым делаем из Него нечто вроде святого столба, подвешенного между небом и землей. Но Он находился не между небом и землей. Живя на земле, Он и находился на ней, так же, как теперь находится на небесах. Всего несколько часов провисел Он на кресте между небом и землей. Но для того, чтобы мы были, могли получить рождение свыше, в земной жизни, несмотря на то, что Он был Божьим Сыном, Он подчинялся тем же законам естества, как ты и я. Он уставал, потел, испытывал голод и жажду, нуждался в отдыхе, переносил все искушения, которые переносит человек, и прошел через все испытания, через которые приходится проходить человеку. Но слава имени нашего Господа! Он выдержал все это. Исправился Он не потому, что был Сыном Божьим, а потому, что Он жил по Духу. Поскольку Он был наполнен Духом Святым, водим Духом и пребывал в Слове Божьем, Он смог выполнять все, что поручал Ему Отец. Писание говорит, что мы поступаем в мире сём, как Он. Если Иисус сказал, что исполнил все, возложенное на Него Отцом, то и ты можешь сказать это, если будешь жить так, как жил Иисус. Писание говорит, что мы должны быть такими, как Он. Мы должны сделать то, что Он делал, то есть жить по Духу. Когда ты пребываешь в Духе Святом, ты сохраняешь себя от зла, не имеющего ни одного шанса повредить тебе.

вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииль 36:27. Иисус подчинился нашим ограничениям земной жизни. Об Иисусе сказано, чтобы Он был истинным светом. Я хочу, чтобы ты поразмыслил над этим. Это звучит так поэтично и красиво. Истинный свет. Но подумай, что Иисус был истинный. Он был светом. Все другое было тьмой. Подумай, что до того Он сидел по правую руку Отца. Он ходил по улицам из золота. Они существуют на небесах. Ходил тысячелетиями. Вернее, вечное. Там Он жил вместе с Отцом. Он знал небеса. Небеса абсолютно чисты и свободны от зла. Там нет ничего, противящегося Богу. Там обитает только Божья святость. Представь себе, что на тебя надели пару ботинок, которые сильно жмут. Нет ничего приятного в том, чтобы ходить в тесных ботинках. Каково, по-твоему, было Иисусу спуститься из отчей святости и родиться человеком? Я уверена, что ему было очень тесно и неуютно. Вдруг он оказался ограниченным во времени, в пространстве, общением с людьми, окружающими его. Он мог пребывать только в одном месте одновременно. Ему приходилось идти к людям, чтобы исцелить их. Он уставал. По дороге он попадал в шторм, и вдобавок его ученики не понимали его. Они были такими же, как ты и я. Мы тоже многого не понимаем, но все равно они были с ним. Они провели с ним 3 с лишним года, а в конце концов, после того, как он учил, наставлял, говорил о том, что ему предстоит сделать, говорил так много о себе самом, тогда, когда он действительно ставил их во всем, тогда Филипп спросил его: «Покажи нам Отца». «Но ведь я сказал тебе, Филипп, что тот, кто видел меня, видел Отца». «Ну тогда соверши чудо, мы хотим только одного. Покажи нам Отца». 3,5 года он объяснял им, но они ничего не поняли. И вот теперь он приближается к завершению своей миссии и возвращению на небо. Если кто и верит в него, так это Бог. Именно от него и ты получил свою веру.

Второзаконие 4:6. Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всеми силами твоими. У Бога есть вера. Некоторые говорят, у Бога не может быть веры. Для того, чтобы верить, нужен объект веры. Это весьма интеллектуальное рассуждение, но однако у Бога есть вера. Покидая этот мир, Иисус оставлял его с верой. У него было 11 учеников, не самых прекрасных в мире. После его смерти они разбежались и спрятались, и не знали, что им теперь делать. Один из них, Петр, противился ему еще 20-30 лет, прежде чем понял, что должен нести Евангелие всему миру, хотя Иисус неоднократно говорил ему об этом. И этих учеников оставлял он теперь и оставлял с верою. В таких условиях жил и Иисус на земле. Посмотрим теперь на Павла. Он отправился на проповедь вместе с Варнавой, Иоанном, Марком. Когда же они достигли Кипра, Марк решил вернуться домой, к маме. Он не захотел быть вместе с ними и убежал домой. Позднее Павел пишет, что Димас оставил его, и вся провинция Асия восстала против него, и только Лука оставался с Павлом. В Асии Павел основал много церквей, и вот теперь все отвернулись от него. Фарисеи и иудеи нападали на него постоянно. Он пишет об опасностях на море, опасностях от лжебратьев. Бог избавлял его во время многочисленных испытаний. И тем не менее он мог сказать: «Я исполнил свое дело, и теперь, аллилуйя, я ухожу из этого мира». Он мог радоваться, потому что раньше сказал: «Не знаю, стоит ли мне здесь оставаться. Меня притягивает и то, и другое. Я очень хочу домой, но ради вас мне стоит остаться еще на время». Так что он не ушел раньше времени, он ушел вовремя и с победой.

0: Исайя 43, 10, 11. «А мои свидетели, — говорит Господь, — чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня».
1: Берегись разочарований и озлобления.
0: Мы можем посмотреть на многих других, Петра, Моисея и так далее, что помогало им побеждать, что помогло им совершить свой труд. Иосиф может служить прекрасным примером. Да, они хранили себя тем, что жили по духу. От чего же они себя хранили? От разочарования и озлобления. А они хранили свое сердце от обид и разочарования тем, что жили по духу. Тебе тоже следует так жить. В первой главе Евангелия от Иоанна написано, что Иисус был светом. В 9 стихе сказано, что Он был истинным светом. Кроме Него нет иного света. Он есть свет, освещающий каждого человека, входящего в мир. Наконец-то пришел истинный свет. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Но ведь это Он сотворил весь мир. Он и разрешение всех проблем мира. Он знает все. Все, кто с Ним встречается, могут получить от Него помощь. Но, увы, многие не хотят Его знать. Иисус столкнулся с искушением все бросить, оставить маловерных учеников, потерять всякую надежду. Если бы Он их бросил, мы бы все погибли. Но поскольку Он снизошел к нам, мы получили возможность подняться. Слава нашему Господу за то, что Иисус не отступил. Да, Он мог бы это сделать. К тому времени, когда Он взошел на гору Преображения, Он уже долго жил на земле и давно не видел славы Божьей. И тут Он вкусил от сияния славы Божьей, беседовал со своими друзьями Моисеем и Илией, встретился со своим отцом и говорил с ним. Нет ничего прекраснее, чем слушать голос Бога. И после этого Иисус снова сошел в долину. Что же ожидало Его там? Ученики стояли и спорили с фарисеями. Если кто больше всего и делал жизнь в Иисуса невыносимой, так это фарисеи. Иисус сошел с небес, вниз, к лягушкам, с высоты птичьего полета в лягушачье болото. Они квакали. Он, слушавший небесные звуки, пение херувимов, танцующих и славящих Бога, спустился для того, чтобы слушать кваканье лягушек. Кто угодно потерял бы всякое терпение. В чем там было опять дело? Твои ученики не могут исцелять больных. Они пытались изгнать беса, но не сумели. Если ты сам способен на что-то, сделай. Тогда Иисус простонал. Доколе еще мне быть среди вас? Приведите его сюда. И изгнал беса. Все возможно верующему. Вот что он им ответил. Он мог бы уйти, но он этого не сделал. Он был искушен во всем. Его наверняка одолевало искушение бросить их. Они этого заслужили, но он этого не сделал. Он освободил мальчика, он изгнал из него беса. Слава нашему Господу! Но все присутствующие получили хороший урок. Иисус испытывал сопротивление в продолжении всей земной жизни, и все-таки Он исполнил возложенную на Него миссию. Что бы Он ни делал, люди находили в Нем вину. Если Он говорил что-нибудь хорошее, они немедленно противоречили. Он совершал чудо, и Его пытались убить. Он имел колоссальное терпение. То, что поддерживало и охраняло и Его, и Павла, и что сохранит тебя – то, что Он не позволял тебе разочаровываться. Если ты решишь не поддаваться чувству обиды и разочарованию, ты сможешь жить в силе Духа Святого и сделаешь все, что ты призван совершить.

На Голгофу взгляни. Когда ты не можешь ответить сердечно,

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Неуловимые нейтрино. Нет дыма без огня. Все мы слышали эту пословицу. Но когда речь идет о пламени Солнца, ученые ожидают обнаружить не дым, а крошечные частицы, нейтрино. Но проблема заключается в том, что большинство этих частиц теряется. Некогда считалось, что мощная гравитационная система Солнца ведет его к коллапсу, и за счет этого мы и получаем солнечное тепло. Но по мере того, как теория эволюции завоевала популярность, теория гравитационного коллапса, напротив, ее утрачивала. Эволюционисты прекрасно понимали, что их тезисы будут звучать куда правдоподобнее, если подкрепить их идеей о том, что Солнцу миллионы или миллиарды лет. Но если верно, что солнечное тепло – продукт гравитационного коллапса, то Солнцу просто не может быть столько лет. Поэтому, когда науке стало известно о ядерной энергии, ученые выдвинули теорию о том, что энергия Солнца – результат действия ядерных сил. Казалось бы, вот вам и искомые миллиарды лет. Но тут возникла проблема. Дело в том, что атомный двигатель Солнца должен производить большое количество нейтрино, а ученые находят лишь от четверти до трети их предполагаемого числа. Эта загадка не дает ученым покоя до такой степени, что за последние 125 лет новые теории об энергии Солнца появлялись не реже, чем раз в 2 года. А некоторые ученые честно признают, что не знают, как вырабатывается солнечная энергия. Солнце – великое благо для всех нас. Думая о нем, мы замираем в немом восхищении. Бог так чудесно сотворил его, что даже лучшие умы человечества не в силах разгадать его тайны.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас миром и любовью Господа Иисуса Христа. Вы слушаете радиобеседу «Капля росы». Мы посвящаем ее последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте, и мы вместе прочтем Ефесянам 4 главу, в 4 главе, 2 стиха, 6 и 7. Они звучат так. «Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». «Один Бог», — так начинается этот стих. Эта мысль была новой для жителей Малой Азии. Они ведь поклонялись многим богам, как и все язычники.

И вдруг такая простота. Один Бог и Отец всех. Как бы одним взмахом руки сметены все прежние понятия. Какое освобождение от духовного гнета, от многобожия. Один проповедник описывал, под каким страхом жили дикие племена людей без Христа. На каждом шагу их преследовали, как утверждала их религия, злые духи. Детям сразу же после рождения давали различные амулеты, якобы их охраняющие от злых духов. Уверовавшие в Иисуса Христа, а этим уверовавшие в единство Бога Иегову, Отца всех, получал сразу освобождение от всех суеверий. Один Бог. Этими словами апостол Павел желает напомнить верующим, что у каждого верующего тот же Бог, которым они связаны друг с другом, и далее Отец всех. Для жителей Малой Азии было ново не только то, что есть только один Бог, только один Творец, но и было ново то, что Бог есть Отец. Это была совсем новая и до сих пор неизвестная мысль, что Бог от искренней любви послал Сына Своего для спасения людей, пленников греха. И теперь все члены Церкви Христа, как дети одного Отца, являются между собой братьями и сестрами, и это обязывает их любить друг друга. В то же время, где больше всего бывает недоразумений, как не у многодетной семье, но и наибольшую общность и единство также можно наблюдать в такой семье. Незначительные разномыслия не должны нарушить нашего единства, друзья мои. И далее мы читаем, что Бог над всеми и через всех и во всех нас. Над всеми показывает, что Бог властвует. Каждый член церкви должен знать, что он подчинен Богу, у которого есть власть наказывать, есть власть благословлять нас. Но, как отец в семье заботится о всех, и о Павле, находящемся в узах, и о других, которые на свободе, выражение «через всех» показывает тайну действия Бога. Тайну действия Бога. Как любовь Бога через Христа проникла в мир, так теперь эта любовь проявляется в мире через членов тела Христова. Бог действует именно через всех членов Церкви. Каждый член Церкви имеет свою часть в большом труде для Господа. Независимо от того, знает об этом или он не знает этот член Церкви, но Бог может пользоваться каждым своим чадом для исполнения своих планов, и он пользуется. И часто верующие этого не знают. Слова «во всех» указывают на тайну общения. Апостол Иоанн пишет о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, так читаем в первом послании Иоанна, 1 глава, стих 3. Бог пребывает в верующих через Духа Святого, который и создает общение между ними. И далее апостол Павел пишет, «Каждому дана благодать по мере дара Христова». Дар Христа дан каждому. Эти слова подчеркивают не только единство верующих, но и их индивидуальность. Прощение грехов каждый получает лично от Бога, через единого посредника Иисуса Христа. Каждый человек может сам исследовать Писание, вера есть добровольное обращение человека к Богу без всякого принуждения. Вера – это сугубо личное дело. Но и в то же время, как бесчисленное множество ручейков образуют полноводные реки, так и все верующие образуют Церковь Христа. Каждый из нас – маленький ручеек, и нас тянет к большой воде, тянет к его церкви. Это нормальное состояние верующего, когда его тянет, влечет к Церковь Иисуса Христа. Кроме дара спасения, как дара благодати, Христос дает еще и специальные дары уверовавшим в Него. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, апостол Павел пишет, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». И далее апостол Павел дает пояснение, что означают дары Духа Святого. Но это уже другая тема, и наше время подошло к концу. Мы не имеем времени остановиться на этом, но

0: вас, радиослушатель, так же, как и для всех людей, Бог имеет и дар спасения. И вместе с даром спасения Он даст вам и другие дары, если вы еще не спасены Иисусом Христом. Подумайте об этом, придите к Нему и скажите Ему о своем желании принять Его в сердце. Амин. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
3: Наедине с Библией. Земные родственники Иисуса. Продолжение. В прошлый раз мы остановились на том, что в Библии со времен Авраама встречаются имена женщин, в основном тех, которые имеют отношение к родословию Иисуса Христа. Давайте начнем с жены Авраама. О ней Бог сказал:
4: «Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него».
3: Бытие 17:19. Имя Сары ни Матфей, ни Лука не упоминают в своих Евангелиях. Но мне приятно заметить, что она знала, Господь избрал ее вместе с Авраамом для нового начала в истории человечества. О ней мы читаем уже в Новом Завете.
4: «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший».
3: Евреям 11 глава, 11 стих. А что хотели бы иметь вы, веру или силу? Сара получила силу через веру. Ищите, ищите у себя живую веру и получайте силу для святого хождения пред Господом. Ревека, жена Исаака, какой яркий пример послушания показала эта прекрасная женщина, когда без промедления последовала за слугой Авраама, который позвал ее идти с ним к жениху Исааку. А ведь она еще ни разу не видела своего будущего мужа. Ревека родила Иакова, который стал отцом Иуды. Матерью Иуды была Лия. Бытие 29 глава с 32 по 35 стихи. Умирая, Иаков благословил своих детей. Об Иуде он сказал:
4: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов».
3: Бытие 49 глава 10 стих. Из колена Иуды должен был прийти Мессия, Спаситель. Интересно отметить, что Господь избрал сына от Лии, первой жены Иакова, а не Рахили, которую Иаков любил больше. Когда Лия родила сына Иуду, то она произнесла хвалу Богу. Бытие 29 глава 35 стих. Стоит хвалить Господа и тогда, когда остывает любовь тех, кто нам так дорог и близок. Фомарь, Бытие 38 глава, язычница, обманутая и забытая свекром, не осталась забытой у Бога. Это поразительный случай в библейской истории. В то время люди еще жили по закону своей совести. Могли бы мы сегодня понять и простить эту женщину? Таких людей обычно стараются поскорее забыть. Но какой у нас чудный Господь! Здесь я вижу, как Он спасает, оживляет и воскрешает уже умершие. Как часто мы, христиане, об этом забываем! Иуда повелел ее жечь, не думая о том, что он сам жил во грехе. Позже, облеченный в этой забытой им женщиной, он признал, что она правее его. Бытие 38 глава, 26 стих. Иуда вынужден был признать, что вера его невестки Фамари выше его веры. И я восхищаюсь, как высоко оценил Господь такую веру. Нечто подобное мы встречаем и в Новом Завете. Помните, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Как чудесно Господь освободил ее, простил и предложил ей больше не грешить. Иоанна 8 глава с 1 по 11 стихи. Евангелист Матфей перечисляет потомство Фареса после Иуды. Матфея 1 глава с 3 по 6 стихи. И теперь в библейском повествовании большой промежуток во времени, пока вновь появляется женское имя – Раав. Израиль в это время в Египте превратился в многочисленный народ. Господь вывел этот народ из египетского рабства. И вот уже после смерти Моисея Иисус Навин ведет избранный народ на владение землей обетованной. И в городе Иерихоне вдруг обнаруживается Раав. Иисус Навин, глава 2. Когда я читаю это место, то вижу нечто драгоценное в этой женщине. Она ищет спасения в первую очередь отцу, матери и своим близким. Раав не просит о своем спасении. Она верит в это, как в само собой разумеющееся. Она берет клятву с людей, которых укрыла в своем доме.
4: Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти.
3: Иисус Навин, 2 глава, 12 стих. Потрясающий урок веры. Стоит с таким же дерзновением, как Раав, обращаться к нашему Иисусу Христу, чтобы Он, когда придет судить эту землю, сохранил жизнь нашим родным. Господь опять из мертвого производит живое и драгоценное, ведь Раав жила вместе навеки проклятым Богом. И вот мы подошли к еще одному женскому имени – Круфи, моавитянки, язычницы. О моавитянах можно прочесть в Бытие, 19 глава, с 30 по 38, и во Второзаконии, 23 глава, 3 стихом. Им было запрещено входить в собрание Иеговы вплоть до 10 поколения. Однако Руфь не только была принята Господом, но и вошла в родословие Христа. Руфь 1 глава с 15 по 17 стихи и 2 глава 11 и 12 стихи. Кем бы мы ни были и каким бы ни было наше прошлое, если наше сердце ищет Бога и Его народ, то мы будем приняты в семью Божью. И Раав, и Руфь, язычницы, принадлежали к низшим слоям общества. Мы видим, как Иисус Христос, наш Господь и Бог в своем родстве соединен не только с иудеями, но и с язычниками, даже с теми из них, кто принадлежит к низкому сословию. Мы в Библии не находим ни одного случая, когда бы Господь оставил бы без внимания хоть одного человека, желающего иметь его своим Богом. В следующий раз я хочу прокомментировать слова, которые сказала Руфь своей свекрови Наэмине.
4: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою».
3: Руф, 1 глава, 16-17 стихи. Вальдемар Тёвс. Продолжение следует.
5: Дорогие наши неписатели, я просто понял, как быстро дни летят вперед. Продлеваю подписку для погребняк тети Вали, за которую прошу молиться. Она уже в годах, и давно от нее нет весточки. Старость дает о себе знать. Я помню ее, можно сказать, молодой. Она очень переживает за детей, Юру и Свету, мою одноклассницу, за внуков. В этом году ушла в вечность моя мама. Несколько недель не дожила до 84 лет. А ведь удивляться нужно, как они, наши матери и отцы, трудно прожили свою молодость, как выжили в те страшные годы. Недавно прочитал книгу «Подражайте вере их». И сколько удивлялся, восхищался подвигом братьев и сестер, которые, не глядя ни на что, шли в тюрьмы, страдая за Христа. А ныне, потому Христос и сказал:
4: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?»
5: Луки 18:8. Когда я покаялся, меня спрашивали, что произошло в моей жизни такого особого, что я обратился к Богу. Говорю: «Ничего, просто я понял, что грешник, и если я таким предстану пред Богом, то грозит мне вечная погибель. Мир влечет людей, только и успевай удивляться новшествам техники. Как тут много соблазнов! Тему интернета уже не раз поднимали в алтаре. И верно, как близко нечистота к человеку. И если кто не свободен, то тут море соблазнов. Нажал кнопку компьютера, задал тему и смотри, сколько хочешь. У нас взрослый сын, и он сидит все свободное время в интернете. Ему не важны сон и еда, лишь бы наиграться волю. Так что и засыпает перед компьютером. Он учится сейчас на пекаря, и ему очень рано нужно вставать. Быть христианином нелегко, нужно бороться. Думаю, это необходимо. А если служить двум господам, то, боюсь, господин удовольствий перетянет, и тогда пропасть. Радуюсь за братьев из тюрем. Конечно, не завидую их месту пребывания, о чем и представления не имею, но всему приходит конец на этой земле. И страдания, и радости, и удовольствия – все временно. Поэтому будем стремиться к получению венца нетленного. Вальдемар Шварц. Драгоценные посевы. Мало кто из верующих, покидавших родную Киргизию 20 лет назад, мог мечтать о пробуждении коренного киргизского народа. А сегодня это реальность. Мы узнали об этом от наших гостей, братьев из Бишкекской церкви. Брат Самат рассказал о себе, о своем пути к Господу, о том, что в Ошской и Нарынской областях, в Туласе, на Исык-Куле, в пригородах Бишкека образовываются киргизские общины, строятся молитвенные дома, регулярно проводятся разборы слова, собрания, христианские свадьбы. Работает Киргизский библейский колледж, закончив который, братья и сестры из киргизов с радостью несут Евангелие своему народу. Брат Василий призвал нас трудиться для Иисуса и здесь, в Германии, и в далекой Киргизии, и во всем мире. Много мы узнали и порадовались. Чуден и силен наш Господь. Немцы и русские уехали из Киргизии, а семя, посеянное ими, дает всходы. Эрика Нойфельд. Многолетняя обида. Лет 10 назад я сильно обидела словом моего родного дядю. Это произошло за семейным обедом. С того дня мы были как неродные друг другу. Я считала, что высказала наконец правду, что он это заслужил, и не понимала, что перегнула палку. Родственники очень сетовали на этот счет, давая понять, что я дерзко поступила. Но я была очень гордой и самоуверенной, вернее сказать, безбожной. Потом мы переехали в Германию, а мой дядя со своей семьей остался в России. Про нашу с ним ссору я старалась не вспоминать. 2,5 года назад Господь меня нашел, и я отдала ему свое сердце. Как много он мне простил. И тогда я начала молиться, чтобы Господь помог мне избавиться от моей гордыни. Осознавая, сколько простил мне Господь, я молилась, чтобы Он помог мне простить всех моих обидчиков. Также я молилась, чтобы Господь дал мне возможность попросить прощения у тех, кого обидела. Бог стал приводить мне на память много людей, которых я когда-либо обидела. Вспомнила и про моего дядю. Через некоторое время я поехала в Россию в отпуск. Почти каждый год бываю на родине, но с дядей поговорить как-то все не удавалось. Он много работает, всегда в спешке. Но в этот раз я знала, что Бог сам поможет мне. Когда подъезжала к своему городу, мама позвонила мне и сказала, что дядя встретит меня на вокзале. Встретив, он сказал мне сухо «Привет». И, погрузив мой чемодан в машину, повез домой. Я взмолилась в душе, подумала, что такого момента может больше не быть за время моего отпуска. И, прикинув, что ехать всего 15 минут, начала: «Дядя, прости меня, пожалуйста, за то, что я так сильно обидела тебя. Я виновата перед тобой». Мой дядя от удивления только моргал, а я продолжала: «Я теперь со Христом живу. Он мне так много простил, дал новое сердце. Я так счастлива. И этот Иисус мне открыл, что я виновата перед тобой». Дядя сиял. Таким я его не видела уже много лет. Мы с ним наконец помирились, а вернее, Иисус Христос нас с ним примирил. Ведь без Христа я бы никогда не научилась просить прощения. Марианна Гисбрехт.
6: Простая моя семья. Здравствуйте, дорогие делатели алтаря. Не уничижаю ли я вас, так называя? Я ваша читательница уже год. Не хочу, чтобы подписка прервалась. Пожалуйста, продлите еще на год. Мне скоро будет 79 лет. Муж мой уже в вечности. Я вот пока еще жива, но не здорова. Переехала в Германию в 1994 году с мужем и семьей младшей дочери, с букетом болезней в надежде, что здесь подлечат. Сама я в России проработала 27 лет медсестрой, и дочь и внучка работают здесь медсестрами. Дочь и в Союзе работала медсестрой, а внучка уже здесь училась. Муж мой был глубоко верующим человеком, 35 лет, а я 22 года. Вашу газету читаю с большим интересом. Прочитаю и снова начинаю. После меня берут дочери, они тоже верующие. Уверовали, приняли святое водное крещение здесь, и внучка тоже. Но старшая дочь 3 года, как отпала, но церковь посещает. Она со своим мужем развелась, он даже сюда не приехал. Он сильно пил и обижал ее. У нее 2 сына, у меня 3 дочери, старшая с 1955 года, средняя с 1956 года, младшая с 1958 года. У всех мужья русские, но у 2 мужья очень хорошие. Как приехали, года через 2 стали работать, так и работают. Муж младшей дочери 5 лет как уверовал, принял крещение. В церкви говорит слово, он его хорошо знает. Старший внук закончил высшее учебное заведение, работает инженером. Старший сын старшей дочери работает над защитой диплома, тоже высшего учебного заведения. Но где будет работать, не знаем. Два младших внука тоже учатся в высших учебных заведениях. Младший сын средней дочери учится на химика и работает на химическом заводе. Бога они не знают, но мы молимся, и наша церковь тоже молится за них. У меня сильно больные ноги, дома я передвигаюсь с палочкой, но церковь посещаю. Приму две обезболивающие таблетки, и кто-нибудь на машине меня привозит в церковь, кто-нибудь из моих детей или внуков. Вы, пожалуйста, не думайте, что хвалюсь своей семьей. Все, что я написала, верно. Ни зятья мои, ни внуки не пьют и не курят. И я благодарю за это Бога. Мария Бауэр. Нашла я выход. Долго я размышляла, как мне все-таки получить комплекты забытого алтаря за прошлые годы. Я несколько лет ничего не знала об алтаре. Потом, когда уже получала газету, то многие номера раздала. А теперь хочется иметь все номера. И возможность появилась. Но живу я теперь в Канаде. И я нашла такой выход. Моя дочь с семьей живет в Германии. И она согласилась переслать мне комплекты газет. Так я, хоть и не традиционным способом, но получу все комплекты. И еще, я возобновляю подписку моей подруги в городе Соль-Илецке и для детского дома в селе Кардиолово. Еще одну подписку хочу подарить какой-нибудь страдающей душе. Остается сказать, что эти деньги подарили мне дети на день рождения, и я потратила их по своему желанию и для духовного назидания. Хелена Паулс, Канада. Не смею просить. Пишет вам из далекого Казахстана читательница Светлана Шатова. Газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» уже несколько лет выписывает нам сестра Маргарита из Германии. Как мы ей благодарны! Издания эти мы читаем всей церковью. Потом я собираю и отдаю их в глухие деревни. Получается маленькое благовестие. Ваши пожертвования не тщетны. Спасибо! В газете прочитала о том, что можно выписать годовые комплекты алтаря за прошлые годы. Я понимаю, что просящих у вас много, поэтому не смею просить вас, но знаю, что у Господа есть такие сосуды, как, например, сестра Маргарита. Может быть, Господь даст побуждение кому-нибудь из братьев и сестер сделать нам такой дар – комплекты алтаря за прошлые годы. Будем молиться и ждать. Дай вам Господь здоровья физического и духовного, любви к нам, порой таким капризным читателям. Примите благодарность от всех попрошаек. Светлана Шатова, Казахстан. Алтарь из прошлых лет. Хотим сказать тем, кто любит алтарь и не прочь бы прочитать не только актуальные номера, но и газеты за прошлые годы. Подумали мы в редакции и решили предложить вам, нашим читателям, годовые подшивки алтаря за прошлые годы. Наши сотрудники уже подготовили такие номера. Стоимость одного годового комплекта вместе с пересылкой по Германии – 20 евро. Заказы мы принимаем по телефону редакции 05409 98 92 580. Мы высылаем комплекты и прилагаем к ним платежное поручение на оплату. Материалы алтаря – проповеди, стихи, свидетельства, рассказы, откровенные рассуждения, воспоминания – они не стареют, и мы надеемся, что вы, наши читатели, просто еще раз заглянете в мир алтаря, который живет и зовет вас по сей день. Вы можете заказать такой комплект в подарок своим близким в другие страны. Мы с удовольствием пошлем ваш подарок вашим дорогим. Предварительная оплата в этом случае будет 28 евро за комплект. Благословенного вам чтения. Галина Вольф.
7: Примечание. Общество «Licht in das Dunkel e.V. Свет во тьму» также имеет в своем архиве все записи газеты «Забытый алтарь» на дисках, начиная с 2004 года.
3: Выход из тупика. Забывала я благодарить. Хочу поделиться с вами радостью и рассказать вам о том, что я покаялась и приняла Иисуса Христа в свое сердце. Мама мне часто читает и переводит на немецкий язык из «Забытого алтаря», так как я не очень хорошо владею русским. Немного читаю, но не все понимаю. В Германию мы приехали, когда мне было всего 3 года. В начальной школе я была ростом самой маленькой в классе. Меня часто обижали, но всегда получали отпор. В 4 классе к нам пришла новенькая девочка-цыганка, которую все встретили очень враждебно. На переменах Анжела всегда стояла одна. Мне было очень жаль ее. Я заступалась за нее, хотя она была намного выше меня. Мы подружились. Меня за это возненавидели. Через 2 месяца Анжела переехала, а я осталась одна. Меня игнорировали. В церковь я ходила с родителями с детства. С 16 лет стала посещать молодежные общения. Общий язык находила лучше с мальчиками, а среди девочек настоящих подруг так и не нашла. Может, это и послужило тому, что я ушла в мир. В церковь ходить перестала. Иногда бывала на евангелизациях, чтобы маму успокоить. Взрослея, становилась все непослушней. Ссорилась и спорила с родителями. Была настырной и всегда добивалась своего. А родители желали мне только добра. Молилась теперь я только тогда, когда мне что-нибудь было нужно. Я ставила Богу условие: если получу место для учебы, буду верить. Среднюю школу не закончила, но место учебы в частном кабинете врача получила и опять забыла поблагодарить Бога. Проучилась год, бросила учебу на профессию из-за несносных отношений с одной из коллег. Родители настояли, чтобы закончила среднюю школу. Закончила, но теперь уже за плату. На следующий год также по молитве получила место учебы в страховой компании. Опять забыла поблагодарить Бога. Через 4 месяца учебу бросила. Не мое. И снова ставила условие Богу: получу права, буду верить. Права водительские получила. Имела машину, но работы не было. По молитвам Бог помог. Устроилась в зубоврачебную лабораторию. Работа мне нравилась. Хорошо платили. Через короткое время могла делать то, что делают зубные техники. Шеф был очень доволен мной. Я встретила хорошего парня. Мы полюбили друг друга. Через 2 года мы стали жить в гражданском браке. Все это время родители молились обо мне, продолжали любить и не отвернулись. Часто Господь стучался в мое сердце. Иногда мне становилось на дискотеке так страшно, что я звонила и просила маму забрать меня домой. Эта мама молилась, чтобы Бог дал страх и направил на путь истины. Благодарю Бога за мою маму. На евангелизационных служениях Бог стучал в мое сердце. Я плакала и выходила на покаяние, но не исповедовалась, так как знала, что завтра мне опять идти в мир, и ничего не изменится. Однажды мне нестерпимо захотелось поехать в церковь. Я позвонила родителям. Это было среди недели. Было обыкновенное служение, но когда запели псалом «Под защитой твоих крыл», меня охватил такой страх смерти, что мне стало трудно дышать. Я рыдала, не замечая никого вокруг. Поняла, что до этой минуты находилась под защитой Божьих крыл. И если не смирюсь с Богом сейчас, Он заберет свою защиту. Это я чувствовала всеми фибрами своей грешной души. Попросила маму выйти со мной в коридор, где сказала: «Мама, если я не выйду на покаяние, я умру сегодня же, но призыва нет. Как мне выйти?» Мама сказала: «Во время заключительной молитвы выходи». Еле дождалась этой молитвы. Меня буквально вынесло вперед. После молитвы уже знала, что быть с Господом – это мое твердое решение. Осталась на беседу. Всю грязь, которую имела из мира, оставила у ног Иисуса. Стала ходить на служение. Моим желанием было принять водное крещение. Но из-за сожительства в гражданском браке это было невозможно. Я молилась, чтобы Бог устранил все препятствия. Летом мы расписались. У нас родился сын Элиас. Когда в роддоме мне положили на грудь этот живой комочек, я плакала от счастья. Это был долгожданный ребенок. Только теперь поняла, как страдала моя мама. Как благодарна я родителям, что они меня всегда любили, а теперь простили. Это делает только Бог. О моем покаянии узнали и друзья. Я не скрывала, что пустоту в моем сердце заполнило желание служить Богу. Знаю, что потеряю многих друзей, но Бог восполнит все и даст с избытком. Это я читала в Его слове. Всегда молюсь, чтобы заблудшие сыновья и дочери нашли обратную дорогу к Отчему дому. Обращаюсь ко всем матерям. Верьте даже тогда, когда уже нет сил верить. Поднимайте руки к небесам, даже если они опускаются от бессилия. Плачьте о своих детях, слезы ваши не напрасны. Я обращаюсь к молодежи, которая сидит не в зале молитвенного дома, а отирается в коридорах, не живет жизнью церкви. Это прямая дорога в мир, а значит, в погибель. Обращаюсь к тем, кто оставил Бога. Вернитесь, ибо Бог близок при дверях. Он дал мне почувствовать это. Алена, записала Людмила Франц.
8: Старший брат. Прочитала в сентябрьском номере «Алтаря» стихотворение «Продолжай молиться» и решила рассказать, как наша семья около 40 лет молилась за моего старшего брата, чтобы ободрить всех, кто ослабел в молитве за еще не спасенных близких. Без Бога. Петя родился в 1933 году в Крыму в семье сельского кузнеца Николая. Вскоре у него появились еще два братика и сестренка. Жили они бедно, но дружно и счастливо. 22 июня 1941 года его беззаботное детство резко оборвалось, как и у сотен других детей. Началась война. В августе всех немцев в селе погрузили в товарные вагоны, чтобы вывезти их
5: подальше от приближавшейся линии фронта. Взять с собой можно было лишь то, что унесешь в руках. На вопросы им отвечали сурово и сдержанно. На восток. Это недобровольное путешествие продолжалось более 3 месяцев. Сначала в вагоне было тесно и жарко, но постепенно становилось все холоднее. Наконец, их доставили в отдаленный казахский аул. Началась зима. Эти трудности не тяготили детей, ведь рядом были папа с мамой. Но не успели они хоть как-то устроиться, как пришла повестка, и Николая призвали в трудармию. Лена стояла у грузовика с дочкой-малюткой и 3 сынишками. У всех в глазах страх неизвестности, неопределенности и беззащитности. Кто знает, встретятся ли они еще? Тяжело вздохнув, Николай положил руку на плечо Пети. «Сынок, ты теперь большой. Помогай маме». Грузовик увез Николая, и, казалось, вместе с ним окончательно ушло в прошлое детство Пети. Началась суровая борьба за жизнь, а ему было всего 9 лет. Своего угла у них не было. Ночевали там, куда их пускали умилосердившиеся казахи. Обычно хозяин бросал им шубу возле печи, и на сей они размещались на ночь. Одежда постепенно изнашивалась, а новой не на что было купить. Лена с детьми работала поденщицей у казахов, а время от времени с Петей в колхозе. Она молола муку на ручной мельнице, мазала крыши и стены землянок смесью глины с соломой, пилила и рубила дрова. В колхозе Петя с мамой носили носилками пшеницу в амбары. Осенью и весной шли тайком на дальние поля, чтобы поискать колоски пшеницы. Случалось, что они оставались по 2-3 дня без еды, но как бы голодно и холодно им ни было, устроившись на казахской шубе на ночлег, мать вспоминала рассказы из Библии и вместе с детьми тихонько пела христианские песни. Она старалась учить детей быть богобоязненными. После войны. Но вот закончилась война. Услышав об этом от казахов, у которых Петя работал, он бросил все, поспешил найти мать. «Мама, война закончилась!» Мать с грустью посмотрела на старшего. «Война закончилась?» «Для нас она закончится, когда папа домой вернется». Еще 3 года они оставались в ауле, все так же скитались, все так же мерзли, недоедали и тяжело работали. Наконец, в 1948 году им разрешили переселиться к Николаю на шахты в Подмосковье. Пете тогда шел 16-й год. В школу его не взяли, потому что из возраста вышел. Так и остался Петя неучим. Устроился он учеником к столяру. Хорошим тот был мастером, но пил сильно. Столярное дело давалось Пете легко. Мастер ценил его прилежность и всячески развивал его способности. Часто оставались они после работы, чтобы выполнять частные заказы. К сожалению, люди расплачивались за работу не деньгами, а самогоном или водкой. Сначала родители не придавали особого значения, если Петя приходил домой на веселе. Принимая у себя гостей, Лена с Николаем тоже угощали их не только чаем. Так жили все вокруг. Свет Евангелия еще не проник в их сердца, еще не открыл глаза на грех, еще не указал им на другую, наполненную смыслом жизнь. Сам себе хозяин. Люди быстро заметили золотые руки Пети и потянулись к нему с заказами. Он все чаще приходил домой поздно и оправдывался. «Я маленько выпил с друзьями». Вскоре родители с тревогой поняли, куда покатилась жизнь их старшего сына. На все вразумления отца Петя обиженно возражал. «На работе меня уважают, фото на доске почета висит. Я никогда не прогуливаю, только вы недовольны. Детства у меня не было, дайте хоть в молодости повеселиться с друзьями». Вскоре Петя встретил простую русскую девушку, женился, появились дети. Жена обижалась. Если бы собрать деньги, что Петя пропил, на машину хватило бы. К этому времени родители приняли Иисуса в свое сердце и начали усиленно молиться о сыне. Тревога за судьбу старшего сына тяжело легла на их души. Петя знал об этом, но отмахивался. «Почему вы думаете, что я раб греха? Я в любой момент могу бросить пить. Я сам себе хозяин. Хочу – пью, хочу – не пью. Христос прощает грешников, а я никому плохого не делаю. Я честный и верю в Бога, как в детстве был научен». Шли годы, дети выросли. Давно уже Петя понял, что не в состоянии сам бросить пьянство. В конце пути. Как-то после очередной пьянки жена с отчаянием обратилась к нему. «Да когда же ты наконец-то напьешься? Другие лечатся, и бывает, что перестают пить». На это предложение Петя неожиданно ответил согласием. «Хорошо, Мария, буду лечиться». После лечения он и правда стал трезвенником. Приезжая к родителям в отпуск, он вместе с ними ходил на богослужение, с интересом беседовал о вере. А вечерами, когда родители, преклонив колени, молились, он присоединялся к ним и молча слушал, как они говорили с Богом, упоминая и его имя. Потом Господь отозвал вечность отца, а мать с другими детьми переселилась в Германию, но все так же молилась о нем. Первое время Петя приезжал в гости, но позже общение стало возможным только по телефону. Вдруг стали замечать, что когда бы ни звонили к нему, Петя был пьян, и невозможно было нормально беседовать. Иногда мать в отчаянии говорила: «У меня уже нет слов, не знаю, как еще молиться. Господь не отвечает на наши просьбы». Время шло. Похоронили мать. Но молитвы продолжали действовать. И Господь стучал в сердце Петра. Так случилось, что у жены Марии произошел инсульт. Пете пришлось круглосуточно ухаживать за ней, делать всю домашнюю работу, столярничать, подрабатывая к пенсии. Как-то вечером, будучи пьян, он уснул, но ночью проснулся, будто от толчка. Вся его пропащая, бессмысленная жизнь прошла перед ним. Раскаяние было искренним. «Каким я был безумцем! Думал, что я сам хозяин над привязанностью к водке. Господи, больше так жить не могу. Освободи меня от этого зла или возьми жизнь у меня». Долго плакал он перед Богом, изливая свое сокрушение. Проснувшись утром, Петя почувствовал, что все изменилось. С этого дня спиртное его больше не притягивало. Когда его позже спрашивали, как он себя чувствует, то, положив руку на сердце и со слезами на глазах, он отвечал: «Там внутри я такой чистый и свободный». История эта невыдуманная. Петя – мой старший брат. 4 года назад Господь его простил и принял, а через год он смог засвидетельствовать об этом, принимая святое водное крещение. Через 2 месяца после крещения Господь отозвал его к себе. Маргарета Дик.
9: Шли дни. Жора менялся на глазах. Ни разу не притронулся больше к спиртному. Зато с жадностью читал обветшавшую, чудом не конфискованную у Веры во время тех давних обысков Библию. И где сам, где с ее помощью пытался постигнуть Слово Божие. Еще он навещал Аксакала Баймухана, полагая, что память быстрее вернется к Сергею, если его чаще оставлять наедине с родными. Нет, он не чувствовал себя лишним в их семье, но по какой-то непонятной причине его тянуло теперь к старику. А вскоре он и вовсе перешел жить к нему. И объяснил свой поступок просто. Старик был одинок и просил его стать ему вместо сына. «Хорошо, отец», — ответил Георгий, — «давай попробуем. Я постараюсь стать хорошим сыном. У меня ведь еще не было в жизни родных родителей. Но одно могу сказать точно: обузой тебе я не буду». Это еще больше растрогало старика и вселило уверенность, что он выбрал правильного человека. Нет-нет, да и появлялся он вечерами у Веры в сопровождении своего нового сына и подолгу задерживался в их доме, слушая Слово Божие. Жора называл его почтительно Баке, как мог помогал по хозяйству и пытался научить его читать по-русски. Далеко в этом учении они не продвинулись, зато сам Георгий стал демонстрировать такой прогресс в знании казахского языка, что окружающие только диву давались. Кстати сказать, в этом огромном поселке жило на удивление мало казахов, и они были частыми гостями уважаемого всеми Баймухана. И то, что моряк старался говорить с ними по-казахски, доставляло им явное удовольствие. Известно ведь, что лучший способ расположить к себе любого казаха – это заговорить с ним на его языке. Именно один из этих гостей, оказавшийся не последним человеком в судоремонтных мастерских, и надоумил моряка пойти работать к ним в бухгалтерию. Грамоты, мол, у тебя хватает, а инвалидность такой профессии не помеха, поскольку шевелить и ворочать придется мозгами, а не руками и ногами. И не только надоумил, но и помог туда устроиться. Теперь по утрам Жора выкатывался на своей тележке на обочину трассы, где его, как и других сотрудников, подбирала коробочка, а вечером таким же образом доставляла обратно. На работе он и увидел Валю, ту молоденькую девушку, которую приметил тогда на площади базарчика. Она пришла в контору по какому-то делу, увидел и оробел. И если бы она сама не подошла к нему, вряд ли решился бы моряк на разговор с ней. А раз подошла, то радости от этой встречи скрыть уже не мог. То же самое, похоже, испытала и она, и с неподдельным, прямо-таки детским восторгом приняла известие, что Вера нашла своего мужа. Вообще о своей старшей подруге она знала много, если не сказать все. Как-никак почти 3 года в зоне провели, бок о бок. Поэтому, узнав, что сам Жора живет недалеко от них, сходу попросила взять ее с собой после работы. В общем, в тот же вечер подруги встретились и после бурного восторга начали взаимные расспросы. Оказалось, мать Вали умерла, не дождавшись дочери, каких-то 2 недели. Но поскольку работы в Байконасе для нее не было, то больше уже там ничто не удерживало. Да и рада она была бы убраться подальше от недремлющего ока милиции. Благо узнала, что здесь в мастерских требуются рабочие руки, и устроилась в стройбригаду. Жила она теперь на другом берегу Или, аккурат напротив пристани и мастерских, в одном из 3 старых, но еще добротных бараков. Больше построек на том берегу Или не было. Они стояли справа от автомобильного моста на Яру, прямо у реки, так что до работы рукой подать. А зимой, как сказывали и соседи по бараку, напрямую по скованным льдом реке вообще 5 минут ходьбы. «Ну а почему к нам не заходила?» — с легким укором спросила Вера. «Адрес у тебя есть? Тут не так-то и далеко». «Да я каждый день собиралась», — оправдывалась Валя. «Но так умотаешься на работе, что уже никуда идти не хочется. Такой груз на душе, так тяжко». И сама растерялась от сказанного. «Боже ты мой, а сегодня-то как хорошо! Даже дышится легче легкого. Вроде груз какой с души свалился. Прямо спасибо Георгию, что привел к вам». «Да что я!» — смешался Жора. «Спасибо тебе, что пришла». В разговор он до этого не встревал. Тут же вроде как встрепенулся, и взгляды их встретились. И много сказали друг другу без всяких слов. Валя вспыхнула в смущении и засобиралась домой. А он, не решаясь еще что-то сказать, не знал, куда девать свои руки. Это не осталось незамеченным для Веры. Она видела, так зримо тянулись друг к другу 2 одиночества, и комок горечи подступил к ее горлу. Кто одинок, того звезда горит особняком, — вспоминались ей стихи Гёте. «Все любят жизнь, кому нужда общаться с чудаком? Оставьте боль мучений мне. С тоской наедине я одинок, но не один в кругу своих кручин». Ясно, что Жора никогда не выскажет своих чувств из-за боязни прослыть тем самым чудаком. Его слова «Кому нужен такой обрубок?» так и не уходили из ее памяти. «Господи!» — взмолилась она про себя. «Помоги этим двум одиноким не пройти мимо друг друга. Дай им разума соединить свои судьбы». Вслух же постаралась говорить спокойно, но голос ее предательски дрожал. «Ну что ж, значит, спасибо вам обоим. Подожди, Валя, мы на дорожку помолимся о тебе. Ты не против? А если услышишь, что Бог стучится в твое сердце, вставай и молись вместе с нами». Вера опустилась на колени около Георгия и в тихой молитве начала благодарить Бога за подаренный вечер с дорогой ей подругой. Молитву подхватил Жора, и это стало такой неожиданностью для гостей, что она даже не заметила, как сама опустилась рядом с ними на колени. Все ее существо окатило какой-то незримой, ласковой и нежной волной умиления. Следом она ощутила необычайно восторженный подъем души, словно кто-то подхватил и понес ее в заоблачную высь на крыльях любви. Она просто захлебывалась от нахлынувшего из ниоткуда счастья, и слезы благодарности любящему Богу потоком хлынули из ее глаз. Сквозь рыдания она стала просить Бога простить ей грехи и затихла в глубоком благоговейном смирении пред Ним. То, что она не сумела сделать в лагере за 3 года, покаяться в грехах, теперь произошло в одномоментном порыве души. И почему-то верилось, что теперь все будет по-другому, как и что именно, она не могла еще сказать, но будет обязательно. Именно об этом и говорили ей не менее счастливые свидетели ее покаяния. Вера и Нина Ивановна тоже испытывал и Жора, и, не сводя глаз с Валентины, загадывал какое-то желание. «Воистину, всему свое время и время всякой вещи под небом». Только Сергей оставался безучастным ко всему. Уже в октябре они сыграли более чем скромную свадьбу, хотя старый Баймухан настаивал на торжествах. «Деньги, мол, у меня на такое мероприятие найдутся». И смирился только на том условии, что молодые поступят по казахскому обычаю, то есть первенца отдадут ему, как отцу и деду, на воспитание. Ну и чтобы жили с ним, а не в том бараке, куда они надумали переехать. Условия были приняты, и свадьба состоялась. Ни у кого из окружающих не возникло и мысли шутить по поводу жениха, его физического недостатка. В свободное от работы время Жора стал заниматься резьбой по дереву и потихоньку украсил дом Баймухана снаружи разнообразными персонажами из детских сказок. И еще одно не забывал бывший моряк. Занятый днем, вечерами он шел молиться с Валей о Сергее. Однажды, почувствовав свое собственное спасение для вечной жизни, он был просто одержим мечтой о том же для своего друга. А для этого тот должен был вновь обрести память. Но время шло, а Сергей так и оставался безучастным ко всем молитвам. И вот уже в душу моряка начинает закрадываться сомнение в действенности их молитв. Даже увещевание Веры, что у Бога на все есть свой план, уже не столь ободряли его. Он видел, как Сергей, очевидно, от безуспешных попыток что-то вспомнить, все больше замыкается в себе. Как-то в разговоре Вера упомянула его бывшую страсть к рыбалке, и Жора тут же отреагировал. Уж кого-кого, а рыбаков на работе было предостаточно, и он выпросил у них для своего друга бамбуковое удилище. И Сергей натурально ожил. Совсем кстати оказался заядлым рыбаком и их сосед-пенсионер, с которым они ранним утром стали уходить на реку примерно за километр от дома. Дорога совсем не утомляла Сергея. Другой раз ему даже приходилось поджидать отставшего напарника. В конце октября еще стояли теплые дни, и они не пропускали ни одного утра, чтобы не пойти на рыбалку.

0: оказали благотворное действие на Сергея. Возвращаясь вечером домой, он все чаще стал шутить и смеяться. Домашние же его продолжали молиться и смиренно ожидали того дня, когда он вернется в свою жизнь. Нетерпение выказывал лишь Жора. Свое появление у Веры он всегда начинал с обязательного. «Ну как?» И сам же себя успокаивал. «Ничего, все равно скоро вспомнит». А между тем ситуация для Веры складывалась тревожная. Один раз ее уже вызывали в милицию. В кабинете, кроме знакомого ей следователя Пряхина, сидел, закинув ногу на ногу, неизвестный ей мужчина в форме НКВДшника. Пряхин, напомнив ей о том, чтобы не забывала отмечаться, вдруг туманно намекнул, что, мол, не стоит воду мутить своими рассказами о Боге, тем более втягивать сюда казахов. «Откуда такая информация?» — спокойно ответила она. «Если не считать Баймухана, то всего один раз и были у нас в доме гости казахи. И было это в день свадьбы матроса Видова, кавалера Ордена Славы. Какая крамола может обсуждаться на таком событии? Но а сам Баймухан матросу за отца, все это знают». «Мое дело предупредить», — раздраженно сказал Пряхин. «О себе не думаешь? Так хоть о матросе подумай. Он герой, а ты его в секту тащишь. Я-то с тобой по-свойски беседую, а если что вдруг не так, другой отдел этим займется». Он понизил голос, вроде как доверяя тайну, и ткнул пальцем вверх. «Вот новый человек оттуда прибыл, Фрол Голованов. Если что, с ним и будешь иметь дело». Тут и поднялся тот новый, прошелся за спину Веры, положил руки на плечи. Она резко уклонилась и вскочила со стула. «Тихо-тихо, крошка!» — презрительно процедил он сквозь зубы. «Я долго цацкаться с тобой не буду. Насчет моряка я уже интересовался. Смотри, как бы себе дороже не стало. Отстань от матроса». «Вот вы ему об этом и скажите», — пожала она плечами. «Ладно, иди, навещу как-нибудь». Она не стала делиться новостью с домашними. Если уж взаправду затеяли органы новую травлю, то их ничто не остановит. Только в молитве и смирении преклонила она колени пред Богом и все отдала в его руки. Не так думал новый следователь Голованов. Он твердо был уверен, что все в его руках. И уже на следующее утро, когда Сергей уже шел на рыбалку, а Нина Ивановна в поликлинику, все чаще стало донимать сердце. Появился он в дверях ее дома. Продолжение следует.
1: В Сиэтле 3 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Эта программа «Чашка кофе» с ректором ИБС была организована специально на время карантина. И вот, слава Богу, карантин уже практически подошел к концу. Но по многочисленным просьбам слушателей я принял решение продолжить эту программу с Божьей помощью. Только теперь она будет выходить не три раза, а один раз в неделю, по субботам. Я думаю, что каждый из вас слышал о таком напитке, как липовый чай. Так вот, липовый чай в буквальном смысле этого слова является липовым, потому что в нем нет чая, в нем нет листьев чайного дерева, а поэтому правильно его называть не липовый чай, а липовый отвар. Вы можете поставить это видео.

Дня на паузу, приготовьте себе чашечку кофе или чашечку настоящего нелипового чая, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать из Слова Божьего, из Евангелия от Матфея, из 6 главы, 14 и 15 стихи. Здесь записаны такие слова. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В этом отрывке из Священного Писания говорится о важности прощения. Тогда, когда человек не прощает того, кто искренне просит у него прощения, то этим самым он, образно говоря, пилит ветку, на которой сам сидит. Потому что все мы нуждаемся в прощении. А Бог говорит, что если мы не прощаем ближнего своего, то он не простит нас. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть 5 ключевых моментов, которые относятся к прощению. Все они начинаются на одну и ту же букву, я думаю, вы уже догадались, на букву «П». 5П, как 5 пальцев. Итак, первое слово, первое «П» – это память. Иногда люди говорят: «Я не могу его простить, потому что я еще помню ту боль, которую он мне причинил». Но дело в том, что простить – это не значит забыть. Простить – это значит не напоминать. Однажды одна женщина пришла к пастырю своей церкви и говорит: «Я не знаю, что мне делать. Каждый раз, когда мы поссоримся, мой муж становится историческим». Пастырь исправил ее и говорит: «Вы, наверное, хотели сказать истерическим». Она говорит: «Нет, историческим, потому что он напоминает мне все мои ошибки, которые я совершала за все годы нашей совместной жизни. У него ведется на меня памятная книга». Конечно, Господь нас так не прощает. Он прощает, написано в Библии, и больше не вспоминает, не напоминает нам грехов наших. Второе слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это не только память, но также второе «П» – это предчувствие. Иногда люди говорят: «Я не могу его простить, потому что у меня плохое предчувствие, у меня нет внутреннего душевного расположения его простить». Но дело в том, что прощение – это не чувство, это акт воли, это сознательное решение, потому что прощение – это добровольное освобождение виновного от заслуженного им наказания. Третье слово, третье «П» – это не только память, не только предчувствие, но также это, мы читаем, порицание, порицание. Иногда люди говорят: «Я не могу его простить, потому что он не заслуживает моего прощения. Он должен понести на себе это порицание». Почему? Потому что он должен заслужить мое прощение. Но дело в том, дорогие, что прощение не заслуживается. Оно дарится. Потому что прощение – это акт милосердия. Это амнистия. Прощение всегда безусловно. Я помню, я прочитал историю, которая случилась в средние века. Поймали одного преступника и решили его казнить на городской площади. И вот старушка, мать этого преступника, подошла к царю той страны и говорит: «Государь, помилуй сына моего». Этот царь посмотрел на нее и говорит: «Женщина, неужели ты сама не понимаешь, что твой сын по справедливости заслуживает смерти?» А она говорит ему: «Дело в том, что я прошу у вас не справедливости, я прошу у вас милости». В Слове Божьем очень много говорится об этом, и в частности, вот послание Иакова, 2 глава, 13 стих, здесь написано: «Суд без милости, не оказавшему милости, потому что милость превозносится над судом». Следующее «П», следующее слово, это не только память, не только предчувствие, не только порицание, но также подозрение. Иногда люди говорят: «Я не могу его простить, потому что я не смогу ему доверять.
у меня подозрение, что он никогда не оправдает мое доверие и опять подведет меня. Но дело в том, что прощение – это не обязательно доверие. Простить – это не всегда доверять. Мы не можем не простить человека, но мы можем не доверять ему. Почему? Потому что прощение дарится, а вот доверие заслуживается. И иногда надо время для того, чтобы человек восстановил утраченное доверие. И, наконец, последняя буква «П», последнее слово – это предел. Иногда люди говорят: я не буду его прощать, потому что сколько можно его прощать? Это уже предел моего терпения. Но, дорогие, дело в том, что прощение, оно не только безусловно, но оно еще и безлимитное. Мы читаем в Евангелии от Матфея, вот в 18 главе, с 21 стиха и ниже, апостол Петр подошел к Иисусу Христу и сказал: «Господи, до скольки раз мне прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Христос ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». То есть 490 раз. Другими словами, всегда. И дальше, вот в этой главе, Христос рассказывает притчу о том, как один раб задолжал господину своему 10 тысяч талантов. И так как у него не было чем заплатить, то государь его решил продать его и его жену, и его детей, и все, что он имел, и для того, чтобы как-то компенсировать этот убыток. И тогда этот раб упал к ногам государя своего и начал умолять его, чтобы он потерпел на нем. И написано: государь отпустил его, и весь долг тот простил ему. А ведь он задолжал очень огромную сумму. 10 тысяч талантов – это огромная сумма. Один талант – это 50 килограмм золота. 10 тысяч талантов – это 500 тонн золота. Если перевести на современные деньги, то это каких-то там 25 миллиардов долларов. Иногда люди говорят: как такое может быть? Неплохие рабы. Как он мог задолжать такую сумму своему господину? Но дело в том, что каждый из нас может оказаться на месте этого раба. Если, например, по нашей вине произошел взрыв на предприятии и сгорел весь завод, а также вот прибрежная территория, те дома, которые там находились, возможно, город, который там был, то убыток, который понесли, он может быть намного больше, чем тот, который задолжал этот раб своему господину. Мы не знаем, что сделал этот раб, но главное то, что государь его простил ему весь долг его. И что же делает этот раб? Он пошел, нашел товарища своего, который должен был ему 100 динариев. В переводе на современные деньги это где-то 200 долларов. И он начал душить его, требовать, чтобы тот вернул ему долг. Товарищ его умолял его, чтобы он простил его, потерпел на нем, но он не захотел, посадил его в темницу, пока не отдаст ему всего долга. И когда государь узнал об этом, он призвал этого раба и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты умолил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя. И потом он разгневался и, написано, отдал его истязателям, пока не вернет ему всего долга, а это значит навсегда. И дальше Христос говорит: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его. Дорогие, в молитве «Отче наш» мы говорим: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Верующие люди должны быть самыми прощающими людьми на земле, по той простой причине, что они являются самыми прощенными людьми на земле. Я желаю вам благословенного дня, до новых встреч!

0: В рамках программы «Путь к счастью» мы с вами читаем брошюру Эрнста Мадерзона «Исполняйтесь Духом Святым». Предлагаем вам сегодня послушать вторую, заключительную часть этого чтения.
1: Ты стараешься больше с ним не встречаться, а когда тебя спросят про него, ты отвечаешь, что ничего не имеешь против. Возможно, что это правда, но в то же время у тебя и любви к нему нет. От давно прошедшего случая у тебя остались в сердце только горькие воспоминания и недобрые чувства. Обида должна быть удалена из твоего сердца. Может быть, тебе надо еще раз поговорить с человеком о том деле и простить ему действительно, по-настоящему. И во всяком случае тебе нужно расстаться с чувством обиды. Теперь обратим свое внимание на гнев и злобу. Что они из себя представляют? Гнев – это страстный приступ, который не высказан словами. Злоба – это взрыв негодования, выраженный в оскорблениях, крике и в поношениях ближнего своего. Не проявляются ли они и у детей Божьих? К сожалению, да, и очень часто. Я знал одного брата, которого с удовольствием слушали в собрании, но у него был очень раздражительный характер. Жена часто жаловалась на него, да и на работе сотрудникам было тяжело с ним. И вот однажды один из его сослуживцев сделал что-то неправильно. Брат был вне себя, приступ злобы так овладел им, что он не отдавал себе отчета в том, что говорит. Он так забылся, что начал проклинать. Этот брат был старым человеком, и в этот момент его разбил паралич. О, не ужасно ли это? Его последними словами были слова проклятия. Я не хочу обвинить брата, но хочу только сказать, что подобным образом поступают многие. Кто поддается влиянию чувства злобы, тот не задумывается о том, что он очень плохо поступает. Многие признают, что лгать и красть – это большой грех, а озлобляться, сердиться и брониться на кого-то не считают грехом. Разреши тебе, друг, сказать, что гнев и злоба также являются препятствием в духовной жизни. Разве кровь Иисуса Христа пролита не для того, чтобы даровать нам полное избавление? Разве не написано, что кровь Господа нашего Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? А ведь злоба – это тоже грех. И есть путь освобождения от этого греха. Почему же ты до сих пор не воспользовался им? А может быть, ты думаешь так же, как думал раньше и я? Я хотел своими силами и способностями освободиться от раздражения, но я все продолжал раздражаться. Наконец я понял, что этим путем я ничего не достигну, и отправился на Голгофу, где просил Господа очистить меня. И помогла мне не моя борьба, а лишь кровь Иисуса Христа. И ты, мой друг, должен поступить так же. Ты не должен бороться с грехом только собственными силами, но передай это дело в руки Господа. Что невозможно тебе, то возможно ему. Ибо он страдал за тебя, чтобы освободить тебя от этого греха злобы. Только этим путем должен ты идти, если хочешь иметь полноту Святого Духа. Что думает мир о нас, когда видит, как дети Божии возбуждаются во злобе? Люди мира сего скажут с иронией про нас. Они ведь не лучше нас. Они также умеют браниться и кричать. И, пожалуй, добавят, у нас даже не бывает такого. И правда, что люди неверующие подчас умеют держать себя лучше, чем дети Божии. Как печально. Если хочешь исполниться Духом Святым, то отдай всю свою жизнь под контроль Его. И только те получат исполнение Духом Святым, которые дают возможность проявиться Ему в их жизни. Если не выполнены все перечисленные выше условия, бесполезные молитвы. Прежде должна быть устранена преграда, после чего польются благословения. Полнота Духа Святого не является тем предметом, о котором необходимо только непрерывно молиться. Надо жить, как учил Христос, и тогда мы будем все больше и больше исполняться полнотой Духа Святого. Мы получаем лишь в той степени, в какой даем возможность Духу Святому проявиться в нас. Это и есть путь, указанный апостолом. Дорогой брат и сестра, проверь свою жизнь. Может быть, и у тебя были эти препятствия. Согласен ли ты, что они являются грехами? Или ты не обратил на них особого внимания? Запомни хорошо, что обидчивость, злоба и раздражение являются препятствием для получения от Бога благословений и делают последние невозможным. Желая возрастать духовно, необходимо покончить с этим грехом. Жизнь под руководством Духа Святого – вот путь к исполнению Его полнотой.

будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. На первый взгляд эти слова кажутся нам не столь значительными, однако это не так. Если у нас недостает дружелюбия и сердечности, то это огорчает Духа Святого и препятствует исполнению им. Еще в большей степени это относится к непримиримости. «Будьте дружелюбны», — говорит апостол. Это качество является проявлением любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным. Кто не дружелюбен, тот эгоистичен, и этот недостаток также является препятствием для исполнения Духом Святым. Пример. Ты едешь в вагоне электрички и так расположился, что другому нет места сесть рядом с тобой. Если ты дружелюбен, то скажи, пожалуйста, садитесь здесь, есть еще одно место. Любезность редко встречается в наши дни, и поэтому таким отношением ты можешь обратить на себя внимание, и тебе представится случай засвидетельствовать о Христе. В домашней жизни тебе также часто предоставляется возможность проявить дружелюбие. Вот, например, твоя супруга уронила наперсток. Нагнулся ли ты, чтобы его поднять, или продолжаешь чтение газеты? «Будьте дружелюбны», – предупреждает апостол. И где бы мы ни находились – на работе, на предприятии, в магазине, в трамвае, на улице – всюду нам предоставляется возможность проявить свое дружелюбие к окружающим. Мы располагаем людей выслушать Слово Божие, а также даем простор Духу Святому в своем сердце. Часто люди бывают вежливы, но чувствуется, что эта вежливость не исходит от сердца, и поэтому она отталкивает. Сердечность же приобретает сердца. Дай человеку понять, что твое сердце сочувствует ему, и ты расположишь его к себе. Отсутствие сердечности – это отсутствие любви и препятствие к исполнению Святым Духом. Тот, кто отверг себя и любит других и живет для них, исполняется Духом Святым. Если ты желаешь исполняться Святым Духом, ты должен перестать жить, думать и заботиться только о себе одном, будучи чужим и холодным для окружающих. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Был человек, который должен был своему господину колоссальную сумму денег – 10 тысяч фунтов. Он не имел возможности когда-либо уплатить этот долг. Он стал молить о прощении этого долга, и господин простил ему. Как благодарен должен был быть он господину за такое большое благодеяние. Но вот он встречает во дворе человека, который был ему должен незначительную сумму – 100 грошей. И что же мы видим? Тот человек, которому был прощен весь его колоссальный долг, хватает своего должника и собирается посадить его в тюрьму всего лишь за какие-то 100 грошей. Неужели такое возможно, спросите вы? Да, возможно, и даже среди детей Божиих. Разве ты не тот самый должник, которому Бог простил колоссальный долг? Разве можно сосчитать то, как много ты согрешил в мыслях, словах и делах? А Господь все это тебе простил. Теперь представь себе, что твой брат согрешил против тебя, плохо отзываясь о тебе за твоей спиной. Он поступил нехорошо, и тебе трудно простить ему. Его действительно нельзя оправдать. Но если ты подумаешь о том, что сделал для тебя Господь, то разве не легко будет тебе ему простить? Все мы знаем молитву Господню, Отче наш, и, возможно, даже молимся ею. Но знаем ли мы, что делаем, когда произносим слова этой молитвы? Если мы не готовы прощать, то мы сами себе предписываем приговор к вечному мучению в аду. Мы просим, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А если при этом сами мы не прощаем, то, следовательно, мы просим, чтобы Господь не прощал нам. А ведь без прощения Христа мы погибнем. Мы нуждаемся в Его прощении во все дни нашей жизни. И поэтому мы должны простить. И причем простить от всего сердца, а не так «я прощаю, но забыть то, что ты причинил мне, не могу». Если ты не можешь забыть обиду, то это не прощение. Кто воистину прощает, тот и забывает. Если мы хотим исполняться Духом Святым, то и жизнь мы должны проводить полную любви и всепрощения, идя по стопам Христа.
Наши молитвы об исполнении Духом Святым не достигнут цели без соответствующей христианской жизни. Устраним все препятствия, и тогда мы получим благословение.

и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Многих удивляет, что здесь в одном стихе соединены две столь противоположные вещи, как вино и дух. Мог ли апостол Павел ошибиться, включая их в один и тот же стих? Конечно, нет. Он знал прекрасно, что для многих вино является препятствием для исполнения Духом Святым. Если кто не знает меры в еде и в питье, не проявляет умеренности и трезвости, тот не может исполниться Духом Святым. Понять это очень просто. Если человек придает слишком большое значение еде и питью, это доказывает его большую привязанность к земному, что противодействует исполнению Духом. Какое сильное впечатление произвело на меня чтение 27 главы книги «Бытие». Как часто в ней встречается выражение «Ушанье, какое я люблю». Старый Исаак просил Исава приготовить ему кушанье из дичи, за что хотел его благословить. Он знал, что не Исав, а Иаков должен получить благословение, но против воли Бога хотел благословить Исава. Почему? Только потому, что Исав хорошо готовил его любимое кушанье из дичи. Он так любил вкусно покушать, что нарушил волю Божию и навлек тем самым горе и страдания на весь свой дом. А как обстоит дело с тобой? Неужели еда и питье также имеют большое значение в твоей жизни? В таком случае предупреждаю тебя, что этим ты также препятствуешь исполнению тебя Духом Святым. Конечно, еда является необходимостью в жизни человека. Она поддерживает наши физические силы и дает здоровье. Мы едим не для удовольствия, а для того, чтобы иметь силу служить Господу. Если мы не будем питаться пищей, то наши силы иссякнут. Но существует большое различие – есть и пить для Господа или для собственного удовольствия. Кто удовлетворяет только свои прихоти, тот не принимает слов апостола. «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Поэтому все, что вам предлагается, принимайте с благодарением, не объедайтесь, не упивайтесь и не говорите, что чего-либо вы не хотите кушать. Многие могут этого не сознавать, но апостол Павел обращает наше внимание и на это обстоятельство. О, как свободен от всего этого был он сам! Он говорит, что научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Дорогой друг, плотский ты человек или духовный? Хочешь ли быть исполненным Духом Святым? Тогда устрани препятствия и на этом пути, и руководствуйся Святым Духом даже и в приеме пищи и питья, не придавая слишком большого значения земному и приходящему, но исполняйся Духом Святым.

назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. В 4 главе апостол Павел говорит нам о том, от чего мы должны воздерживаться, чтобы не огорчать Духа Святого. А в 5, наоборот, указывает на то, что мы должны делать для исполнения им. Не правда ли, что назидаться псалмами и духовными песнями может только тот, кто их знает? А чтобы знать их, надо знать Библию и слышать пение в церквах. Но многие сами лишают себя этого, часто ленятся читать Библию или уделяют ей урывками очень мало времени. Но для слушания мирских радиопередач, для просмотра телевизора и для разных других дел они находят время. Как это печально. Мало учась и мало усваивая, они не могут мыслить и говорить о библейских истинах. И люди мира сего многими своими вопросами часто ставят таких верующих в тупик, так как они не в состоянии ответить на их вопросы. Неверующие часто приводят различные места из Библии с целью критики, а верующие не могут объяснить их, потому что плохо знакомы с Библией. Как это печально. Если мы желаем быть победителями в спорных вопросах на библейские темы, то должны систематически и глубоко изучать Библию. Также серьезно мы должны относиться и к духовным песнопениям, к этому неоценимому богатству христиан. Кто знает, может быть, ты скоро окажешься в таком положении, что не сможешь читать или иметь при себе сборник духовных песен и Библию. И тогда ты должен будешь полагаться лишь на то, что сохранилось у тебя в памяти и в сердце. И как приятно будет тебе тогда наизусть вспоминать отдельные места из Библии, псалмы и духовные песни. При бессоннице ночью я ободряю себя иногда особым образом. Беру 3 первые буквы алфавита и начинаю вспоминать, какое из изречений Библии начинается с буквы А, какое с буквы Б и так далее. Таким образом я подкрепляюсь Словом Божиим. Затем таким же образом я начинаю вспоминать соответствующие духовные песни. Хорошо упражняться в изучении наизусть отдельных отрывков из Библии. Только знание Священного Писания делает нас способными размышлять и говорить о библейских вопросах. Иметь полноту Духа Святого – это значит изучать Библию, мыслить, говорить и поступать, как учит Библия. Как часто дети Божии говорят об отсутствующем третьем лице и как много при этом грешат. А как полезно было бы разговаривать о том, что прочитано ими в Библии за последние дни. К сожалению, дети Божии очень редко делятся радостью, которую они получают при чтении Слова Божия. Делясь этой радостью с другими, хочется воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Радуюсь я Слову Божьему, как получивший великую прибыль». Постарайся всегда иметь при себе Библию, чтобы в любой момент ты смог ее раскрыть перед твоим собеседником. От множества согрешений будем мы спасены, если мысли наши будут обращены на Слово Божие и наши разговоры будут вокруг Него. Оно даст радость и силу нашему внутреннему духовному человеку. И если мы научимся во всех вопросах жизни поступать и мыслить по-библейски, то скоро заметим, как мы станем быстро возрастать духовно. Наши повседневные разговоры должны быть руководимы Духом Святым. Это также способствует духовному росту. Мы сможем исполняться Духом Святым, если будем назидаться псалмами и духовными песнопениями. Это первая ступень на пути исполнения Духом Святым. Следуй этим путем, и ты никогда не раскаешься.

поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Петь и воспевать Господу в сердце своем – это вторая ступень на пути исполнения Духом Святым. Воспевать в сердце своем Господу может только тот, кто нашел радость в Господе, кто всем и всегда доволен. Ропот огорчает Духа Святого, но кто научился быть всегда довольным, тот радует Духа Святого и получает от Него все больше благословений. Апостол не требует от нас, чтобы мы нашими устами пели, не переставая, ибо это невозможно. Но в сердце воспевать, радоваться даже и при трудных обстоятельствах – это возможно. Да, как раз в трудные моменты жизни радость о Господе особенно нас поддерживает. Во время войны я работал в военном госпитале, и вот однажды я прочел изречение, воспевая в сердцах наших Господу. Я задумался над этими словами и решил всегда их исполнять. Скоро представился мне случай. Я получил приказ идти на двор и выколачивать там матрацы. Я находился в облаке пыли и грязи, когда выполнял эту работу, но сердце мое ликовало и славило Господа. Устами я не мог бы прославлять Господа, так как задыхался от пыли, но сердцем я славил Его. Я думал, как чудесно, что Господь не смотрит на то, что мы делаем, а смотрит на то, как мы делаем. Мы никогда не достигнем полноты Духа Святого, если не будем согласны с тем, что посылает нам Господь. Все, что посылает в нашей жизни Отец Небесный, хорошо. Он не делает ошибок. И как только ты это поймешь и от всего сердца скажешь «Так, Господи!», радость и мир водворятся в сердце твоем, и ты в своей духовной жизни сделаешь еще один шаг вперед. Близость Господа и радость в нем должны мы испытывать во время любой работы и в болезни, и в других испытаниях. Если мы знаем, что ничто не может случиться с нами, кроме того, что определено Господом к нашему благу, то мы всегда будем согласны с тем, что Он посылает нам в нашей жизни. И когда мы в душе воспеваем хвалу Творцу, то чувствуем, как поток радости изливается в наше сердце. Другими словами, кто прославляет Господа в сердце своем, тот исполняется полнотой Духа Святого. В этом мы можем убедиться сами. До тех пор, пока мы жалуемся и ропщим, мы никогда не получим благословения. Но как только мы согласимся с волей Божией, Дух Святой в изобилии изливается в наше сердце. Как все просто. От тебя не требуется, дорогой друг, каких-либо героических поступков. Но нужно только подчиниться воле Божией и сказать просто, по-детски, «Господи, делай со мной что угодно в воле Твоей». Как только ты сделаешь это, сердце твое сразу наполнится хвалой Господу. Поэтому пусть сердце твое всегда и во всем будет едино с волей Божией и поет Господу, и ты пребудешь в полноте Духа Святого.

благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это следующий шаг на пути к исполнению полнотой Духа Святого. Если мы хотим иметь полноту Духа Святого, то должны научиться всегда благодарить Господа. Псалмопевец восклицает: «Не забывай всех благодеяний Его». Это очень важное предупреждение нам, так как мы часто бываем неблагодарны. Родители знают, что все дети неблагодарны. Их прежде надо научить благодарить. Как часто мать говорит своему ребенку, который забыл поблагодарить: «А что надо сказать?» Точно так же надо приучать благодарности и детей Божиих. И если мы обязаны благодарить за дарованные нам милости, то как обстоит дело, когда случается с нами неприятность? Всегда и за все мы должны быть благодарны Господу. Но поступаем ли мы так? Не надо ли признаться, что эти слова апостола многими забываются, и поэтому так мало мы имеем полноты Духа Святого? Я знаю это по себе. Прошло очень много времени, прежде чем я последовал указанию апостола за все благодарить Господа. Господь обратил мое особое внимание на слова в послании римлянам, где сказано, что тем, которые любят Господа, все содействует ко благу. Я понял, что все в нашей жизни совершается по воле Божией, с целью сделать нас похожими на образ Агнца, за что мы должны быть Ему благодарны. Неприятный сосед, тяжелый характер начальника, насмешливый товарищ, наш ленивый подчиненный – все они должны служить одной лишь цели – преобразить наш характер, характер Агнца Иисуса Христа. И мы должны быть благодарны им, так как они оказывают нам огромную услугу. И точно так же болезни и другие горечи жизни посланы нам Богом для нашего духовного возрастания. Так же обстоит дело и с обидами, оскорблениями, клеветой на нас. Кто хорошо усвоит урок, что все служит нам ко благу, тот будет легко благодарить за все. И как только мы это поймем, то перестанем роптать, жаловаться, вздыхать и всегда будем победителями. А поступая так, мы находимся на пути к исполнению нас полнотой Духа Святого. Бываем всегда радостными, что бы ни случилось с нами на жизненном пути. И тогда ты будешь обильно благословлен и счастлив. Хотя Отец Небесный ведет нас трудной дорогой, но Он имеет в виду только наше благополучие. Поэтому мы и должны благодарить Его как Бога и Отца любви. Как Иисус Христос был согласен с волей Своего Отца, когда следовал в Гефсиманию и на Голгофу, так и мы должны быть согласны с волей Отца нашего Небесного.

повинуясь друг другу в страхе Божьем. Следующим шагом к достижению полноты Духа Святого является наше подчинение друг другу. На пути противления божественным истинам невозможно достигнуть полноты Духа Святого. Апостол Павел при этом имеет в виду не только подчинение жены своему мужу, детей своим родителям, подчиненных своему начальству, но он делает еще один шаг вперед и говорит вообще о взаимном подчинении друг другу. А это значит, что и муж должен подчиняться своей жене, и родители своим детям. Как это понять? Прежде всего, муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил свою церковь и отдал себя за нее жертву. Вы, мужья, думаете ли об этом? Может быть, в ваших отношениях с женами бывает много деспотизма и грубости? Дорогой брат, если я спрошу твою жену, любит ли муж тебя, как Христос возлюбил церковь, вероятно, она скажет в ответ: «Да когда я была невестой и в начале нашего брака, он был очень внимателен ко мне, но теперь не осталось от этого и следа». Дорогой брат, если это так, то не пойти ли к тебе, к твоей жене, чтобы в смирении попросить у нее прощения? И этот шаг будет исполнением слов, повинуясь друг другу. А перед детьми? Может быть, вам следует также признаться? Дорогие дети, мы не всегда были вам примером, мы виновны перед вами и просим, простите нас. Дети очень наблюдательны и прекрасно видят ошибки своих родителей, которые остаются в их памяти. Все неприятные воспоминания могут быть устранены, если родители смирят себя перед своими детьми. Кто так смирится, тот на личном опыте почувствует, что в сердце его снизошли мир и радость, которые являются доказательством присутствия благодати Духа Святого. Апостол Павел также хочет, чтобы мы в смирении нашего сердца почитали другого выше себя. Кто мало думает о величии Божьем и святости Божией, тот превозносит сам себя. «Смирение – сокровище святых» – так называется одна книга. Имеешь ли ты это сокровище? Смирение – это путь к полноте Духа Святого. Хочешь ли ты идти этим путем? Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. Рассматривая тему об исполнении Духом Святым, мы видим, что от нас не требуются какие-либо выдающиеся поступки, длительные молитвы, в том числе и ночные, но от нас требуется только, чтобы мы в нашей повседневной жизни отдали себя в распоряжение Духа Святого. Мы в той же степени получаем от Духа Святого, какой отдаемся в Его распоряжение. Эта зависимость проявляется также и в нашей семейной жизни. Дома мы бываем такими, какими мы являемся в действительности, тогда как вне дома мы ведем себя иначе. Жена знает, каков ее муж, и муж знает, какова его жена. Дома обнаруживается наша истинная природа. Дорогая сестра, если я спрошу твоего мужа, как ты ведешь себя дома, как относишься к нему, что он скажет мне в ответ? Даст ли он свидетельство, что ты подчиняешься ему, как учит Библия, или ты постоянно отстаиваешь свою волю и свои права? Подумай в тиши о своих отношениях к мужу. А сейчас, дорогой брат, я спрошу о тебе, твою жену. Вот библейский идеал. Вы, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Удостоверяет ли жена твою самоотверженную любовь? Семейная жизнь – это тот камень, о которой испытывается духовность членов семьи. Совершенно недостаточно просить об исполнении Духом Святым и на этом успокаиваться, в то время как в повседневной жизни Дух Святой не имеет господства над тобой. Как много преткновений для детей Божиих как раз в семейной жизни. Мужья и жены любят только самих себя и стараются поступать каждый так, как нравится ему. Почему многие дети Божии не продвигаются вперед в духовной жизни? Да только потому, что они живут по плоти, а не по духу. Я слышал один рассказ. Два матроса отправились с корабля на берег,
а затем, будучи пьяными, сели в лодку, чтобы возвратиться на свой корабль. Они гребли всю ночь и никак не могли приплыть к своему кораблю. На утро оказалось, что они на том же самом месте у берега, потому что они не отвязали канат, которым была привязана их лодка к берегу. Так и в духовной жизни. Никакие беседы и молитвы не помогут нам, если нас будут связывать какие-либо путы. Поступай по воле Бога. Пусть жизнь твоя будет под водительством Святого Духа, и ты увидишь пробуждение в окружающих тебя людях. Если мы не сумели пробудить души, то это указывает на недостаток в нас силы Святого Духа. Значит, есть засоренные уголки в нашей личной жизни. Очисти их, и Дух Святой заполнит сердце. Тебе не нужно ожидать, когда Бог исполнит тебя Святым Духом, ибо Господь только ожидает твоей готовности к этому. Ты дашь Ему место в твоей жизни, когда все неугодно Ему удалишь от себя, и тогда ты будешь иметь полноту Духа Святого.

Как только мы проявляем наше послушание, Дух Святой овладевает нами и употребляет нас для своего служения. Посмотри еще раз на все эти требования, о которых мы говорили, и спроси самого себя, готов ли я к принятию Духа Святого? Оставил ли ты ложь? Является ли твоя жизнь праведной перед Богом и людьми? Как ты пройдешь дорогой жизни, это не твоя забота. Предоставь все Богу, а твое дело – исполнять Его повеление, и ты не останешься без благословения. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Подчинил ли ты свой необузданный характер воле Божьей? Подумай об этом. Не давай места клеветнику. О, если бы дети Божии не сообщались с теми, которые клевещут. Кто крал, впредь не кради, но трудись, чтобы было что уделить нуждающимся. Может быть, неправедно приобретенное есть еще до сих пор у тебя? Скажи, твой заработок, твои сбережения и помощь другим находятся под контролем Духа Святого? Ах, как у некоторых детей Божьих как раз здесь господствует их прежний хозяин. А если так, то ты никогда не будешь иметь полноту Духа Святого. Оставьте пустословие, но говорите только то, что назидает. Спрашиваешь ли ты себя при разговоре, а полезно ли то, что я говорю? Назидает ли оно слушающих? Или ты просто говоришь, не думая о сказанном, как говорят и мирские люди? Тогда это празднословие, которое удаляет от нас Духа Святого. Обиды, злоба, крик, да будут удалены от вас. Есть ли еще горький корень в сердце твоем? Может быть, есть еще кто-нибудь, кому ты не простил? Там, где горькие корни в сердце, не может обитать Дух Святой. Будьте дружелюбны и прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Готов ли ты к послушанию? Назидайте друг друга псалмами, песнопением. Находишь ли ты время к чтению Библии и соответствует ли твой образ мышления и твои слова Слову Божьему? Воспеваешь ли ты в сердце своем Господа? Так же, когда ты идешь тяжелой дорогой и горести жизни постигают тебя, всегда ли Господь является радостью в твоей жизни? Или ты чувствуешь себя подавленным тяжестью жизненных обстоятельств и думаешь только о том, как бы избавиться от этой тяжести? За все благодарите Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Некоторые дети Божии откровенно говорят: «Этого я не могу». Они даже и не стремятся принимать все, как из руки Божией, и поэтому и не благодарят. Может быть, ты тоже поступаешь так? Послушен ли ты Слову Божию? Повинуйтесь один другому в страхе Божьем. Хочешь ли ты служить другим в смирении и любви? Дорогой друг, будь послушен Слову Божьему, отдай всю свою жизнь под водительство Духа Святого. И чем охотнее ты сделаешь это, тем скорее Дух Святой овладеет тобою, и ты будешь исполнен Его полнотой. Дух Святой Бог дал повинующимся Ему, говорит апостол Петр. И мы можем испытать это в своей жизни, если будем послушны Господу и Слову Его. Если мы будем испытывать благословение в нашей жизни, и имя Божье будет прославляться через нас, тогда мы можем быть вполне уверены, что имеем полноту Духа Святого.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передач этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу» и, наконец, в заключение этого часа

0: часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
1: «Странник, я у тебя». Псалом 38, стих 13. «Да, Господи, у Тебя, но не по отношению к Тебе. Все мое естественное отчуждение от Тебя действенно устранено Твоей благодатью. И теперь, пребывая в общении с Тобой, идя, я по этому грешному миру, как пришелец в чужой стране. Ты – странник в своем собственном мире. Человек забывает Тебя, бесчестит Тебя, учреждает новые законы и чуждые обычаи и не знает Тебя. Когда Твой любимый сын пришел к своим, они не приняли его. Он был в мире, и мир через него начал быть, и мир не познал его. Никогда иноплеменник не был таким чужаком среди коренных жителей, как Твой возлюбленный сын среди братьев матери своей. Неудивительно в таком случае, что и я, живущий жизнью Иисуса, должен оставаться непризнанным и странником здесь на земле. Господи, я не хотел бы быть гражданином там, где Иисус был чужеземцем. Его пронзенная рука расторгла узы, когда-то привязывавшие мою душу к земле, и теперь я странник в этом мире. Для этих вавилонян, среди которых я живу, речь моя кажется чужой, манеры мои странны, а поступки мои необычны. Татарин чувствовал бы себя более своим в Чипсайде, чем я в этих притонах греха. Но вот отрада для меня. Я странник у тебя. Ты мой сострадалец, мой попутчик. О, какая радость странствовать в таком блаженном обществе! Сердце мое возгорается во мне при звуке слов твоих, и хотя я здесь поселенец, я намного более благословен, чем восседающие на престолах, и намного более дома, чем живущие под кровом жилищ своих. Мне времени и места нет. Моя страна — весь белый свет. Мой дом — везде, любой чертог, пока там пребывает Бог. Пока блюдешь свои пути, душе покоя не найти. Но если нас Господь ведет, нам радостно идти вперед.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Вера, чтобы устоять. Послание к римлянам, 5 глава, 3 стих. От скорби происходит терпение. В 1914 году Эрнст Шеклтон возглавил неудачную экспедицию по пересечению Антарктиды. Когда его корабль, метко названный «Endurance», в переводе с английского «терпение», оказался в ловушке среди льдов моря Уэддела, экспедиция превратилась в гонку на выносливость с целью просто выжить. Без средств связи с остальным миром Шеклтон и его команда на спасательных шлюпках добрались до ближайшего берега – острова Мордвинова. Большая часть команды осталась на острове, а Шеклтон с 5 товарищами за 2 недели преодолели 1300 километров через океан до острова Южная Георгия, чтобы вызвать помощь для остальных. Благодаря мужеству и терпению проваленная экспедиция вошла в историю как победа, когда вся команда Шеклтона была спасена. Апостол Павел знал, что значит терпеть. Во время путешествия по Бурному морю в Рим на суд за веру во Христа Павел узнал от Божьего ангела, что корабль утонет. Но апостол ободрил находившихся на борту Божьим обещанием, что вопреки потере корабля все останутся в живых. Когда обрушивается бедствие, нам хочется, чтобы Бог сразу изменил ситуацию. Но Господь дает нам веру, чтобы все перетерпеть и возрасти. Как писал Павел римлянам, от скорби происходит терпение. Зная об этом, мы можем убеждать друг друга продолжать надеяться на Бога в трудные времена. Какая ваша обычная реакция на трудности? Как вы можете поддержать того, кто переживает трудные времена? Небесный Отец, я нуждаюсь в Твоей помощи, чтобы продолжать идти, когда становится тяжело.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В рамках передачи «Продолжение следует» предлагаем вам книгу Виталия Полозова «Заря рассветная». Читает ее для вас Елена Весолаускас. Приятного прослушивания!

0: Ранним февральским утром плывут по небу черным дымом косматые рваные тучи. Плывут очень медленно, и в их разорванности нет-нет да и промелькнет половинка разрезанной дыни, желтый месяц. Вот очередная тучка унеслась к горизонту, и он, просветлев на какое-то время, четко обозначился на очищенном небесном пространстве. Он стоит на рожке, отбрасывая неправильные радужные круги. А там, где тучи истончаются, он их из черных, как деготь, делает пепельно-серыми, при этом расцвечивая их рваные края бледно-оранжевой бахромой. Очередная набежавшая тучка на мгновение разделила его пополам, и если долго смотреть на него, то рядом с ним вдруг как бы преломится его бледное отражение и создастся иллюзия двух месяцев на одном небе. Вот уже все тучи сбежали за горизонт, оставив лишь разрозненные грядки облаков. И те от первых же лучей солнца стали сизыми, а потом расцветили снежной сиренью. Месяц же, наоборот, поблек и потускнел на синем-синем небе и стал, как его собственное, теперь уже исчезнувшее, отражение. И это было странно. Вокруг и рядом уже группировались крохотные облака, обласканные золотом солнечных лучей. А его их позолота не трогало. Он хотя еще виден, но до того блеклый и безжизненный, будто сцеженная с простокваши сыворотка. Студеная, необыкновенно красочная, завораживающая своей диковинностью рассветная заря.
1: Сторож Иннокентий Синькин поежился. Теплая августовская ночь, а ему зябко. Столько уже лет прошло, а картина того февральского утра нет-нет, да и высветится в памяти. Высветится, но не остановится на одном лишь благостном созерцании дивного рассвета, а поведет дальше, в день, к той страшной развязке. И лишь потом встанет, застопорится и застит глаза, вызывая озноб во всем теле. Именно картина дня, не рассвета, уже как наваждение, как непосильный гнет памяти на сердце, и нет ему никакого послабления. Вот стоило только закрыть глаза, и она в который уже раз, тут как тут, со всеми подробностями. Дескать, смотрите, любуйтесь и жалуйте. Огромная пустошь, окаймленная сопками, что лишь едва угадываются на далеком горизонте. Серый тот мглистый день с набрякшими свинцовыми тучами и пригнувшаяся под ними в тревожном ожидании бурана тайга. Хмурая, нахохлившаяся седыми, заиндевелыми кронами, она виднеется чуть впереди. По пустоши, с разбросанными на значительном расстоянии друг от друга крохотными перелесками, неспешно катят сани, а за ними плетется одинокая фигурка арестованной девушки. Вот только что миновали густой-прегустой ельник с уцелевшими от вырубки вековыми деревьями. Стоят они, распушив рукава своих белоснежных шуб, словно оберегая от чужого недоброго глаза льнущуюся к ним молодую поросль маленьких и нарядных в таких же зимних шубках елочек. От дороги по всем направлениям и больше всего как раз к ельнику замысловатыми зигзагами тянутся различные следы зверей, и от их вида Сенькину становится не по себе. «Может, посадим уже Аню?» Несмело обращается он к сержанту, сидящему в задке саней, и, чуть натягивая вожжи, придерживает лошадку. «Не дойдет ведь!» «Да не ровен час, пора такая, что все может статься!» Сержант лишь криво усмехнулся. «Давай, давай!» — Правь себе! Не пава!» И вдруг как заорет истошным, леденящим душу криком: «Волки!» И с непередаваемой злобой: «Накаркал, чтоб тебя! Какая Анька! Гони, скотина!» И хоть Горюн и так уже летел во весь опор, тычет в спину Сенькина дулом пистолета: «Гони!» Напрочь свихнулся мужик от страха. О, как хочется теперь в этом месте видений натянуть поводья и оглянуться! Ах, как хочется тут не испугаться ткнувшегося в спину нагана! В бесчетный раз он ловко вырывает его у Никиты и, остановив сани, палит по стае. Но именно здесь наваждение лишает его фантазии, безжалостно отражая реальность. Каждый раз он видит себя в санях, согнувшимся от страха. Не остановил, не вырвал, не выстрелил, струсил. И вот в выступлении орет уже и сам, и лупцует вожжами с обеих сторон и без того взмыленного жеребца. «Ну, давай, давай, Горюн, давай, выручай, милый, родимый!»

все ему видится ровно так же, что и много лет назад, и чувствует тоже. Даже липкий пот от страха. И сам страх все тот же, будто сейчас это. И скрежет Сенькин зубами, и рвется из груди стон бессилья. Боже, да как же это я? Погроб ведь жизни не забыть. Нет мне прощения и вовек не будет. И снова все сначала. Зачем согласился на ту поездку? Ведь знал уже, с кем ехать. Мог отговориться. В каком-то исступлении раскачивается бывший милиционер, обхватив голову руками, и горестно мычит в тишину ночи. Мог же! Безнадега. Ах, если б знать тогда, чем обернется. По таежной просеке споры бежит запряженная в сани лошадка. И то и дело фыркая, пускает из ноздрей клубы пара. На санях два милиционера, укутавшись поверх формы в добротной полушубке. Правит лошадью Иннокентий, парень лет 22, но он давно уже отпустил вожжи и думает о чем-то своем. Это его первый оперативный выезд на дело, к которому его привлекли. Привлекли тогда, когда он, наконец, смирился с мыслью, что его заветная мечта попасть в оперативники неосуществима. К сожалению, служба постового милиционера, которую он нес уже больше года, не предполагает для него дальнейшей карьеры. А, скорее всего, на этом почетном месте она и закончится. Примерно так сказал ему на днях начальник оперативного отдела Назар Легойда. И, не скрывая раздражения, «Ну, достал уже!» со своей просьбой, объяснил, что не может человек с таким плохим зрением, как у Сенькина, участвовать в силовых операциях. Там, дескать, необходима сноровка и быстрая реакция, и нет времени на разглядывание врага. Даже наличие спортивного разряда по гимнастике не берется в расчет привередливым капитаном, как, впрочем, не убедили его и высокие результаты постового в стрельбе, чем тот козырнул в последней надежде. «Ну, стреляешь-то ты в очках, Кеша!» — пояснил Назар. «А теперь представь, что они у тебя случайно слетели, да? Думаешь, преступник будет ждать, когда ты их найдешь?» «А, не думаешь. Тогда представь, кем ты будешь в данном случае для товарищей по операции». И помолчав, специально для того, чтобы до Сенькина дошел драматизм предполагаемой ситуации, выдал ему приговор. «Мало того, что только обузой, так еще и подвергнешь их опасности. Все, и больше с этим вопросом ко мне не подходи». Тут капитан увидел такое искреннее огорчение парня, что невольно пожалел его и почувствовал неловкость за свою излишнюю прямоту. «Да что тебе так далась наша работа? Поверь, это далеко не та романтика, которую ты вбил себе в голову». И с пафосом подсластил горькую пилюлю. «Между прочим, твоя работа не менее важна в наше время. В конце концов, ты же комсомолец. Вот и продолжай служить, куда направила партия. Она не ошибается. Значит, ты нужен именно здесь». В том, что в армию парня не взяли из-за этого физического изъяна, да и в постовые-то приняли исключительно из-за нехватки людей, Назар дипломатично промолчал. Была и другая, более весомая причина, из-за которой чекисты не очень-то хотели видеть в своих рядах Сенькина. По этой самой причине, кстати сказать, не жаловали его и в собственном подразделении. Уж больно грамотный мужик. Целых 2 курса педагогического института за плечами. Правда, турнули его оттуда, но за что, кроме начальства, толком никто не знал. Его называли-то за глаза не иначе, как «педагог», с ударением на «а», вкладывая в слово и зависть, и какое-то пренебрежение. И даже чего греха таить, злобу. В общем, с какой стороны ни посмотри, о карьере в милиции ему можно было не мечтать. И вот, не успел еще Иннокентий как следует погревать,
как тот же самый Легойда, только что забраковавший парня, вдруг круто переменил свое мнение. Конечно, это произошло благодаря его величеству случаю, но произошло ведь. Вчера вечером Сенькин нос к носу столкнулся с капитаном в управлении. Тот аккурат выбежал из своего кабинета и спешно зашагал по коридору, уткнувшись в какие-то бумаги. Вид у него был крайне озабоченный, и Иннокентий, козырнув, вежливо посторонился. Назар же, на ходу перебирая листы, рассеянно кивнул в ответ. Но, пройдя еще немного, вдруг застопорился. Лицо его озарилось догадкой, и он круто развернулся. «Сенькин, а ну-ка подожди! Иди, иди сюда! Кажется, ты-то мне и нужен! Ты чем сейчас занят?» «Да вот, заступаю на дежурство, товарищ капитан», — с готовностью ответил Кеша. «А что?» «Давай-ка, пойдем ко мне. Дело есть», — жестом пригласил Легойда. И уже в кабинете, усевшись в кресло, пристально вгляделся в постового. «Садись. Ты ведь, помнится, шибко рвался к нам в отдел, не так ли?» «Так точно», — вытянулся во фронт Сенькин. «Сколько раз уже рапорт подавал?» «Да сиди ты, сиди!» — сморщился Назар, как от зубной боли. «Помню я, помню!» И с озабоченным видом забарабанил пальцами по столу. «Ну так вот, считай, что твоя просьба услышана. Дело тут у меня одно, не терпит отлагательств, а людей, как всегда, в обрез. Нету, все на задании. Вот поэтому и получай свое первое задание. Это как бы проверка тебе будет». «А выполнишь, буду ходатайствовать о твоем переводе в наши ряды». «Ну что, годится?» «Доволен теперь?» И вновь с кислой миной усадил вскочившего Сенькина. «Ну-ну, придержи эмоции, они у нас не в почете. Вопросы есть?» «А можно узнать, что за дело?» Робко поинтересовался Кеша. «Дело-то...» «Дело обычное. Обычнее некуда. Арестовать и доставить сюда некого гражданина». Легойда мельком взглянул в бумаги. «Бедаря Игната Ивановича, проживающего в селе Брагино. Знаешь, где это?» «Слышал как-то. Сейчас не припомню, по какому поводу». «Это верст 40 от города, и добраться туда можно только гужевым транспортом. Иначе-то в эту глушь не проедешь». Назар кивнул в окно. «Вон, все пути дороженьки замело. Но на санях куда как с добром. Значит так, завтра и отправитесь вдвоем с сержантом Букиным. Он главный в группе». «Это с Никитой, что ли?» Вскинулся Кеша. Капитан уловил в его голосе что-то вроде неприязни и насторожился. «Что, близко знаком с ним?» «Нет-нет», — испугался Кеша, мгновенно осознав, что допустил оплошность. «Только так. Привет, да как дела? Не больше того». «Смотри, Сенькин, если что не так. Ну, погода там прескверная, или Букин не по нраву, то время отказаться у тебя пока еще есть. А вот через час будет поздно». «Да что вы, товарищ капитан, какой может быть отказ? Да я и в мыслях, можно сказать, уже в дороге. И хоть с кем, лишь бы на дело». «Ладно, придет время, поговорим еще об этом». Все равно не поверил Легойда. «А сейчас ни время, ни желания нет. Да и не суть важна. Ваши личные отношения не должны влиять на ход операции. Я знаю, ты парень образованный и, может быть, смотришь сейчас высоко на таких, как Букин. Но в нашем деле на первом месте опыт. Поэтому будь добр уяснить, что ты во всем обязан подчиняться ему. Понял это, нет?» «Он за старшего», — еще раз подчеркнул Назар и взглянул на часы. «Где-то через час сержант получит инструкции и посвятит тебя во все детали операции. И куда, и за что, и про что. Кажется, он хочет что-то от себя еще предложить. Что там у тебя?» «А как же дежурство? Мне ведь как раз на развод идти». «О, об этом не беспокойся. Все без тебя уладим. Что-то еще?» «А это...» — замялся Сенькин. «Как же с оружием-то?» И указывая на свою кобуру. «У меня же тут... Сами знаете...»
Видимость одна. «А что, бумагой набито?» – хохотнул капитан, но тут же посерьезнел. «С табельным оружием пока что придется повременить. У Букина оно есть, и этого вполне достаточно. Вряд ли оно потребуется для данной операции. А по ее успешному завершению сразу же и получишь, гарантирую. Все, пока свободен. Как уже сказал, через час подойдешь». Коротая этот час в ожидании сержанта, Сенькин слонялся по коридорам управления, и его буквально распирало от гордости. В мыслях он и правда уже переживал различные перипетии будущей операции. И то замедлял, то ускорял шаг в зависимости от действий воображаемого преступника. Еще казалось, что все попадающиеся навстречу сотрудники патрульной службы, бывшие теперь уже бывшие его сотрудники, знают об этом назначении и смотрят, если не с восхищением, то уж точно с завистью. Не омрачила больше радужной перспективы даже та мимолетная досада, что старшим у него будет Букин, не столь давно перешедший в оперативный отдел из такого же, как у Сенькина, отряда. «Надо бы хорошо выспаться перед операцией». Совсем не к месту, вдруг подумал он, и тут же объявил сам себе: «Да это вам не район патрулировать, когда можно прийти и полусонным». «А что? Прошел один раз по улицам и на боковую до утра?» «Нет, теперь эта лафа прошла, тут всегда надо быть начеку». Но вот как раз насчет выспаться-то и не получилось. Легойда после беседы с Букиным назначил им выезд на раннее утро. Так что в 4 часа утра, прихватив с собой тулупы, они уже были в санях на пути к Брагино. Долгое время оба ехали молча, лишь изредка отпуская нелестные словечки в адрес морозной погоды. Сенькин правил лошадью, а сержант Букин, запахнувшись в полушубок, да еще укрыв ноги тулупом, дремал в задке саней. Сам же разговор не клеился. Раз робко начавшись, как-то не получился и затух. Да и до красноречия ли, когда лицо то и дело прячешь в отворот полушубка от мороза. «От же мёд, мороз, батюшка!» — делает, наконец, попытку пообщаться сержант. «Смотри, Иннокентий, даже месяц от холода скукожился, неживой совсем». Сенькин отрывается от своих дум, но отвечает не сразу, а неспешно задирает голову к небу, вроде как ищет подтверждение словам Никиты. Он все еще волнуется, но это вполне понятное состояние пытается укрыть под маской бывалого служаки. Ну не лебезить же перед сержантом, хоть он и старший. «А с чего бы ему ожить?» – бурчит он недовольно. «Лютень? Он и есть лютень». «Чего?» – изумился сержант и даже чуть приподнялся. «Ты о ком это так?» «Да месяц этот, февраль», – невольно улыбнулся Кеша. «Наши предки-славяне так называли его за лютую стужу». «А-а-а! Ну так и я о том же!» – успокоился Букин и одобрил. «А что, правильно называли?» – и с видимым удовольствием протянул. «Лю-тень». «Ну, вообще-то, я бы посоветовал тебе не шибко свою ученость оказывать. Ну, не любят наши парни вас, академиков. Мы народ простой». «Да что тут ученого? Все просто. Я же только хотел сказать, что в такую стужу хороший хозяин собаку из дома не выгонит. Лютень, одним словом. А тебе ехать приспичило, будто обождать нельзя было». «Да я сам решаю, че ли?» — усмехнулся Никита. «Мне приказано, я исполняю. Сказали бы ночью, поехал бы ночью. Служба у нас такая, брат Сенькин. И никуда тут не денешься. Это тебе не на твоем посту или где ты там служишь. Смену отстоял и домой, в теплую постельку. Нет, тут тебе моросли, не моросли. Ночь полночь, всегда будь готов на выезд. Как пионер. Будь готов, всегда готов. Вот и будь. Привыкай помаленьку». «Ну что до меня, то я, кажется, уже готов лапти отбросить», — хмуро пошутил Кеша. «Оно и не мудрено по такому-то морозу». «Да хватит ныть-то, не околеешь», — отмахнулся сержант. «Если с другого-то боку зайти, то нам это
намного лучше. Ну что, так рано едем? Это почему же? Шуму поменьше. А глазка в нашем деле, сам знаешь, не шибко нужна. А в деревне, как ни старайся, незаметно ничего не пройдет. Это тем более важно, что я из этих краев. И знает меня здесь, как облупленного. «Вот-вот, это самое и я слышал о тебе», — припомнил Кеша. «Что-то у тебя там не срослось, как ваши же сослуживцы говорили. Стало быть, как раз в этом селе, оттого ты и в город рванул». А вслух сказал: «Ну, не сейчас, так позже узнают. Сам же сказал, что шило в мешке не утаишь». «Ха! После нас пусть догадываются, что осталось и зачем. И судачат пусть, сколько влезет. В том наш и выигрыш, что утро раннее». Букин недобро сверкнул глазами. «Нам главное, что девка дома будет». «Какая такая девка?» — вскинулся Сенькин. «Я о девке ничего не слышал. Мы же какого-то Игната Бедаря брать должны». «Ну, видишь ли, Назар не обязан всех подряд детали операции посвящать». С видом явного превосходства хмыкнул сержант и не без гордости добавил: «Это я его надоумил девку-то взять. Считай, уже в последнюю минуту». «Но я так и не понял, она-то нам на что?» «Поймешь, какие твои годы!» — покровительственно похлопал его по плечу Букин. «Ну-ка скажи только честно, ты хотел бы мотаться туда-сюда по такому вот морозу? Скажем, еще раз этак 3-4, если не больше». «Да, хорошего-то мало, конечно». «А-а-а, вот то-то и оно. А пришлось бы, если бы я капитану насчет Аньки не намекнул. Сам-то Игнат, ейный свекор, в деревне редко живет. Даже если не в тайге, но в артели зверя промышляет, то все одно дома не застать. Что ты, по всей округе шастает. Сегодня в одном селе, завтра в другом. И везде сказки про Бога людям рассказывает. Даром, что за это самое 5 лет отсидел. И опять за свое». И ехидно ощерился. «Он, вишь ты, проповедник. Или того краше, праведник. Тьфу!»

Меня зовут Елена Весолаускас, и я прочла для вас первую часть книги «Заря рассветная» и Виталия Полозова. До новой встречи, друзья! Продолжение следует.

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

Над брегом ночи покрывало взяло в объятья жуткие стремнины, вновь и вновь, словно в тюрьме от давящих оков, где-то внизу морская глыбь стонала, луна на небе в тучах умирала.

На высоте скалы, как в камень влитый, виднелся человека силуэт. И ветром буйным стан его обвитый, как сталь впервые был за 20 лет. В глазах ни зло, ни радость, ни смиренье, без цели взор и тронут разум тленьем. Но вот губами он зашевелил и тихо сам с собой заговорил. Зачем я жив? И что для Бога сделал? Куда не нужно, торопился, бегал. Греховный след остался позади. Темно и пусто все, что впереди. Был Бог моим, а ныне нет. Увы, оставьте мысли все. Ушли те дни, когда я Богу ревностно служил, пока измены чашу не вкусил. Теперь мертва навек душа моя. Забыл я Бога, Он забыл меня. Заброшен словно в море одинок. Кто для меня сегодня Бог? Нет, нет, не жить мне на земле, таким, как я, лежать на дне. Оно постелью будет мне, а волны одеялом, о море. Я прошу тебя, чтоб ты меня забрала. Я видеть не хочу себя, душа моя пропала. Пусть камни будут под головой. Возьми к себе меня, со мной уйдет позор жизни земной. Пора, пора кончать с собой и в глубину воды морской уйти с постыдной головой. И только там, в той тишине, найду покой своей душе. Так юноша себе твердил преддверье волн морских могил. Но вот он встал и, чуть качаясь, к воде морской спускаться стал. Во мраке ночи укрываясь, себя жестоко проклинал. Безумство полного решения вело его на преступление. Не знал, что в этот страшный час за ним следил Иисуса глаз. А вот и берег шумом волн, вблизи лежит дырявый челн. Волна волну на берег гонит, подбросит вверх, себя уронит, пытаясь пеной ног достать. Ей хочется с собой забрать, живую жертву заманить, горячий пыл ее залить, на дне морском захоронить. Не надо злиться, торопиться, волне морской с собой проститься. Скорей сам юноша спешит, хоть слышит он, как в нем стучит больное сердце, изнывает, но ненависть к себе пылает и глупого на смерть толкает. В восторге диком демон-дьявол нашел во тьме себе забаву. Он вьется, словно змей морской, над раненой больной душой. В злорадстве шепчет: «Ну, иди, тебе нет жизни впереди. Ты правильно вопрос решил, что так с собою поступил». Чернело небо в тучах рваных, и он шагнул, шагнул, как пьяный, не видя землю под ногой, не чувствуя себя собой, шагнул в волну воды морской. Смешалось все здесь, гнев и пыл с прохладой участь разделил. Старался дьявол из всех сил и в смехе зло проговорил: «Я обманул, я победил!» Представить даже все нельзя, по камням слизистым скользя, шел, падал в воду и вставал несчастный. Он не сознавал, что в когти дьявола попал, а тот все громче хохотал. Свирепый ветер волны гонит, на берегу деревья стонут, еще чуть-чуть,
И, наконец, придет желаемый конец. Остановился мглой объятый, по грудь водой холодной сжатый, чтобы сказать «прощай себе», затем предать себя волне. Но что-то вдруг произошло, что ноги дальше не пошли, и мысли страшные ушли, и чувство памяти всплыло, и слезы с глаз тоской гонимы упали в волны гнева мимо. О, неужели никем не зримый стою я здесь для всех чужой? О, Боже, Боже, что со мной? Ведь где-то есть мой дом родной. Лицо водою умывая, стоял в волнах он, вспоминая далекий дом, родных, друзей и радость юности своей. Тепло домашнее, покой там на земле своей родной. Седая мать в своих моленьях, бессонной ночью на коленях, просила Бога за меня, чтоб сыном рос достойным я. Перед глазами крест предстал, на нем Иисус, он умирал. Зачем мне смерть? Одна была смертям земли всей смерть Христа. Тихонько юноша шептал, и гнев, и пыл в нем угасал. Это Христос своей рукой, пронзенной и в крови святой, больную душу утешал.

И вот он, выбившись из сил, живым из смерти выходил. Чем ближе к берегу он брел, тем глубже дьявол в бездну шел. Скрипел зубами и рвался всплыть, чтоб снова жертву возвратить. Чем демон злей кипел в волнах, тем чаще в молодых устах звучало: «Нет, Христос, с тобой хочу я жить своей душой! Врагу тебя не победить! Пусть тонет он во мгле морской! Ведь в этой схватке водяной ты был со мной, спаситель мой!» Последний шаг на брег сухой, с поникшей низко головой, выходит мокрый, но живой. Нет сил владеть самим собой. Садится на песок морской, спокойно голову положил на старый челн и не тревожил его уже накат злых волн.

Прошло так долго или мало, за морем солнышко вставало, на юношу свой луч послала, заставила глаза открыть, часы ужасные забыть, от ночи к свету возвратить. Летали чайки, наклоняясь, к воде морской, волны касаясь, кричали, радостно купаясь. А в высоте, в своей красе, раскрылось небо в синеве, и юные души порывы, срываясь птицами с обрыва, парили над морской волной, любуясь Божьей красотой.

спаситель мой. Ничтожен я, но не отринь, прошу, Господь, мольбу мою. Жить только для Тебя хочу, Христос, любимый мой.

жизни в такт. Услышать скоро о Боге весь магаданский тракт. И Бог наделил.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

0: Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
1: В последний великий день праздника Иисус встает и возглашает, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Жажда, о которой говорит здесь Иисус, это не физическая и не эмоциональная, но это глубокая духовная жажда, которую человек испытывает по Богу. Независимо от того, кто он такой и каково его прошлое, и где он находится, каждый человек испытывает духовную жажду по Богу. Многие люди пытаются скрыть ее, запрятав подальше за красивый фасад. «Со мной все в порядке. У меня нет никаких проблем. Я совершенно не нуждаюсь ни в чьей помощи». Но сердце их постоянно взывает к Богу, ища взаимоотношений с Ним. Наглядный пример такого типа людей —

0: женщина-самарянка у колодца. Она очень складно и остроумно отвечала на вопросы Иисуса до тех пор, пока он не снял с нее маску, пока он не сказал ей: «Да, ты сказала правду, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, а у человека, с которым ты живешь сейчас, и в мыслях не было жениться на тебе». Он сорвал с нее маску, и она сказала: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Но где я могу найти Бога?» И там, глубоко внутри каждого человеческого сердца, находится этот вопрос: «Где я могу найти Бога?» Дух человека испытывает постоянную жажду по Богу. Часто мы пытаемся утолить эту жажду чем-то материальным, но мы никогда не сможем сделать этого. Причина, которая скрывается за этой поголовной жаждой развлечений во всем мире, глубокая духовная жажда, которую люди пытаются хоть как-то, хоть чем-то удовлетворить. И часто они пытаются утолить ее, испытывая сильные эмоции, что в конечном счете очень просто может приводить их к наркомании и алкоголизму. Интересно, что апостол Павел сравнивает алкоголизм с исполнением Духом Святым. Он говорит: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». Почему он сравнивает эти два действия? Потому что между ними существует определенная связь. Чего ищет человек, когда он обращается к бутылке и становится алкоголиком? Он ищет некоего внутреннего удовлетворения, мира, покоя. Он ищет силы для того, чтобы справиться с жизненными проблемами. А что обретает человек, исполняясь духом? Мир и покой. Он обретает стойкость и удовлетворение. Когда Павел сравнивает эти явления, кажется, что они не имеют между собой ничего общего. Но если мы приглядимся к ним более внимательно, мы обнаружим, что сущность вопроса остается одной и той же в обоих случаях. Это жажда, которую человек испытывает. Но зачастую люди ищут утоление этой жажды совсем не там, где они смогут его получить. Итак, Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Здесь заключено Евангелие в простейшем изложении. В этих словах Иисуса содержится самая суть того, о чем говорит Евангелие. Человек, который жаждет того, чтобы иметь личные взаимоотношения с Богом, может обрести их, придя к Иисусу Христу. Вы испытываете духовную жажду? Вы нуждаетесь в Боге? Так придите ко мне и пейте. И далее Иисус продолжает объяснять: кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Придите ко мне и пейте, потому что я утолю вашу жажду. И не только утолю ее, но я и сделаю вашу жизнь преисполненной. Знаете, в последнее время все чаще и чаще, и, может быть, это потому, что я становлюсь старше и слабее, благость и любовь Божья начинают производить на меня все большее и большее впечатление. Он начинает изливать свой дух и свою любовь в мое сердце и на мою жизнь до тех пор, пока я, наконец, не говорю: «О, Боже, я не могу больше, этого слишком много для меня, Господи!» Но Он продолжает изливать их, и я настолько охвачен славой Бога, Его благостью, Его любовью, что я просто теряюсь, я утопаю в них. Как это прекрасно! Итак, Иисус здесь говорит: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». После этих слов Иоанн добавляет свой комментарий. Он объясняет нам, о чем говорит Иисус. И это объяснение основано на его многолетнем опыте. Но в тот момент, о котором он пишет, он еще не знал, что именно Иисус имел в виду. Лишь позднее, когда Дух Святой был излит на церковь, и Иоанн испытал в своей жизни переполняющую любовь и силу Божью, тогда он понял значение этих слов Иисуса. И поскольку он писал свое Евангелие после того, как принял Духа Святого в день Пятидесятницы, он смог объяснить слова Иисуса. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого». Иоанн поясняет, что Иисус в действительности говорил о Духе Святом. Так что же именно Иисус сказал о нем? Что Дух Святой будет подобен реке, потоку воды живой, изливающейся из жизни человека. А каковы ваши взаимоотношения с Духом Святым сегодня? В Писании говорится о трех видах взаимоотношений, которые человек может иметь с Духом Святым. Для описания этих взаимоотношений используются три различных греческих предлога. Первый из них – предлог «пара». Иисус сказал своим ученикам: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами». И здесь использован как раз этот предлог «пара». «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами». И здесь опять употреблен предлог «пара». «С вами пребывает и в вас будет». И греческий предлог, который употреблен в конце предложения – «и в вас будет», указывает на иной тип взаимоотношений. Он с вами. До нашего обращения Дух Святой был с нами. Это Он обличил нас во грехе. Это Он указал на то, что решение этой проблемы заключено в Иисусе. Именно Он, Дух Святой, привел нас к Иисусу. Потому что ни один человек не может прийти к Нему, если Дух Святой не привлечет его. Когда же Дух Святой привел меня к Иисусу, когда я пригласил Иисуса войти в мою жизнь, Святой Дух вошел в мое сердце и поселился там. Он пребывает во мне. Итак, Он был со мной до моего обращения. Он привел меня к Иисусу. А затем, в тот момент, когда я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя, Он вошел в мое сердце и начал действовать во мне, научая меня всему. Он начал действовать во мне, преображая меня в образ Христов. Он начал свою славную работу в моей жизни. Но Писание говорит мне и о более глубоких взаимоотношениях, которые могут быть у верующего с Духом Святым. И мы обнаруживаем это прежде всего в повелении Иисуса Христа своим ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать там обещанного от Отца. Он сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». И здесь употребляется третий греческий предлог «эпи», который означает «на» или «через», а также «быть в избытке» или «переливаться через край». Иисус говорит здесь о том, что когда Дух Святой начинает переполнять вас, Его сила начинает изливаться из вашей жизни. И это третий вид взаимоотношений верующего с Духом Святым. Когда Дух Святой действует внутри меня – и начинает изливаться через мою жизнь в жизнь других людей и служить им в результате тех изменений, которые Бог проделал во мне. сначала Бог должен изменить меня. Это главное. Но одна лишь внутренняя работа никогда не будет достаточной для Него. Он желает, чтобы моя жизнь стала инструментом, который Он будет использовать, своего рода каналом, через который Он будет изливать свою любовь и силу в этот мир, который так нуждается в них. Итак, Иисус говорит здесь о Духе Святом. И что же Он говорит? Что Дух будет изливаться из вашей жизни, словно поток живой воды. Несколько лет тому назад я работал с одним человеком, который был консультантом молодежной группы, выезжавшей на выходные за город. И когда мы встретились в понедельник, он сказал: «Ты знаешь, у меня были некоторые трудности в эти выходные в лагере, где я был консультантом. Один из лидеров говорил там детям: пока вы находитесь здесь, в лагере, вы приобретаете восхитительный опыт приближения к Богу и исполнения Его Духом Святым. Но когда вы вернетесь из лагеря домой, и ваша мама попросит вас что-нибудь сделать по дому, а вы скажете: я не хочу делать этого, тогда немного Духа прольется из вашей жизни из-за вашего неправильного отношения. Потом, может быть, вы обманете кого-нибудь, и тогда еще немного Духа прольется из вас. И через какое-то время весь Дух Святой вытечет из вас, и тогда вам придется снова исполняться им». Мой собеседник сказал: «Я вижу, что это неправильно, но я не могу указать конкретно, в чем именно заключается эта ошибка». И я сказал ему: «Ты знаешь, мне, например, неизвестно ни одного места в Писании, которая говорила бы об утечке Святого Духа из жизни человека. Но я знаю место в Писании, где говорится о том, что Святой Дух будет изливаться из нашей жизни, как поток, как реки воды живой. Именно таких взаимоотношений со Святым Духом я и желаю, чтобы Дух Божий изливался из моей жизни, подобно потоку живой воды». Дух еще не был дан верующим, потому что Иисус еще не был прославлен. Он сказал: «Если я не пойду, утешитель не придет к вам». А также Он сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Итак, Дух должен был прийти, когда Иисус прославится и взойдет к Отцу. Когда пришел день Пятидесятницы, и Петр объяснил людям, что произошло, он сказал: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И теперь Он на небесах с Богом, и Он излил то, что вы ныне видите и слышите». Итак, доказательством того, что Иисус пошел к Отцу, явилось то, что Дух Святой был излит на церковь. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Эти их слова относятся к обещанию, находящемуся в книге Второзакония, где Моисей сказал: «Пророка из среды тебя воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Моисей обещал, что должен будет прийти другой пророк. Интересно, что если вы поговорите об этом с современными ортодоксальными иудеями, они скажут вам, что они не верят, что Мессия — это Сын Божий. «Мессия будет человеком, подобным Моисею», — скажут они вам. Моисей сказал: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Они скажут вам, что они ожидают Мессию, подобного Моисею, которого Бог помазал, чтобы вывести их из египетского плена. Поэтому Бог помажет человека. Мы ждем человека. Как же они узнают, что это Мессия? На это они скажут вам, что они ожидают человека, который восстановит храм. Они верят, что когда придет Мессия, Он поможет им восстановить храм, и таким образом они рассчитывают узнать его. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Они думали, что Иисус — это тот самый пророк, которого обещал Моисей. Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Очевидно, что они не знали, что Иисус родился в Вифлееме, поскольку Мария и Иосиф ходили туда во время переписи, так как они были из рода Давидова. Лука в своем Евангелии приводит родословную Марии, из которой следует, что она тоже принадлежала к дому Давидову. Итак, Иисус был из дома Давида и родился именно в Вифлееме. И так произошла о нем распря в народе. Это происходит всегда. Иисус всегда разделяет людей. Он делает это намеренно. Он говорил такие поразительные вещи, которые производили разделение среди людей. Он сказал Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Видите, он произносит эти невероятные слова и тотчас же задает вопрос: «Веришь ли сему?» Задавая этот вопрос, он намеренно создает разделение между людьми. Даже сегодня люди разделены. Они разделены на тех, кто верит, и тех, кто не верит. То разделение, которое он произвел тогда, продолжается и до сего дня. Верующие и неверующие, те, которые имеют жизнь вечную, и те, которые не имеют жизни вечной. Те, кто имеет надежду, и те, кто не имеет ее. Иисус всегда создает разделение между людьми, и люди в Иерусалиме были разделены из-за Него. Итак, мы продолжаем читать дальше. «Некоторые из них хотели схватить Его, но никто не наложил на Него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: „Для чего вы не привели Его?“ Служители отвечали: „Никогда человек не говорил так, как этот человек“. Фарисеи сказали им: „Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он“. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: „Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?“ На это сказали ему: „И ты не из Галилеи ли?“ Иными словами: „Ты что, в сговоре с ним? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк“. И разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Я упоминал уже, что раввины, учителя, всегда сидели, когда учили. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: „Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?“ Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: „Кто из вас без греха, первый брось на нее камень“. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Возникает закономерный вопрос: а где же мужчина? Если они застали их в прелюбодеянии, согласно закону Моисея, камнями должны были быть побиты оба, и мужчина, и женщина. Почему же они привели только женщину, если они действительно застали ее в момент прелюбодеяния? Итак, с самого начала ими была проявлена несправедливость, потому что они должны были привести вместе с ней и мужчину. Следующий вопрос. Что именно Иисус писал на песке? Писание не дает ответа, и нам остается лишь догадываться об этом. Я предполагаю, что фарисеям, находившимся в толпе, начиная со старших и наиболее уважаемых из них, был брошен вызов. Законно было бы побить ее камнями, так вы говорите? И вот, к примеру, в толпе стоял старый Леви. И Иисус, возможно, написал на песке имя Леви. И затем: «В прошлый вторник, в 2 часа дня, ты...» И он начал писать, чем Леви занимался в тот день, в 2 часа дня. И вот этот Леви, он краснеет и бормочет себе под нос: «Совсем забыл, жена наказала купить буханку хлеба. Пойду-ка я побыстрее, а то еще раскупят весь». И он потихонечку уходит. И вот они уходили один за другим, будучи обличаемы. Итак, Левий ушел. Иисус пишет «Симон». И затем начинает писать, какой грех совершил недавно Симон. Симон краснеет, смущается и тоже исчезает. И вот так, начиная от старших и заканчивая младшими, Иисус пишет их имена и пишет то, что они сделали. Все они уходили, обличаемые своей совестью, один за другим, от старших до младших, до тех пор, пока никого, кроме женщины, не осталось рядом с ним. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Это очень важные слова. «Иди, но не забывай того, что случилось. Иди и впредь не греши». Это не просто разрешение. Иисус сказал: «Бог не послал меня в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через меня. Верующий в меня не судится». Итак, перед ним стоит женщина, которая уличена во грехе, но Иисус говорит ей: «Я не осуждаю тебя», потому что он пришел не для того, чтобы судить, но чтобы спасать. И здесь он наглядно показывает, в чем состоит это его великое служение – взыскать и спасти погибшее. Она не нуждалась в осуждении, она нуждалась в спасении. И мы не нуждаемся в том, чтобы быть осужденными. Мы тоже нуждаемся в спасении. Когда мы будем изучать 8 главу послания к римлянам, мы подойдем к этому интересному риторическому вопросу, который задает Павел. Кто будет обвинять избранных Божьих? Это правда, что христиане часто живут, находясь как бы под осуждением. Но кто осуждает их? Если вы дитя Божье и живете под осуждением, разве это происходит от того, что Иисус осуждает вас? О, помоги нам, Господь, избавиться от этого стереотипного представления о нем, как о жестоком тиране, который только и ждет, когда же мы сделаем что-нибудь неправильно, чтобы тут же разделаться с нами. И в то же время часто мы представляем себе Бога в образе Деда Мороза, и тогда все наши молитвы направлены на то, чтобы получить от Него подарки получше. И все наши молитвы тогда направляются на то, чтобы получить от Бога то, чего нам хочется. Но в то же время, если мы думаем о Боге таким образом, мы видим Его проверяющим свой список и смотрящим, кто как себя вел и какие отметки кто заслужил. И так как мы знаем, что заслужили огромный кол и осознаем свою вину и свой грех, у нас появляется ощущение того, что Бог осуждает нас. Итак, Павел задает этот вопрос: кто осуждает? И в ответе он не пишет о том, кто именно нас осуждает, он говорит лишь о том, кто не осуждает. Он говорит: «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Он не осуждает нас, Он ходатайствует за нас. Иисус не осуждал грешников. Он сказал этой женщине: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио на пути. Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Асачий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Асачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Исследование состояния Библии в США 2023 год, проведенное Американским библейским обществом, показало, что 95% практикующих христиан говорят, что они делали пожертвования на благотворительность в предыдущем году по сравнению с 51% нехристиан. Практикующие христиане также пожертвовали в среднем больше денег, согласно опросу, $5350. Нехристиане жертвовали в среднем $3163. Согласно исследованию, чтобы считаться практикующим христианином, человек должен идентифицировать себя как христианин, посещать церковь хотя бы раз в месяц и считать свою веру очень важной в своей жизни. Примерно каждый пятый американец – это практикующий христианин. Во всех данных мы продолжаем видеть одну и ту же общую картину, говорится в данном отчете. Когда люди полностью увлекаются библейским учением, они с гораздо большей вероятностью будут делать щедрые пожертвования, говорится в отчете. Что Иисус Христос сказал для нас? Матфея, 5 глава, 13-16 стих. «Вы – соль земли, вы – свет миру». Эти слова Христа своих учеников, и действительно, они применимы ко всем верующим в Иисуса Христа. Где больше христиан, там больше доброты и щедрости. Мы не сами такие. Нас во Христе Творец новым творением для добрых дел создан. Ефесянам 2 глава, стих 10. Поэтому наша задача солить, светить, и тогда вы будете благословенны в Господе и для Господа. Основатель Facebook Марк Цукерберг готовится к концу света. Сообщается, что генеральный директор Мета строит огромный комплекс на Гавайях, который будет включать в себя такие объекты, как подземный бункер площадью более 464

квадратных метров, аварийный люк, а также будет самодостаточным этот бункер за счет собственной энергии, еды и воды. Согласно статье Wired. Эта статья была опубликована со ссылкой на источники и документы, планированные, полученные по запросам государственных архивов. Строительство поместья Цукерберга, называемое ранчо Кулау, оценивается примерно в 100 миллионов долларов США. Это сочетается со 170 миллионов долларов, потраченными на землю для объекта. Общая стоимость составляет около 270 миллионов долларов США, хотя это считается довольно-таки заниженной оценкой. В этом комплексе будет как минимум 30 спален, 30 ванных комнат, а также сеть из почти дюжины домов на деревьях, соединенных веревочными мостами, чтобы гости могли перемещаться между ними, оставаясь среди верхушек деревьев. Что такое делает Марк Цукерберг? Кто занимается такими, что это какие-то бункеры в ожидании конца света? Такие люди называются выживальщики. Много кто этим занимается, на самом деле, не только этот миллиардер. Поможет ли это им во время действительно великой скорби? Неизвестно. Однако мы точно знаем, что в глазах Господа цены не бункеры, а верные ему люди. Для таковых творят всегда оплот и защита. Уповай на Господа. Вчера, сегодня и даже в самом конце. Он совершит твой путь, и это всегда будет самым лучшим вариантом для тебя лично. Псалом 36:5. В Библии нет подробностей первого убийства в истории человечества. Мы знаем лишь, что мотивом преступления Каина против Авеля стала зависть. Бытие 4 глава с 1 по 8 стих. С тех пор, со второго поколения людей, сами же люди в способах убийства намного усовершенствовались. Например, в Древней Греции было необычное орудие пыток. Медный бык. Жертву запирали внутри большого бронзового быка и поджигали под ним огонь. Металл нагревался до тех пор, пока человек внутри буквально не, в кавычках, поджаривался до смерти. Бык имел четкую форму и имел акустический аппарат, преобразующий крики в рев разъяренного быка. Печально осознавать, но это факт, что человечество без поклонения истинному, существующему Богу давно уже превратилось в изуверов и душегубов, наслаждающихся страшными убийствами себе подобных. Но то, что было давно еще цветочки, в сравнении с тем, что происходило в 20 веке, в частности во время Второй мировой войны и после нее. Папа Римский Франциск разрешил священникам благословлять однополые пары. Папа Франциск утвердил документ, изданный Ватиканом, объявляющий об изменении. В Ватикане заявили, что это должно быть знаком того, что Бог приветствует всех, в кавычках. Но в документе говорится, что священники должны принимать решения в каждом конкретном случае. Рыба гнет с головы? Да нет же, она уже вся сгнила. Посмотрите на решение официального Ватикана, и вы поймете, что рыба уже является гнилой. Дальше гнить уже в принципе некуда, хотя наверняка придумают что-то еще. Опорочили ими Христа своими мерзостями. А у нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Секрет. Послание к филиппийцам, 4 глава, 11 стих. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Иногда мне кажется, что мой кот Хитклифф страдает тяжелой формой синдрома упущенной выгоды, навязчивый страх пропустить что-то интересное. Когда я прихожу домой с покупками, Хитклифф спешит исследовать содержимое пакетов. Когда я нарезаю овощи, он стоит на задних лапах, следя за процессом и умоляя меня поделиться. Но когда я действительно даю Хитклиффу то, чего ему хочется, он быстро теряет интерес и удаляется со скучающим видом. Впрочем, с моей стороны было бы лицемерием осуждать своего маленького приятеля. В некоторой степени он отражает мою собственную неутолимую жажду большего, мое убеждение, что сейчас никогда не бывает достаточно. По словам Павла, довольство не является нашим естественным свойством. Ему нужно научиться. Мы отчаянно ищем того, что, как нам кажется, нас удовлетворит. А как только осознаем, что это не так, то сразу начинаем искать чего-то нового. А иногда недовольство – это беспокойная попытка оградить себя от всевозможных опасностей. Парадокс, но иногда нужно пережить то, чего мы больше всего боялись, чтобы открыть для себя настоящую радость. Испытав многое из худшего, что есть в жизни, Павел мог поделиться из первых уст секретом настоящего довольства. Этот секрет состоит в том, что если мы вознесем к Богу наше желание большего, то испытаем необъяснимый мир, погрузившись в глубины Христовой силы, красоты и благодати. Как вы испытывали необъяснимый Божий мир, когда меньше всего этого ожидали? Какие отчаянные желания или страхи вам следовало бы вознести к Богу? Небесный Отец, помоги мне оставить попытки отыскать счастье и принять дар общения с Тобой в каждом мгновении.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете духовную радиопередачу «Евангелие Христово», которая передается объединением славянских церквей евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского побережья. Наш адрес – радиопередача «Евангелие Христово», почтовый ящик номер 94, Милбрей, Калифорния, зона 94-030, Соединенные Штаты Америки.

Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Господь наш Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Дорогие слушатели, слушайте эти передачи, и да поможет вам Господь поверить в это Евангелие. Помолимся. Господи Боже наш, мы славим и превозносим имя Твое святое. Просим Твоего благословения на это служение по радио. Благослови всех радиослушателей и участников этой радиопрограммы. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

Мы избрали когда-то спасительный путь. В нашей церкви возможно душой отдохнуть, обрести исцеляющий добрый покой, отрешившись от скверны, от скуки людской. Мир обширен, как море, как злой океан. Сколько в душах людских от греховности ран. Эти раны давайте молитвой лечить. Меньше мы будем других и судить, и учить. Есть единый учитель, наставник для всех. Тот, кто любит несчастных, прощает им грех. Место в нашей душе предоставим ему. И тогда он осилит холодную тьму. Он зажжет в каждом сердце смиренье костер. Воцарится согласие средь братьев, сестер. И не будет клевет, и не будет вражды. Будут славны на ниве обширной труды. Можно ли в церкви такой воевать, враждовать и Христу никогда ничего не давать? Если мы от Христа лишь берем и берем, а Ему никогда ничего не даем, Он в печали глубокой от нас отойдет. И тогда будет горький, ненужный наш плод. Свое сердце Христу не скупясь, подари и любовью все дни и часы озари. Меньше слов, а побольше добра и труда. Скажем дьяволу «нет», а Спасителю «да». «Да» на каждый призыв, «да» и ночью, и днем. Пусть горят наши души любовным огнем. В нашем доме молитвы возможно любить, в нем легко все печали и горе забыть. Только будем всегда неразлучны с Христом во все дни в нашем странстве кратком земном.

Мир Божий вам, дорогие друзья, радиослушатели! В Западной Европе и теперь еще на дверях старых домов, построенных в те времена, когда не было электрических звонков, можно увидеть висящий на шарнире тяжелый предмет причудливой формы. Чтобы постучать в дверь, его приподнимают, затем отпускают, и он шумом ударяется в дверные доски, предупреждая жильцов, что снаружи кто-то стоит и хочет, чтобы его впустили. В других странах таких приспособлений не было, и приходящие стучали рукой или палкой. Но где бы и как бы это ни происходило, всегда, когда обитатели дома слышат снаружи стук, то идут посмотреть, кто пришел. Но впускают только желанного посетителя, а нежеланному даже и дверь не откроют. Во всяком случае, каждый стучащий надеется, что ему откроют, ибо без этого он вообще бы не стучал. В Библии, которая есть Слово Божье, упоминается три рода дверей, в которые стучат, желая войти. В первой из них стучащему всегда отворят, во второй ему только иногда отворят, а в третьей стучащему никогда отворено не будет. Давайте посмотрим теперь сообща, что это за двери. Первая дверь – это дверь спасения. На ней написаны такие слова: «Стучите, и отворят вам». Их произнес Иисус Христос, и притом сам Он есть дверь благодати. Вход в нее открыт уже около 20 веков благодаря пролитой на Голгофе драгоценной крови Христа, который говорит о себе: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Привратник всегда на своем посту, днем и ночью готовый ее открыть. Но приходящему нужно иметь сердце сокрушенное, готовое к покаянию, волю, готовую к послушанию, и твердое решение постучать в дверь. Знайте, что ни один грешник не стучал напрасно в дверь благодати. Вторая дверь – это дверь сердца человеческого, куда стучит сам Царь Славы. Сам воскресший Спаситель и говорит: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Есть одна очень распространенная картина, изображающая Господа Иисуса Христа, стоящего у закрытой двери, которая по замыслу художника представляет из себя дверь сердца человеческого. Господь хочет войти, и поэтому Он стучит. Рана от гвоздя видна на ладони. Создается впечатление, что уже долго дверь эта остается закрытой для Христа. У входа успела вырасти крапива и другие сорные травы. Заметим еще одну подробность. У двери нет ручки, и поэтому ее невозможно открыть снаружи, а только изнутри. И несмотря на это, небесный странник продолжает стучать. Насильно он не войдет, а ждет, пока человек сам добровольно откроет дверь своего сердца и пустит его внутрь. Многие люди уже слышали такой стук. Годами некоторые посещали евангельские собрания, слушали духовные радиопередачи, другие в воскресной школе, или читали Евангелие, или читая случайно полученный где-то евангельский листок, или во время призывного собрания, или даже пред открытой могилой. И несмотря на это, он еще заставляет ожидать Господа славы вне. Неужели это возможно? Неужели и вы, дорогой слушатель, поступите так же? Господь опять стучит в ваше сердце сегодня, дорогой мой радиослушатель. Пустите его. От вас это зависит. Пустите ли вы его сегодня, сейчас, или предпочтете, чтобы он снова стучался к вам напрасно. Третья дверь – это та же дверь спасения, о которой мы уже говорили, которая пока еще открыта, но скоро и, может быть, в недалеком будущем будет закрыта
навеки навсегда. В 25 стихе 13 главы Евангелия от Луки написано: «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“». Есть люди, которые воображают себя очень хорошими, сделавшими на своем веку много добрых дел, и поэтому считают себя достойными Царства Небесного. Какая же это жестокая ошибка! У них нет главного. Они никогда не были рождены свыше, и поэтому Христу они не принадлежат. Они не Его, но они этого не знают. Тогда как Христос в беседе с Никодимом сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». В Слове Божьем, во второй главе послания к Ефесянам, мы читаем такие ясные, всякому понятные слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Да, настанет день, когда многие люди, даже называющие себя христианами, будут напрасно стучать в дверь спасения. Но, к великому сожалению, слишком поздно, потому что она окажется уже закрытой. В притче о 10 девах, которая записана в 25 главе Евангелия от Матфея, Иисус Христос нам торжественно и определенно об этом предупреждает нас. Когда в полночь пришел жених, то 5 дев, готовых ко встрече его, вошли с ним на брачный пир. И после в тексте добавлено: «И двери затворились». Какие ужасные слова, дорогие радиослушатели! Через некоторое время пришли другие 5 дев и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Не правда ли, как ужасно стоять у закрытой двери, которая никогда больше не откроется? Но теперь еще не поздно, как сказано во втором послании к Коринфянам в 6 главе: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Дорогие друзья, будем стучаться в дверь благодати, покуда еще не настал день гнева Божия. Но торопитесь, и еще раз предупреждаем, торопитесь. Мы сейчас стоим у порога ночи, когда начнутся суды Господни, и времени терять нельзя. Откройте же сегодня сердце ваше для Спасителя, который вас так любит. Если вы его отвергнете, то настанет день, когда он отвергнет вас, и ваша вечная участь будет во тьме внешней, где будет плач и скрежет зубов. Дорогой слушатель, мы от всего сердца просим вас, в первую очередь, прежде чем приступить к любому другому занятию, признайте Иисуса Христа вашим Спасителем теперь, немедля. Вашим единственным Спасителем именно теперь, но не позже. Не успокойтесь до тех пор, пока не будете совершенно уверены, что вы дитя Божие по вере в Иисуса Христа. Пусть Бог поможет вам в этом. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать послание апостола Павла христианам в Риме, или, как иногда его называют, послание к римлянам. Вернее сказать, так обычно его называют. Начало послания – это длинное приветствие. Приветствие, где апостол Павел много говорит о себе и о двух главных темах послания – о возвещении благой вести о Христе и о том, что благая весть касается всех народов. Более подробно в послании говорится дальше о иудеях и язычниках. И, наконец, приступая к разговору о благой вести, апостол Павел пишет, и мы прочитаем далее с 8 стиха по 10. «Начну с благодарности моей за всех вас Богу через Иисуса Христа, потому что весть о вашей вере распространяется по всему миру. Свидетель мне Бог, которому я служу всем сердцем, возвещая благую весть Сына Его, что я всегда вспоминаю о вас, когда в молитвах моих прошу, чтобы удалось мне, наконец, по воле Божьей прийти к вам». Здесь прервем чтение. Отсюда видно, что апостол Павел до сих пор не был в Риме, о чем в прошлый раз мы говорили. Причины этого откроются только в последней главе послания, когда станет ясно, что незаконченное служение на Балканском полуострове до сих пор не позволяло апостолу двинуться дальше. Он считал необходимым закончить благовестие в балканских странах и уже потом идти в Рим, где Евангелие уже было проповедано. Но однако же, как мы сейчас увидим, апостол был готов благовествовать везде, в том числе и в Риме, и надеялся иметь плод благовестия, спасенные души, также и в Риме. Апостол благодарит Бога за всех христиан, и это хороший урок для нас. Хорошо, когда мы благодарим Бога за всех верующих, о которых нам известно, тем более в наши дни, когда, по милости Божьей, во исполнение Его пророчеств, верующие есть во всех, без исключения, государствах мира. Конечно, служение апостола Павла было особым, и он путешествовал по всей Римской империи, даже имея в виду, как мы в дальнейшем увидим, и выйти за пределы Римской империи, обратиться к варварским народам. Он видел свое призвание в благовестии, и дальнейшие стихи о призвании апостола Павла, о том, как он относится к своему призванию апостола и благовестника. Прочитаем с 11 стиха. «Я ведь жажду увидеть вас, чтобы передать вам некое дарование духовное для укрепления вашего в вере, и чтобы мы могли, когда я буду у вас, найти взаимную поддержку в вере друг друга. Я в вашей, вы в моей». «Да будет известно вам, братья, что я не однажды уже собирался прийти к вам, но пока всякий раз наталкивался на препятствия, чтобы и у вас, как это случалось прежде среди других языческих народов, взрастить некий плод. Я перед всеми людьми в долгу, перед греками и варварами, перед мудрыми и неразумными». Вот здесь мы остановимся и поговорим особенно о последнем стихе. Апостол Павел считает себя в долгу перед всеми людьми. Греки и варвары – это действительно все люди, потому что варварами называли всех, кто не причастен к греческой культуре, а греками, соответственно, тех, кто причастен, кто знает культуру классической Греции. Они могли быть по происхождению и римлянами, и даже можно сказать, что в определенном смысле греком был и сам апостол Павел, поскольку он знал греческий язык и греческую культуру, хотя по происхождению, в прямом смысле слова, он был евреем. Мудрые и неразумные, опять-таки, это все люди. Кто-то более мудр, кто-то менее. Мудрые и неразумные, опять речь идет о всех. Итак, перед всеми людьми апостол Павел считает себя находящимся в долгу. Почему? Каким образом? Чем он задолжал всем людям, например, тем же римлянам? Задолжать можно двумя способами. Два есть пути, каким образом человек оказывается в долгу. Если брать пример именно денежный долг, то если я у кого-то взял взаймы, то я у него в долгу, поскольку когда-то должен буду взятое вернуть, долг платежом красен. Но есть и другой способ, каким я могу оказаться в долгу перед человеком. Если кто-то через меня другому человеку передает нечто ценное, и если я согласился это взять, то затем мой долг передать то, что я взял. Если мне вручены для передачи 1000 рублей, то я должен передать. И, коль скоро я принял эти деньги, то с этого момента я в долгу перед получателем платежа. В долгу почта, которой доверен денежный перевод, или частное лицо, если я взялся вести деньги, раз взял их, то я с этого момента в долгу. Не перед тем, кто мне их дал, а перед тем, кому они направлены.
апостолу Павлу была вручена благая весть. Благая весть не принадлежит ему, она принадлежит Богу, который является ее автором. И апостол Павел считает себя в долгу перед всеми, кому он призван ее передать. А теперь попробуем обратить это к себе. Я говорю сейчас тем, кто принял благую весть, кто знает ее и уверовал в нее. Дорогие братья и сестры, мы тоже в долгу перед всеми теми, кому мы можем передать благую весть, потому что она вручена нам не только для нашего блага, но и для того, чтобы мы передавали ее дальше. Да, это нелегко, это труд, для кого-то это особое призвание, но всем нам сказаны такие слова, и это записано в первом послании Петра, в 3 главе, 15 стихом, и давайте прочитаем этот стих. «Только чтите свято в сердце своем Христа, Господа нашего, и всегда будьте готовы ответить всякому, кто спросит вас, в чем суть вашей надежды. Кротко отвечайте и почтительно». Итак, получается, что как минимум мы должны быть всегда готовы ответить всякому, кто спросит. Это, если угодно, минимальное требование, и если кто-то не готов, то нужно готовиться, нужно учиться, чтобы на вопрос, кто такой Христос, что он сделал, почему ты почитаешь его, почему ты поклоняешься ему, каждый мог дать ответ. Я надеюсь, что как раз совместное наше чтение послания к римлянам поможет нам в этом. Апостол же Павел, как особо призванный к благовестию, считал себя должником, и даже должником для всего мира, для всех людей. Продолжим наше чтение, 15 стих прочитаем. «Поэтому со своей стороны я готов проповедовать благую весть и вам, живущим в Риме». Итак, апостол Павел не только считает себя в долгу, но он готов к действию. Он готов проповедовать благую весть живущим в Риме, хотя Евангелие там уже проповедано, но Рим – это огромный город, столица империи, и, конечно, там есть еще люди, которые не слышали благую весть, которым нужно ее услышать, чтобы они обратились ко Христу и обрели спасение по вере. Следующий стих, 16. «Я ведь не стыжусь благой вести Христовой, ибо она – сила Божия ко спасению всякому верующему, прежде иудею, а затем и язычнику». И здесь есть над чем поразмышлять. Над этим стихом можно задуматься. Апостол Павел не стыдится благой вести Христовой. Казалось бы, а чего тут вообще стыдиться? Но тем не менее, всякий, кто благовествовал, знает, возвещая весть о том, что ради меня и ради любого человека умер некто по имени Иисус 2000 лет назад примерно, умер позорной смертью. И эта смерть стала результатом моих и ваших, добавляем мы, благовестники, грехов. И за эту смерть мы благодарим Его, потому что Он воскрес и своим воскресением подарил жизнь каждому из нас. Эта мысль для человека неверующего бывает даже оскорбительна. Как один мой собеседник сказал однажды, надо же, что придумали. Кто-то вместо меня по моей вине умер, и я ему теперь должен быть признателен. Да, люди не любят оказываться перед кем-то в долгу, не любят оказываться признательными, тем более не любят, когда им напоминают об их грехах, и поэтому проповедник благой вести всегда оказывается в положении черного вестника. Казалось бы, мы приносим хорошую новость людям, но очень часто эта хорошая новость, эта благая весть не воспринимается по причине испорченности природы человека, о чем мы будем еще размышлять дальше. И очень часто благовестник подвергается оскорблениям, насмешкам, очень часто благовестников пытаются пристыдить, очень часто пытаются их выставить на смех, и это еще в лучшем случае, когда речь не идет о прямых гонениях, о физических нападениях или о чем-то подобном. Конечно, апостолу Павлу приходилось сталкиваться с ситуацией, когда его хотели бы пристыдить за благую весть. Но он не стыдится. Почему? Потому что он знает, что благая весть об Иисусе Христе, о том, кто он и что он сделал, это сила Божия ко спасению всякому верующему. Кто уверует в Евангелие, тот будет спасен. Прежде иудею, а затем язычнику, добавляет апостол Павел. Почему прежде? Может быть, потому что иудеи в каком-то преимущественном положении находятся? Все дальнейшее послание говорит о том, что нет, это не так. Прежде – это по времени. Прежде благая весть была проповедана народу Израиля, а уже затем – по времени, язычникам. Сейчас нам это может показаться странным. Мы уже привыкли к такой исторически сложившейся ситуации, когда иудеи не принимают благую весть. Впрочем, сейчас и это не вполне верно,
сейчас уже нельзя сказать, что это всегда так, но когда-то церковь состояла из одних только иудеев, а уже затем в нее вошли язычники, с опозданием, может быть, на 10 лет. Тем не менее, важно иметь в виду, что первая церковь была стопроцентно еврейской, затем в церковь стали входить язычники. Как мы увидим, ко времени написания послания к римлянам язычники уже составляли большинство, и уже становилось ясно, что новых обращений со стороны евреев мало, а как народ в целом Израиль не принимает благую весть. Об этом особенно подробно апостол будет размышлять в 9, 10, 11 главах, где он дает богословское истолкование этому факту и пророчество на будущее, на время, когда Израиль как народ все же обратится ко Христу. И возможно, что мы с вами живем уже в преддверии этого времени, но поговорим об этом позже, когда дочитаем до 9, 10, 11 глав. А сейчас еще один стих, 17, где апостол снова выражает свое отношение к благой вести, которую он не стыдится и которую он готов возвещать. Больше того, он считает, что он должен ее возвещать. В 17 стихе еще объясняет, почему. «Потому что в этой вести открывается праведность Божия, которая через веру дается и к вере ведет. Так и в Писании сказано: праведный жить будет верою». Итак, благая весть открывает Божью праведность. Мы больше привыкли думать, что в благой вести, в Евангелии открывается милосердие Божие, и это действительно так. Но и праведность Божья также открывается в Евангелии, его справедливость, его приверженность принципу справедливости, согласно которому должно быть воздаяние за доброе и за злое. Поэтому следующие стихи, и это неожиданно может быть для нас, о гневе Божием. Но, тем не менее, мы ничего не поймем в благой вести, если прежде не прислушаемся к дурной вести, как она может показаться нам, на самом деле это тоже благая весть, к вести о гневе Божьем. В благой вести открывается праведность Божья, которая дается всякому верующему, так что каждый верующий становится причастен этой Божьей справедливости. Хотя все согрешили, и нет праведного ни одного, как мы прочитаем дальше, но праведный жить будет верою. Верою человек становится праведным перед Богом, и в то же время стремление к

0: и подготовлен, в конечном счете, к пришествию Мессии, Сына Божьего. Праведный свою верою жив будет, несмотря на все невзгоды, несмотря на все несчастья, тот, кто любит Бога и верен Ему, будет жив благодаря своей вере. Апостол Павел переосмысливает это утверждение в связи с благой вестью. Все дальнейшее в послании, по сути, рассуждение на эту тему, что значит, что праведный жить будет верою. Об этом мы поговорим в другой раз, когда будем читать и о гневе Божьем, и о его благодати. На сегодня пока достаточно, и да благословит Господь каждого из вас, дорогие друзья, тех, кто уже принял благую весть, быть готовыми поделиться ею, тех, кто еще не принял, вникать в нее и быть готовыми принять ее ради своего спасения. Да благословит Господь всех нас.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
3: Вечные ценности. Вера – спасающая или мертвая? Разница между верой Божьей и мертвой верой заключается в том, что подлинная вера воскресшего Иисуса Христа приводит грешника к сокрушению сердца, к покаянию, возрождению и обновленной жизни. Тогда как мертвая вера никого к новой жизни не возрождает, никого не спасает. Сегодня модно утверждать, как все дороги ведут в Рим, так и к Богу можно прийти различными путями. Но это как будто бы логическое утверждение. Христос категорически заявляет: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Говорят также: к Богу можно прийти не только через Христа, но и через других лиц, через другие религии. На это популярное в наши дни заблуждение Христос отвечает так: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Апостол Петр поясняет, почему спастись можно только через Иисуса Христа. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. Никто другой, кроме Христа, этого не сделал. Что такое веровать в Господа Иисуса Христа? Мы уже привыкли к некоторым богословским словам и фразам и мало задумываемся, что, собственно, они означают. Миллионы людей убеждены, что слово «веровать» значит признавать Бога, не отрицать Его, не быть безбожником, но быть набожным, религиозным. Приверженцев такого широкого распространенного взгляда, вероятно, удивит то, что Бог называет подобную веру не просто мертвой, но и бесовской. Апостол Иаков пишет: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут». Послание Иакова, 2 глава, 19 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Послание Иакова, 2 глава, 26 стих. Отсюда два вида веры: мертвая и живая. Живая вера, вера Божья, приходит к нам непосредственно от Бога через слышание Слова Божия при содействии Духа Святого. А мертвая передается по традиции от одних людей к другим. Огромное количество жителей нашей планеты называют себя христианами на том только основании, что рождены от верующих родителей. Они думают, что вера перешла к ним по плоти. К сожалению, по наследству можно получить тот или иной талант, ту или иную болезнь, но ни в коем случае не христианскую, живую, Божью веру. Вера мертвая – это

вера теоретического знания, вера катехизиса, оперирующая в уме, но не в сердце, вера на словах, а не на деле, вера догматическая, но не личного духовного опыта. Христос учит нас определять людей, имеющих веру живую и веру мертвую, по плодам или по делам. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 20 стих. Плоды, которые порождаются грехом в нашей невозрожденной природе, Священное Писание называет делами плоти. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Поступающие так Царство Божие не наследуют. Послание к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Не менее очевидны плоды в жизни человека возрожденного. Они суть – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава, стихи с 22 по 23. Добрые дела истинного христианина – это не что иное, как проявление обитающего в его сердце Духа Святого. Христианин творит добрые дела не для того, чтобы заслужить себе Царство Небесное, а потому что он получил от Бога новое сердце, расположенное к добрым делам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2 глава, стихи с 8 по 10. Вот какой веры ожидает от нас Господь. Вот какая вера подлинно спасающая. Вот какую веру имел в виду апостол Павел, когда сказал темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Плач Иеремии, 3 глава, стихи 40 и 41. Оглядываясь на прожитые годы, каждый из нас найдет, что вспомнить, о чем сожалеть, в чем каяться. В жизни каждого из нас было допущено немало ошибок, несправедливости, падений, греховных мыслей, чувств, слов, дел и других преступлений против воли Божьей. Все это свежо в памяти, чувствительно для совести, заставляет краснеть от стыда и презирать самих себя. Все это Бог помнит, и если мы еще не обратились к Нему с покаянием, поставит нам в вину в день суда. Глубокое осознание собственного бессилия что-либо изменить, уничтожить или исправить должно расположить наше сердце к искреннему покаянию. Господь говорит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Книга пророка Исаии, 55 глава, 7 стих. Разница между верой Божьей и мертвой верой заключается в том, что подлинная вера в воскресшего Иисуса Христа приводит грешника к сокрушению сердца, к покаянию, возрождению и к обновленной жизни, тогда как мертвая вера никого к новой жизни не возрождает, никого не спасает от суетной жизни, преданы нам от отцов. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Жизнь от всего сердца. Продолжение. Начало в номере 7 от 2019 года. Он действовал от всего сердца и имел успех. Второе Паралипоменон, 31 глава, 21 стих. Нет ничего удивительного в том, что действующий от всего сердца имеет успех.
Это совершенно обычное явление. Между тем, как работающие вяло, равнодушно, неохотно, почти определенно терпят неудачу. Возьмем, к примеру, коммерческую деятельность. Кто из молодых людей преуспевает в деле и продвигается вверх по социальной лестнице? Только не те, которые спят за прилавком и радуются, когда удается избавиться от докучливого покупателя. Предприниматели быстро находят тех, которые прилагают все старание к работе. Им нравятся молодые люди с рвением, прилежно относящиеся к работе. Таковые, несомненно, достигают многого, и в свое время именно они и становятся коммерсантами на свой страх и риск. Кто из коммерсантов преуспевает в конкурентной борьбе? Разве ленивцы и бездельники? Никак нет. Только тот, кто берется за дело, засучив рукава. Тот, кто изо всех сил гребет против течения, не желая быть снесенным потоком к водопаду банкротства, может рассчитывать на успех. Кто достигает больших профессиональных высот? Тот, кто поздно ложится и рано встает, сталкиваясь с множеством тяжелых, изнурительных заданий. Ведь Бог и в наше время не подает жатвы праздным людям, если не считать жатвы с репейника. Богу также не угодно давать благосостояние человеку, который не желает перекопать поле, чтобы отыскать спрятанное сокровище. Если человек хочет иметь успех, он должен, как признано всеми, быть прилежным в деле, ибо в наше время больше, чем когда бы то ни было, актуальна древняя истина: в поте лица твоего будешь есть хлеб. Оставим коммерцию и рассмотрим иные сферы деятельности, чтобы убедиться в том, что эта истина пребывает неизменной. Если человек совершает открытия в науке, он совершает их вовсе не случайно, ибо путь открытий в науке одолевает идущий по этому пути ни одно поприще. Если человеку хочется стать выдающимся врачом, он должен трудиться в клинике. В наше время у человека нет надежды достичь успеха в чем-нибудь, если он не будет действовать от всего сердца. Это верно и в отношении веры. Я не хочу уравнивать веру с коммерцией, но мне бы хотелось, чтобы вере отдавали столько же сил, энергии и рвения, сколько отдают коммерции. Хотя, надо сказать, вера заслуживает несравненно большего. Вы знаете, в древние времена вовсе не высокая ученость обращала языческий мир ко Христу. Ибо каменные плиты римских катакомб неопровержимо свидетельствуют о том, что первые христиане едва умели писать свои имена. Сила первых исповедников христианской веры заключалась не в блеске учености, высоте философии или пафосе красноречия. Она заключалась в их исключительном усердии, старательности и рвении. Ранняя церковь горела любовью. Она походила на вулкан, который, быть может, не был таким высоким, как некоторые из окружавших его гор. Однако эти горы были покрыты снегом. Между тем, как из вулкана шли потоки лавы, глубокой убежденности в истине, которая прожигала пути, покрывая землю вокруг себя. Христиане в те дни были истинными христианами. Они говорили, что знали, и знали, что говорили. Они свидетельствовали о том, что видели, говорили с властной, неукротимой силой, сокрушавшей и разбивавшей вдребезги железную мощь Рима. Так должно быть и в наше время. Так оно и есть на самом деле. Оглянитесь вокруг. От кого сегодня больше пользы в христианской церкви? От людей, которые действуют для Бога от всего сердца. Смею вас уверить, что очень многие из религиозных людей не являются христианами от всего сердца. Таковые, возможно, отдали Иисусу Христу только темный, затянутый паутиной уголок своего сердца, вместо того, чтобы предложить ему все сердце целиком. Заметим особо,
что ревность сердца, пылающего истинным огнем, обязательно проявится в совершенной зависимости от Бога и в пылкой молитве Богу о помощи и благословении. Воистину, тот человек не знает себя, который, имея высокую и благородную цель, пытается достичь ее без Бога, хотя ему хорошо известно, что дело это, будучи делом Божиим, должно совершаться силой Божьей. И если ему должно иметь эту силу, он обязан прежде обратиться за ней к Богу с уверенностью в том, что получит просимое. Один из старых пуритан сказал: «Молясь Богу без рвения, мы как бы просим Его отказать нам. Если же мы просим Его с ревностью, обязательно преуспеем. Исполненное лени времяпровождение кажется мне верхом лукавства и нелепости. Лучше уж вообще не искать Бога и Его правды, чем только изображать этот поиск. Возвышать худшее, унижать лучшее, ставить выше земное, попирать ногами небесное, отодвигать Христа на вторые роли, а мамону...» Мамона – богатство, примечание редакции. «Делать главой и господином своих чувств, все это представляется мне нападками безумца на все мудрое. И это совершенно недопустимо. Вот что еще хочу добавить. Я заклинаю себя и вас служить Богу от всего сердца по причине той любви, что мы обрели во Христе Иисусе. Взгляните, вот он повешен на древе. Мои глаза созерцают его, его голова увенчана шипами, ноги пронзены гвоздями, с рук его стекает кровь. Господь Иисус, ты умер из-за меня. Кровь из твоего драгоценного сердца истекает ради моего искупления и очищения. Я падаю у ног твоих, целую и обнимаю их. О Господь, возлюбивший мою душу, я не могу не любить тебя, ибо ты приобрел мое сердце. Любовь ко Христу со всех сторон объемлет меня. Как я могу, Господи, не восхищаться тобой, когда ты проливаешь кровь ради грешников, ради мятежников, ради врагов, ради тех, которые не хотят повиноваться тебе, как царю? Все так. Но, поднявшись с колен, выйду ли я в мир, чтобы тотчас забыть о тебе? Терновый венец на твоей голове, как мне забыть о нем? А руки и ноги, в которые впились ржавые гвозди, как мне забыть о них? А тело твое ломимое, как мне забыть о нем? Это невозможно. Друзья, будем помнить, что вера во Христа – это великий путь спасения. И если вы понимаете, что ваше сердце не принадлежит Спасителю, это следует немедленно исправить. Доверьтесь Иисусу, уверуйте в Него всем сердцем, и вы спасетесь, и грех ваш простится. Когда же вы спасетесь, я прошу вас, не забудьте того, что я пытался внушить вам сегодня. Во-первых, если мы будем служить Богу от всего сердца, то будем иметь успех на Его путях. И во-вторых, нельзя ожидать Его благословений в делах наших, если мы не делаем их для Бога. Продолжение следует. Из книги Чарльза Спержена «12 проповедей о сердце».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Бог – творец юмора. Достаточно взглянуть на некоторые забавные Божьи создания, чтобы понять, у него, вне всякого сомнения, есть чувство юмора. Так, пытаясь напугать своих врагов, гусеница буклого вилохвоста принимает устрашающую позу. Если это не получается, она показывает противнику ложные раны, чтобы заставить его поверить в наличие паразитов. Некоторые пауки прикидываются муравьями, чтобы иметь возможность ближе подобраться к своей добыче. Но поскольку у муравьев есть 6 лап, а у пауков 8, паук закидывает 2 передние лапы за голову, и лап получается 6. И усики. Все как у любого нормального муравья. Есть еще такое существо, как амазонский многоколючник или рыба-лист. Когда эта рыбка выслеживает свою добычу, она принимает вид листа, плавающего на поверхности воды, и дрейфует по течению, пока не подберется к намеченной жертве. Едва ли не самый изобретательный способ защиты от врагов у моей любимицы – пустынной игуаны, обитающей на Ближнем Востоке. Когда хищник собирается проглотить такую ящерицу, она хватает первую попавшуюся палочку и поворачивает ее поперек в пасти обидчика, чтобы ее невозможно было проглотить. Юмор, как и все прочее, создан Богом. Да и чувство юмора было даровано нам, потому что Творец ценит его. Даже наука подтверждает, что смех полезен для здоровья. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогая церковь, братья и сестры. Мы не можем с вами оценить ценность Слова Божьего. И в книге Бытие такие истории подробные, глубокие, и мы не всегда придаем значение. И в прошлый раз мы с вами говорили о голоде, Исаак переживал, но Бог благословил его, дал урожай. А что же дальше в этой 26 главе, друзья, описывается с 15 стиха? А дальше другая проблема. Обилие хлеба, обилие скота, пастбище есть. Но серьезная опять проблему Господь допускает. Какая? И вот мы считаем. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Исаак удалился оттуда и расположился с шатрами в долине Геррарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исаака в долине, нашли там колодец воды живой. Друзья, тема размышлений «Откапывай колодец». Мы даже не замечаем, как враг все время заваливает, заваливает чувства наши светлые. Мы прочитали слово, но он заваливает, он лишает доверия. Мы решили сделать доброе дело, но он посылает наши заботы. И мы думаем, потом, завтра, проходит неделя, другая, и мы видим, как завалены колодцы добрых чувств, добрых намерений. Друзья, враг не дремлет. Он всегда заваливает все хорошее, живое. Враг всегда, друзья, портит. Казалось, для чего в пустыне заваливать колодцы? Не плюй, говорят, в колодец. Колодец всегда нужен и врагам, и тебе. Друзья, и мы прочитали, что враг всегда завидует успеху. Бог желает, чтобы мы были благословенны. Он завидует и говорит: удались. И вот Исаак уходит и ничего не теряет. Терпеливо начинает день за днем, месяц за месяц откапывать колодцы, которые враги засыпали. И что мы видим? И подчеркивается удивительно, удивительно. И копали рабы Исаака в долине, нашли там колодец воды живой, друзья. Ну, как-то странно звучит. Колодец, колодец. Видимо, особый вкус был у воды. Видимо, особые какие-то отношения были у этого колодца. Может быть, воспоминания. И вот так описывается, друзья. Мы должны не просто искать, читать слово, мы должны так приходить к слову, чтобы ощутить: живой колодец, животворит меня, побуждает и никто не остановит. Копай с верой, дорогой друг. Восстанавливай разрушенное. Копай глубоко до воды живой, которая даст тебе жизнь и окружающим тебя. Аминь.

самого себя. О знаменитом английском художнике Тарнере рассказывает, что перед тем, как он шел куда-нибудь рисовать, он составлял список нужных ему вещей. Приготовив их, он отмечал их на листе, а потом делал такую приписку: «И самого себя». Художник знал, что он не может сделать ничего ценного, если он не отречется от своих личных интересов, если он не отдаст на это дело самого себя. Точно так бывает и в христианской жизни. Недостаточно только ходить по воскресным дням в церковь. Нужно еще одно – отдать самого себя делу Евангелия, отдать себя в распоряжение Христа. Это и открывает нам жизнь победы, жизнь в Иисусе Христе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Так говорит Писание.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Возненавидели меня напрасно». Сегодня вторая, заключительная часть. Первосвященники вместе с книжниками и старейшинами тоже насмехались над Иисусом, говоря, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи 42 и 43. «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Эти слова они возложили на него ему в тяжесть, однако он и действительно был этим. Какой это все же суд, когда люди не признают Христа, Господа Иисуса, Божьим Сыном? Какой это суд для современных людей, которые признают или видят в Иисусе Христе первого социалиста? Какой это все же суд для религиозных людей, которые признают и провозглашают Иисуса Христа организатором религий? Это слепая ненависть. Ненависть ослепляет, а путь ненависти – это досада. Сердить и раздражать является подарком сатаны и исходит из кухни алхимии сатаны. Слепая ненависть подтверждает их пророческое происхождение, как мы читаем в Псалме 21, стихи с 7 по 9. «Я же червь, а не человек». Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Как Господь Иисус воспринимал их язвительные насмешки, и как от этого страдала его душа, Святой Дух открывает нам тогда уже пророчески, а сегодня, после того, как Святой Дух уже более 2000 лет излит, Он сообщает нам это следующими словами в Псалме 68, стихи с 20 по 22. «Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Это ненависть людей по отношению к Иисусу без причины была ужасной. Дорогие братья и сестры, когда мы в Писании читаем и слышим пророческое слово о времени суда, то по этому случаю мы должны сказать, что в этом времени суда 70-й седьмины, во время которой церкви Иисуса уже не будет на земле, исполнится то, что из ненависти люди будут друг друга убивать. Тогда Бог больше не будет удерживать людей от этих преступлений посредством Святого Духа. Тогда не будет также ненависти без причины, но тогда будет ненависть по причине. Тогда откроются древние связи и отношения. Откроется древняя вражда народов, которую невозможно больше обуздать. Его любовь к мытарям и грешникам была безгранична, так что вся ненависть и злоба людей не могли ее погасить. Как бы несравненно ужасны и горьки не были страдания Господа Иисуса вместе со всем, что об этом сообщает история, то Он должен был еще претерпеть такие страдания, которые для Него были еще ужаснее, чем все то, что до сего времени для нас было известно. Предчувствия выжили из нашего Господа Иисуса слезы и пот, как капли крови, когда Он в Гефсиманском саду молился, как читаем в Евангелии от Луки, глава 22, стих 44. «И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». А также в послании евреям, глава 5, стих 7. «Он в дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». В эти страдания ни сатана, ни люди не могли запустить свои руки, хотя дело сатаны и грехи людей вызвали необходимость этих страданий Иисуса для спасения людей. Страдания, о которых я говорю в Евангелии от Луки, глава 22, стих 44, и в послании евреям, глава 5, стих 7, Иисус претерпел единственно под воздействием Бога. И это мы должны точно знать. Это произошло именно в тот момент, когда Бог сделал Иисуса грехом за нас. Этот акт является для Иисуса самым злым страданием, о котором читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это самое злейшее страдание Иисуса мы прообразно и очень ярко видим в жизни Иова, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса, и особенно в его страданиях. В страданиях Иова Святой Дух очень рельефно показал страдания Иисуса. Приведу всего лишь один стих из книги Иова, в котором мы отчетливо видим эти внутренние страдания Иисуса, о которых мы сейчас говорим. Книга Иова, глава 6, стих 4. «Ибо стрелы Вседержителя, то есть Бога, во мне, — говорит Иисус, — яд их пьет дух мой». Ужасы Божии становятся в боевой порядок против меня. Прообразно мы должны себе это так представить. Бог должен совершить суд над каждым отдельным грехом, а ведь на Иисуса Бог возложил грехи всего мира. Суд над отдельным грехом мы видим в стрелах Вседержителя, которые становились в боевой порядок против Иисуса, чтобы своим ядом отравлять его дух. Об этих ужаснейших страданиях Иисуса мы не читаем в Евангелиях, а этот суд совершал над своим Сыном только Бог. Со стороны Бога это было так решено. О том, что ради нашего спасения Бог сделал со своим возлюбленным Сыном непосредственно перед Его распятием, и при Его распятии мы имеем прекрасный пророческий прообраз в Псалме 88, стихи с 38 по 45. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, на Иисуса, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его». расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты, то есть Бог, возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю». В этом отрезке Писания мы ясно видим, что Бог принял все меры, чтобы дело спасения людей через жертву его сына не пошло в крив и в кось. Для этого Бог разрушил и заблокировал все пути к отступлению Иисуса. Но все то, что Иисус претерпел со стороны сатаны и погибших грешников, никогда не могло способствовать искуплению наших грехов. Этому искуплению способствовала только любовь Бога к людям, любовь нашего Господа Иисуса к погибшим грешникам. Этому способствовала только любовь Бога, которая рукой Бога возложила эти ужасные, несравненные страдания на Его святого и безгрешного Сына. Как говорит Писание, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия, глава 53, стих 5. Это значит, ради того, чтобы мы могли спастись и иметь мир, то наказание за наши грехи Бог возложил на Своего Сына, чтобы Своей кровью Он совершил искупление за наши грехи. Это искупление могло только от того исходить, против которого люди согрешили, как мы об этом читаем в Псалме 50, стихи с 3 по 5. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Наказание за грехи, которые преступник на себе нес или должен был нести, Бог переложил на того, который не знал греха. И согласно Исаии 53, стих 6, Господь Бог возложил на него грехи всех нас. Эти несравненные страдания, которые мы сейчас немного рассматриваем, претерпел наш достойный прославления Спаситель с 6 по 9 час, когда власть тьмы полностью объяла его, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи 45 и 46. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама завахвани, то есть, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И почему это так произошло? Почему Бог оставил своего возлюбленного сына одного в эти страшные часы его жизни в плоти на земле? Потому что, как говорит Писание у пророка Исаии в главе 53, стих 10, «Но Господу, то есть Богу, угодно было поразить его, и Он предал его мучению. Когда же душа его, душа Иисуса, принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Но, как я выше отметил, этот факт Святой Дух еще сильнее выражает во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». в этом свете нам невыразимо и торжественно светятся слова пророка Захарии в главе 13, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». В этом глубоком и мощном действии Бога с Господом Иисусом, посредником между людьми и Богом, между Богом и людьми, нам показана сущность Бога, как свет и любовь. Бог, наш Небесный Отец, есть свет, а как свет Он должен чувствовать и питать отвращение к грехам и их судить. Поэтому невозможно, чтобы Бог молча прошел мимо греха. Бог допускает в Ветхом Завете, как мы читаем в Исходе, глава 12, стихи 12 и 13. «А я всею самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота». И над всеми богами египетскими я произведу суд, я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Бог допускал, если увижу кровь, пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Если при этом прохождении мимо домов израильтян Бог видел кровь, то Он сохранял им жизнь, потому что перед этим, при праздновании Пасхи, для каждой семьи должен был умереть невинный агнец, прообраз Господа Иисуса. Бог есть любовь, которая двигает его сердце отдать своего единородного Сына в совершенную жертву за грехи всего мира. Это Божья любовь к погибшим грешникам, с которой мы имеем здесь дело, и тот факт, что наказание мира нашего было на нем, двигает Божьим сердцем, чтобы возложить на своего возлюбленного Сына грехи всего мира. Что это в действительности значит, едва кто-то из нас может сейчас понять. В вечности, когда мы будем в славе нашего Господа Иисуса, то у нас просто захватит дыхание, когда мы все это поймем. Поймем, из какой глубины, из какой бездны мрака Господь Иисус нас спас. А Святой Дух говорит по этому поводу в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, возлюбил всех погибших грешников, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Еще раз вернемся к словам Иисуса на кресте, когда Он громким голосом возопил: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Так почему все же Бог должен был оставить Иисуса в этой его труднейшей ситуации жизни? Выше мы отметили, что в этом глубоком и мощном действии Бога с Господом Иисусом, посредником между Богом и людьми, нам показана сущность Бога как свет и любовь. Бог, наш Небесный Отец, есть свет. А как свет Он должен чувствовать и питать отвращение к грехам и их судить. Поэтому это невозможно, чтобы Бог молча прошел мимо грехов всего мира, которые Он возложил на Иисуса, чтобы их осудить. Как Отец Он никогда не оставлял Своего Сына, и даже здесь, на Голгофском кресте. Прообразно мы это видим в истории Авраама с его сыном Исааком в Бытие, глава 22. В лице Авраама мы прообразно видим Бога Отца, а в лице Исаака прообразно видим Иисуса, Сына Божьего. Там мы читаем в Бытие, глава 22, стихи с 6 по 8. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Как видите, Авраам и Исаак, то есть отец и сын, постоянно шли вместе, хотя в сознании Авраам знал, что ведет сына на заклание. Также и небесный отец никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлял своего сына одного. В дровах, которые Авраам возложил на Исаака, мы прообразно видим Голгофский крест, а в огне и ноже, которые Авраам взял в свои руки, мы видим средство для совершения суда над своим сыном, как и Бог вынужден был совершить над своим сыном суд над нашими грехами. Люди любят обычно тех людей, которые оказывают им добро. По этому поводу Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 5, стих 7. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть». Стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Огонь, который однажды на горе Кармеле сошел с неба на жертву всесожжения пророка Илии, пожрал не только эту жертву, но и камни жертвенника и поглотил даже воду в канаве вокруг жертвенника. Вы знаете, конечно, эту историю. Об этом мы читаем в Третьей книге Царств, глава 18, стих 38. «И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Для земного огня камни не являются пищей, а вода способствует его затуханию. Но огонь, который не спал с неба на жертву Илии, пожрал также камни и воду. Точно так он пожрал жертву Христа на Голгофском кресте, а также и камни нашей ненависти и поток наших грехов, представленный в воде вокруг жертвенника Илии. Любовь Бога совершенно иная, чем любовь людей. Какая все же великая разница между ними, какой мощный контраст! Люди обращают свою любовь к людям, а именно к таким, которых они находят достойными их любви. Это человеческая любовь, греховная любовь. А Бог обращает свою любовь к тем людям, которые без причины Его ненавидят. Я надеюсь, что все вы понимаете разницу между любовью Бога и любовью людей. Но Бог возлюбил нас без причины, без основания. Да не вообразит себе никто, что в глазах Бога мы чем-то являемся. Да не вообразит себе никто, что мы что-то для Бога сделали, что Он так мощно проявил по отношению к нам свою благодать в том, что принес нам в жертву своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, в Которого мы должны верить, чтобы найти искупление и спасение для жизни вечной. но Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками». Послание Римлянам, глава 5, стих 8. И в послании Ефесянам, глава 2, стихи 4 и 5, читаем похожие слова. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». В страданиях Иисуса мы с одной стороны видим ненависть человека, который в своем сердце имеет источник вражды против Бога. А с другой стороны мы видим великое милосердие Бога, источник которого находится в сердце Божьей любви по отношению к падшим в грех людям. Поэтому Голгофский крест учит нас двум мощнейшим компонентам. Во-первых, мы однажды ненавидели Бога без причины, а во-вторых, Бог возлюбил нас без причины. Аминь.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие в Господе братья и сестры, в наших беседах мы уже останавливались на книге «Второзаконие» и говорили о сверхъестественном, исходящем от Бога происхождении Священного Писания, относительно которого в этой книге имеется очень важное для каждого человека, интересующегося Словом Божьим, предупреждение. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Отсюда мы видим, что всякий человек, изучающий Слово Божие, подвергается двум опасностям: или что-то свое прибавить к нему, или его урезать. Даже мысль, таким образом нами высказанная, звучит очень странно. Кто же смеет, у кого хватит дерзости, чтобы к Божию откровению прибавить человеческие измышления или по произволу человеческому из него что-либо выпустить? Бог, когда в разное время разным людям открывал текст Священного Писания, то Он знал нужды людей любой эпохи, как в Ветхом, так и в Новом Завете, и текст этот имеет силу до второго пришествия Иисуса Христа на землю. Бог в Библии дал людям одновременно минимум и максимум того, что человек должен знать о Боге и как он Ему должен поклоняться. Библия, или иначе Священное Писание, или еще иначе Слово Божие – это полнота Божьего откровения, и поэтому было бы кощунственно что-либо прибавлять к нему или убавлять от него. И вместе с тем, если Слово Божие предупреждает о такой опасности, то значит, что это не только возможно, но что так люди поступают в жизни. Читая Евангелие, мы можем отметить странный на первый взгляд факт, что фарисеи и книжники, будучи знатоками Ветхого Завета и зная приведенный стих, все-таки добавляли к Писанию свои собственные предания, которые в некоторых случаях противоречили Слову Божию и искажали его смысл. Приведем беседу Иисуса Христа с фарисеями, записанную в 7 главе Евангелия от Марка. Спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили». Люди, разбирая и изучая Библию, высказывают много мыслей, и хороших, то есть соответствующих ей, и плохих, ей противоречащих. Но и в том и другом случае это только мнения человеческие, которые требуют проверки на основании слов Господних. В Верии апостол Павел проповедовал Евангелие, и про жителей этого города в 17 главе «Деяния апостолов» сказано: «Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, так ли это». То есть услышанные слова они сверяли с Писанием и тем убеждались в правоте апостола. Теперь из 13 главы книги притчи прочитаем.

стихи 5 и 6. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Тут Господь указывает на печальный результат прибавления к своему слову. Но это людей не смущает. У пророка Иеремии сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». И поэтому целая бездна всяких измышлений, преданий, уточнений, сказаний, дополняющих и вместе искажающих Писание, в обиходе у людей разных вероисповеданий. Да сохранит каждого из нас Господь от какого-либо доверия к утверждениям человеческим без тщательнейшей их проверки согласно Слову Божию. Царь Давид говорит: «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Существуют так называемые апокрифические, то есть неизвестного авторства книги. Часть из них относится к Ветхому Завету и иногда издается в переплете вместе с книгами каноническими, иначе богодухновенными. В этом случае для несведущих людей апокрифы могут сойти за непогрешимое Слово Божие. Их особенность заключается в том, что они не имеют еврейского оригинала. Дети Божии, будем в нашем отношении к ним очень осторожны. Но существуют также и новозаветные апокрифы, всевозможные послания и Евангелия. По содержанию своему они представляют из себя нелепые сказания, подчас явно противоречащие Писанию, так что никто не рискнул бы включить их в один и тот же переплет с Новым Заветом. Но опять-таки лукаво сердце человеческое, и многие люди верят более апокрифам, чем каноническим книгам, и чушь в них написанную признают за случившиеся факты. Если мы обратимся к концу Библии, к книге Откровения, то мы можем в последней главе ее прочитать следующее: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде». Здесь Господь говорит о наказании за неисполнение того, о чем мы читали уже в книге Второзакония. Отметим, что наказание за добавки к Писанию более легкое, чем за урезывание его. Это согласуется со всем содержанием Писания и является косвенным доказательством его истинности. Библия открывает человеку его греховное, гибельное в вечности состояние и указывает ему путь спасения по благодати во Христе Иисусе. Если к ней что-либо добавить, то можно исказить некоторые факты, но весть евангельская все-таки останется, и люди могут познать волю Божию, уверовать и быть спасенными. Но те, кто добавляют к Священному Писанию, навлекут на себя гнев Божий на этой земле, те ужасные язвы, о которых говорит книга Откровения. Если же отнять что-либо из Слова Божия, то этим можно из Евангелия урезать Евангелие, то есть благую весть о спасении грешников, и тем лишить людей возможности прийти к покаянию, прощению грехов и духовному рождению. А Господь в беседе с Никодимом сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И таким образом, не только сам человек, урезывающий Писание, не будет иметь участия в книге жизни и окажется в вечных мучениях, но и все те, кто ему поверили. Итак, трижды в Библии мы имеем прямое и определенное запрещение изменять текст Слова Божия. А оно верно и истинно. И поэтому мы, верующие, будем опасаться, чтобы самим ничего не прибавлять к нему и не убавлять от него, а также и других людей будем предостерегать от такой опасности.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Минской Церкви Воскресения Сергей Дрозд с темой, которая называется «Жертвенность, основанная на Евангелии». Кто-то сказал, что если вы хотите узнать духовное состояние человека, посмотрите, как он молится и как жертвует. Вопрос жертвенности – один из вопросов первостепенной важности. Ему Библия уделяет много внимания, как на страницах Ветхого, так и Нового Заветов. Однако речь не только о финансах, разговор о нашем сердце. Жертвенное сердце покорено Евангелием, пропитано Евангелием, послушно Евангелию. Оно черпает из Евангелия силу. Наш гость, образно говоря, берет за руку и ставит лицом к Евангелию. Без такого зеркала христианину не обойтись. Без него невозможно говорить о правильном библейском служении, отношениях с Богом и людьми. Мы надеемся, что сегодняшняя беседа будет вам полезна. Молимся, чтобы ясные евангельские идеи, простые глубокие образы помогли всем нам задуматься о правильном основании. Присоединяйтесь к нам сразу после песни, и пусть ваша жизнь будет жертвенной.

Как и любая другая тема в Библии, тема о жертвенности связана с Евангелием. К сожалению, мы часто мотивируем себя или других людей жертвовать не Евангелием или даже ложным Евангелием. Например, многие говорят о жертвенности исключительно на основании закона. Речь идет не столько о Моисеевом законе десятине, сколько о законе в целом, когда мы предлагаем человеку только одни требования, проценты, правила, ничего более. Или нам известно так называемое Евангелие процветания, суть финансового учения которого в том, что если ты жертвуешь, то станешь богатым. Это, конечно, не Евангелие вовсе. Все эти неверные подходы к жертвенности привели к тому, что многие люди соблазнились и перестали жертвовать вовсе. Пасторы же боятся говорить на данную тему, чтобы не прослыть попрошайками. Однако, несмотря на все трудности и искажения в вопросе о деньгах, мы не передадим полноту библейского учения, если будем молчать на тему, о которой в Библии говорится достаточно много. Кроме того, такое умолчание не было бы любовью к людям. Иисус учил, что блаженнее отдавать, нежели принимать. Если мы не учим давать и жертвовать, то мы отнимаем от вас счастье. Мирское счастье, связанное с постоянным приобретением, ведет только к несчастью. Но главная причина, по которой мы должны говорить о деньгах, — это Евангелие. Я не могу понять Евангелие в отрыве от жертвенности Христа, но я и не могу проверить, что я понял Евангелие в отрыве от личной жертвенности. Апостол Павел, который до мозга костей был евангельским человеком, может научить нас жертвовать, опираясь на Евангелие Христа. Непосредственно мы сегодня посмотрим на 8-9 главы 2 послания к Коринфянам. Как и все другие послания Павла, послание к Коринфянам пронизано Евангелием. Павел применяет Евангелие ко многим сферам жизни церкви. Например, чтобы решить проблему разделения в церкви, ну вы помните, я Кифин, я Полосов, я Павлов, Павел сосредотачивает внимание не на людском красноречии, мудрости и способностях, но на Иисусе Христе и Его кресте. Чтобы решить проблему сексуальных похотей, Павел напоминает верующим, что отныне они принадлежат Христу, а их тела являются храмом Святого Духа. Также и решение проблемы непонимания учения о телесном воскресении Павел связывает с учением о воскресении Христа, что также является частью Евангелия. Другими словами, трудности и вопросы, возникающие в жизни Первой Церкви, побуждали Павла реагировать и показывать, как Евангелие может их решить. Таким же образом и вопрос финансовой жертвенности связан с насущными проблемами Первой Церкви. В Иудее в то время была засуха, и, как следствие, народ испытывал голод. Верующие же испытывали трудности вдвойне и по причине голода, и по причине их веры во Христа. Верующих, как мы помним, изгоняли из синагог, а по сути отвергали от всех благ общества. Павел, хотя и был призван проповедовать Евангелие народам, принял и этот призыв Божьего провидения — помочь бедным святым в Иудее. И это, кстати, хороший пример для нас — быть внимательным к тем трудностям, которые есть в жизни Божьего народа, научиться видеть в них призвание от Бога. И в случае с Павлом Евангелие от этого нисколько не пострадало, но, напротив, обогатилось прекрасным учением о новозаветней жертвенности, основанном на Евангелии. Смотря на 8-9 главы этого послания, мы видим три ключевых идеи или три направления, куда должен смотреть верующий человек. Смотрите вокруг, смотрите на себя и смотрите вверх. Итак, во-первых, мы призваны смотреть вокруг. А именно, Павел направляет внимание верующих в Коринфе на их соседей, македонян. Вот что он пишет в 8 главе с 1 стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Ибо они доброхотны по силам и сверх сил я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего
мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Македония находилась на севере греческого полуострова. Именно здесь Павел встретил наибольшее сопротивление, а уверовавшие во Христа испытывали многие страдания. Кроме того, что верующие были бедными, они переживали великие скорби. Павел знал толк в скорбях, но даже он называет скорби македонян великими. И тем не менее, они стали примером жертвенности. Вот чему коринфяне, а сегодня мы можем научиться у македонян. Во-первых, их жертвенность была от Бога. Павел говорит о благодати Божией, данной церквям македонским. Чтобы давать другим, нужно самим иметь. Прежде чем македоняне отдали свои сбережения, они получили от Бога благодать. Благодать преобразила их сердца и сделала возможным их жертвенность. Скупость или щедрость не являются врожденными свойствами. Мы приобретаем то или другое в зависимости от того, какое место занимает Бог в нашей жизни. Но, может, скажете вы, они были щедрыми, потому что Бог благословил их особым достатком? Нет. Напротив, как мы уже отметили, они были бедны и, кроме этого, испытывали гонения. Жертвенность македонян не зависела от достатка, но от расположения их сердец. Их драгоценности были внутри их. В 9 главе 7 стиха мы читаем: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всякое время имели довольство, были богаты на всякое доброе дело». Македоняне были также доброохотны в своем служении. Удивительно, но не Павлу приходилось их просить собрать деньги для бедных в Иерусалиме, но они просили Павла, чтобы он принял все-таки их пожертвования. Возможно, Павел по причине их бедности и скорбей уговаривал их не жертвовать, но они убедительно упрашивали Павла принять дар и участие в служении святым. Христианскому миру известен румынский пастор Ричард Вумбрандт, который из-за своей преданности Христу провел много времени в румынской тюрьме. Это было тяжелое во многих отношениях время, в том числе испытание голодом. Было время, когда заключенным давали несколько кусков хлеба на всю неделю. Однако каждый десятый кусочек хлеба Ричард Вумбрандт отдавал тем, кто был еще слабее его. Друзья, смотрите вокруг. Ищите тех, кто научит вас жить жертвенной жизнью ради Христа. И, напротив, не связывайте себя с теми, кто подпитывает ваш эгоизм. Таких много. Но также вы должны смотреть вовнутрь. 7 стих 8 главы звучит так: «А как вы изобилуете всем верою словом и познанием и всяким усердием и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Есть такая болезнь – дистрофия, когда некоторые члены тела непропорционально малы. Например, у взрослого человека могут быть маленькие руки. Печально видеть христианина, который возрастает в познании, но не возрастает в жертвенности. Можно сказать, что он заболел духовной дистрофией, и его руки непропорционально малы. Духовная зрелость – это здоровое развитие всех аспектов христианской жизни – и чтение Писания, и молитва, и познание, и жертвенность, и служение. Хотите испытывать полноту и радость в вере? Служите, давайте. Не только деньги, но самого себя. Нет, конечно, одного рецепта, но, возможно, причина, почему вас более не удовлетворяет истина. Вы не живете по вере. Хотите испытывать радость в вере, в христианской жизни? Живите этой жизнью. Вы когда-нибудь видели старое деревянное ведро, сделанное из связанных между собой дощечек? Представьте, что одна из дощечек меньше других. Как вы думаете, какой будет уровень воды в этом ведре? Конечно, он будет не выше высоты самой низкой дощечки. Возможно, и в вашей жизни уровень жертвенности настолько низкий, что он не позволяет вашей вере возрасти. Посмотрите на себя, внутрь себя.
что недостает вере вашей, что мешает вам жить в благодати Божией. Может, как раз то, что вы хоть и много знаете о Боге и Писании, но продолжаете жить самолюбивой жизнью. И, наконец, смотрите вверх. Возможно, это самый важный пункт. Это то, что вдохновляет нас жертвовать, и это есть сам Христос. 9 стих 8 главы звучит так. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Мы даем не потому, что обязаны, но потому, что Он дал нам. Благодать, данная нам от Бога, это не только кров, достаток, но Христос, закланный за нас. Жертвенность Нового Завета основана не на процентах, она основана на Евангелии. Сколько же нужно жертвовать? Павел говорит, каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. То есть жертвуй столько, сколько желаешь, но при этом не забудьте то, что Иисус вам дал, а Он отдал самого себя. Павел говорит, вы знаете, подумайте о том, что вы знаете. Знаете ли вы о том, что Он тот, который пришел от вечности? Он тот, ради которого сотворен весь мир? Он тот, кому в трепете поклоняются ангелы? Но ради вас Он родился в убожестве. Ради вас Его проклинали и избивали. Ради вас Он зашел на крест и взял ваши грехи. Ради вас Бог Отец в Своем величайшем гневе излил всю ярость на Христа по причине ваших грехов. Иисус не скупился ничем, но уплатил за все сполна. В результате мы спасены, наши грехи прощены, в нас обитает вечный Дух, нам дарована вечная жизнь и все благословения. Ты должен сейчас находиться в аду, а будешь жить вечно. Знаете ли вы это? Тогда отдавайте. Жертвуйте по расположению вашего сердца. Сколько жертвовать? Спросите у македонян. Они отдали не проценты, но самих себя. Они против того, чтобы упорядочить свою материальную жертвенность с помощью ветхозаветного примера десятины. Но призываю вас мыслить о себе – как об искупленных Божьих детях, жизнь которых отныне полностью принадлежит своему Спасителю. Почему Бог любит тех, кто жертвенен? Вам нравится сын, который поступает так, как поступаете вы? Конечно. Бог сам является щедрым даятелем. Когда мы даем, Он видит свой образ в нас. Когда мы даем, Он видит в нас образ своего сына, который обнищал ради нас. В ответ на этот дар дай столько, сколько желает твое сердце. Итак, смотри вокруг, смотри на себя, смотри вверх.

Христианство – реальность. Оно не выдуманная идея, а учение практического характера. В применении – сила. В последствиях исполнения – заразительность. Сегодня мы с вами можем и должны открыть Евангелие. Не потому, что это популярно. Не потому, что каждый образованный человек должен знать, что там написано. И не потому, что там есть решение моих проблем, и оно может стать облегчением, приложением, неким костылем. Евангелие – это место моей незабываемой встречи с Богом. Такие встречи и рождают призывы, которые легко запомнить. Смотри вокруг, смотри вовнутрь, смотри вверх. Действительно, следы Евангелия, следы благодати мы можем замечать у Бога, находить в окружающем нас мире и взращивать внутри себя. Все ради того, чтобы стать прилежными учениками Евангелия. А Христос сказал: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне».

Наша передача подошла к концу. В ней принимали участие Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Дрозд. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость – пресвитер Аршанской церкви Марат Нурсултанов. Тема его проповеди – «Три способа преодоления страха». Божьих вам благословений!

0: говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Привет, Андрюша!
4: Здравствуйте, Аня! Аня, представляете, когда мама сегодня покупала морковку, я увидел в мешке одну такую интересную. Мы ее тоже купили.
3: Да? И какой же она была?
4: А она была похожа на сиамских близнецов. Так, как будто бы две морковки срослись вместе. Я и не думал, что такое бывает. Интересно, почему так получается?
3: Действительно, это достаточно интересный случай. Но для того, чтобы понять, почему так получилось, я думаю, нам нужно разобраться, как же вообще происходит этот рост моркови.
4: Да, расскажите, пожалуйста.
3: Ну, значит, мы сейчас с тобой отправляемся в путешествие под землю. Правда, сейчас еще февраль, и никакой моркови там нет. Поэтому нам придется использовать нашу машину времени и вернуться в апрель, а может быть и в конец марта прошлого года. Именно тогда и упали морковные семена в землю. Так что пристегнись, и мы спускаемся.
4: Ой, как темно!
3: Ну а что ж ты хотел? То же самое думают сейчас и будущие маленькие морковочки. Они только-только перекочевали из теплой руки хозяйки в сырую, холодную, грязную, да еще и темную землю. Но именно эта, богатая витаминами и питательными веществами земелька, даст возможность вырасти нашей морковочке. Но не все сразу. Некоторое время семена должны здесь полежать, напитаться водичкой, согреться солнышком сверху и потянуться к нему зеленым росточком. Давай немножечко теперь отмотаем время вперед. Где-то на 3 недельки. Так.
4: О, вижу.
3: Что видишь, Андрюша?
4: Вон там росточек пробился и вот здесь. Ой, там сразу много и все рядышком.
3: Да-да, именно это я и хотела тебе показать. Прошло время, и росточки моркови показались уже и над землей. Но взошли они не совсем равномерно. Поэтому ты сейчас увидишь, что будет дальше. Движемся еще немножко вперед.
4: Ого, теперь морковочка растет и вниз. Уже много оранжевых корешков. Ой, смотрите, они куда-то исчезают. Их кто-то выдергивает.
3: Все верно, Андрюша. Ты сам заметил в прошлый раз, что вон там их было слишком много рядышком. Поэтому хозяйка решила прорядить свою плантацию так, чтобы потом был хороший урожай. Для этого частью моркови придется пожертвовать и вырвать ее раньше срока. Зато для остальной освободится место.
4: Но мне кажется, что вот там еще осталось 2 рядышком.
3: Да, ты прав. Видимо, они сверху так сплели свои росточки, что хозяйка подумала, что это одна морковь. Видимо, обмануть решили ее хитрые сестрицы. На самом деле дело было так.
5: Ой, сестра, смотри, наших других сестер кто-то сильно тянет вверх. Слышишь, как они стонут, кричат и сопротивляются. Но мы не можем им помочь. Они исчезают одна за другой. Бедные сестренки. Даже же еще и не пожили как следует. Хотя кто знает, может, на том свете им будет лучше.
6: Так, не говори глупости, сестра. Давай лучше подумаем, что мы будем делать. Смотри, эта сила подбирается к нам все ближе и ближе.
5: Ой-ой-ой, как я боюсь. Что же нам бедным делать? Сейчас кто-то из нас умрет. Смерть неизбежна. Прости, сестра, если чем тебя обидела.
6: Да что же ты такая паникерша? Выход есть всегда. О, я придумала. Никто из нас не умрет, если мы переплетем свои ростки наверху. Тогда есть вероятность, что эта сила примет нас за двоих и обеих оставит живых.
5: Точно! Какая же ты умная! Работайте, работайте скорее, мои листочки! Вы молодцы!»
6: «Ну что я говорила? Сила нас обошла стороной. Мы выжили! Ура!»
5: «Слава Создателю! И тебе спасибо, моя умная сестра!»
6: «Давай, наверное, не будем распутываться, а то еще чего доброго за кем-то из нас вернуться».
5: «Да, ты права, давай!» «Фу, как тесно! И зачем я только с тобой связалась? Может быть, бы тебя вырвали, а я осталась бы, и тогда я была бы королевой. Что теперь делать?»
6: «Да, какая же я была глупая, что решила тебя спасать. Верно, меня бы оставили, а тебя бы вырвали. А теперь мучайся здесь в тесноте».
5: «Ну ладно, в тесноте да не в обиде, прости, сестра. Может быть, подумаем, что теперь можно сделать?»
6: «Ага, подумаем. Это ты намекаешь на то, чтобы я думала? Хватит, уже один раз думала. Ни к чему хорошему это не привело. Сама теперь думай».
5: «Ну давай попробуем расплестись и отталкиваться друг от друга. Вдруг получится чуть больше освободить место».
4: «Аня, посмотрите, это что, морковки дерутся, что ли?»
3: «Не знаю». «А нет, это больше похоже на то, что они хотят отодвинуться друг от друга. Но у них это плохо получается. Да, видишь, им так близко, совсем тесно. Уже и расти почти некуда с этой стороны».
4: «А теперь понятно, почему хозяйка вырывала те маленькие морковочки».
6: «Нет, сестрица, плохой твой план. Почти ничего у нас не получилось. Только болит теперь все».
5: «Да, видно, теперь мы до конца своих дней будем с тобой вместе. Прости, сестра, что так вышло».
6: «Ой, да ладно тебе. Ведь мы-то и не знаем, кого бы вытянули в конечном итоге. Может быть, и меня. А так мы обе живы. И у меня есть идея, что мы можем с тобой сделать. Мы можем попробовать объединить не только ростки между собой, но и сами обняться. Тогда мы быстрее прирастем друг к другу и станем одним целым, и сможем расти в другую сторону. И больно уже не будет».
5: «Да, ты права. Все равно нам теперь суждено быть неразлучными. А ты очень умная сестра, и я тебя люблю».
6: «А я тебя люблю, потому что, возможно, именно ты спасла мне жизнь. А жизнь вдвоем — это тоже интересно».
4: «А, теперь понятно, как они стали сиамскими близнецами. Они пожертвовали свободой друг друга ради, чтобы жить вдвоем. Вот это да! Моя морковь — герой! Я буду ее хранить дольше остальных, как пример хорошего поступка».
3: «Да, здорово, Андрюша. А кому ты будешь рассказывать об этом поступке?»
4: «Ну, для начала, скорее всего, Ярославу расскажу. Знаете, это история — продолжение нашего предыдущего рассказа. Там мы тоже говорили об отношениях между братьями. Вот теперь можно рассказать о морковке Ярославу. Ну и извиниться. Я иногда его и правда обижаю, но теперь не буду. Если даже морковки смогли быть умными и объединиться, чтобы выжить, то и мы с Ярославом можем быть дружными братьями. Он точно меня поддержит. И тогда мы расскажем эту историю вместе в воскресной школе. А еще можно и в обычной школе рассказать. Представляете, тогда появится история, как одна, вернее, когда-то две морковки помирили многих мальчиков и девочек. Вот классно».
3: «Да, это действительно ты здорово придумал. Тем более, что и наши родители, и наш небесный папа, Бог, хотят, чтобы мы были дружными. Об этом еще давным-давно он сказал через умного человека, царя Давида: уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. 33 Псалом, 15 стих. Искать во всем мирное решение вопроса – это как раз и есть одно из правил дружелюбного человека. Он не будет никогда ни с кем ссориться. Он с удовольствием подумает и даже уступит часть своей территории, только бы друг остался другом. Ну а если это ваш брат или сестра, то они точно должны быть друзьями. Ведь вы созданы Творцом для того, чтобы всю жизнь быть рядышком и помогать друг другу, как те две морковочки». Наша радиопередача подходит к концу. И мы с Андрюшей еще раз желаем вам, ребята, любить своих родных и научиться уступать, для того, чтобы в конце все решить мирным путем. Помните, что не уступать можно только в одном случае, если вас заставляют сделать что-то плохое, то, что запрещает Иисус, и то, что Библия называет неправдой. «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не опущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои», — говорил Иов в 27 главе 5 и 6 стихах. «Держите только хорошее, отгоняя плохие предложения. А в остальном смело уступайте. Пусть двойная морковка всегда напоминает вам об этом. До свидания и Божьих вам благословений!»

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. У микрофона Лилия Погорелая. В редакцию одной популярной газеты пришло письмо от

0: поколения, особенно те, кто может что-то изменить в этом мире. Пусть мое письмо прочтут и молодые, и задумаются. Желаю им не повторять чужих ошибок. Мне 18 лет. Зовут Ольга. Фамилию не сообщаю. Вот уже 2 года, как я больна СПИДом. В больнице я не одна. Здесь у меня такие же подруги и друзья. Теперь на все смотрю иначе, чем раньше. Хочу спросить у всех взрослых людей и особенно тех, кто имеет власть. Зачем вы, взрослые, нас, детей своих, под танк бросили? Зачем смяли сексом, порнухой, наркотиками? Вы виноваты в наших смертях. Вам хотелось раскованности, расслабленности, свободы? Вы проповедуете свободные связи, афишируете артистов, гомосексуалистов, наркоманов. Вы внушаете нам, что так живут все, а мы умираем. У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что происходит с нами, поколением, которое пришло после вас? Мы еще живы, а нас уже нет. Нас лишили детства, отобрали наше будущее. Когда встречаю на улицах пожилых людей, смотрю на стариков, меня охватывает непонятное чувство. В нем обида, злость, безысходность, страх, зависть, бессилие и невозможность что-либо поправить, изменить. Вот вы дожили до 60, 70, 80 лет и больше, а мы уже не проживем. Мы умрем молодыми. За что? Почему вы не научили нас таким понятиям, как стыд, позор, нравственность, любовь, целомудрие? 4 моих друзей, вчерашних школьников, умерло. Мы уже хороним друг друга. Почему вы навязали нам ваш безопасный секс? Лучше бы нам целину пахать, трактора водить, чем умирать в иномарках от СПИДа. Вы приложили все усилия, чтобы растлить и развратить нас, растрезвонивая во всех СМИ про современный образ жизни. Вы жеманничали в школах, открывая нам глаза, как хорошо этим заниматься не в подвалах, а цивилизованно. Уговаривали раскрепоститься, отбросить ложный стыд, преподносили фильмы, брошюры. И никто вас не осудит за нас. Вы же никого собственными руками не убивали. Таких насильников ныне не судят, их поощряют, выбирают во власть. И вы продолжаете это делать с другими детьми, которые младше нас. Остановитесь. Как бы я была теперь благодарна тому, кто вырвал у меня из рук сигарету, кто отхлестал бы крапивой по заднему месту, когда меня можно было еще спасти, вытащить из-под танка. Помогите тем, кому не все равно, остановить то, что происходит в стране, повсюду. Помогите прекратить безумие. Срочно необходимо в средства массовой информации ввести цензуру, запрещающую всевозможные развращающие ток-шоу, порнофильмы, рекламу спиртных напитков и сигарет. А вы, кто прочтет мое письмо, можете дать прочитать его кому-то еще. Может быть, оно кому-то поможет. Ведь мы погибаем, и вы тоже.
1: Я знаю, слушатели, что некоторые из вас могут сказать, что эта девушка сама виновата в том, что с ней сейчас происходит, и нечего обвинять во всем журналы и телевидение. Но думаю, что считающие так не правы. Они защищают лишь себя, боясь ответственности. Вы можете сказать, что она сама выбрала такой путь, но это не так. Сегодня большинству подростков не дают права выбирать. Им с огромной силой навязывают определенный стиль жизни, так называемый современный свободный стиль. И эта девушка права, огромную роль в этом играют средства массовой информации. Какое же влияние они имеют на жизнь детей и подростков? Кто же должен остановить это безумие и рассказать молодежи о таких понятиях, как стыд, позор, нравственность, любовь, целомудрие? Поговорим об этом в нашей сегодняшней программе через несколько минут. А сейчас для вас, дорогие слушатели, прозвучит песня.

0: В одном старом фантастическом фильме есть изумительная по своей глубине сцена. Герой одевает случайно найденные на улице солнцезащитные очки и вдруг видит мир таким, какой он в действительности. Вместо вывесок, плакатов и заголовков газет появляются надписи-приказы. «Ешь, пей, размножайся, не думай». На банкнотах обнаруживаются слова «Это твой Бог». Удивительный пример писательского прозрения. Правда, сейчас, думаю я, может, тогда люди были добрее или, может, просто наивнее. Им казалось, что для превращения человека в животное нужны какие-то хитрые психотропные излучатели, что это можно лишь сделать против его воли. Но оказалось, что не нужно никаких тайных излучателей. Призывы опуститься до животного образа жизни звучат совершенно открыто и регулярно. Представьте себе, молодая девушка включает телевизор и постоянно видит рекламный ролик. Верная ли я? Да, я верная. Но если я найду лучшее, я изменю. Будьте неверными. И не важно, что имеется в виду лишь косметика. Призыв быть неверной постепенно войдет в душу. Примеров сексуально направленной рекламы масса. Кажется, диакон Андрей Кураев однажды сказал: «Реклама – это не только пропаганда товаров и услуг, но в первую очередь пропаганда определенного образа жизни». И этот определенный образ жизни навязывает не только реклама. Нескончаемый радиоэфир и точно рассчитанное телевизионное время, клипы, журнальная и газетная продукция, видеофильмы и компьютерные диски – все это создает мощный идеологический пресс, выбраться из-под которого практически невозможно. Сегодня, как никогда, современная молодежь подвергается постоянному, неумолимому давлению средств массовой информации, которая призывает начинать половую жизнь как можно раньше. Предлагаются новые формы сексуального поведения, критикуется умеренность. Один человек верно заметил:
1: «Мы живем в эпоху глубочайшего нравственного распада человеческой личности. Из лексикона человечества исчезает понятие личного греха, личной ответственности перед Богом. Кажется, мы дожили до той эпохи, когда нравственная вседозволенность достигла своего апогея. Грех не просто легализируется, он поощряется, его пропагандируют. И в России, и в Украине, и во многих странах Запада средства массовой информации вовлечены в самую широкую пропаганду блуда и разврата, насилия и противоестественных пороков. Христианские идеалы чистоты и целомудрия подвергаются систематическому и кощунственному осмеянию».
0: Другой человек сказал так:
1: «Влияние СМИ, особенно теле- и видеопродукции, на развитие наркомании и алкоголизма столь велико, что его трудно оценить или переоценить. Его можно только недооценить. Это влияние столь многогранно и значимо, что прямо можно сказать, что телевидение, как и пресса, особенно журналы, непосредственно приводят к алкоголизму и наркомании своим разнузданным воздействием на формирование нездорового образа жизни. Восхваление дурного, безнравственного образа жизни, основанного на употреблении спиртных напитков, курении, бесстыдного секса, гомосексуализма, кровавого мордобоя, убийств, сцен истязаний и пыток, насилия, не может не сказаться на духовном формировании личности и ее поведения, особенно детей и подростков».
0: Вот так, и не нужно никаких скрытых воздействий на психику. Мы спокойно и без сопротивления поддаемся открытому воздействию средств массовой информации, откровенному внедрению в наше сознание идей, разрушительных для наших душ.

0: Что же говорят исследования о пропаганде распущенности в средствах массовой информации? Наши дети перенасыщены количеством сексуальной пропаганды на телевидении. В среднем каждый подросток ежедневно проводит перед телевизором от 3 до 4 часов. В 80% случаев молодежь выбирает для просмотра программы с определенной сексуальной направленностью, отметил Гарри Роуз, президент и исполнительный директор медицинского института. В докладе «Влияние масс-медиа на формирование сексуального поведения подростков» отмечаются следующие ключевые моменты. Средний американский подросток проводит 3 дня за просмотром различных форм СМИ, в основном без родительского надзора. 42% песен из десятка самых продаваемых музыкантов содержат сексуальную направленность. Дети в возрасте от 8 до 17 лет пользуются интернетом 4 дня в неделю, в среднем почти 2 часа за сеанс. 14% признаются, что просматривают информацию, о которой не хотели бы уведомлять своих родителей. Никакой систематизированной информации о сексуальной направленности сайтов, которые посещает молодежь, не существует. К чему же это приводит? В комментарии к результатам данного исследования доктор Майкл Рич, исследователь из Гарвардской медицинской школы, заявил, что постепенно главной причиной высокой смертности становится не рак, инфекции и врожденные поруки развития, а результаты приобретенного, опасного для здоровья поведения, в том числе и в сексуальной сфере. Секс-пропаганда призывает подростка окунуться в радости безличного секса, умалчивая о многом. Чаще всего первооткрывателей ждут отвращение и шок. Вместе с физиологическими подробностями всплывают такие роли, о которых подросток и не подозревал. Но его продолжают подбадривать газеты, журналы, телесериалы, передачи и молодежные фильмы, внедряющие порнографические стереотипы. Человеческая сексуальность обесчеловечивается, если ее используют как простое средство для получения удовольствия. Все это приводит к тому, что юноши и девушки оказываются сориентированными не на истинную любовь, не на ценности семьи, а на безопасный секс и гомосексуальные отношения. Легко переступив грань целомудрия, молодые люди оказываются психологически готовы к переступанию других граней. Подросток, ставший жертвой секс-пропаганды, ведет беспорядочно бессмысленную половую жизнь, которую уже не в силах прекратить, посещает тусовки и пробует наркотики. Жестокость молодежи и подростков, которую мы часто наблюдаем в жизни и о которой периодически сообщается в средствах массовой информации, во многом формируется в детском сознании при просмотре западных фильмов и затем реализуется в жизни на улице. Эти же средства массовой информации формируют и так называемую молодежную псевдокультуру. Кино, телевидение, видеопродукция, журналы, несущие разврат, в первую очередь воздействуют на психику и сознание детей и подростков. Средства массовой информации сегодня называют феноменом массовой культуры, и они во многом ответственны за сложившуюся ситуацию в молодежной среде. Именно СМИ стали влиять на структуру мотиваций молодых людей, формировать стиль жизни, систему ценностей. В связи с этим представляет интерес исследование, проведенное Департаментом полиции и народного образования в городе Фуллертоне, штат Калифорния, в марте 1998 года. Вот его данные. Основные проблемы в школе в 1940 году. Ученики разговаривают во время уроков, жуют жвачку, шумят, бегают по коридорам, не соблюдают очередей, ссорятся в классах. Основные проблемы в школе в 1998 году – употребление наркотиков, употребление алкоголя, беременности, самоубийство, изнасилование, ограбление, избиение. Комментарии, как говорится, излишни. Думаю, этой негативной информации больше, чем достаточно, чтобы осознать, насколько велико влияние средств массовой информации на детей и подростков. Вопрос в другом. Как бороться с этим негативным потоком информации? Конечно, это вовсе не значит, что все должны выбросить радио, телевизор, компьютер, отказаться от газет и журналов. Нам, родителям, прежде всего необходимо остановиться и поразмыслить. А сколько внимания мы уделяем нашим детям и, прежде всего, их духовному воспитанию? Ведь почему подростки поддаются этому негативному влиянию? На фоне все более возрастающего дефицита любви в семьях дети начинают искать источники любви на стороне. Детская душа желает только идеального и красивого. А когда нет примера у мамы с папой, дети находят красивую любовь в том суррогате, которым обильно напичканы все средства массовой информации. Но средства массовой коммуникации не всемогущи, утверждает российский социолог Игорь Семенович Кон. Во-первых, существует возможность индивидуального отбора, оценки и интерпретации сообщений из СМИ. Во-вторых, как немного времени проводят юноши и девушки у голубых экранов, они смотрят не все подряд, а их реакция на увиденное и услышанное сильно зависит от установок и этических принципов, господствующих в их семьях. Долгое время было принято говорить и думать, что главным в воспитании является слово. Но жизнь доказала, что слово, а тем более громкая фраза, является далеко не самым главным. Главное в воспитании – пример. А где слово не расходится с делом, тогда эффект воспитания – удваивается. А если нет, зло как бы притягивает ребенка, и тогда он поступает не так, как его наставляли, а так, как учат заразительные примеры зла. Прекрасный педагог и писатель Симон Соловейчик сравнивал процесс воспитания с тоннелем, который роют навстречу друг другу две строительные бригады. Одна снаружи, от родителей к ребенку, другая – встречное движение – изнутри детской души к взрослому. Однако часто процесс от родителей происходит слишком поздно, и мы начинаем искоренять недостатки, тогда как нужно культивировать достоинства, а не бороться с недостатками. Человек с душой щедрой и глубокой недостатки свои будет искоренять сам, если родители заложили в нем прочную нравственную основу. В Библии в книге «Притч» в 22 главе написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Зачастую родители, желая дать детям все самое лучшее, забывают, что кроме физических нужд, дети также имеют и духовные потребности. Эту пустоту кто-то обязательно будет заполнять. И если не родители – то улица, телевизор, компьютер, друзья. Если ребенок не будет получать пищи для души, то он начнет искать заменителей в том мире, который ему доступен. Да, именно родители должны заложить в ребенка добрую нравственную основу и рассказать детям о таких понятиях, как стыд, позор, нравственность, любовь, целомудрие. Помните, не государство, но родители в ответе за своих детей. Отсюда мы можем сделать выводы, как уберечь наших детей от такого зла. Первое, что мы можем сделать, это уделять больше времени и внимания нашим детям. Найдите время поиграть с детьми, вместе почитать, вместе потрудиться, вместе сходите в парк. Дайте детям почувствовать вашу любовь и заботу о них. Второе, учите ребенка отличать добро от зла и делать правильный выбор в любой ситуации. Идеальным учебником для этого является, конечно же, Библия. Читайте ее вместе, ведь она содержит много мудрых наставлений как для родителей, так и для детей. Приводите своих детей в церковь, в воскресную школу, там учат истинному пути. Позаботьтесь прежде о духовном воспитании ребенка. И третье очень важное. Станьте сами для них примером и источником добра, настоящей любви. Покажите им истинные ценности семьи, их христианский стиль жизни. Помните, что главное в воспитании – это пример. В Евангелии от Марка в 10 главе с 13 по 16 стихи записана одна удивительная история из жизни Иисуса. Давайте ее прочтем.
1: «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
2: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него».
1: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.
0: Часто этот поступок учеников вызывает в нас негодование. Ну как они могли так поступить? Скорее всего, ученики Иисуса поступили так, как принято было в обществе, в котором они до сих пор вращались. Дети не имели большого значения во времена Христа, хотя евреи относились к детям по-другому, чем язычники. Бог ясно сказал, что дети – это подарок от Него. Их надо было наставлять в вере, чтобы вера отцов имела продолжение. Дети были и теми, кто мог в будущем позаботиться о стариках, ведь пенсию в то время не платили. Да, дети – это хорошо, но не настолько они ценны, чтобы была необходимость приносить их к Иисусу. Они еще маленькие. «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им», – укорил Иисус учеников за их неправильное действие. Дорогие родители, пусть дети не покажутся вам слишком маленькими для того, чтобы привести их к Богу. Не станьте своим детям препятствием на пути к Нему, чтобы в будущем они не обвиняли вас за то, что умирают от СПИДа или от наркотиков. Помогите вашим детям хранить себя чистыми. Да поможет вам в этом Бог.

Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас сегодня работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Да хранит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы будем говорить с вами о друзьях. У вас есть друзья? В основном дети имеют друзей, и они радуются этому. Ведь правда? Но бывают некоторые ребята чувствуют себя одинокими и не имеют радости, потому что у них нет друзей. Нет рядом того, с кем можно вместе играть или заниматься интересным делом, делиться своими переживаниями. Ребята, чтобы иметь друзей, Библия может дать нам один хороший совет. Хотите знать? Тогда послушайте. В притче 18 главе, 25 стихе написано: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». Ребята, я думаю, вы все знаете хорошо историю о том, как пастух Давид мужественно победил Голиафа, бросив в него камень из пращи. Люди радовались и понимали, что Давиду в этом сражении помог Бог, потому что просто юноша не смог бы победить такого великана. Об этом узнал царь Саул и его сын Ионафан. Когда царь разговаривал после этого с Давидом, его сын Ионафан наблюдал за Давидом. Он увидел, каким добрым и бесхитростным был Давид. В глазах пастуха не было гордости после одержанной победы. Ионафан заметил в Давиде скромность и веру в живого Бога. Царский сын очень радовался победе Давида, и в его сердце появилась любовь к этому юноше. Библия говорит так: «И полюбил его Ионафан, как свою душу». Ионафан, ребята, захотел иметь Давида своим другом. Ребятки, интересно, а как сейчас многие люди выбирают себе друзей? Знаете, часто бывает так. Люди хотят иметь знатных, сильных, влиятельных друзей, которые имеют высокое положение среди людей, дорогие машины, много денег, дома, дорогую одежду и многое другое. Может быть, и ты стараешься выбрать себе такого друга, у которого есть много игрушек, большой конструктор, компьютер, красивый велосипед и еще что-нибудь, чего у тебя нет. Тебе хочется подружиться с таким мальчиком, у которого есть много машинок, или с девочкой, у которой есть красивая одежда, куклы? Может, не всегда тебе хочется дружить с теми, кто не имеет этого? Знаешь, что я тебе скажу? Если ты только по этим причинам выбираешь себе друга, значит, ты выбираешь себе не друга, а то, что он имеет. Представь, а если у него не станет велосипеда или компьютера, захочешь ли ты тогда дружить с ним? Ребята, а вот Ионафан захотел иметь Давида своим другом. Не потому, что Давид был богат. Нет, у Давида не было никакого богатства. Разве смогут они стать хорошими друзьями? Что же их может объединить? Один богатый, другой бедный. Знаете что, ребята? Это любовь к Богу. Давид любил Бога. Ионафан тоже любил Бога. Ионафан знал, что если Давид любит Бога, он может стать настоящим другом. Ребятки, послушайте. Если вы любите Господа и стараетесь быть Ему послушными, тогда выбирайте себе друзей, которые тоже по-настоящему любят Иисуса. Когда вы найдете такого друга, это очень хорошо. Но это еще не все, потому что надо еще уметь хранить дружбу. Как же ее хранить и укреплять? Самое первое, что нужно, это быть самому дружелюбным, то есть любить своего друга. Любить не на словах, а на деле. Видеть нужду друга и помогать ему. Ионафан
снял с себя верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, и другие одежды свои отдал, он был богатый. Отдал он Давиду еще меч, лук и пояс. И Анафан поделился с ним тем, что у Давида не было. Он очень хотел, чтобы все это было у Давида. И Давид с радостью принял этот дар. А ты можешь с радостью поделиться с твоим другом? Например, дать покататься на велосипеде, поиграть твоими игрушками, поделиться с другом вкусными конфетами или что-то подарить ему, конечно, сначала спросив у мамы разрешения. Если ты сделал уроки, помог дома, ты знаешь, ты можешь подарить другу еще и время. Не удивляйся, но время тоже можно дарить, помогая другу в его работе. Например, ты пришла к подружке, чтобы вместе погулять, но ей еще нужно домыть посуду и протереть ее. Ты сделаешь правильно, если поможешь ей. А может, ты пришел к другу, а он еще никак не может решить задачу. Помоги ему. А еще, ребята, вы можете молиться друг о друге. Особенно, если у твоего друга какая-нибудь проблема или беда случилась. Знаете, ребята, когда Иоаннафан отдавал свои вещи Давиду, он не думал что-то получить взамен от Давида. А как у тебя, друг? Может, ты что-то ждешь взамен? Как говорится, мах на мах. Дружба будет настоящей тогда, когда друзья будут бескорыстно любить друг друга. Бескорыстно любить – это значит делиться друг с другом и ничего не ожидать взамен. После победы над Голиафом Давид уже, ребята, не вернулся домой, а остался служить в царском доме. Так повелел царь Саул. Теперь Давид и Анафан могли вместе проводить много времени. Ребятки, еще очень важно при дружбе не оставлять друга во время несчастья. Так написано в Библии. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Так случилось в жизни Иоаннафана и Давида. Люди помнили победу Давида и восхваляли его больше, чем Саула. И это царю очень не нравилось. Царь Саул огорчился и стал завидовать Давиду. Это привело к тому, что он захотел убить Давида. Когда Иоаннафан узнал об этом, он сильно переживал о своем друге. Он уговаривал отца не делать этого. Ему было больно, что отец разлучает их. Два друга плакали о своей разлуке, потому что Давиду пришлось бежать из дома Саула и скрываться от него. Теперь друзья не могли быть вместе. Но Иоаннафан не оставлял своего друга в несчастье. Он знал, где скрывался Давид, и приходил к нему, помогал ему, укрепляя его надеждой на Бога. У тебя есть такой друг, который спешит тебе помочь в трудную минуту? А сам ты помогаешь своему другу? Даже если ты не можешь быть рядом, ты можешь молиться за него. Ребята, когда Давид ушел из царского дома, Саул часто говорил из зависти плохое о Давиде. Но Иоаннафан никогда не говорил плохое о своем друге, потому что любил Давида и знал, что отец несправедливо поступает с Давидом. Ребята, очень много есть примеров, когда лучшие друзья стали врагами. Их дружба разрушилась. И знаете почему? Потому что друг говорил плохое о своем друге в его отсутствие. Не говоришь ли ты что-то плохое о своем друге, когда его с тобой рядом нет? Может быть, когда твой друг ушел, ты начинаешь другим рассказывать что-то плохое о нем и думаешь, что он не узнает. Но скажите, ребята, разве хорошие друзья так поступают? Если ты говоришь плохое о своем друге, то не завидуешь ли ты ему, что он лучше тебя, может, играет в футбол,
или лучше учится в школе, красивее одевается, рисует или поет. Друзья не должны завидовать друг другу, потому что зависть приводит к ссорам. И Анафан не завидовал Давиду, хотя его отец Саул предупредил его, что после моей смерти ты должен стать царем, а если Давид не умрет, он может занять твое место на царский престол. И вы знаете, ребята, у Анафана даже не появилась ненависть или неприязнь к Давиду после слов отца, потому что он любил и боялся Господа. Он остался настоящим другом Давиду, и Анафан был согласен стать вторым после Давида, если так определил Господь. Об этом написано в Библии. Случается ли у тебя такое, что во время игры ты говоришь своему другу: «Я хочу быть ведущим или лидером. Я не буду с тобой играть, если не буду первым». Может, ты думаешь, что у тебя лучше получится? Может быть, когда твоя подружка написала контрольную работу лучше, чем ты, у тебя появились мысли: «Вот если бы ее не было в классе, тогда я была бы на первом месте». Ты, наверное, знаешь еще много таких моментов, когда тебе очень хотелось быть первым или первой, лучшей, и обижаешься, когда это не получается. Это говорит о том, что в твоем сердечке мало любви. А если любви нет в сердце, то ты не сможешь быть настоящим другом. Представь, если бы Анафан сказал Давиду: «Я не буду больше с тобой дружить, потому что ты можешь стать царем, а не я». Но сердце Анафана было наполнено Божьей любовью, а любовь не завидует, не злится, не ищет своего. Послушайте, ребята, если у вас еще нет настоящих друзей, и вы переживаете об этом, доверьте этот вопрос Господу, исполняйте Его заповеди, и Он даст вам хороших друзей. Ну, а если Иисус еще не живет в твоем сердечке, тогда обратись к Нему, попроси Его стать твоим другом, осознай свои грехи и будь послушен Ему. Тогда у тебя будет самый лучший друг, который никогда не оставит тебя. Господь тебе даст много настоящих друзей, в чьем сердце живет Христос. И давайте, ребята, сейчас мы прослушаем рассказ, который называется «Друзья». Саша и Женя дружат с пеленок, если так можно сказать. Ведь дружат не только они, но и их папы и мамы. Мальчики вместе по воскресеньям ездят на собрание, вместе ходят в школу в один класс, вместе учат уроки и вместе играют. Они очень любят друг друга, поэтому все у них ладится. Стоит только одному заболеть, другой тут как тут. Книжку с картинками почитает, историю смешную расскажет, уроки разъяснит. А если одного из них родители накажут, кто, как не друг, поймет и утешит? Это большое счастье — иметь настоящих друзей. Но знаете, ребята, тому, кто хочет погубить наши бессмертные души, эта история совсем не нравилась. Решил он мальчишечью дружбу разрушить. Вот что из этого получилось.

0: Однажды Саше папа купил велосипед. Как раз такой, о каком он мечтал. Синий, блестящий, со слегка скрипучим мягким сиденьем и голосистым звонком. Первым об этом, конечно же, узнал Женя. Он был очень рад за друга. У него такого велосипеда пока еще не было. Ведь в семье у Жени растет еще много маленьких сестренок и братишек. А Саша у своих родителей единственный. «Не огорчайся, Жень! Хочешь, дам покататься?» – успокаивал друга Саша. «Вот, держи. Будем ездить по очереди. Давай вокруг нашего дома. Ты первый, а я пока на лавочке посижу». Женя радостно вскочил на Сашин велосипед, весело нажал на звонок и поехал. Вокруг дома он объехал сразу несколько раз. «Здорово! Даже сердце замирает от радости!» «Ох, попробовать бы побыстрее! Вот это да! Вот это велосипед!» Как это случилось, трудно понять. Только угодил Женя на всей скорости в клумбу. Врезался в посаженное посередине дерево и упал. С разбитых коленок тонкими струйками стекала кровь. Ныло и щипало плечо, опух разбитый нос. Но все это ерунда. Там, возле дерева, лежал Сашин новый велосипед с восьмеркой на переднем колесе и уродливо изогнутым рулем. Да еще и красивый блестящий щиток лопнул и тоскливо свисал над колесом. У Жени от ужаса замерло сердце. Что же теперь делать? Как быть? А клумбе уже спешил встревоженный долгим отсутствием друга Саша. «Сань, я не нарочно. Ты меня прости, если можешь. Что-нибудь придумай, только ты не переживай, ладно?» Но глаза Саши наполнились слезами. О, если бы он знал, что так случится! Ведь он даже еще не успел накататься на своем велосипеде. «Эх ты, Женька, Женька!» Тут, откуда ни возьмись, к мальчикам подбежал их сосед Степан. Давно его злила их дружба. А может, завидовал мальчишкам? У самого-то друзей никогда не было. «Вот это да!» Степан удивленно присвистнул. «Говорил я тебе, Сашок, зря ты возле этого Женьки крутишься. Это же он специально так сделал. У него же такого велика нет. Что теперь родителям скажешь?» Женя, чуть не плача, возмутился. «Неправда! Я не мог специально! Не верь ему, Саша!» Жене изо всех сил хотелось убедить друга, что он не виноват. Да где уж! Саша подобрал с земли разбитый велосипед и пошел к дому. А рядом с ним, громко крича, шел Степан. «Да, я сам в окно видел, как он разогнался и бац в клумбу! Вот тебе и дружок! Тоже мне нашелся гонщик!» Женю душили слезы обиды и бессилия. Когда он вернулся домой, мама была на кухне. Мальчик потихонечку шмыгнул в свою маленькую комнату. Жене сейчас так хотелось побыть одному, обо всем подумать и помолиться. Он попросил у Господа помощи. Как хотелось Жене, чтобы Саша ему поверил и простил, чтобы все было, как и прежде. Да, такого между друзьями еще не бывало. Всю ночь Жене снились кошмары. То он на Сашином велосипеде давит противного Степана, то сам Степан едет прямо на него, то вдруг снится Саша с чужими злыми глазами. Он ехидно смеется над Женей и корчит противные рожицы. Ох и ночь! Только под утро Женя крепко заснул, но разбудил будильник. Пора в школу. Вчерашние события врезались в память, как острый нож. Как же быть? Женя заглянул в комнату папы. Отец читает Библию. Лицо спокойное и доброе. Папе можно верить. Женя шагнул к нему, еле сдерживая слезы. «Пап, помоги, у меня беда!» Внимательно слушал отец своего старшего сына. И, конечно же, он нашел выход. «Сегодня я работаю. Пойдем в магазин и купим Саше новый велосипед. А поломанный забери себе. Деньги, сын, даю тебе взаймы. Летом в трудовом лагере заработаешь и отдашь. Годится?»
1: «Годится! Еще как годится! Спасибо тебе, папочка!»
0: «Собирайся быстрее, чтобы тебе успеть в школу». В свой класс Женя вошел радостный. Взглядом поймал хмурые Сашины глаза. Улыбнулся. Подумал. «Эх ты, Сашок, ничегошеньки ты не знаешь. Дуйся, дуйся, все равно не лопнешь. А я тебе такое устрою». После уроков Женя бежал домой, как на крыльях. Новый блестящий велосипед, еще лучше прежнего, уже собранный папой, стоял в прихожей. Какой же чудесный у Жени папа! Всегда готов выручить сына из беды. Женя бросил на пол портфель, схватил велосипед и покатил его в квартиру Саши. Надо же успеть, пока друг не вернулся из школы. Дверь открыла тетя Клара, Сашина мама. Удивилась. Женя быстро поздоровался, как можно короче и понятнее все объяснил, хотя ему показалось, что тетя Клара ничего не поняла. «Кто разбил велосипед? Ты? Разве не Саша? Странно». Это было все, что она успела сказать, пока Женя вкатывал в узкий коридор новую Сашину технику и взамен уже забирал разбитый им велосипед. Как все удачно! Женя успел до возвращения Саши из школы. Повезло! Теперь у них с папой впереди интересное дело – технику ремонтировать. Вдвоем они обязательно справятся. В этом Женя не сомневался. Ну, подумать только, какой все же хороший у него друг Сашка. Не выдал его родителям. Наверное, они поверили, что Саша сам разбил велосипед. Досталось же бедняге, наверное. Ничего, Женя этого никогда не забудет. Зря, выходит, старался Степан. Зря лгал. Слава Богу. Не успел Женя обо всем хорошенько подумать, как в дверь позвонили. У двери Саша. Молчит. И Женя молчит. Сейчас они только смотрят друг на друга. Да и зачем им слова? И так все ясно. Великая вещь – дружба. И как чудесно, когда ее дарит Иисус.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Наш мир – это территория, захваченная врагом. Клайв Стейплз Юитт. Для нас война – суровая работа. В грязи одежда, позолота стерлась от переходов тяжких и дождей. Но мессою клянусь, наш дух исправен. Уильям Шекспир, Генрих V. Если бы мы постарались выстоять в битве, как отважные мужчины, мы, безусловно, почувствовали бы, что Бог благосклонно взирает на нас с небес и готов прийти нам на помощь. Потому что тот, кто дал нам возможность сражаться, чтобы в конце мы могли победить, готов поддержать тех, кто мужественно сражается и верит в его милость. Фома Кемпийский. «Папа, а замки еще существуют?» — услышал я от Люка, когда мы сидели за завтраком. Точнее, он сидел, а я прислуживал его королевскому высочеству, делая ему тост с абрикосовым джемом. Как только я услышал эти слова, я сразу понял, какой вопрос на самом деле возник в его юном сердце. Он хотел спросить, есть ли в современном мире место великим приключениям? Существуют ли великие битвы? Не успел я рассказать о том, что они, конечно же, существуют, как что-то промелькнуло в его глазах, и он задал следующий вопрос. А драконы тоже существуют? О, как глубоко волнует этот вопрос мужскую душу! Мальчик, прирожденный воин, иначе это не мальчик. Мужчине нужно выиграть битву. Ему необходимо место, где бы он мог проявить свои качества воина, мог отточить их, довести до совершенства. Если Блай прав, а я думаю, что он прав, и раннее исчезновение воинственности в мальчике не позволяет ему повзрослеть, то верно и обратное. Если мужчины смогут разбудить в себе эти необузданные силы, сделать это своей высшей целью, найти в себе воина, тогда они смогут повзрослеть и стать настоящими мужчинами. Несколько дней назад, когда я работал над этой книгой, Блейн спустился вниз и, не говоря ни слова, положил передо мной свой рисунок. Это был карандашный набросок ангела, широкоплечего, с длинными волосами, а его крылья были раскрыты, как будто он хотел показать, что держит огромный двуручный меч, напоминающий меч шотландских горцев. Меч был направлен острием вверх. Ангел был готов к сражению, его взгляд выражал спокойствие и отвагу. Под рисунком была надпись, выведенная рукой 9-летнего мальчика: «В душе каждый мужчина – воин, и он решает, сражаться ему или нет». Даже маленький мальчик участвует в сражениях. Блейн твердо знает, что каждый мужчина – это воин, но все же он должен сам захотеть сражаться. Роль воина – не единственная, которую надо сыграть мужчине в этой жизни. Есть и другие, их мы исследуем позже. Но роль воина, решающая на пути превращения мальчика в мужчину, желание исполнить ее живет в каждом из нас.

среди моих бумаг хранится копия письма, написанного майором Салливаном Баулоу. Он написал его своей жене накануне битвы, которая, как он чувствовал,

будет для него последней. В нем он с нежностью пишет ей о своей вечной любви, о тех незабываемых счастливых моментах, которые им удалось провести вместе. Баллоу скорбит при мысли о том, что он вынужден отказаться от надежды на счастливое будущее, когда по воле Божьей они по-прежнему могли бы жить в любви друг к другу и наблюдать за тем, как подрастают и становятся настоящими мужчинами их сыновья. Он хотел и дальше жить в любви, но приближалась битва, и он не мог отказаться от нее. У меня нет ни тени сомнения или неуверенности в том благом деле, в котором я участвую, и ничто не в силах поколебать меня или заставить отступить, в каком большом долгу мы перед теми, кто прошел до нас через кровь и страдания революции. Сара, моя любовь к тебе бессмертна. Кажется, она держит меня, как прочный канат, который никто, кроме Бога, не может разорвать. Но все же более могучая сила, как штормовой ветер, подхватила меня и уносит со всеми моими цепями на поле битвы».

У мужчины должна быть своя битва в этой жизни, великая миссия, которая более важна для него, чем его дом и семья. У него должно быть дело, которому он остается предан даже ценой собственной жизни, ибо по-другому не может. Слушайте меня внимательно. Это действительно так. Для этого вас и создал Господь. Быть его близким другом, стать его соратником в великой битве. У вас есть особая роль в истории, особая миссия, для выполнения которой вы были созданы. Поэтому для вас так важно узнать от Бога ваше настоящее имя, так как в этом имени и заключена цель вашей жизни. Черчилль был призван сплотить британцев и провести их через ужасы Второй мировой войны. Он сказал: «Я ощутил, что иду рука об руку со своей судьбой, что вся моя прошлая жизнь была лишь подготовкой к этому моменту и к этому испытанию». То же самое можно сказать и о вас. Вся ваша жизнь была лишь подготовкой. Мне хотелось бы быть Уильямом Уоллесом, который с мечом в руке ведет воинов в атаку, сказал один мой друг. Я же ощущаю себя парнем, вооруженным мотыгой, который стоит в последних рядах. Это ложь, которую нашептывает нам враг. Он говорит, что ваша роль на самом деле незначительная, и что в любом случае вы плохо вооружены, чтобы исполнить ее. В вашей жизни вы и есть Уильям Уоллес. А кто же еще? Нет такого человека, который смог бы заменить вас в вашей жизни, в том деле, к которому вы призваны. Если вы покинете свое место в строю, его никто не займет. Никто не сможет стать тем, кем вам было предназначено стать. Вы и есть герой вашей истории. Ваша роль не эпизодическая, вы не лишний, вы самый главный человек. Когда Бог призывает мужчину выйти вперед и занять место на передовой, мужчина совершает свой второй шаг в процессе инициации. Бог хочет, чтобы мы проявили и развили в себе те качества, которые нужны каждому воину. Он хочет, чтобы мы получили четкое представление о врагах, с которыми нам предстоит встретиться. Помимо всего прочего, у воина есть представление о своей роли в этой жизни. Есть великая цель, которая может заглушить в нем инстинкт самосохранения. Причина, по которой мы выносим себе те или иные приговоры и надеваем на себя маску, заключается в следующем. Мы пытаемся сохранить свою жизнь и теряем ее. Иисус призывает человека отказаться от этого пути и выбрать другое. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Еще раз повторю, что речь идет не столько о готовности отдать свою жизнь за Иисуса Христа, сколько о том, чем мы занимаемся изо дня в день. Все эти годы я ежедневно тратил свои силы на то, чтобы преодолевать возникающие трудности и получать хоть немного удовольствия. Мои дни проходили в борьбе или потакании своим слабостям. Я был наемником, который сражается за вознаграждение, преследует собственные интересы, живет только для себя. «Самое главное качество настоящего воина, — сказал Блай, — заключается в том, что он служит цели большей, чем он сам». Иначе говоря, высшей цели. Этим качеством обладал Баллоу. Это видно из его письма. В этом человеке чувствуется сила Иисуса-воина.
Также важными качествами воина являются проницательность, находчивость, ловкость. Он знает, когда сражаться, а когда бежать. Он предчувствует западню и никогда вслепую не бросается в атаку. Он знает, какое выбрать оружие и как его использовать. Какой бы местности вы ни были призваны сражаться, дома, на работе, в сфере искусства или промышленности, в мире политики, вы всегда встретитесь с тремя врагами – с миром, плотью и дьяволом. Они образуют своего рода порочную троицу. По той причине, что они всегда действуют заодно, трудно анализировать их по отдельности. Ведь в любой битве присутствует по крайней мере два из них, но чаще все трое. И все же каждый из этих врагов имеет свое лицо. Поэтому я хотел бы рассмотреть каждого из них и попытаться показать, как они плетут интриги против нас. Давайте начнем с врага, который к нам ближе всего.

Каким бы укрепленным ни был замок, если внутри находится изменник, готовый совершить предательство при первой же возможности, замок уже нельзя считать неприступным. Предатели поселились в наших сердцах. Они готовы поддаться любому искушению и полностью подчиниться врагу. Джон Оуэн. С того самого судьбоносного дня, когда Адам отказался проявить свою силу, мужчины сражаются с той частью их собственной натуры, которая всегда готова повторить его выбор. Мы не хотим высказывать свое мнение, пока не будем уверены в том, что окажемся правы. И мы не хотим и пальцем пошевелить, пока не будем знать, что нам гарантирован успех. То, что в Писании называется плотью, ветхим человеком или греховной природой, это та часть падшего Адама, присутствующая в каждом мужчине, которая всегда ищет легких путей. Гораздо легче заняться самоудовлетворением, чем любовью со своей женой, особенно если в ваших отношениях не все гладко, и вы опасаетесь выступить инициатором интимной близости. Гораздо легче газануть и умчаться, куда глаза глядят, или опорожнить несколько бутылок спиртного, чем смело посмотреть в глаза коллегам, которые злы на вас. Гораздо легче сделать уборку в гараже, навести порядок в своих документах, постричь газон рядом с домом или заняться починкой машины, чем поговорить по душам с собственной дочерью-подростком. Откровенно говоря, ваша плоть пронырлива, эгоистична и лжива. Но ваша плоть – это не вы. Знаете ли вы об этом? Ваша плоть не является вашей истинной сущностью. В знаменитом отрывке, посвященном борьбе с грехом, Павел рассказывает историю, которая слишком хорошо знакома всем нам. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Все так. Мы с вами постоянно оказываемся в подобной ситуации. Удивительно другое. Тот вывод, который делает Павел: «Не я делаю то, но живущий во мне грех». Обратили ли вы внимание на то различие, которое он проводит между нами и грехом? По сути, он говорит: «Эй, я знаю, что борюсь с грехом, но я также знаю, что мой грех – это не я. На самом деле, мое сердце другое». Вы – это не ваш грех. Грех перестает быть отличительной чертой человека, который связал свою жизнь с Иисусом. Ваше сердце доброе, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. В современной церкви вам навязывается мысль о том, что вы всего-навсего грешник, спасенный по благодати. Но вы гораздо больше, чем грешник. Вы новая тварь во Христе. Новый Завет называет вас святым, праведником, Сыном Божьим. По своей сути вы хороший человек. Да, в глубине вашей души идет война, но это гражданская война. Сражение разворачивается не между нами и Богом. Нет, внутри нас живет предатель,
который ведет войну против нашего истинного «Я» и Святого Духа, обитающего в нас. И послушайте, что говорит Библия. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Вы настоящий, сражаетесь на стороне Бога против своего фальшивого образа. Осознание этого факта совершенно меняет мир вокруг вас. Мужчина, который хочет жить как храбрец, очень быстро потеряет свое сердце, если он думает, что в его сердце нет ничего, кроме греха. Зачем тогда сражаться? Даже не вступая в битву, вы чувствуете, что она проиграна. Ваша плоть – это ваш фальшивый образ, это позер, оказавшийся трусом и эгоистом. И единственный способ совладать с ней – это распять ее. А теперь будьте предельно внимательны. Нам никогда не говорили, что надо распять свое сердце. Нам никогда не говорили, что надо отказаться от своей мужественности. Нам никогда не говорили, что надо освободиться от своего стремления к борьбе, приключениям и красоте. Нам было сказано разделаться с предателем. Как? Надо бороться с ним каждый раз, когда он поднимает свою отвратительную голову. Не бойтесь оказаться в ситуациях, которых вы обычно пытаетесь избежать. Прямо высказываете свое мнение там, где вы привыкли отмалчиваться. Если вы хотите, чтобы ваша мужская сила росла, то вы должны перестать вредить самому себе. Рич – молодой человек с горячим характером, который пытается понять, что значит быть настоящим мужчиной. Несколько недель назад он планировал пойти куда-нибудь со своими друзьями. Они обещали позвонить ему перед тем, как соберутся выходить, а затем заехать за ним, но так и не позвонили. Несколько дней спустя, когда один из них заговорил об этом случае, Рич сказал: «Да нет, все в порядке, ничего страшного». Но в глубине души он был вне себя от ярости. Это вредительство. Он добровольно отказался проявить свою настоящую силу и надел на себя маску. Если вы будете поступать так достаточно часто, то перестанете верить, что обладаете хоть какой-то силой. Я заметил, что когда я подавляю свой гнев, он превращается в страх. Если мы не удовлетворим свое желание все ломать и крушить, как назвал его Сэм Кин, на смену ему придет слабость. Несколько лет назад мне представилась возможность высказать своему начальнику все, что я о нем думаю. Высказать не в состоянии аффекта – это совсем другая история. И не для того, чтобы обидеть его, а чтобы помочь ему. Он действительно просил меня об этом, даже позвонил, чтобы узнать, есть ли у меня свободная минутка для разговора. Я же, зная, для чего он звонит, решил избежать этого разговора. Я сказал ему, что занят. В течение нескольких дней после этого я чувствовал себя слабаком, настоящим позером.
я навредил себе, отказавшись проявить свою силу. Кроме того, мы наносим себе вред, когда предаем свою силу, когда мы берем взятку, позволяем подкупить себя, принимаем как должное чью-то лесть в обмен на лояльность со своей стороны. Опять мы вредим своей силе. Когда мы отказываемся выступить против чего-то, зная, что если промолчим, то получим повышение по службе, займем должность пресвитера или сохраним свою работу, мы развращаем себя. Мастурбация – это вредительство. По сути, это проявление эгоизма, которое разрушает вас изнутри. Я разговаривал со многими мужчинами, чье пристрастие к занятию мастурбацией лишило их ощущения своей мужской силы. То же самое можно сказать и о связи с женщиной, на которой вы не женаты. Одного моего знакомого, Карла, многие женщины считали очень привлекательным. Меня всегда удивляло, на что готовы молодые девушки, изголодавшиеся по любви, которой они не получили от своего отца. Они отдаются мужчине только для того, чтобы ощутить, что они желанны и любимы. Карл обратился ко мне за помощью, когда его сексуальная жизнь стала выходить у него из-под контроля. Десятки женщин предлагали ему себя, и каждый раз, когда он соглашался заняться с ними любовью, он чувствовал себя обессиленным. Его решимость сопротивляться и противостоять этому становилось все слабее и слабее с каждым разом. Ситуация начала меняться, когда Карл стал смотреть на свою борьбу с беспорядочной половой жизнью не как на борьбу с грехом, а как на борьбу за свою мужскую силу. Он хотел быть сильным, отчаянно хотел этого, и это желание подстегнуло в нем стремление сопротивляться. Как сказал Фома Кемпийский, прежде чем мужчина научится владеть собой, он должен долго и упорно бороться с самим собой. Мы с Карлом провели много часов в молитве. Мы молились о каждой его интимной связи, каялись в грехах, пытались разорвать связи, соединяющие его с бывшими партнершами, очищали его силу, просили Бога исцелить его душу. Бог ответил на наши молитвы, и я очень рад сообщить вам, что прошлое отпустило Карла. Это было нелегко, но это было возможно, и сейчас он счастлив в браке.

Как только вы начнете делать выбор в пользу своей силы, вы увидите, что с каждым разом вы становитесь все сильнее и сильнее. Как-то раз Рич искал какую-то деталь для тормозной системы своей машины. Он позвонил в магазин, торгующий запчастями, и там ему сказали, что такая деталь стоит $50. Когда же он приехал в магазин, продавец сказал, что она стоит 90. Он явно водил Рича за нос. И это глубоко возмутило моего приятеля. Обычно в таких ситуациях он говорил: «Ну, все в порядке, да ничего страшного», и переплачивал. Но не в этот раз. Он ответил продавцу, что ему называли цену в $50, и стоял на своем. Продавец пошел на попятную и не стал настаивать на более высокой цене. «Я испытал прекрасное чувство», — рассказал мне Рич позже. «Я, наконец, почувствовал, что веду себя как настоящий мужчина». Конечно, эта история может показаться банальной, но именно в таких ситуациях вы проявляете свою силу, занимаясь самыми обычными делами, из которых складывается ваша жизнь. Как только вы поймете, что значит проявить свою силу, вам тут же захочется делать это чаще. В глубине души вы почувствуете, что у вас есть влияние и авторитет, что вы чего-то стоите. Мы должны позволить нашей силе проявиться. После всего сказанного может показаться странным, что мужчина сдерживает свою силу и что слишком многие из нас боятся собственной мужественности. Что произойдет, если мы выпустим ее на свободу? В своей книге «Исцеление мужской души» Гордон Далби рассказывает удивительную историю о человеке, которого мучил один и тот же кошмарный сон, которым свирепый лев преследовал его до тех пор, пока он не падал в изнеможении, после чего он с криком просыпался. Герой этой истории был в смятении. Он не знал, что может значить этот сон. Был ли лев символом страха? Чем-то в его жизни, с чем он не мог справиться? Однажды один пастор, друг Далби, решил помолиться с этим человеком о его сне. Когда они молились, пастор неожиданно предложил этому человеку вспомнить свой сон, несмотря на все его страхи. Мужчина нерешительно согласился и вскоре сказал, что видит льва, который направляется в его сторону. Пастор сказал мужчине: «Когда лев подойдет к тебе близко, постарайся не убегать от него, а вместо этого оставайся на месте и спроси его, кем или чем он является и что он делает в твоей жизни. Можешь попробовать это сделать?» Мужчина смущенно поерзал на стуле, а затем согласился и рассказал, что произошло дальше. Лев издал рык и тряхнул головой. Он находился прямо напротив меня. Я спросил его, кто он такой, и... «О, я не могу поверить тому, что он сказал. Он сказал: „Я твоя смелость и твоя сила. Почему ты убегаешь от меня?“»

Мне самому много лет снился похожий сон. Особенно часто я видел его в юности. На склоне холма стоял огромный дикий жеребец. В его присутствии я чувствовал опасность. Но эта опасность была не смертельной. Просто я ощущал рядом нечто сильное и отважное, превосходившее меня по силе. Я пытался незаметно убежать, но жеребец всегда успевал повернуться, чтобы увидеть меня и помчаться меня догонять. Я просыпался как раз в тот момент, когда он настигал меня. Кажется безумием, что мужчина пытается убежать от своей силы, боясь ее проявить, но именно поэтому мы и вредим сами себе. Наша сила дикая и необузданная, и нас очень тревожит мысль о том, что может произойти, если мы позволим ей выйти наружу. Одно мы знаем наверняка – ничто уже не будет как раньше. Один мой пациент как-то сказал мне: «Я боюсь, что сделаю что-то плохое, если позволю проявиться своей силе». На самом деле верно обратное. Вы поступите плохо, если не позволите своей силе проявиться. Помните, пагубные привычки мужчины – это результат того, что он отказался от своей силы. Несколько лет назад Брент дал мне один совет, который изменил мою жизнь. «Дай людям понять, что ты чего-то стоишь», – сказал он. «И пусть они считаются с этим». Последовав этому совету, мы сталкиваемся с еще одним нашим врагом. Что это за враг, который назван в Писании миром? Следует ли думать, что это выпивка, танцы и курение? Или просто просмотр кинофильмов, азартные игры и так далее? За таким пониманием стоит поверхностное и смехотворное отношение к святости. Оно не дает нам осознать, что добро и зло – это гораздо более серьезные понятия. Писание никогда не запрещало употреблять алкоголь. Оно запрещало пьянство. Танцы были значимой частью жизни царя Давида. Кроме того, существуют фильмы, которые угодны Богу и церкви, о которых этого не скажешь. Нет, мир – это не место или образ жизни. Это любая система, построенная нашим общим грехом. Все фальшивые образы, собранные вместе, чтобы поощрять или уничтожать друг друга. Возьмите всех позеров, соберите их вместе в офис, клубе или церкви. И вы получите то, что в Писании названо миром. Мир – это ярмарка подделок. Не настоящие сражения, не настоящие приключения, не настоящие красавицы. Мужчинам надо относиться к этому как к фактору, наносящему вред их силе. Вы думаете, что, достигнув вершин того, что зовется миром, вы станете настоящим мужчиной? Тогда почему те, кому это удается, зачастую оказываются самыми пустыми, самыми запуганными и высокомерными позерами, каких мы только знаем? Это дельцы, которые бьются только за то, чтобы построить свое собственное царство. В их жизни нет ничего святого. То же самое верно и в отношении тех, кто слишком привязан к своему хобби. Неважно, как много оно для них значит, оно по-прежнему останется всего лишь хобби. Если же говорить о фальшивых красавицах, то мир постоянно пытается сказать нам, что где-то нас ждет златовласка, надо лишь ее отыскать. Мир предлагает мужчине ложное ощущение власти и ложное ощущение безопасности. Постарайтесь сейчас посмотреть правде в глаза. Что дает вам ощущение собственной силы? Красивая жена или секретарша? Тот факт, что вашу церковь посещает большое количество людей?
Знание, компетентность в какой-то области, которая заставляет других обращаться к вам, идти к вам на поклон. Или ваша должность, образование или звание. Белый халат, докторская степень, церковная кафедра или большой кабинет может дать мужчине ощущение собственной значимости. Что вы почувствуете, если я предложу вам отказаться от всего этого? Представьте себе, что бы вы стали думать о себе, если бы завтра потеряли все, чем мир наградил вас. «Без Христа человек потерпит горькое поражение», — сказал Джордж Макдоналд. «Или его ждет еще более горький успех. Иисус велел нам остерегаться всего, что дает ложное ощущение власти. Следуйте Его заветам». И, отправляясь на корпоративный обед или торжественные церковные мероприятия, не занимайте первые места. Выбирайте дорогу смирения. Не выставляйте на показ свои достоинства. Не пытайтесь угодить всем. Не будьте позером. Стремитесь не вверх, а вниз. Пригласите на обед почтальона. Обращайтесь со своей секретаршей так, как будто она более важный человек, чем вы. Стремитесь быть слугой для всех. Что дает мне ощущение собственной силы и значимости? Неплохо бы задавать себе такой вопрос почаще.

Если вы хотите узнать, что на самом деле окружающий мир думает о вас, начните жить, не скрывая свою настоящую силу. Говорите то, что думаете, вступите за неудачника, бросьте вызов глупым условностям и так далее. И мир набросится на вас, как акула. Помните фильм «Джерри Магуайр»? Джерри – это агент, представляющий интересы профессиональных спортсменов, который внезапно обнаружил, что в его фирме процветает коррупция. Он составляет служебную записку, которая пишет о необходимости более человечного отношения к людям, чьи интересы они защищают. «Перестаньте относиться к людям как к животным», – призывает он. «Прекратите искать выгоду, думайте о клиентах». Все его приятели поддержали его. Когда же руководство фирмы избавилось от него, а он знал, что так и будет, они попытались переманить его клиентов. Я видел подобное не раз. Один мой друг обвинил своего пастора в том, что он прибегнул ко лжи, чтобы получить пасторскую должность. После чего этот пастырь пустил слух о том, что мой друг гей, и пытался опорочить его репутацию. Настоящие мужчины сотрясают мир позеров, поэтому последние делают все возможное и невозможное, чтобы усмирить их. Запугивают, подкупают, соблазняют, порочат их репутацию. Позеры распяли Христа. Но из этого ничего не вышло, не так ли? Вы должны позволить проявиться своей силе. Помните, как повел себя Христос в Гефсиманском саду, как явно проявилась его сила? В действительности, многие из нас боятся показать свою силу, потому что в мире для нее нет места. Прекрасно. Но это не должно вас останавливать. Дайте людям понять, что вы чего-то стоите, и пусть они считаются с этим.

0: Однажды мы с женой возвращались домой на машине, немного опаздывая на последний футбольный матч нашего сына в этом сезоне. Я был за рулем. Мы наслаждались неспешным разговором о планах на будущее. Через несколько минут мы поняли, что застряли в пробке, которой не было видно конца. Хорошее настроение улетучилось, уступив место напряжению. Пытаясь хоть чем-то помочь, Стейси предложила поехать другим путем. «Вот если сейчас повернуть направо и проехать по первой улице, то мы срежем кусок пути и сэкономим около 5 минут». После этих слов я был готов подавать на развод. Я не шучу. Не прошло и 20 секунд, как я был готов расстаться с женой. Если бы в машине оказался судья, я бы прямо там и подписал все бумаги.
1: Вот это да!
0: Разве замечание о том, как я вел машину, было достаточно для этого? Разве только в этом было дело?

0: Я молча вел машину, внутри у меня все кипело. Внешне я выглядел спокойно, но вот о чем я думал. Неужели она считает, что я не знаю, как туда проехать? Ненавижу, когда она так себя ведет. Затем раздался еще один голос. Она всегда так себя ведет. А я добавил про себя. Все эти мысли пронеслись у меня в голове. Не успел я и глазом моргнуть. Вот-вот, она всегда так. Она всегда говорит нечто подобное. Ненавижу эту ее привычку. Меня переполняла злость, самодовольство и стремление обвинить жену во всем. Затем вновь раздался чей-то голос. «Джон, это никогда не изменится!»
1: «А знаешь, Джон, в мире есть так много женщин, которые будут счастливы, если рядом с ними будет такой мужчина, как ты!»
0: И я подумал,
1: точно? В мире есть так много женщин?
0: В общем, картина вам ясна. Поменяйте действующих лиц и обстановку, и вы поймете, что нечто похожее происходит и с вами. Только, возможно, вы думаете, что все эти слова принадлежат вам. Конечно, мы не отрицаем существование дьявола, но думаем ли мы о нем в связи с обыденными событиями, которыми полна наша жизнь? Приходило ли вам когда-нибудь на ум, что не каждая мысль, которая возникает в вашей голове, исходит от вас? То, что произошло со мной в тот день по пути домой, постоянно происходит в семейной жизни каждого из вас, в вашем служении, в любых ваших отношениях с другими людьми. Нас постоянно обманывают. Мы же почему-то никогда не задумываемся. Подождите-ка, чей это голос я слышу? Откуда у меня это чувство? Если же вы обратитесь к тому, что писали святые разных эпох, предшествовавших нашей, так гордящейся своим разумным подходом ко всему, своей наукой и техникой, вы увидите, что они очень серьезно относились к дьяволу. Как писал апостол Павел, «Ибо нам небезызвестны его умыслы. Мы же, как люди просвещенные, подходим ко всему, основываясь на здравом смысле. Для каждой проблемы, с которой мы сталкиваемся, мы пытаемся найти психологическое, физическое или даже политическое объяснение. Кто направил халдеев, чтобы они украли верблюдов Иова и убили его слуг? Конечно, сатана. Но вспоминаем ли мы о нем, когда слышим сегодня о терроризме? По чьей вине та бедная женщина, которую Иисус исцелил в день субботний, не могла распрямиться 18 лет? Конечно, по вине сатаны. А вспоминаем ли мы о нем, когда нас мучает головная боль и не дает нам молиться или читать Писание? Кто подстрекнул Ананию и Сапфиру к тому, чтобы солгать апостолам? Снова сатана. Но видим ли мы его руку за неудачами в нашем служении или за расколом церкви? Кто стоит за всеми жестокими нападками, которым подвергается ваша мужская сила? Кто нанес вам все ваши раны? Как сказал Уильям Гернелл, именно образ Божий, который вы в себе несете, приводит в ярость ад. Именно против него используют бесы свое самое мощное оружие. За теми видимыми событиями, которые происходят вокруг, стоят гораздо более серьезные вещи, чем мы привыкли думать. Это можно понять хотя бы на примере Рождества. Возможно, у большинства из вас есть рождественские фигурки, которые вы достаете перед каждым Рождеством и расставляете на камине или на журнальном столике. Большинство из таких рождественских наборов состоит из фигурок, хорошо знакомых всем персонажей – пастухов, мудрецов, возможно, нескольких домашних животных, Иосифа, Марии и, конечно, младенца Иисуса. Да, в нашем семейном наборе, как может быть и в вашем, есть еще пара ангелов. каково же общее настроение всей этой сцены? Не правда ли, все персонажи создают теплую, приятную атмосферу, от них исходит спокойствие, они охвачены тем же чувством, что и вы, когда поете «Тихую ночь». Да, все верно, и тем не менее, это впечатление обманчиво, потому что созданная нами сцена не отражает всего, что в действительности происходило. Чтобы увидеть картину в целом, давайте откроем книгу Откровений. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Он был низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Повторяя слова Филиппа Янси, скажу, что я никогда не видел этой версии Рождества ни на одной рождественской открытке. И все же она более верная. Она рассказывает нам о том, что происходило за сценой в ту судьбоносную ночь. Янси называет рождение Иисуса великим вторжением, бесстрашной вылазкой предводителя добрых сил в стан врага, средоточие мирового зла. Если учитывать все эти обстоятельства, ту рождественскую ночь никак нельзя назвать тихой. Это был день начала операции. Это выше моего понимания, и все же я признаю, что такое представление – ключ к пониманию Рождества и, по сути, критерий моей веры. Как христианин, я верю, что мы живем в параллельных мирах. Один мир состоит из холмов, озер, коровников, политиков, пастухов, следящих ночью за своим стадом, а в другом, в царстве духа, обитают ангелы и небесные силы. Ребенок родился, женщина спаслась, и история получила такое продолжение – «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». За миром и плотью скрывается еще более опасный враг. Тот, о ком мы редко говорим и кому еще менее готовы оказать сопротивление. И все же сегодня мы оказались именно там, на передовой жестокой духовной войны, являющейся причиной большинства трагедий, которые мы видим вокруг, и нападок, которым мы подвергаемся. Пришло время подготовиться к этой войне. Да, Люк, драконы тоже существуют, и вот как надо расправляться с ними.

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

трех ресурсах, которыми она владеет. Первое – это Слово Божие, которое было принято ими. Второе – знайте, что церковь фессалоникийская не одинока, ибо как много вокруг людей верующих, духовных. И третье, что вы есть слава и радость, как говорил святой апостол Павел. И этим нас наградил Господь, в нас слава Божия. Церковь фессалоникийская беспрестанно благодарила Господа за то, что она услышала Его, за то, что она приняла Слово Божие, не как человеческое. Церковь фессалоникийская была благодарна Господу за то, что братья, так же, как и церковь эта, в данный момент страдали, и вокруг них были те, которым не нравилось то, что проповедовалось Слово Божие и жизнь Иисуса Христа. Поэтому церковь находилась в оппозиции и боролась. Но все это было не напрасно, ибо учил их святой апостол Павел, что они приняли Слово Божие и живут в окружении хороших людей, которые также веруют. И что, в чем же наша надежда? В чем же радость и венец похвалы? Конечно, в Господе нашем Иисусе Христе, ибо все мы ожидаем Его. Так вот, и церковь фессалоникийская ожидала Его пришествия, ибо вы, как писал Павел, слава наша, Божья слава и радость наша. И так Павел растил церковь, и как родитель учил ее стоять. И когда дуют сильные ветра, такие как гонение и давление со стороны оппозиции, он был отцом, матерью и пастором церкви. Он прилагал все усилия, дабы вырастить свое дитя. В первом послании Фессалоникийском разрешите мне прочитать стихи 2 и 13 3 главы. Итак, стих 2. «И послал Тимофея, Павел, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, благовествование Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Итак, Павел посылает Тимофея, чтобы утвердить и утешить фессалоникийцев в вере. Затем он опять говорит, чтобы утвердить сердца ваши, уже зная непорочные вы святые перед Богом и Отцом нашим, ибо все мы ожидаем пришествия Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Итак, святой апостол Павел хотел утвердить сердца их. Это означает сделать их устойчивыми, стабильными, научить их прочно стоять на ногах. И теперь мы подходим к самому главному. Для чего он это делал? Ибо теперь мы живы, когда стоим, а стоим в Господе. Стоять прочно в Господе, чтобы жить, Павел старался утвердить их в их вере. Ибо только так они бы смогли двигаться вперед, развиваться и крепчать в своей вере. Как Павел захотел помочь своей церкви, как пастор и отец, что он делал? Первое. Павел посылает помощника Тимофея. Второе. Он написал для своей церкви письмо, послание, где он молился за них. Кто же был тот, которого послал святой апостол Павел в церковь фессалоникийскую? Об этом нам говорит глава 3, стих 2. «И послали мы Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, благовествование Христово, чтобы утвердить вас и утешить вас в вере». Несколько важных факторов повлияли на это решение. Первое. Любовь к церкви. Павел сильно заботился о своей церкви, ибо он создал ее. И у него была добрая материнская церковь, которая болела за эту церковь. Павел не мог больше терпеть. И об этом говорит стих 1, все той же 3 главы. «И потому, не терпя более того, что вы претерпевали сейчас, я должен действовать. А как? Сам я не могу к вам прийти. Итак, вы препятствовал мне сатана. Для этого я посылаю Тимофея, ибо хочу знать,

0: как стоят они, как стабильны они в своей вере, и потому, не терпя боли, мы хотели остаться в Афинах одни. И посему я, опять пишет святой апостол Павел, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд ваш. Он переживал за церковь. Павел не мог более терпеть. Он желал знать, как стоит в вере церковь Фессалоникийская, поэтому пожертвовал самым лучшим Божьим служителем, послав его в Фессалоники. Посылаю вам брата нашего, служителя, сотрудника нашего, благовествования Христова. Павел желал сам отправиться туда. Он дважды хотел прийти, но, как мы говорили, сатана воспрепятствовал ему, о чем гласит глава 2, стих 18. Для этого он, не терпя боли, посылает Тимофея, чтобы тот утвердил вас и утешил в вере, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так суждено всем. Ибо я вам об этом говорил еще, когда был с вами. Я предсказывал вам, что будете страдать, и так случилось. И вы знаете, что все страдали и будут страдать. Посему я не могу больше терпеть и посылаю знать о вашей вере того, кто дорог мне. Это Тимофей. А ведь он брат мой, он Божий служитель. Он помогает мне благовествовать о Христе. Поэтому, доверяя ему, я посылаю его к вам, ибо вы должны быть крепко на ногах, быть утверждены в своей вере, и он будет вам как утешитель. И Тимофей принесет вам добрую весть и любовь мою, и добрую память о нас. Итак, Павел послал Тимофея. Он отправил его в Фессалоники. Вокруг Павла, поверьте, было очень много разных людей, верующих людей, но не все верующие крепко созрели в своей вере. А церковь Фессалоникийская нуждалась в помощи, чтобы помогать другим. Помните, что нам говорило послание к евреям в 5 главе? «Бойтесь отпасть, стремитесь к совершенству». Что же это означает? Об этом много можно говорить, трудно истолковать, потому что люди становятся неспособны слушать. А почему? Ибо, судя по времени, церкви надлежало быть учителем, но и снова надо ее учить началом Слова Божьих, ибо для них нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, ибо он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства к навыкам приучены, к развлечению добра и зла. Церкви нужен был такой человек, как Тимофей, которого избрал Павел, чтобы снова учить их Слову Божьему, укреплять и утешать их в вере. И Тимофей как раз был именно таким человеком. И поэтому Павел доверил ему свое детище. «И послал я Тимофея, своего брата и служителя Божия, чтобы он утвердил вас в вере и утешил в надежде Господи Иисусе, дабы я знал о ваших обстоятельствах, утешился духом бы, ибо я не имею никого равного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествии. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, будет со мною». Святой апостол Павел посылает в Фессалоники Тимофея. Тимофей был брат, Божий служитель и сотрудник благовествия Христова. Так охарактеризовал его Павел. Павел доверял Тимофею, хотя ему и более 20 всего лишь было. Но перед нами был верный Божий служитель, который готов был идти и помогать молодой церкви. И его избрал Павел, чтобы никто не поколебался в скорби сей, ибо сами знаете, что так нам суждено. Вы скорбите, вы страдаете, но страдали до вас, страдаете вы и будут после вас страдать. Я говорил вам об этом, предсказывал, посему я вам и посылаю Тимофея, который утешит вас и утвердит в вашей вере. Итак, Павел послал Тимофея свое послание к церкви Фессалоникийской и через них отправил свою любовь. Какое чудесные строки, какое чудесное послание, какая неимоверная забота о своем детище. И поэтому, дорогие друзья, мне бы хотелось пожелать вам: изучайте Библию и заботьтесь о своей церкви, заботьтесь о своих братьях, так как заботился о них Павел. И хочу сказать вам по традиции: будьте благословенны и мир вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, P.O.Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие. Книга «Исход», 20 глава и 13 стих мы читаем. «Не убивай». Содержание шестой заповеди выражено очень короткой мыслью, относящейся к благу нашего ближнего. Приближая таким образом нас к нашему ближнему, Господь заповедует нам не убивать нашего ближнего. Бог знает греховное содержание человеческого сердца, полного зла и всякой нечистоты. Из этой заповеди мы тоже заключаем, что человек по природе своей не расположен любить Бога и своего ближнего. Помышления плотские – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Так выражается апостол Павел, говоря о состоянии невозрожденного человека. Из послания к Титу, 3 глава, мы читаем: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Откровение Бога о состоянии сердца и ума человека подтверждается историей со дня согрешения и падения человека. Первый грех, которым согрешил человек после его падения в Едемском саду, было человекоубийство. Каин, сын Адама, которого Бог сотворил по образу и подобию своему, святым и праведным, убил своего родного брата в приступе злобы и ненависти. Все это верно, кто-нибудь скажет относительно невозрожденного человека, но ведь верующие люди – суть новая тварь во Христе Иисусе. Нуждаемся ли мы в том, чтобы проповедовать «не убивай» в наших церквах? Когда Христос начал свою Нагорную проповедь и изложение моральных законов, Он начал шестой заповеди. Из Евангелия от Матфея, 5 глава, мы читаем: «Вы слышали, что сказано древним «не убивай»? Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит истине Дериону. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненней. Учение Христа, нами прочитанное, повторяется во всех апостольских посланиях, посланиях верующим. Всякое предостережение от гнева, злобы, зависти и ненависти равняется шестой заповеди. В десятисловии мы находим только схему моральных законов, но заповеди эти распространяются на все проявления жизни человека. Шестая заповедь, запрещая убийство, не только запрещает насилие, но учит нас правильному отношению к нашему ближнему. Для лучшего уразумения применения этой заповеди рассмотрим, что воспрещается и что требует шестая заповедь. Первое применение этой заповеди относится к человекоубийству. Ее можно понимать буквально «не убивай». Как Ветхий Завет, так и учение Христа запрещает убийство. Эта заповедь не относится к капитальному наказанию, смертной каре преступников, она носится к убийству одного человека другим. Человек не имеет права отнимать жизнь другого человека. Библия запрещает месть и гневные омщения один другому. По учению Христа, корнем человекоубийства есть ненависть, злоба и желание мести. Хотя на руках наших, может быть, и нет крови, но заповедь эта заставляет нас посмотреть в наше сердце, нет ли там корней братоубийства. Апостол Иоанн в своем послании пишет так, и это из первого послания, 3 глава. «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, и вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Поэтому ни мыслью, ни словом, ни делом мы не имеем права вредить, тем более убивать нашего брата и ближнего». Новозаветное истолкование шестой заповеди приводит нас к самоиспытанию нашего сердца пред Господом. Здесь мы познаем, что самой главной нуждой человека есть потребность нового сердца. Без этого не может быть и мысли о том, что невозрожденный человек сможет выполнить заповеди Божьи. Если в сердце вашем скрытая злоба и гнев, придите к Христу и просите очищения. Только Христос может очистить наше сердце. Заповедь «Не убивай» запрещает также и самоубийство. Отнятие своей жизни и убийство, самоубийство есть акт бунта и восстание против Бога Творца нашего, и Слово Божие строго это запрещает. При неимоверном отступлении от законов Божьих в наши дни и возврата человечества к язычеству, мы нуждаемся в том, чтобы слышать Слово Божие предупреждение от самоубийства. Это не значит, что мы должны быть судьями тех, кто ушел из мира сего путем самоубийства. Бог – судья всех живущих, и мы должны помнить, что некоторые люди, совершая самоубийство, не знали, что делали. Мы же при полном сознании всего окружающего нас должны помнить, что шестая заповедь запрещает самоубийство. Рассмотрим некоторые определенные обязанности, возлагаемые на нас этой заповедью. Самое первое, что так ясно в этой заповеди, это требование сохранения человеческой жизни. Учение о ценности жизни человека вытекает из Слова Божия, где мы познаем, что Бог наш Творец и податель всех благ. Библия учит нас о священности нашей жизни, потому что человек сотворен по образу и подобию Божию. Священность и ценность человеческой жизни еще доказывается тем, что Христос умер на кресте за всех грешников. Хотя человек согрешил и пал в грех, Христос искупил нас из ценой своей драгоценной крови. Здесь великая разница в учении между христианством и другими философскими и безбожными системами и взглядами на жизнь человека. Христианство учит о ценности жизни человеческой. Безбожие совершенно не считается и не ценит жизни отдельного человека. Христианство – гуманно, безбожие – бессердечно. Слово Божие говорит нам всякими усилиями сохранять жизнь человеческую. Нашей следующей обязанностью является забота и попечение о нашей собственной жизни. Мы обычно молимся и просим Бога сохранить нас, и Слово Божие обещает, что Бог даст нам свою защиту. Но одновременно мы сами должны хранить себя от всякой опасности. Никогда не следует рисковать. Спаситель наш при искушении от дьявола отверг его предложение броситься вниз с крыла храма. Он поразил дьявола Словом Божьим. Написано: «Не искушай Господа Бога твоего». При всяких занятиях и на работе мы должны быть осторожны, чтобы не потерять нашей жизни, которая принадлежит Богу. Самая главная цель этой заповеди состоит в том, чтобы любить нашего ближнего. Когда Господь осудил гнев и убийство, Он противопоставил свою заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В наши дни в мире существуют два учения. Одно учение Христа – учение любви и братского сострадания. Другое – ненависти и злобы, которые от дьявола. Чем занято твое сердце и наполнена твоя жизнь, дорогой слушатель? Любишь ли ты Бога всем сердцем и душой, и ближнего твоего, как самого себя? Если мы допускаем злобу и гнев в наше сердце, если мы не любим нашего ближнего, мы не имеем права даже называться христианами. Любить ближнего значит думать и заботиться о его благополучии. Мы призваны любить даже тогда, когда нам кто-нибудь сделал зло и неприятность. Мы призваны так любить, как любит наш Господь, и прощать Его святым прощением. А это возможно только тогда, когда мы примем Христа нашим личным Господом и Спасителем. Поэтому, дорогой слушатель, сегодня, когда ты слышишь святой призыв, обратись к Господу в молитве и проси у Него прощения твоих грехов, любви к Богу и любви к ближнему твоему. Аминь.

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Я рада приветствовать вас, дорогие слушатели. С вами вновь программа «Суламита» и ее ведущая Елена Делюк. Продолжая знакомить вас с семьей Добсонов, было бы несправедливо упустить из виду тот печальный момент, который рано или поздно наступает практически для всех супругов. Это время опустевшего гнезда, когда их дети уходят от них, и супруги снова оказываются вдвоем. Обычно это тяжелое время для родителей, и не все могут достойно справиться с этим. Позвольте мне прочитать вам письмо, которое написал Джеймс Добсон, когда его сын уехал учиться в колледж.

6 октября 1965 года на свет появился наш первый ребенок. В тот день между молодым папой и его крошечной дочкой Данае Энн, которая заняла центральное место в доме Добсонов, возникла мгновенная и спонтанная любовь. Как сильно я любил свою маленькую девочку! Каждое утро, когда я уходил на работу, она стояла в дверях и плакала, а в конце рабочего дня с радостным смехом бежала мне навстречу. Глядя на эту сцену, можно было подумать, что мы не виделись целый месяц. Разве возможно было любить кого-то еще такой же бескрайней любовью? Иногда думал я. Но 5 лет спустя в мир вошел маленький мальчик по имени Джеймс Райан, и все повторилось сначала. Это был мой мальчик, единственный сын, которого мне выпало привилегия воспитать. Как было радостно наблюдать за его ростом и развитием. Как я гордился тем, что я его отец, и мне доверено благополучие его души. Каждый вечер я укладывал его спать, когда он был совсем маленьким, и мы смеялись, играли и говорили об Иисусе. Я прятал мягкие игрушки его сестры по всему дому, а потом мы включали свет, зажигали фонарики и с игрушечными ружьями охотились за ними. Ему эта простая игра никогда не надоедала. Но однажды время таких игр кончилось. Сегодняшнее утро, как ты знаешь, ознаменовало для меня с мамой официальное начало опустевшего гнезда. Даная закончила колледж год назад, и теперь у нее своя интересная и самостоятельная жизнь. Нам было трудно отпустить ее, но мы утешались тем, что Райан будет с нами целых 6 лет. Как быстро пролетело это время, и сегодня наши годы родительской опеки внезапно подошли к концу. Мы отвезли Райана в аэропорт, и он улетел в Колорадо почти на 2 месяца. Затем в августе он планирует поступить учиться в колледж на Среднем Западе. И хотя в последующие годы он будет периодически приезжать домой, наши взаимоотношения уже не будут прежними. Может быть, они будут даже лучше, но определенно они будут другими. А я никогда не любил кардинальных перемен. В течение многих лет я знал, что этот момент наступит, и хотя я помогал многим людям преодолеть подобные ситуации, честно признаюсь, что отъезд Райана причинил мне боль. Райан пришел ко мне в кабинет около полуночи, и мы начали еще один из ночных разговоров, которые я так люблю. Он всегда любил поговорить в конце дня. Утро наступило слишком быстро, и мы всей семьей поехали в аэропорт. Я вел машину, когда меня охватила внезапная волна печали. Я думал, что не смогу стоять и смотреть, как мой сын уходит от нас. Дело не в том, что я боялся будущего. Нет, я просто огоревал по поводу кончины Эры, счастливого времени моей жизни, когда наши дети были юными, а их голоса звенели в комнатах нашего дома. Я не мог скрыть слезы, когда у выхода на летное поле мы обнялись на прощание. Потом мы с Ширли приехали в опустевший дом, в котором наши любимые сын и дочь выросли из младенцев в молодых людей. Дом, который всего 3 часа назад кипел бурной деятельностью, за время нашего отсутствия преобразился. Тишина оглушила нас обоих. Каждый угол источал воспоминания, и они незримо витали в воздухе. И тогда я вспомнил свои собственные слова. Я помню, что говорил это во 2-й серии фильмов «Обрати свое сердце к дому». Я сказал, что скоро наступит день, когда шины детских велосипедов будут спущены, поломанный скейтборд будет лежать в гараже, качели замрут в саду, а в их постелях никто больше спать не будет. Мы встретим Рождество без щелок, подвешенных к камину, и в комнатах нашего дома будет очень тихо. Я знаю, что такое время наступит, и понимаю, что это нормально. Я принимаю это. Я ничего не собираюсь предпринимать, чтобы удержать дома сына или дочь. Но это будет очень печальное время, потому что для меня закончится период моей родительской опеки о детях. Увы, день, наступления которого я предчувствовал, пришел и ко мне».

Не напомнил ли вам этот рассказ о скоротечности жизни? Время пролетает мгновенно, и дети очень быстро из малышей превращаются во взрослых людей. Наши дети – лишь временные жильцы в нашем доме. Родительские обязанности – это кратковременный период в жизни человека. Их невозможно отложить на потом. Давайте не упускать драгоценные возможности участвовать в жизни наших детей. Давайте будем наставлять их при начале пути, а не в его конце. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Книга притчи, 22 глава, 6 стих.

В завершении программы мне хотелось бы еще познакомить вас с некоторыми принципами и концепциями доктора Добсона, касающимися воспитания детей. Эти высказывания взяты из его книг. Я уверен, что самым ценным вложением, которое родитель способен сделать в своего ребенка, является возрождение в нем истинной веры в Иисуса Христа. Наша задача как родители – с раннего возраста внушать детям понятие об истинных ценностях жизни, о любви ко всем людям, доброте, единстве, доверии, правдивости и преданности Богу. Дети – настоящее богатство любой нации, в них – надежда будущего. Общество, которое чересчур занято, чтобы заниматься своими детьми, это просто нация стареющих и вымирающих индивидуумов, удовлетворяющая только свои собственные эгоистические потребности. Взаимоотношения с родителями – первый и самый важный опыт социального общения в жизни ребенка, и все пережитые им в этот период неудачи и горести оставляют след в его последующей жизни. Если есть один урок, который родители должны усвоить прежде всего, так это необходимость тщательно контролировать свои высказывания о внешности и интеллекте других людей в присутствии своих детей. Решение проблем современных родителей приходит через силу молитвы и личное обращение к Творцу. Дайте ребенку возможность испытать разумное количество боли или дискомфорта, если он ведет себя безответственно. Ребенок, медлительный в учебе, нуждается в помощи родителей, которые должны найти у него другие положительные качества и умения, и заверить ребенка, что его ценность как личности не связана с показателями учебных достижений. Дайте ребенку четкое определение его обязанностей и его труда, но предусмотрите время для игры и досуга. Очень важно проявление родительской любви после наказания, так как оно свидетельствует о том, что родителями осуждается поведение ребенка, а не он сам. Родители не могут требовать от детей уважения, если сами они не хотят уважать своих детей. Главная цель родителей – взять тот сырой материал, в виде которого наши дети прибывают на эту землю, а затем постепенно формировать его, превращая в зрелых, ответственных и благоговеющих перед Богом взрослых людей. Ничто, вложенное вами в ребенка, не пропадает зря. Поэтому не жалейте времени для ваших детей. А я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. Программа выйдет в эфир в это же время и на этой же волне. Пишите нам по адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Желаю вам Божьих благословений и успехов в воспитании детей. До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Приветствую вас, друзья! Думаю, всем нам знакома история, трагическая история двух братьев – Каина и Авеля. Мы знаем, как она начиналась и как завершилась. Но Слово Божие нам дает основание думать, что эта история могла завершиться и по-другому, если бы Каин прислушался к тому, что говорил ему Бог. И сегодня мы посмотрим, какую позицию занимал Бог в этой трагедии, что Он делал, чтобы предотвратить. Мы порассуждаем о трех вопросах, которые задал Бог Каину.
3: Давайте откроем книгу «Бытие», 4 главу. Книга «Бытие», глава 4. Мы будем читать отрывок с 3 стиха по 7. Здесь идет история о двух братьях.

пытаясь привлечь внимание Каина, пытаясь заставить его подумать, предложить ему переоценить все, что он задумал. Вот этот путь, он очень интересен. Мне кажется, что вот этот метод, вот этот процесс, он используется Богом по сей день, когда Он предлагает нам подумать о том, что происходит внутри нас и какие планы обуревают наше сердце. В одном из своих посланий апостол Петр написал такие интересные слова. Он говорит, что «возлюбленные, припоясавшие чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И вот это вот «припоясавшие чресло ума», вот это вот понятие, оно очень, ну, очень сложное для восприятия повседневного. Как припоясать чресло ума? Что это значит? Как понять, припоясаны мои чресло ума или нет? Это вопрос, который косвенно можно держать еще сегодня у себя в сознании, когда мы будем читать над этим и размышлять над этими текстами. Давайте обратимся к книге Бытие, 4 главе, и прочтем с 3 стиха. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот до этого места. В прочитанном отрывке мы видим, что Бог обращается к человеку по имени Каин еще до того, как тот сделал что-то плохое. И Бог задает Каину три вопроса. Три вопроса, с которыми он обращается к этому человеку. И по сути своей, все эти вопросы касались всех тех процессов, всех тех проблем, которые в этот момент переживал Каин. Павел в своем послании к Фессалоникийцам, это первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, написал интересные слова. Говорится, что «сам Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересную такую доктрину он как бы предлагает. Он предлагает подумать о том, что в процессе нашей встречи с Богом, в процессе нашего перехода в вечность будут задействованы все три составляющие человека. Все естество человека. Мы чаще всего думаем, что это только касается духа человека. Может быть, в какой-то мере речь идет и о душе, как о нашей личности. Тело мы понимаем, что оно останется здесь на земле. Но Павел очень как бы неожиданно подходит к этому вопросу и говорит, что к встрече с Господом, к Его пришествию, без порока должны быть и дух, и душа, и тело. Вот в этом процессе, в процессе нашего спасения задействовано все наше естество. И что интересно, вот те три вопроса, которые задал Бог Каину, они также касались вот этих трех составляющих – души, духа и тела. И первый вопрос, который задает здесь Бог Каину, звучит так. Это 6 стих. «Почему ты огорчился?» Почему ты огорчился? История нам повествует, что оба брата пришли по-своему с искренним сердцем, наверное. Каждый в свою меру, в меру понимания своего поклонения Богу, принес какое-то приношение. Но на приношение одного брата Бог обратил большее внимание, чем на приношение другого, как написано. И второй огорчился. Это затронуло его внутри. И вот этот вот вопрос, почему ты огорчился, который задает Бог, касался внутреннего человека, касался вот того, что происходило внутри самого Каина, касался его сердца, можно сказать, что касался его духа. Вот так устроен наш внутренний мир, что обычно сердце наше нас не подводит. Даже люди, далекие от религии, всегда хорошо понимают, вот и даже такое созрело, знаете, уже устойчивое выражение «ёкнуло сердце». Ёкнуло сердце, то есть сердцем человек что-то почувствовал, что-то не то. Книга «Бытие» также нам повествует об одном человеке, важном человеке в своей области, это был фараон, и он, ну нельзя его назвать религиозным было.

0: человеком, человеком, переживающим о взаимоотношениях с Богом, ну вот так, как мы себе это представляем. Но вот однажды фараону приснились сны, которых значения он не знал. И проснувшись утром, написано вот в книге Бытие 41 главе 8 стихе, что смутился дух его. Проснувшись утром, вспомнив, что ему снилось, его дух смутился, он пришел в смятение, ему стало нехорошо. То есть вот сердце человека так устроено, что оно реагирует на многие вещи. Оно чуткое. У верующего человека, у человека, который поклоняется Богу, оно особо чуткое. Оно особо чуткое к неправде. Оно особо чуткое к тому, когда что-то не нравится Богу, что-то не нравится Духу Святому, живущему в этом сердце. Наш внутренний человек очень хорошо реагирует на грех, очень чутко. И вот первый вопрос, который задает Бог Каину, он касался его внутреннего человека, касался его духа. Почему ты огорчился? Второй вопрос, который задает Бог Каину, звучит так. Отчего поникло лицо твое? Здесь Бог обращает внимание Каина на его внешний вид, на его плоть, на его образ, на то, как он выглядит. Почему поникло лицо твое? Мы знаем, что грех, то есть вот неправота перед Богом, это то, что не присуще человеку изначально. Он приходит в жизнь человека на примере Адама и Евы, мы знаем, приходит извне. Он приходит как искушение. Когда человек принимает и делает его своим, он меняет человека изнутри. Но вот это вот изменения, которые переживает человек внутри, как правило, всегда находят отображение на его внешнем облике, на его поведении, на том, как он себя проявляет. И вот есть интересный тоже такой пример, описание из жизни человека по имени Неемия. Он был виночерпием у царя, и вот к нему пришли люди и донесли, что Иерусалим, его родина, в запустении, стены разрушены, ворота сожжены огнем. И вот эта весть не давала ему покоя, эта весть его выбила из себя. Но ему нужно было служить царю. Он молился Богу о том, что происходило на его родине, и просил, чтобы Бог как-то вмешался в этот процесс. Но прийти пред лицо царя он должен был с видом счастливым, с видом спокойным. И когда он служил царю, он о себе вот так говорит, что казалось, ему казалось, что внешне он был нормальный, что внешне ничто не выражало то, что происходило внутри него. Но царь видел, что Неемия сегодня не такой, как был вчера. И царь задает ему вопрос, говорит, что смутило сердце твое? Что смутило сердце твое? Неемии казалось, что он не был печален перед царем, а царь увидел, что Неемия печален. Вот так бывает, и так получается, что то, что беспокоит нас изнутри, обязательно находит отображение на том, как мы себя проявляем. Бог обращает внимание Каина именно на этот вопрос. И он говорит ему, почему поникло лицо? Почему поникло лицо твое? И что интересно, вот последовательность задаваемых вопросов. Вначале Бог обращает внимание на то, что его смутило, на то, что происходит в него внутри, в сердце. Потом обращает внимание на то, как это находит отображение на внешней стороне его. И задает Бог дальше третий вопрос, уже более такой обширный. Это 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Если делать... Смотрите, как развивается разговор Бога с Каином. Он говорит, отчего ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть вот три вопроса один за одним, в принципе, уже показывают Каину, что в чем-то где-то есть ошибка, что-то не то происходит в нем. И вот третий вопрос, который задает Бог, он предлагает уже Каину подумать. Он предлагает Каину уже оценить, вот все то, что он переживал, все то, что происходило в нем. Вы знаете, в момент, когда мы переживаем какую-то обиду, мы переживаем какое-то горе, нами завладевают какие-то эмоции, как правило, мы не способны остановиться и подумать, остановиться и размыслить, что же происходит, что сегодня мной руководит, что сегодня мотивирует меня, кто за меня принимает сегодня решение, в конце концов. И Бог предлагает вот этим третьим вопросом Каину задуматься. Он уже обращается к его душе. Знаете, есть специалисты в области человековедения, если так можно сказать, которые утверждают, что именно душа – это та составляющая нашего естества, которая, в принципе, принимает окончательное решение – пойти на поводу у плоти или пойти на поводу у духа. но призыва у духа. И именно душа должна принять решение, вот какая реакция, какая оценка происходящего со мной станет моей. Мы говорим, я обиделся или я простил, мне тяжело или мне радостно. Вот это вот мне, это моя реакция. То есть я решаю, что моя реакция на происходящее со мной будет такая. Я буду в обиде или наоборот, я буду выше этого, я прощу. И Бог предлагает Каину подумать и говорить, и говорит ему, что посмотри, что происходит, ты должен задуматься. Ты должен оценить, если ты делаешь доброе, то лицо твое не будет меняться. Ты не будешь его опускать. Ты не будешь стыдиться того, что в тебе происходит. Ты его будешь поднимать, это лицо. Вот так обращается Бог вот таким вот необычным образом к этому человеку. И что интересно, он предлагает Каину намек на то, как правильно поступить. Он подсказывает ему правильный поступок. Бог выражает свою оценку. Вот дальше, в 7 стихе. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот в этих словах содержится взгляд Господа на состояние Каина. Он уже предупреждает его, что уже у каких-то дверей лежит грех. Вот интересно, на что обращает внимание Бог? Он предлагает Каину задуматься над тем, что сегодня определяет его отношение к его брату. Обычно мы думаем, что обида, а Каин был обижен на Авеля, обида – это, ну, это часть меня, это моя реакция. Я вот такой, я обиделся. А Бог обращает внимание Каина несколько глубже и говорит, оказывается, в твоем естестве где-то есть, образно говоря, какие-то двери. И ключи от этих дверей в твоих руках, а не в чьих-то. И только ты можешь позволить открыть эти двери или оставить их закрытыми, чтобы то, что стоит за этой дверью, не вошло в твое сердце и не предопределило твои действия. Мы читаем в Священном Писании, что сделанный грех рождает смерть. И вот этот интересный разговор Бога с человеком по имени Каин говорит нам о том, что Бог еще на уровне, когда грех не сделан, но он только осмысливается. Наша реакция, наш поступок только зарождается. Уже на этом уровне Бог старается обратить внимание человека на то, где он не прав. И он обращает внимание Каина на то, что есть некие двери, они закрыты. Да, они закрыты к злому, закрыты к злому. Но открыть их ты можешь, Каин, но можешь и не открыть, можешь господствовать над ним. Лукавый всегда отвлекает человека, чтобы тот сосредоточился на себе, сосредоточился на своей обиде, сосредоточился на своей горечи, на своей зависти. Потому что, сделав это, ты сразу начинаешь бороться или решать свои проблемы плотскими методами. Собственно, Каин так и поступил, он проварил этот урок, он не дослушал Бога, не послушался, он не пожелал вникать в то, что происходит в нем. Дальше мы читаем, что поговорив с Богом, вот только представьте себе, выслушав его оценку, Каин выходит, находит своего брата и говорит, пошли в поле. Он сознательно зовет его в поле. То есть он не хотел думать над тем, что происходит в нем. Он не хотел прислушиваться к тому, на что обращал внимание Бог. У него было решение. Собственно, он уже открыл эти двери. Он открыл эти двери, и злое вошло в его сердце. А Господь предлагал Каину сосредоточиться не на том, что он обижен, не на том, что даже, смотрите, что интересно, он даже не обращал его внимания на то, что Авель твой брат. Казалось бы, по-человечески, да, это ж твой брат. Брата надо простить, брата надо любить, это же самый родной, самый близкий. Это ж твой брат. А Бог даже не на это акцент делает, он ставит акцент намного глубже и обращает внимание Каина на то, что происходит в его душе. И говорит о том, что он может быть победителем. Вот это вот очень большой, знаете, позитивный вот момент в этой всей истории. Оказывается, в руках Каина была возможность оказаться господином над своей обидой, оказаться победителем. Но он отказался от этого. А Господь предлагает господствовать нам над вот этими вот всеми низменными началами, которые могут стоять у дверей нашего сердца. И вот эта вот схема общения Бога с нами, мне кажется, остается действенной и по сей день. Вот эти три вопроса, которые задал Бог Каину. Первый вопрос, в котором Бог указывал на его внутреннее смятение. Второй вопрос, где он предлагал Каину оценить и подумать о том, насколько его внутреннее состояние отображается на его внешнем поведении. И в третьем вопросе Бог предлагает Каину задуматься, сделать оценку. И все эти три вопроса – это путь, которым Бог вел Каина, чтобы тот оказался победителем. И сегодня Господь также ведет нас, когда мы переживаем что-то, какие-то искушения, какие-то переживания, что-то приступает к дверям нашего сердца. Бог предлагает таким же путем пройти, оценить, осмыслить. И победа, оказывается, возможна. И Господь сам помогает господствовать нам над этими помыслами, не братить душою, а уверенно стоять на стороне правды Царствия Божия, которое внутри нас есть. Он предлагает оценить. Может быть, это и есть вот то самое, что говорил апостол Петр в своем послании, когда говорил «припоясавший чресло ума». Может быть, это в этом и идет речь, припоясанные чресло ума. То есть как-то здраво оценивать все то, что происходит тебе, не на пути, не на поводу эмоций идти, а пред Богом оценить, что ты чувствуешь, как это отображается на твоем поведении и что ты можешь сделать, чтобы господствовать над тем, что сегодня пытается изменить тебя изнутри. И да поможет нам Господь вот на уроке Каина оказаться более успешными, оказаться людьми более покладистыми, что ли, послушными, способными действительно контролировать эти двери и господствовать над злом. Слава нашему Господу! Аминь. Давайте помолимся.
1: Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: «Странник, я у тебя». Псалом 38, стих 13. «Да, Господи, у Тебя, но не по отношению к Тебе. Все мое естественное отчуждение от Тебя действенно устранено Твоей благодатью. И теперь, пребывая в общении с Тобой, идя, я по этому грешному миру, как пришелец в чужой стране. Ты – странник в своем собственном мире. Человек забывает Тебя, бесчестит Тебя, учреждает новые законы и чуждые обычаи и не знает Тебя. Когда Твой любимый сын пришел к своим, они не приняли его. Он был в мире, и мир через него начал быть, и мир не познал его. Никогда иноплеменник не был таким чужаком среди коренных жителей, как Твой возлюбленный сын среди братьев матери своей. Неудивительно в таком случае, что и я, живущий жизнью Иисуса, должен оставаться непризнанным и странником здесь на земле. Господи, я не хотел бы быть гражданином там, где Иисус был чужеземцем. Его пронзенная рука расторгла узы, когда-то привязывавшие мою душу к земле, и теперь я странник в этом мире. Для этих вавилонян, среди которых я живу, речь моя кажется чужой, манеры мои странны, а поступки мои необычны. Татарин чувствовал бы себя более своим в Чипсайде, чем я в этих притонах греха. Но вот отрада для меня. Я странник у тебя. Ты мой сострадалец, мой попутчик. О, какая радость странствовать в таком блаженном обществе! Сердце мое возгорается во мне при звуке слов твоих, и хотя я здесь поселенец, я намного более благословен, чем восседающие на престолах, и намного более дома, чем живущие под кровом жилищ своих. Мне времени и места нет. Моя страна — весь белый свет». Мой дом везде, любой чертог, пока там пребывает Бог. Пока блюдешь свои пути, душе покоя не найти. Но если нас Господь ведет, нам радостно идти вперед.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Освобождение из клетки. Псалом 17, 18 стих. «Бог взял меня и извлек меня из вод многих». Во время прогулок писатель Мартин Лэрт часто встречал человека с четырьмя терьерами Кэрри Блю. Три собаки неистово носились по окрестностям, а одна всегда оставалась рядом с хозяином, бегая узкими кругами. Когда Лэрт наконец остановился и поинтересовался таким странным поведением животных, хозяин объяснил, что эта собака – спасатель. Большую часть жизни она провела в закрытой клетке. И даже получив свободу, терьер продолжал бегать кругами, словно все еще находился в замкнутом пространстве. В Библии сказано, что мы тоже находимся взаперти и не имеем надежды, если Бог не спасет нас. Псалмопевец рассказывал, как он страдал от преследований врага. «Его облегли цепи ада и опутали сети смерти. Запертый и скованный, он возопил к Богу о помощи. И тогда Господь с громоподобной мощью простер руку с высоты и извлек его». То же самое Бог способен сделать и для нас. Он может разорвать цепи и освободить нас из тесных клеток. Он может вывести нас на пространное место. Как печально, если мы продолжаем бегать узкими кругами, словно все еще заключены в старых тюрьмах. Давайте же облечемся в Его силу и избавимся от цепей страха, стыда или подавленности. Бог спас нас от клеток смерти. Мы свободны. Какие клетки держали вас взаперти? Может, вы иногда ведете себя так, словно старая клетка по-прежнему удерживает вас? Боже, Ты говоришь, что освобождаешь узников. Помоги мне поверить в это. Помоги мне пережить это. Я хочу быть свободным. Я хочу находиться в Твоем просторном месте.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9, 24-27. Удивительно, как обильно учит нас Слово Божье. Так и в этих стихах мы можем найти много духовного материала для устроения нашего духовного бега. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на, казалось бы, незначительные слова, употребляемые в вышепрочитанных стихах. Апостол Павел обращает наше внимание не только на верующих, которые, как бегуны на духовном ристалище, пробегают свой путь в согласии с волей Божьей, но и обращает наше внимание и на то, как они бегут. Умение. Как в этой жизни, глядя на профессионального спортсмена, можно отличить его от начинающего, так и в духовной жизни есть те, кто проходит свое поприще умело, и есть те, кто проходит свое поприще неумело. Нам иногда кажется, что Слово Божье побуждает нас, верующих, только проходить или пробежать продлежащий нам путь, но не говорит нам о умелом, квалифицированном прохождении нашего пути пред Богом. Но это не так. Наоборот, Слово Божье многократно побуждает нас быть мастерами духовного бега. Вот именно на это и обращает наше внимание апостол Павел. Ибо он говорит: «Так бегите», или «Я бегу не так, как на неверные», или «Бьюсь не так, чтобы бить воздух». Здесь он ясно говорит нам, что он является квалифицированным духовным спортсменом, или, иначе говоря, мастером на данном этапе. О подобного рода мастерстве в Библии можно найти много упоминаний. Возьмем некоторые из них. В послании от Иакова говорится о мастере-земледельце, Иакова 5 глава 7 стих. «Во многом драгоценный плод от земли зависит от Бога, дающего дождь ранний или поздний. Но очень многое зависит и от мастерства земледельца. Некоторые думают о крестьянине-земледельце как о безграмотном, глупом мужике, ничего не понимающем. Но в моем понимании земледелец – это мастер своего дела, личность, имеющая большой опыт и знания, которые ему необходимы. И еще об одном мастере своего дела говорит нам Слово Божие. Во втором послании к Тимофею, во второй главе и третьем стихе, апостол Павел говорит о добром воине, который не связывает себя с делами житейскими. Нет нужды пояснять, что значит отличный воин в военном деле. Это тоже мастер своего дела. И вот в послании Коринфянам апостол говорит о себе как о мастере в беге, имеющего какие-то определенные навыки в этом беге. Суть умения. Словами «бегущие на ристалище» апостол, во-первых, говорит нам о постоянстве в беге. Бегунам на длинные дистанции иногда приходится испытывать психологический барьер, понуждающих их не бежать, а остановиться, или, по крайней мере, замедлить бег. Непомерная тяжесть в ногах, апатия к бегу и другие причины, способствующие замедлению бега. Нечто подобное можно заметить и в духовной жизни. то есть в духовном беге, в духовном прохождении своего поприща, испытав в своей жизни удивительное благословение Божие, как победа над пророками Вааловыми, пророк Илья, спасая свою жизнь от руки Иезавели, воззвал к Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 3 Царств 19:4. Не в таком ли положении во время своего духовного бега очутился и псалмопевец Асаф? Видя благоденствие нечестивых, что им якобы все легко дается, он вопрошает Бога: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Псалом 72:13-14. Благодарение Богу, что Он, видя наше желание пробегать наше поприще с постоянной скоростью, помогает нам, поддерживает, дает новые силы, но бежать нужно, и притом не уменьшая скорости. Пророку Илье Бог посылает ангела, укрепившего его. Пророку Ионе дает наглядный урок, вразумляющий его посредством растения. Ионы 4:6. Псалмопевцу Асафу даровал откровение и силы посредством святилища. Псалом 73:17. Итак, апостол говорит о верующих, и в том числе и о себе, как о бегущих на ристалище, от которых требуется постоянство в беге. Словами: «Бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Апостол также говорит нам, что суть мастерства его бега заключается и в том, что он правильно сражается во время данного бега со всевозможными препятствиями. Например, встречный ветер, солнечный зной, чрезмерный мороз, уровень атмосферного давления и другие факторы, которые оказывают на спортсмена соответствующее влияние. Таково и в духовной жизни. Например, апостол ясно говорит, что во время бега он усмиряет и порабощает тело свое. 1 Коринфянам 9:27. Здесь не идет речь о физических недостатках, но о всем том, что является делами плоти, что является ненужным и что следует усмирить и поработить силою свыше. Римлянам 8:13. Следует заметить, что усмирение и порабощение того, что является препятствием при беге духовном, должно быть правильным, мастерским, квалифицированным. Ибо в оригинале слово «недостойный» имеет значение неумелого человека, который вне искусства. Ибо слово «докимос» в оригинале имеет смысл «быть искусным», что мы и находим в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 11 главе 19 стихе, где идет речь о искусных. Неужели так важно быть мастером в преодолении препятствий, встречающихся на нашем духовном пути? Конечно. Воспользуемся примером для пояснения этой истины. В Библии говорится о порабощении своего «я», о уходе от самовозвышения и приходе к смиренномудрию и смиренномудрию Божию. Этим мы подражаем Господу. Но те, кто не обладает искусством порабощения своего «я», даже и здесь, в области смиренномудрия, могут совершить ошибку. Так, например, в послании Колоссянам во 2 главе 18 стихе апостол предупреждает: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием», и суть которого апостол дальше изъясняет. Оказывается, есть Божье смиренномудрие и есть самовольное смиренномудрие. И отличить одно от другого могут те, кто является мастером или умельцем в Божьем деле. Таковые, как апостол Павел говорит нам, имеют чувство навыком к различию добра и зла. Читайте послание апостола Павла к евреям, 5 глава, 14 стих. Дьявол верующим не будет говорить о том, чтобы они не имели Божье смиренномудрие, но он хитро подходит к неискусным, давая им самовольное смиренномудрие взамен божественного. Да, воистину. Слово Божье призывает нас, чтобы мы, пробегая или проходя наше предлежащее поприще, проходили его умело, искусно, квалифицированно. Не так, как говорит нам апостол Павел, махать, чтобы только бить воздух, но так, чтобы те, кто нас окружает, могли обратить на нас внимание, как на умелых работников и слуг Божиих. Аминь.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Тема сегодняшней радиопередачи
3: – «Ты особенный».

0: Черты внешности и характера людей украшают жизнь и делают ее яркой.
1: Кого мы называем особенным человеком?
2: Того, кто обладает особенными качествами или способностями. Особенный – это тот, кто не такой, как все. Но особенность человека может быть и негативной. Человек может выделяться особой скупостью, злоречием или злым нравом. Мы же подразумеваем в нашем рассуждении особенность только позитивную. Особенный в позитивном отношении человек особенно добрый, особенно сострадательный, особенно внимательный и так далее. Быть особенными в поступках в позитивном смысле и призвал учеников Иисус, а значит, это воля Божия и для нас.
3: В каждом обществе есть определенные нормы и правила, допустимые и приемлемые в поведении человека. Поведение в рамках этих правил считается хорошим поведением. И если вы эти правила соблюдаете, то вы не особенный, а просто воспитанный человек.
0: Каким же в делах, словах и поступках должны быть христиане?
1: Не только воспитанными и хорошими, но больше, чем хорошими, особенными. Такие люди могут вызвать приятное удивление, восторг и восхищение у окружающих людей. А не об этом ли говорил Господь, когда учил: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
4: Как-то мой друг стоял в магазине в очереди. К нему подошла пожилая женщина и вежливо попросила купить ей хлеба и масла. Взглянув на женщину, он понял, что она не опустившийся человек, а из категории людей материально неблагополучных. Когда его очередь подошла, мой друг попросил продавца положить в пакет много разных продуктов и среди всего прочего назвал и хлеб с маслом. Взяв пакет из рук продавца, он протянул ее пожилой женщине. Она, взяв пакет, не могла найти слов от того, что с ней случилось. Она просила хлеба и масла, а получила полный пакет продуктов. Женщина, стоявшая сзади в очереди, видя все происходящее, не смогла за этим молча наблюдать и громко стала благословлять моего друга и его дом, и его детей. Что заставило женщину так восторженно реагировать на увиденное? Ответ: особенное поведение моего друга. Христианин призван удивлять и радовать людей особенностью своих манер, слов и поступков. Христианин призван удивлять и радовать людей особенностью своих манер, слов и поступков. Нам надо учиться делать людям вокруг нас приятные сюрпризы во славу Бога и поступать лучше, чем хорошо.
0: Во времена Христа считалось хорошим тоном доброжелательно приветствовать своих собратьев и приветствовать приветствующих тебя. А когда на приветствие человека не было соответствующей взаимной реакции, это воспринималось как что-то недостойное израильтянина. И люди вокруг могли сказать: «Это нехорошо». На приветствие не отвечать приветствием. Иисус учил поступать не просто хорошо, но лучше, чем хорошо, по-особенному. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Любить не только любящих, приветствовать не только братьев, поступать по-особенному – вот к чему призывает Иисус. Иисус делает явным вывод. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Путь к совершенству включает в себя способность любить не только любящих, приветствовать не только братьев, а поступать по-особенному, подражая Отцу Небесному.
1: А что помогает христианам поступать по-особенному? На мой взгляд, это вера и особенные знания, которыми они обладают. Как-то Христос сказал Петру такие слова: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». В этих словах видно, что Иисус знал что-то такое, чего еще не знал Петр. «Что я делаю, теперь ты не знаешь». Но надежда уразуметь это позднее для Петра оставалась. Знания, которыми мы владеем, во многом

0: определяют наше поведение. Причем, если эти знания имеют отношение к будущему, то это влияет на наше поведение в настоящем. Например, если в какой-то местности синоптики, ссылаясь на свои наблюдения, предсказали разрушительное торнадо через одну неделю, то эта информация кардинально изменяет поведение жителей. Люди начнут не отдых на природе планировать, а собирать все нужное для эвакуации своих семей из города, которому грозит разрушение. Если бы ученые прогнозировали тихую и обычную погоду, то и поведение людей было бы обычным. Значит, знания обычные приводят к поведению обычному. А если знание необычное, надвигается торнадо, то и поведение человека необычное, полная эвакуация.
1: Во времена Иисуса рабы умывали ноги своим господам. Это было обычной процедурой и ни у кого не вызывало удивления. Но если бы Господин вдруг пожелал умыть ноги своим рабам, то это сразу становилось чем-то особенным, выходящим за рамки общепринятого. Но ведь именно особого отношения любви друг к другу ожидает от нас Создатель. Сегодня слова Иисуса «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после», повторяют Его последователи. Это слова тех, которые не смотрят на свою жизнь только с точки зрения сегодняшнего дня. Они смотрят на нее с перспективой предстоящей вечности, так как обладают знанием о будущей жизни в Царстве Небесном. И это определяет их особое поведение в настоящем.
2: Есть в Писании пример, хорошо иллюстрирующий эту мысль. Это притча о мудром, но неверном домоправителе. Знает, что его ожидает завтра, домоправитель начал действовать сегодня, чтобы будущее не было для него впоследствии сильно мрачным. Именно за это его похвалил Господин. Если знаешь, что в будущем, тогда знаешь, как правильно поступать в настоящем. Знает, что всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное хорошо, или оно, или худо. Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, это поощряет от худого и злого уклоняться, а доброму и чистому смиряться. И поощряет от худого и злого уклоняться, а к доброму и чистому стремиться. Если мы знаем, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, тогда праздных и пустых слов у нас будет минимум. Если нам известно, что кто напоит одного из малых чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей, тогда мы будем рады сделать любое доброе дело для ученика Иисуса Христа. Вот как знание влияет на наше поведение и помогает ему быть особенным.
3: Христианину Бог дал знания, которые люди этого мира отвергли и не приняли. А это, в свою очередь, и объясняет разницу в поведении христианина и тех, кто христианином не является. Люди этого мира, глядя на жертвенное и равнодушное поведение христиан, часто просто недоумевают, а христиане спокойно им отвечают: «Что я делаю теперь, вы не знаете, а уразумеете после». Незнающие Бога не всегда согласны простить обидчика и не мстить за себя. А христиане знают, что если они не простят, то и Бог с ними поступит так же. Бог поощряет прощать от всего сердца и не мстить за себя. Не мстите за себя, возлюбленные, но давайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение». «Я воздам», — говорит Господь. Знание текстов Писания умудряет христианина в жизни и делает человеком особенного поведения.
4: Особенный человек не живет как все и не поступает как все. Многие сегодня живут по принципу позаботиться о себе, достать для себя, устроить свое. А особенный и просвещенный Божьим Словом человек живет по принципу заботиться о ближнем, помочь ближнему, устроить жизнь другого. Ведь к такому образу жизни и призвал апостол Павел, когда говорил: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Христианин живет, руководствуясь небесным знанием. Делая добро, не унывает, так как твердо знает, что его ожидает воздаяние. Но не здесь, на земле, и не в завтра, а в Царстве Небесном, которого он в будущем достигнет. Он все делает во имя Бога, из-за любви к Богу и для славы Божьей. Как приятно таких людей знать, а еще блаженнее самому таким особенным быть.
5: Библия содержит большой выбор рецептов, как поступать по-особенному. Поступать лучше, чем хорошо. В Бога богатее, ведь нам всем представлена возможность делать вклад в небесный банк. Вот несколько рецептов для такой особенной праведной жизни.
6: Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Римлянам 12:20.
1: Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44.
0: Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:4.
3: Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. Лука 14:13-14.
2: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служители Господу Христу. Колоссянам 3:23-24.
1: В заключение отметим, что образ жизни каждого из нас определяется нашим мировоззрением. Но с мировоззрением мы не рождаемся, мы его в процессе жизни приобретаем. Через общение в кругу семьи, в кругу друзей, в церкви, посещая занятия в средней школе или высших учебных заведениях. Но мировоззрение у христианина должно быть библейским, а формируется оно Божьим откровением Святого Духа через книгу Библию. Так давайте эту книгу постоянно читать, изучать с ней, никогда не расставаться, чтобы жизнь каждого из нас была особенной, благодаря особенным знаниям, которые дает нам Бог через Свое Слово.
4: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
7: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

0: На ладонях его твое имя начертано было. Еще прежде бытия, прежде всех эти многих веков. И тебя до сих пор сердце Бога Отца не забыло среди сонма имен дорогих дочерей и сынов. На ладони своей на тебя смотрит бережным взглядом, на ладони своей через трудные годы несет. А когда ты в беде, он тебе говорит, что он рядом, и в унылое сердце свет солнца горячего льет. Когда рядом в пути никого, и вопрос не отвечен, как же выбраться из обстоятельств, что тянут на дно? Ну и что, что людьми взгляд твой ищущий был незамечен? Ты в ладонях надежных, и это важнее всего. Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте и не держат в плену. Ты из рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком замечательном месте будет кто-то с любовью такой тебя дальше нести? На ладонях его твое имя начертано было, и его на кресте обогрела Спасителя кровь. Потому сердце Бога тебя до сих пор не забыло и несет через жизнь на ладонях с названием «Любовь».
1: Один известный лектор начал свой семинар, подняв вверх 500-рублевую купюру. В зале было около 200 человек. Обращаясь к ним, лектор спросил, кто хочет получить эту купюру. Все, как по команде, подняли руки. Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю, продолжил лектор. Он скомкал ее и спросил, хочет ли кто-то все еще получить ее. И снова все подняли руки. Тогда ответил он, я делаю следующее. И, бросив купюру на пол, слегка повозил ее ботинком по грязному полу. Затем поднял, купюра была мятая и грязная. Ну и кому из вас она нужна в таком виде? И все опять подняли руки. «Дорогие друзья», — сказал он, — «только что вы получили целый наглядный урок. Несмотря на все, что я сделал с этой купюрой, вы все хотели ее получить, так как она не потеряла своей ценности. Она все еще купюра достоинством в 500 рублей. В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся выброшенными из седла, растоптанными, лежащими на обочине дороги. В таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными, жалкими и никому не нужными. Но не важно, что случилось или случится, твоя душа никогда не потеряет своей ценности. Грязный ты или чистый, помятый или нет. Ты всегда будешь ценен для того, кто отдал жизнь свою ради тебя. Дорогой друг, ответишь ли ты любовью на безмерную любовь Иисуса к тебе?
2: Дари свою любовь другим, не по делам, не по заслугам, но для того, чтобы стать им другом. Не тем лишь, кто тобой любим, а тем, кто оказался рядом, с кем свел тебя Господь в пути. Пусть даже краткий миг идти, дари любовь, не жди награды. И примножится любовь, и перельется через край, ты только не скупясь отдай, она вернется к тебе вновь. В тот миг, когда средь суеты усталость ляжет, как недуг, любовь подарит тебе вдруг, так, как теперь даруешь ты.
3: Купил человек себе новый дом, большой, красивый, и сад с фруктовыми деревьями возле дома. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение. То мусор под ворота подбросит, то еще какую гадость натворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении. Вышел на крыльцо, а там ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!» Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал: «Кто чем богат, то тем и делится». Дорогой слушатель, ты человек особенный, воздавай добром за зло.
0: Твое призвание. Если дубом могучим на скале холма по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой на пути. Если морем глубоким не можешь ты быть или большой многоводной рекой, будь ручьем, чтобы пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкой будь, коль не солнцем, то яркой звездой. Если сам недогадлив, смотри, не забудь делать то, что подскажет другой. Капитан ведь не все на большом корабле, матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны».

Ты особенный, как многие другие. Действительно ли мы соответствуем тому, что Бог от нас хочет? Возможно, что многие из нас сразу же начнут с желания действительного очищения. Мы собираемся весьма быстро пережить некое состояние чистоты, чтобы Бог что-то делал через нас, и вдруг обнаруживаем, что не всегда. Скажем, это так у нас получается. Послушайте, до тех пор, пока мне или вам не будет понятно, что Бог, оказывается, дал нам определенное предназначение быть человеком особенным, практически невозможно жить жизнью чистоты и святости. Обычно, приходя к исполнению какой-то высокой заповеди, я говорил: «Бог, я не могу, это для людей особенных, это для тех, у которых сильная воля, это для людей достаточно умных, у которых было нормальное детство, без проблем с воспитанием и душевных травм, это только для особенных людей». Большая же часть из нас могут смело сказать: «Я не особенный, у меня были проблемы в детстве, у меня были трудности с воспитанием, у меня были многие душевные раны». Дальше все просто и понятно и сопряжено с нынием в желудке. «Я не особенный, а потому, Боже, будь просто милостив ко мне, когда я споткнусь. Однако в моей жизни наступило время, когда Бог меня чуть не носом. Посмотри, это как раз для тебя, это именно к тебе относится, потому что тебе и подобных тебе я сделал особенными людьми». Что ты скажешь на это? Ответом было, но значительное «да». Бог ясно говорит тебе, что ты есть тот особенный. Именно для этого Он дал Себя за нас. Именно об этом также говорит апостол Петр в своем первом послании. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты Его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никогда не народ, а ныне народ Божий, никогда не помилованный, а ныне помилованный». О, апостол не призывал к попытке стать народом особенным. Вдруг получится. Для этого также нет необходимости совершать путешествие в землю святую или монастырь. Здесь не сказано также, что возможно когда-то при условии, что у нас будут добрые свидетельства, пастор за нас походатайствует, или мы пожертвуем крупную сумму церковь, Бог действительно посмотрит на нас милостиво и утвердит ожидаемое нами. Нет, здесь сказано, что это уже состоялось. Многие люди, когда сталкиваются с высоким стандартом Божьих заповедей, будто нравственный стандарт, представленный 10 заповедями Моисея, или возвышенные требования Нагорной проповеди, говорят в себе самом: «Мы не можем». Именно с этой реакцией и важно разобраться, так как в ней есть и правда, и неправда. Позвольте мне проиллюстрировать это на своем опыте, когда много лет назад я, нормальный и умный, как полагал, человек пришел к Богу и покаялся, одна негодная мысль все-таки сохранялась. «Бог, обрати внимание, что я не до такой степени плохой. Видимо, поэтому ты меня и спас». Понятно, я плакал и радовался его прощению, но если я был совсем плохим, за что было меня спасать? И вот Бог начал серьезно надо мной работать. Он так показал мне меня самого, что я с ужасом понял, нет во мне ничего доброго. Все, что я мог сказать, выглядело так: «Бог, я никогда не предполагал, что действительно все так плохо. Однако, что же мне теперь делать?» Он ответил, но так, что его ответ показался мне просто невероятным. «А теперь я хочу, чтобы ты посмотрел на себя моими глазами, так как я тебя вижу и каким способным для тебя сделал. В моих глазах ты уже святой». Моим ответом только было удивление и потрясение. «Бог, это вообще не ко мне. Вы знаете, мне чуть плохо не стало. На этом диалог не завершился». Бог продолжал: «Я вижу тебя особенным человеком. Я предназначил тебе возвещать мое совершенство. Бог, я не понимаю. Но ты мне обстоятельно показал, какой я есть, а теперь утверждаешь, что я совсем другой». Последние его слова внесли ясность. «Вот таким ты есть сам по себе, а вот таким я тебя сделал благодаря жертве Христа. А теперь выбери,
какой из представленных образов тебе больше нравится. Мне не надо было долго думать, чтобы сделать правильный выбор. Я уже по полной программе вкусила того, какой я есть на самом деле. Однако прошло еще несколько месяцев, пока мой разум перестал бунтовать. Бог, ну посмотри, я снова ошибся здесь и вот там. Божья же истина в том, что все это не меняет его определение о нас. Наш опыт не может изменить совершенного факта, так как опыт влияет только в настоящем и не власти над прошлым. Только бы нам продолжать стремиться соответствовать его стандартам. К сожалению, христиане порой допускают одну печальную ошибку. Мы стараемся достичь того, чем мы уже являемся согласно Божьего замысла. При этом я не предполагаю совершать другую ошибку. Не стремиться к тому, чтобы выразить в жизни его определение. Представьте, что бы я подумал о вас, если вы бы убеждали меня в том, мне необходимо быть человеком. Пожалуй, я бы это расценил как неудачную шутку или оскорбление. Я есть человек. А если мне в ответ: да нет же, ты просто ничего не понимаешь. Стань наконец-то человеком. Послушайте, можно дойти даже до кровопролития после таких высказываний. Бог называет нас особенными. Это его позиция. До тех пор, пока я не приму эту позицию, я просто не могу жить на уровне тех стандартов, которые он утвердил. Благодать Божья явилась, чтобы научить нас отвергать нечестие и мирские похоти, чтобы целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. На основании чего я могу так жить? Что мне даст основание для подобной жизни? Основание только одно. Он дал себя за нас. Для чего? Чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. С какой целью? Чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. О, как это замечательно и важно для нас! Однако в мире и по-прежнему есть дьявол, который делает все, чтобы мы не знали этой правды или на какое-то время забыли о ней. Он знает, что в этом случае мы проиграем. Основание нашей и моей победы и благочестивой жизни заключается в том, что мы призваны понимать о том, кто мы есть. А если мы забудем об этом, какое поведение нам тогда обеспечено? К примеру, человек напился до такого состояния, что мозг уже ничего не контролирует. То он изображает павлина, то обезьяну, а то свинью. Почему? Спиртное лишило его сознания того, что он человек, поэтому он ведет себя как ненормальный. Однако, когда он отрезвеет, и вы ему будете рассказывать о том, что было, он вас обвинит в том, что именно вы ненормальны. Он просто не мог себя так вести. Разве что ему видеозапись представить, тогда он поймет, до чего он докатился. Дьявол старается забрать у верующих людей эту замечательную, блаженную уверенность в том, кто мы есть. Как только ему удается это сделать, тогда мы не видим своего предназначения. Что же тогда будем осуществлять? Нельзя осуществлять то, чем я не являюсь. Это как в известной сказке: пойду туда, не знаю куда. Принесу то, не знаю что. Все читавшие эту сказку знают, какие люди и какими средствами могут справиться с этой глупой задачей. Да и то только в сказке. Главное в сознании, кто я есть. Послушай, ты человек, введенный в разряд священства, в разряд особенных людей, специально взятых в определенный удел с одной замечательной целью – возвещать совершенство призвавшего тебя из тьмы в чудный Божий свет. Ты можешь это делать. Апостол Павел написал великое послание к Ефесянам. В первых трех главах утверждает истину о том, кто есть верующий человек. Он раскрывает правду о том, на какую высоту поднят этот человек, несмотря на то, что в земной жизни он, возможно, имеет социальный статус дворника. То, кем мы являемся в социальной сфере, не играет никакой роли. Важно только одно – кто мы в Боге. Приведя замечательное подтверждение того, что сделал Бог для человека, он говорит в начале 4 главы: «Живите достойно звания, которое вы призваны». Если человек осознает, в какое звание он призван, он будет так жить. Но если он этого не осознал, что с него требовать? Он будет жить так, как он себе представляет. Сделайте замечательный манекен.
Благо, сегодня искусство этого рода достигло почти пика. Посмотришь – просто замечательно. Хоть не разговаривай с ним. Однако, не пытайтесь уговорить его быть человеком. Он не есть то, что представляет собой. Кто же мы есть? Если я не знаю этого, как же я должен вести себя тогда? В любом психиатрическом заведении есть много людей, которые не знают, кто они есть. Тот вареное яйцо, тот Наполеон, а тот сын Гитлера. Конечно, это трагедия. Но она в том, что они не знают, кто они есть. Врачи пытаются привести их разум в порядок, чтобы они начали понимать, кто они есть. Так как без этого их нельзя выпускать в нормальную жизнь. Исходя из вышесказанного, ваша и моя задача заключается в одном: Господи, помоги мне понять, кто я есть. Мы уже имеем какое-то понимание, поэтому мы и находимся в церкви. Библия постоянно призывает нас напоминать об этом как себе, так и другим. Это также утверждает Петр, говоря: «Я не перестану напоминанием возбуждать чистый смысл». Людям свойственно забывать. Если человек слабо знал, да еще ему никто не напоминал, или когда напомнил, он закрывал уши или вообще уходил из церкви, к чему это приведет? Когда мне говорят, что у некого христианина начались проблемы, я еще раз отмечаю, что у всего есть своя закономерность. Если человек не утверждает себя в том, кто он есть в Боге, а порой просто забывает об этом, есть большая гарантия того, что вскоре он начнет вести себя недостойно. Дьявол именно этого и выискивает, старательно находя людей, которые не собираются жить так, как заповедал Господь. Скажем, Бог поставил человека учителем, а он говорит: «О, нет, я не готов. Я недавно женился, я купил волов, и мне надо их посмотреть или что-то еще. И вообще, мне больше пророком хочется». Все это не согласно с Божьим избранием. Как раз в это время сатана потирает руки. «О, мой клиент! Да-да, конечно, тебе надо еще окрепнуть. А когда ты станешь крепким, тогда давай». Послушайте, никто никогда не станет крепким, пока не начнет работать. Финал почти известен. Через время он то пьянствовать начнет, то злая воля занесет в чужую постель или что-то еще. Как только человек выразил несогласие с тем положением, в которое Бог его поставил, и с тем призванием, в котором он его призвал, все, грех ходит за ним по пятам. Вспомните, что написано в Библии о судьбе Каина и Авеля. Они оба пришли к Богу, оба принесли жертву. Только вот Авель принес то, что Бог сказал, а Каин принес то, что ему нравилось. Возможно, что его сердце мыслило так: «Бог, я знаю, что тебе не нравятся мои помидоры и огурцы, но я их все же принесу, потому что это мне нравится». Когда же Бог не презрел на Каина и на его дар, его лицо просто помрачилось от обиды на Бога. И тогда Бог сказал ему: «Каин, если не делаешь доброго, то грех лежит у дверей, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Каин еще мог покаяться. Но по своей видимости, он продолжал размышлять так: «У Бога есть Авель, то есть выбор. Завтра я убью Авеля, и у него не будет выбора. Он вынужден будет признать мою точку зрения на жертву, ведь он в ней нуждается». К великой печали последователи Каина так и не перевелись. Если человек не согласен с Божьим мнением, грех неизбежно создаст сотни отмычек, откроет любые замки и обязательно зайдет в человеческое сердце. Причина тому одна – человек не признает Божьего определения. Это касается как всеобщего определения для церкви, так и призвания каждого из нас. Мы уже призваны в свет Божий, призваны быть царственным священством. И это библейская истина. Мы призваны как особые люди к определенной особой цели – возвещать совершенство призвавшего нас. Если мы призваны, надо возвещать. Речь не идет о том, что это должно поднимать нашу национальную или иную форму гордыни. Библия не имеет дел с гордыней. Она имеет дело с человеком. Но как только человек отстраняется от призвания,
у него неизбежно будут трудности. Он не сможет нормально жить. Более того, этот человек может стать для общества социальной опасной личностью. Так как произошло с Ионой, что бежал от своего призвания, бежал от Бога. Именно из-за него пострадали многие люди на море. Все наши старания сделать то или иное будут разбиваться в этом случае не только об нашу несостоятельность, но и о Божье сопротивление. Бог гордым противит. И второе, если человек призван к служению, но его не совершает, последствия могут быть, как в известной истории с царем Давидом. Он, как царь, был призван выйти на войну, но пожелал остаться. Финал истории известен. Грех Версавии, убийство Урии. Небольшое отступление превратилось в кошмар для всего израильского народа. Царь не выполнил своего предназначения, и грех настиг его в самый непредвидимый момент. Поэтому библейская истина предупреждает о серьезности пренебрежения призванием. Апостол Павел был призван проповедовать Евангелие, но при этом утверждает: «Горе мне, если я не благовествую. Я призван служить пастором, призван учить и вразумлять людей. Горе мне, если я этого не буду делать. Где-то рядом уже будет бродить грех. И не важно, сколько лет я верующий, какое у меня родословие, как много людей за меня молится. Вопрос в том, что человек отверг свое призвание и не делает то, к чему призвал его Господь. Грех где-то рядом». Наше общее призвание очень просто. Бог хочет видеть нас ревностными к добрым делам. Именно здесь и проявляется выбор – сделать или не сделать. Вслед за неверным выбором идут трогательные оправдания. «Я не могу», «Я несостоятельный», «Я не особый». Однако Бог утверждает: «Ты как раз для этого и создан. Ты к этому предназначен. Ты особенный. Ты можешь так жить». И когда люди не живут так, это означает, они говорят Богу в ответ: «Бог, ты не прав. И вообще, почему я должен тебе верить? Я не особенный. Я буду пытаться действовать, но так, как я вижу это сам. Я не особенный». Однако, когда человек провозглашает свою серость, отказывается от библейской особенности, то к нему придут другие особые особенности, и они точно затянут туда, куда человеку никогда не надо было бы приближаться. Помилуй нас, Господи. Итак, дорогие мои, явилась благодать Божья. Она для всех нас спасительная. Она учит нас, чтобы мы отвергли нечистые и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Она опирается только на то, что Господь Иисус Христос дал Себя за нас с той целью, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе особенный народ, ревностный к добрым делам. Читая Писание, будем обращать свое внимание на то, как Бог думает о каждом из нас, кто мы в Его глазах. Мир постоянно пытается внушить нам, что мы никто и ничто, а Библия утверждает: ты кто-то, и это кто-то призван особенному положению и служению. Этот кто-то способен так жить. А вот будет ли он так жить или нет, это же его выбор. Бог делает нас кем-то для того, чтобы потом мы этот выбор начали осуществлять, чтобы все люди вокруг могли узнать правду Бога. Это наш выбор, мой выбор, любого другого человека. Помоги нам, Господь.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Приветствую вас, друзья! Сегодня хочу ответить на вопрос одного музыканта-христианина, который знает о том, как мы делаем учеников Иисуса Христа через разные служения, которые имеем здесь, в Молдавии. Ну, вот, к примеру, в церкви, где я служу пастором, у нас есть много спортсменов. Я сам спортсмен. И мы используем спорт для того, чтобы делать учеников Иисуса Христа. На тренировках, на каждой тренировке, первый час перед началом физической тренировки, первый час мы посвящаем изучению Библии. Все студенты, все спортсмены, они получают учебник по индуктивному изучению Библии, тогда тренер проводит с ними это изучение, это обсуждение. Они дома делают занятия, потом у них есть экзамен, они сдают этот экзамен, к примеру, тогда, когда сдают на пояса. Но этот же метод используем и в футболе, и в фитнесе, и в других видах спорта. И через это служение много молодых людей, детей пришли к Богу, стали учениками Иисуса Христа, стали тренерами. За этот счет выросло это служение. Теперь имеем очень много тренеров, имеем миссионеров, которых отправили в другие страны. И даже сейчас мы находимся в миссионерской школе, где готовим вот таких миссионеров, которые будут использовать спорт и индуктивное изучение Библии для того, чтобы делать учеников Иисуса Христа. В церкви имеем и другие такие методы евангелизации, методы ученичества. К примеру, обучение компьютеру, компьютерное служение, потом преподавание английского языка. Имеем очень хорошую программу, которую мы разработали, и мы обучаем английскому языку с помощью Библии. Мы изучаем по Библии. Вот так имеем один учебник для взрослых, он называется English for a New Life, он полностью составлен по Евангелию от Иоанна, и имеем учебник детский, который называется English for a New Life for Kids, и в этом учебнике весь учебник построен по 10 заповедям и историям из Ветхого и Нового Завета. Вот теперь у нас в Молдавии будет лагерь. С 23 июля по 1 августа 2019 года у нас проходит лагерь, первая смена. А потом сразу будет вторая смена. Со 2 по 11 августа будет вторая смена. Так что вы можете участвовать в этом лагере. Посмотрите здесь на информацию, контактную информацию, и свяжитесь с нами. И если у нас будут еще места, остались еще места, мы с удовольствием предоставим вам эти места и предоставим вам эту возможность. К нам приезжают учителя из Америки, из Англии. Всех студентов мы делим на малые группы и вместе с ними изучаем интенсивно английский язык. Во время второго лагеря будем изучать также и французский язык. Приезжают преподаватели из Франции, и впервые в этом году мы решили преподавать румынский язык для русскоговорящих. У нас в Молдавии очень много русскоговорящих людей, и они хотят учить румынский, но нет у них возможностей. Поэтому мы предлагаем им приходите в наш лагерь, и мы интенсивно в течение 10 дней мы вас будем учить румынскому языку, и это тоже будем делать по Библии. Так вот, так как мы делаем с этими методами, то же самое можно делать с музыкой. И я предлагаю тем музыкантам, христианам, которые хотят использовать ту музыку, которую они играют, и свои знания и навыки использовать для того, чтобы делать учеников Иисуса Христа, чтобы они прислушались к этим советам, которые я хочу им дать. Господь Иисус перед своим вознесением сказал: «Идите до краев земли и проповедуйте Евангелие, делайте учеников, научая их всему тому, что я вам повелел». Значит, чтобы делать учеников Иисуса Христа, в первую очередь их надо учить всему тому, что повелел Иисус Христос, а все это написано в Библии. Если мы не обучаем людей Библии,

Группы в церкви, тогда вы начните изучать Слово Божье с этими людьми. Каждый раз, когда встречаетесь на репетицию, посвятите первый час изучению Библии. У нас есть замечательные курсы по изучению Библии. Есть эти 40-минутные курсы. Даже есть один курс, который так и называется «Истинное поклонение Богу». Возьмите этот курс, пройдите этот курс, проходите другие курсы, и вы увидите, как сразу изменится и качество качества вашей музыки, качества вашего служения, и вы увидите, как эти люди будут расти духовно. Но здесь речь идет о том, чтобы делать учеников. Да, наверное, многие из тех, которые в вашей группе, музыкальной, они не являются учениками Иисуса Христа. Многие музыканты, они только музыкой и заняты. Они очень мало или почти совсем, не изучают Слово Божие. Они не имеют духовного роста. Если вы являетесь лидером, вы ответственны за то, чтобы они имели этот духовный рост, чтобы они росли. Поэтому, дорогие, подумайте о том, как сделать так, чтобы они имели этот духовный рост. А это можно только, если они начнут и будут изучать Слово Божие. Еще вы можете начинать преподавать уроки по музыке. Это будет прекрасной евангелизацией, прекрасный метод евангелизации. Вот в лагере, где будем изучать французский язык, в прошлом году один из преподавателей французского языка – это Пьер. Пьер, он певец из Франции, христианский певец. Он пришел на изучение Библии, потому что он очень хотел сам расти духовно. Потом приехал в Молдову, преподавал французский. И когда мы были в Молдове, я замотивировал Пьера, чтобы он начал преподавать уроки музыки. Он сказал, да, я уже и преподаю. Говорит, очень многие обращаются ко мне, чтобы я им преподавал кантор. Ну вот, говорю, с этими людьми и начинай изучать Слово Божье. Он так и сделал. И сейчас у него, кажется, уже есть 8 учеников. Он с этими людьми, когда они собираются, он изучает с ними Слово Божье и потом преподает им уроки кантор. И он такой счастливый, потому что эти люди стали последователями Иисуса Христа. Да, они хотят быть учениками, расти духовно. Он очень рад, что делает это. Вот то же самое можете делать вы. Начните преподавать уроки. Те уроки музыки, которые вы преподаете, но только первый час вы уделите для того, чтобы изучать серьезно Писание. Потом, то содержание, которое вы преподаете, те пения, мелодии, выбирайте мелодии, которые христианские мелодии, выбирайте христианские песни, учите то, что с христианским содержанием, и выбирайте те песни, которые имеют и богатое духовное содержание в смысле научения, наставления. Там есть очень много научения. Вот такое выбирайте и преподайте им. Приезжайте к нам в лагерь. Мы впервые организовываем лагерь музыкальный. И этот лагерь будет в период с 12 по 17 августа. Будет здесь у нас в Молдове. Это уникальный лагерь музыкальный. Еще такого мы не делали. В первый раз делаем. Но думаю, что и другие не делали еще такого лагеря. Мы приглашаем всех музыкантов, пригласили группу As Isaac из Америки и еще экспертов, музыкантов отсюда из Молдовы, христиан. И с утра, каждый день с утра до обеда мы будем изучать Слово Божье, будем изучать жизнь Давида, но будем изучать Давида как музыканта, как человека, который восхвалял Бога, как человека, который писал музыку, музыку для Бога, человек, который... Мы хотим посмотреть на него как на музыканта, на зрелого духовного музыканта. Мы его хотим исследовать с этой стороны. И, конечно, все вопросы, касающиеся поклонения. Мы хотим библейски осмыслить хорошо это. Потом, после обеда, эти эксперты, музыканты, которых мы приглашаем, они будут вести мастер-классы по своим инструментам. Там будет гитара, барабаны, фортепиано, вот так. Будет, даже будете для тех, которые делают PowerPoint, для лидеров, чтобы лидеры знали. Лидер группы Isaac. Зак, он будет вести для лидеров. Он научит лидеров, как вести группу поклонения, как хорошо вести
вести, как организовывать все, как... Так что это будет после обеда. Потом все участники в лагере, они будут разделены на группы, но так, чтобы в этих группах они смогли сформировать ансамбль такой на время лагеря. И в этом ансамбле они должны будут сочинять песни, исходя из того, что мы будем изучать из Писания. И потом они должны будут так

также вечерами они должны будут исполнять, готовить эти песни, потом исполнять эти песни. И даже хочу, чтобы те самые лучшие 10 песен, которые будут в этом лагере, чтобы мы их потом записали в самом лучшем качестве, и чтобы они были на Spotify. И диск, чтобы мы записали с этими 10 самыми лучшими пениями. Поэтому, дорогие, приглашаю вас в лагерь. Если вы смотрите это видео, наверное, вы уже принимаете участие в этой группе восхваления в церкви, или вы музыкант, или имеете какое-то отношение к музыке. Поэтому прошу вас, поделитесь этим видео на ваших социальных сетях. Не забудьте поставить лайк, комментарий. Если у вас есть какой-то вопрос, напишите здесь. Потом поделитесь этим видео и с вашими друзьями. Расскажите вашим друзьям об этом лагере и пригласите ваших друзей, чтобы они приехали в этот лагерь, в лагерь музыкальный. Или же, может, есть друзья, которые хотят участвовать в этом лагере по изучению английского языка. Да благословит вас Господь!

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, он любит всех детей, и мы свою жизнь поставим.

Было это очень давно, в далекой-далекой стране, в прекрасном городе. В этом городе был сад необыкновенной красоты, а в саду стоял пышный дворец, в котором жил царь Валтасар. Но не Валтасар построил этот город и дворец, а царь Навуходоносор. Люди приезжали издалека, чтобы полюбоваться этой красотой. Но больше всего они желали увидеть прекрасный сад, висящий в воздухе, который Навуходоносор устроил для своей жены.

Но царь Навуходоносор уже давно умер, и теперь царем вавилонским был Валтасар. В эти дни во дворце шли большие приготовления. Царь Валтасар давал пир. Он пригласил на пир 1000 гостей своих вельмож. Чего здесь только не было, столы ломились от яств. Вино лилось рекой, но для царя этого было недостаточно. Чем бы еще поразить гостей, чтобы они увидели, какой я могущественный, думал он. Он позвал своих слуг и сказал им: «Принесите золотые и серебряные чаши, которые царь Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского». Слуги пошли и принесли золотые чаши, которые принадлежали Богу. И царь Валтасар, а также его жены и вельможи, пили вино из этих чаш. Они пили вино и славили своих богов-идолов. Это были лишь статуи — золотые, серебряные, медные, железные, деревянные и каменные, которых они поставили выше живого всемогущего Бога и поклонялись им.

Бог, несмотря на то, что находился высоко на небе, видел и слышал все это. Когда-то давно вавилоняне взяли в плен Божьих детей. Но это произошло не потому, что они были сильнее Бога, нет. Бог допустил это для того, чтобы его дети, израильтяне, рассказали жителям Вавилона о едином истинном Боге, чтобы они научили их служить живому Богу, а не мертвым идолам.

Пир был в разгаре. И вот внезапно появилась человеческая рука и стала писать на стене. Это была настоящая рука с пальцами, но только рука. Человека не было. Царь видел, как рука писала на стене буквы. Он задрожал от страха, лицо его побелело, колени стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели к нему мудрецов и гадателей вавилонских. «Я дам награду тому, кто прочитает, что здесь написано, и объяснит мне значение этих слов. Я сделаю его третьим властелином в царстве». Но никто из мудрецов царя не мог прочитать написанного. Услышав встревоженный голос царя и его вельмож, в палату, где они пировали, вошла царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Не бойся, не бледней от страха! Есть в твоем царстве человек, в котором дух святого Бога. В дни царствования твоего отца найдены были в нем свет, разум и мудрость, и царь Навуходоносор поставил этого человека главным над всеми мудрецами. Имя его Даниил. Он очень умный. Он умел толковать сны, разгадывать тайны и разрешать трудные задачи. Позови Даниила, и он скажет тебе, что здесь написано». Тогда привели Даниила к царю, и царь сказал ему: «Я слышал, что ты можешь разгадывать тайны. Если сможешь прочитать слова, написанные на стене, и объяснить мне их значение, я дам тебе багряницу и надену золотую цепь тебе на шею, и ты будешь третьим правителем в царстве». И Даниил ответил царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю и объясню значение». Царь, Всевышний Бог, дал твоему отцу Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Но он забыл о том, что все эти дары он получил от Бога. Он стал гордым и надменным, и за это Бог наказал его. Навуходоносор был отлучен от людей, сердце его было подобно звериному. Жил он с дикими ослами и ел траву, как вол. Это продолжалось 7 лет, до тех пор, пока он не познал, что Всевышний Бог правит царствами и ставит над ними того, кого хочет. И ты, Валтасар, знал все это, но не смирил себя. Вместо того, чтобы смириться, ты обратился против Господа Небес. Ты приказал принести чаши храма Божьего, а потом ты, твои приближенные и твои жены пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, железных, деревянных и каменных, которые ничего не видят, не слышат и не понимают, а Бога, в руке которого твоя жизнь и все пути твои, ты не прославил. Поэтому Бог послал эту руку, которая писала на стене. Вот что здесь написано: Бог сосчитал дни твоего царства и назначил ему конец. Бог взвесил тебя на своих весах. Ты оказался очень легким. Царство твое разделено и дано медянам и персам. В ту же самую ночь персидская армия захватила город Вавилон, и царь Валтасар был убит.

Все это было очень давно. Но мы должны помнить, что придет тот день, когда Бог сосчитает наши дни, когда Бог взвесит нашу жизнь на своих весах. Будем ли мы лучше царя Валтасара? Знаете, кто будет правым перед Богом? Тот, кто найдет защиту в Иисусе Христе. Если вы верите в Иисуса Христа как в своего Спасителя, Бог добавит на вашу чашу весов ваши добрые дела и спасительную смерть Его драгоценного Сына, который умер на кресте за все наши грехи. И даже теперь, когда вы слушаете эту передачу, Господь зовет: «Приди ко мне». Он сказал: «Того, кто приходит ко мне, я никогда не прогоню».

Хотите, ребята, найти защиту в Иисусе Христе? Хотите, чтобы Он стал и вашим Спасителем? Иисус Христос, Сын Божий, отдал за вас свою жизнь. Он так вас полюбил, что умер за вас, чтобы подарить вам вечную жизнь. Хотите, чтобы Иисус Христос стал вашим другом? Тогда повторяйте за мной. Мой Небесный Отец, я верю в Иисуса Христа, Сына Твоего, который умер за меня и воскрес, чтобы меня оправдать. Я хочу, чтобы Он стал моим Спасителем и другом. Прости все мои грехи и благослови меня. Я пойду за Тобой и буду Тебе служить. Аминь.

Иисус спасение наше, мир свобода, радость свет, Его светлей и краще, никого на свете нет. Иисус любовь святая, отчего мы льнем к Нему, на земле и в царстве рая, нет подобного Ему. Это имя дорогое, солнце, милости для всех, наше знамя боевое, побеждающее грех. Это имя жизнь без меры, в светлых милости лучах, это имя сила веры, побеждающая страх.

сегодня в передаче принимали участие Лариса, Диана и Тая Марару, Леся Бондаренко, Витя Шейфер и другие ребята. Вела передачу Людмила Ахтерова. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик номер 1. Индекс 90637. Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес, Украина. Почтовый индекс 84116. Донецкая область, город Славянск. Абонентный ящик номер 150. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья. Божьих вам благословений.

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мы благодарны Господу за этот драгоценный подарок, который Господь подарил нам, приходить к вам посредством радиоволн. Пусть Господь поможет и вам дорожить этой возможностью. Ищите Господа, дорогие друзья, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Склоним наши головы в молитве Господу. Наш любящий Спаситель, прими нашу сердечную благодарность за Твою дивную любовь и милость к нам. Благодарим Тебя за проповедь Евангелия для нашего народа. Пошли голод и жажду к слышанию Слова Твоего Святого. Благослови всех участвующих и слушающих этой радиопередачи. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.
1: Бог есть любовь. Народ, опьяненный страстями земными, в греховном забвении сегодня кричит: не надо нам Бога, не нужно святых. И Бог отверженный людьми забыт. Но Он не забыл их, ничтожных и бедных. Так долго Он терпит творенье свое. И сколько прошло уже лет незаметных, как длится, Творец, милосердие Твое. Мир ныне пришел к своей цели конечной, подходит к пределу неверия людей. Давно уж готовы врата жизни вечной принять к себе истинных Божьих детей. Но Он еще ждет, может быть, хоть немного поймут из людей, что подходит конец, ведь в Божьем обители мест очень много, и рад будет детям Небесный Отец. О Бог милосердный, какое терпенье, какую любовь Ты земле явил, ничтожным людям, предназначенным тленью, в небесный чертог Ты вход им открыл. Ты, Бог, не изменишь, хоть время подходит, хоть люди давно изменили Тебя, Твой суд справедливый так быстро подходит, с Ним вечность, тогда Ты не внемлешь в мольбе. Тогда будет поздно, пройдет уж навеки терпенье и милость, возможность спасти, несчастными будут тогда человеки, без Бога ведь счастья нигде не найти.

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Прочитаем с Евангелия от Луки, 7 главы, стихи 37 и 38. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Наша тема – любовь женщины. Эту женщину смешивают и с Марией Магдалиной, и с Марией из Вифании. Как могло возникнуть такое крупное недоразумение, ошибка? Нелегко себе представить. Но что это ошибка, в том нет сомнения. Нет ни малейшей тени доказательства, что эта женщина, которая была грешницей, имела хотя бы отдаленнейшую связь с той, из которой Иисус изгнал 7 бесов, Марией Магдалиной, или с Марией, сестрой Лазаря. Мы же рассматриваем случай, как бедная, благодарная скитальница с глубокой благодарностью приносит Господу самое лучшее, что имеет, принимается Его благодатью. Что же касается Марии из Вифании, то это была выдающаяся святая женщина, которая сидела у ног Иисуса и избрала благую честь, которая не отнимется у нее. И она принесла ценный дар. Как приношение ее глубокой искренней любви, выросшей и углубившейся посредством принятия многих милостыней от его любящей руки. Старый верующий смирее новообращенного. Это помазала голову, а та только ноги его. И она не меньше возлюбила так, как хотя пролила меньше слез, зато более ценное мира она принесла. Иисус вступился за кающуюся и отпустил ее с миром. Мария же из Вифании не нужно было говорить: «Прощай за тебе грехи твои», ибо она уже получила эту милость. И вместо простой защиты Господь восхвалил ее любовь и возвестил: где не будет проповедовано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Подумавши немного, на пороге приоткроем дверь. На столе я вижу вкусное кушанье. Будем подкрепляться. Здесь находятся сладкозвучные серебряные звонки. Будем звонить. Их звуки чудесны. Да слышать же уши людские чистые звуки благодати Божьей. Первое, тут мы находим похвалу благодати. Та женщина была грешница. Не в общепринятом, потерявшем значение, повседневном смысле слова, а грешница в своем темном, грязном и отвратительном значении. Она оставила путеводителя юности своей, забыла завет Бога своего. Она грешила против закона чистоты и святости, осквернила себя. Она упала в глубокую пропасть, о которой написано: но кого, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Согласно Господней притче, в сравнении с фарисеем она была должником 500 динариев, фарисей же только 50. Она была из багряных грешников, о которых читаем Писание. Она грешила и других водила в грех. Ее преступления раздражали и прогневляли Господа. Однако же о чуде из чудес она была предметом особенной благодати, предназначенным к жизни вечной. Благодать изливается в самых неожиданных случаях, чтобы проявить себя благодатью. Она находит в себе пребывание в самых недостойных сердцах, чтобы ее общая доступность была очевидна. Говорю ли я к наиболее глубоко падшему человеку-грешнику: друг мой, ободрись, помни, что Господь любит и тебя. Только грех твой Он не любит. Христос умер на Голгофском кресте за все твои грехи и беззакония и мои. Поэтому не противься Духу Святому, осознай себя погибшим грешником,
приди Господу в молитве покаяния теперь. Прими Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь да поможет тебе в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Препятствия для действия слова.
2: Давайте откроем второе послание к Фессалоникийцам, 3 главу, для того, чтобы исследовать сегодня стихи с 1 по 5. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Забота Павла о распространении слова в мире и о его утверждении в церкви – это основная мысль данного отрывка. Несомненно, что каждый человек, который уже не первый год следует за Господом, знает, распространение Слова Божьего – дело очень непростое. Слово Божие очень трудно распространяется среди неверующих и непросто утверждается в церкви. Мы благовествуем, мы свидетельствуем о Христе, но как большинство людей реагируют, услышав Евангелие? Они отвергают его или лишь говорят, что принимают, но на деле не живут, не демонстрируют плоды обращения, значит, отвергают. За последние годы в нашей стране Евангелие, не очень сильно, скажем так, распространилось. Практически нет, может быть, за редким исключением, но практически нет быстрорастущих евангельских церквей. Общая численность евангельских верующих вот уже несколько лет уменьшается. Слово не распространяется, благая весть не распространяется так, как, наверное, нам хотелось бы. Ну хорошо, в мире не распространяется, но, может быть, в церкви Слово Божие утверждается с большим успехом? Тоже нет. Доктринальная путаница, отсутствие разъяснительной проповеди, бесконечные ссоры, соперничество, конфликты, конкуренция – это, к сожалению, печальная реальность многих общин. Понимая все это, возникают вопросы. Почему слово не имеет столь значительного влияния? Ведь слово же прекрасно, как вы считаете? Оно такое прекрасное, оно такое замечательное. Почему же оно не имеет значительного влияния в мире и не царствует в церкви? Почему это происходит? Отвечая на эти вопросы, конечно же, следует сказать, что всем правит Господь. Он открывает двери, и никто не может затворить, затворяет, и никто не может отворить. Он дает благодать, и слово распространяется, и может не дать эту благодать. Однако, дабы мы не перекладывали свою ответственность на Бога, христианам необходимо прежде всего задумываться о своей степени ответственности. Что я делаю не так, что во мне мешает распространению слова в мире и его утверждению в церкви. Действие Слова Божьего через нас будет ограничено, если мы неверно излагаем Евангелие. Общаясь с христианами из разных общин и из нашей, я часто прошу рассказать их Евангелие. И как вы думаете, они верно излагают? Большая часть не может ясно и точно изложить Евангелие. Действие слова будет ограничено через нас, если мы не живем благочестиво. Действие слова будет ограничено через нас, если мы не создаем в общине условия для систематического разъяснения Писания, для применения церковной дисциплины, для принятия пасторства, для того, чтобы на служение избирались соответствующие Писанию люди. Вот такие причины могут быть внутри нас, которые мешают

речь. Рассмотрим три препятствия для действия слова в служении благочестивых и посвященных христиан. Первое препятствие для действия слова – это мир. Стих 1-2. Но мы здесь будем иметь в виду религиозный мир необращенных людей, которые не являются частью церкви, но они, может быть, религиозны, они выдают себя за христиан, но они сыны этого века. Стих 1-2. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». В первом стихе Павел говорит о прекрасном. Он просит молиться о том, чтобы через него и его сотрудников Слово Божие, Евангелие распространялось и прославлялось. Греческое слово, переведенное как «распространялось», происходит от «трехо», означающего «бежать». Этим словом в Септуагинде обозначали воина, который бежит во время битвы. Апостол Павел рисует интересную картину. Он рисует картину быстрого распространения Евангелия, завоевывающего один город за другим. Он говорит: молитесь о том, чтобы через меня и моих сотрудников Евангелие вот так распространялось. И, кстати, вы знаете о том, что Павел пишет это послание из Коринфа. И, как отмечает Джон Стотт, может быть, Павел думал о народных празднествах, которыми славился Коринф, в частности, об атлетах, которые несли олимпийский факел. Для нас это очень понятный образ. Перед Олимпийскими играми 2014 года факел с олимпийским огнем был пронесен по многим-многим городам нашей страны. Молитесь о том, чтобы Евангелие, библейская проповедь, также распространилась, пронеслась по нашей стране и за ее пределами. Греческое слово, переведенное как «прославлялось», означает «хорошо относиться к чему-либо», «иметь положительное мнение», «прославлять». Если благая весть будет распространяться и приниматься, завоевывая сердца грешников, это способствует прославлению Бога. Вот что на сердце у апостола. Он желает, чтобы огонь Евангелия зажигал сердца многих грешников, покорял города Римской империи, распространялся с хорошей скоростью. Но, во втором стихе, есть одно «но». Есть препятствие для такого распространения Евангелия. Посмотрите на второй стих. Это серьезное препятствие, которое мешает триумфальному продвижению Слова Божьего. Что является таким препятствием? Это беспорядочные и лукавые люди. Атопос – беспорядочный, неуместный, испорченный, странный. Павел видел каких-то странных, беспорядочных, неуместных людей, которые мешали распространению Евангелия. В папирусах это слово употреблено по отношению к человеку, который разворотил приготовленные крестьянином снопы пшеницы и бросил их свиньям. Таким словом Павел обозначает своих противников. Панерон лукавых указывает на активно вредоносных людей. Вот такие люди – беспорядочные, неуместные, испорченные, и еще и они пассивные в своем поведении, но активно вредоносные, они мешали делу распространения Евангелия. Кого же Павел подразумевает под такими активно вредоносными людьми? На этот счет существует две точки зрения. Согласно первой и, наверное, наиболее распространенной, апостол имеет в виду иудеев, не принадлежащих к церкви, сторонников иудаизма. Как известно, иудеи сильно мешали проповеди Евангелия. В Коринфе, например, представители местной синагоги усиленно противились апостолу, Деяния 18 глава. Да и при основании Фессалоникийской церкви иудеи также препятствовали. Согласно второй точке зрения, злые и лукавые люди – это лжеверующие внутри видимой церкви. Это не просто люди, которые и не претендуют на христианство, а это люди, которые признают себя христианами, но не являются ими на самом деле. Находясь внутри видимой церкви, они активно противятся проповеди слова. Обратите внимание на следующие слова второго стиха. «Ибо не во всех вера». Как отмечает Жан Кальвин, в отношении внешних фраза эта была бы излишней. Вот
на основании

0: толкование этой фразы мы скорее склоняемся к тому, что Павел говорит о людях внутри церкви. Ибо какой смысл говорить о людях, далеких от церкви? Какой смысл говорить о том, что в противящихся иудеях нет веры в Иисуса Христа? Это и так понятно. Но он указывает на людей, которые, видимо, декларируют о своей вере, но не имеют ее на самом деле. Давайте немножко познакомимся с этими людьми. Кто они? Что они проповедовали? Как себя вели? Как известно, второе послание к фессалоникийцам было написано в конце 51 года, либо в начале 52 года от Рождества Христова. А совсем недавно, в 49 году, Павел участвовал в Иерусалимском соборе, совещании, знаменитом совещании, которое было посвящено защите Евангелия от его врагов внутри церкви, сторонников законничества. Вот что произошло перед этим собором, я напомню, Деяния 15.1. «Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Это люди, которые пришли из Иудеи, и они говорили о том, что они принадлежат к церкви. Более того, судя по второй главе послания к Галатам, где подробно описываются детали Иерусалимского совещания, эти люди не просто говорили о том, что они принадлежат к церкви, но они имеют связь с видными деятелями церкви. Они связаны с Петром, Иоанном, а также Иаковом, братом Господним. То есть они приходили, возможно, с какими-то документами, письмами или просто словесными заявлениями и претендовали на то, что они посланники, друзья, сторонники наиболее влиятельных лидеров Иерусалимской общины. И они говорили, то, что проповедует Павел, неправильно. Его проповедь неправильна. Он вас вводит в заблуждение, он вас обманывает. Да, верить в Иисуса Христа надо, но если вы не добавите сюда дела и конкретно обрезание, все попадете в ад. Павел ведет людей в ад. Не следуйте за Павлом, он ведет людей в ад. Он не проповедует обрезание. Да, он проповедует о Христе, это правильно. Но лидеры Иерусалима, они говорят, что еще обрезание нужно. Вот так обманывали эти лжебратья, потому что в них не было веры. И как мы знаем, Иерусалимский собор отверг заблуждение сторонников законничества. Но это полностью не избавило Павла от противостояния с представителями данной ереси. Сразу после собора Павел пишет послание к Галатам и защищает церкви от проникших в них лжеучителей из иудеев. И вообще тема спасения одной благодатью Христа, независимо от дел закона, еще неоднократно будет подниматься в посланиях апостола Павла. На наш взгляд, Павел просит фессалоникийцев о следующем. Молитесь, братья, молитесь о том, чтобы нам избавиться от злых, лукавых, этих активно вредоносных людей, которые приходят в церкви и навязывают элементы закона. И этим они атакуют Евангелие благодати. Они мешают делу распространения Евангелия. В первую очередь, я думаю, что Павел говорит об этом. Но в каком-то смысле, в более далеком, я бы не стал и фанатичных представителей отступнического иудаизма полностью исключать. Но в первую очередь Павел здесь говорит о тех, в ком нет веры, кто претендует на веру в Иисуса Христа, но не имеет спасающей веры. Это все представители мира, это сыны мира, это сыны этого века. Мир проникает в церковь как? Через лжеверующих законников. Это удивительно. Вообще лжеверующие законники, у них клич и их девиз – это борьба с миром. Но они сами являются самым коварным проникновением мира в церковь. Мир, прикрывающийся ревностью по Богу, фанатичные сторонники иудаизма – это серьезное препятствие для распространения Слова Божьего. Вот что мешает распространению Евангелия. Это люди, которые запутывают Евангелие делами, обрядами, ритуалами, традициями. Они запутали людей. И посмотрите сегодня на наших современников. Они религиозны. Они делают какие-то религиозные действия. Они совершают какие-то религиозные дела. И все, что они делают, не имеет никакого отношения к Евангелию благодати. Это обряды, ритуалы, традиции, это законы, какие-то эквиваленты обрезанию. Вот что они делают. И это мешает. Евангелие не торжествует, и это мешает распространению Евангелия. Мир всегда противится библейскому учению. Мир всегда высмеивает служителей Евангелия, гонит их, представляет врагами государства. Но самыми опасными сторонниками мира и врагами Писания являются религиозные люди. лжеверующие, которые выдают себя за христиан, их целью и для некоторых даже жизненной задачей, это активно вредоносные люди, которые поставили для себя жизненной задачей враждовать против Божьих людей. И у Павла были такие люди среди сторонников иудаизма, которые просто смыслом своей жизни видели убить Павла, дискредитировать его проповедь. Они этим жили. Один из благословенных учителей Библии наших дней рассказывал о человеке, которому он оказал большую духовную и материальную помощь. Однако спустя время этот человек начал враждовать против своего благодетеля. И что очень интересно, он так усердно враждовал, он буквально этому жизнь посвятил. Он ездил со своими детьми по разным городам, где раздавал листовки, дискредитирующие благословенного учителя Библии. Автобус, на котором он передвигался, он расписал различными обвинениями против проповедника слова. Но это надо вот быть действительно активно вредоносным. Это не просто что-то так сказал и пошел. Это прям человек, посвящен этому делу. Вообще испорченные, лукавые, вредоносные люди, противники Евангелия, лжеверующие, они не способны сделать что-либо созидающее. Вы можете их еще узнать, потому что они, даже находясь в видимой церкви, они не делают что-то созидающее церкви. Но зато они могут хорошо разрушать. Созидать не могут, а разрушают очень эффективно. Они сами не приводят людей ко Христу, но хорошо противятся тем, кто приводит. Они сами не учат Писанию, но хорошо враждуют против тех, кто учит. Они сами не делают ничего созидающего, но хорошо враждуют против тех, кто делает. Вот в этом их работа, в этом их жизнь, в этом смысл их существования. Это удивительно, как Бог проклял этих людей. То, что их существование такое страшное, и глупое, и бессмысленное, и злое. Благодаря всемирной паутине, интернету, влияние беспорядочных и лукавых людей становится более широким. Некоторое время назад братья из служения Слова Истины, занимающиеся распространением библейской проповеди, рассказали мне о человеке, который очень злобные комментарии против нашей церкви пишет разным людям, как будто он занят очень усердно. И я еще до этого рассказа также слышал о нем, что какой-то человек, он активно работает в социальных сетях для того, чтобы враждовать против Слова Божьего, которое мы возвещаем. И они, братья, стали узнавать, что же это за человек. Выяснилось, что этот человек представляется бывшим членом нашей церкви. Выяснилось, что он никогда не был членом нашей церкви, но был родственником от некоторых членов. Несколько раз посетил служение, потом исчез и уехал за границу. Не знаю, какие мотивы движут этим человеком, неизвестно. Но их, оказывается, достаточно для того, чтобы направлять свои время, силы на ведение разрушительной деятельности. Вот некоторым братьям поручаешь служение и просишь их, вот делай что-то регулярно. Они забывают, не делают, опаздывают. А вот активно враждующие против дела Божьего не забывают. Они такие ревностные, они такие усердные, они не опаздывают в своем зле и работают очень четко на своего отца, о котором сказано в следующих стихах. А их отец кто? Лукавый. Это лукавые люди от лукавого. Здесь мысль такая очень четко прослеживается у апостола Павла. Третий стих: сохранит от лукавого. Второй стих: лукавые люди. Это очень четкая взаимосвязь здесь. Поймите, друзья, там, где есть истинная проповедь Евангелия, там, где есть разъяснение Слова Божьего, непременно найдутся беспорядочные и лукавые люди, которые станут этому противостоять. Они искажают учение Христа, они атакуют проповедников Слова, они пишут злобные комментарии, они являют собой самую опасную, злую часть безбожного мира. Наше желание, наша цель, наша задача, наша молитва. Вы молитесь об этом? Вот о чем вы молитесь вообще? Вот когда вы молитесь, вы обращаетесь к Богу и говорите: «Господи, избавь нас от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Как от них избавиться? Если эти люди в церкви, как от них избавиться? Их нужно обличать, к ним нужно применять церковную дисциплину, и их нужно удалять из общины. Если эти люди вне церкви, из других общин, их нужно обличать, прекращать с ними общение и относиться к ним как к отлученным. Если вы хотите, чтобы через служение вашей церкви, через вас, Слово Господне распространялось, усердно молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Это очень важно. То есть задача не просто иметь как можно больше людей любого качества. Такой цели нет у церкви. Задача состоит в том, чтобы нам иметь действительно людей, которые любят Бога, любят истину, живут благочестиво, которые действительно созидают, а не разрушают. Вот такие люди нам нужны. А люди противоположные, они не нужны, от них нужно избавиться. Об этом просит молиться Павел, и это должно быть также и нашей молитвой. Первое препятствие для действия слова – это мир, особенно религиозные представители. Второе препятствие – дьявол, стих 3. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Зная, как легко фессалоникийцы могут смутиться, усомниться в своей верности Богу, услышав слова 2 стиха «Ибо не во всех вера», Павел напоминает им о верности Господа. Господь верен всех, кого Он избрал и призвал, о чем сказано в конце 2 главы. Он сохранит и прославит. Господь верен своим обетованиям. Господь верный. И Господь сохранит от лукавого. И лукавый будет действовать, но Господь сохранит своих. Сатана, лукавый, это главный враг дела распространения Евангелия, возвещения Слова Божьего. Нам нужно это понять. Вот когда кто-то или что-то мешает делу Божьему, делу распространения Евангелия, проповеди Слова Божьего, утверждения Слова в Церкви, мы должны понять с вами, друзья, что это в первую очередь действие сатаны. Сатана использует разных людей, глупых, неразумных, неразумия Петра использовал, или использует лжеверующих, как Иуда. Он использует разных людей, разные методы, но всегда за этим всем стоит именно он. Это не ошибка, не оговорка, не обида, не просто какая-то ссора, не какая-то человеческая манипуляция. Это прежде всего план сатаны. Сатана мешает делу распространения Евангелия. Как он мешает? Но в притче о сеятеле, Марк 4:15, Иисус говорит, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Ну как он похищает слово? Может ли сатана читать мысли людей? Если человек неодержим, я не думаю, что он как-то может влиять прямо на мышление человека. Он создает мирскую систему ценностей и действует через нее, формируя мышление человека с самого детства. Формирует его так, чтобы когда он наступит час и он услышал Евангелие, он посчитал это абсолютным вздором и отверг полностью. 2 Коринфянам 4:4. Сатана ослепил умы сынов этого века, чтобы для них не воссиял свет о славе Христа. Так лукавый действует в мире. И он действует и в церкви. Он делает все возможное, чтобы учители церкви не трудились в слове. Чтобы они строили, чтобы они занимались административными вопросами, чтобы они пытались как-то пролезть во властные коридоры и там закрепиться, и чтобы их считали влиятельными в их городе или в их стране. Он дает работу служителям какую угодно, кроме того, чтобы они только изучали Слово Божие. Если вы приходите в церковь, где служители заняты активной деятельностью, но они не посвящены проповеди Слова, знаете, что сатана уже обманул эту церковь. Он уже обманул ее, он уже сделал все, чтобы слово в ней не торжествовало. Также он делает все возможное, чтобы слушающие разъяснения Писания отвлекались, думали о своем, ходили по церковному зданию, разговаривали друг с другом, увлекались похотью, хвалились, соперничали и враждовали с ближними. Один из известных проповедников даже говорил, что когда дети кричат во время проповеди, это через них действует сатана. Но я думаю, что это может быть немножко резко. Но я думаю, что сатане на руку, чтобы вы постоянно думали о детях, чтобы вы ходили туда, туда-сюда ходили, в этот коридор туда заглядывали, чтобы вы были посвящены, чтобы вы сидели на служении и думали об этом вопросе. Сатана будет рад, если вы будете все время переживать, как ваш ребенок, как его там воспитывают. Ничего с ним не случится. Ничего. Но вы должны понять, что идет духовная война, и дьявол не желает, чтобы слово укоренилось в ваших сердцах. Как мы уже сказали в контексте наших стихов, лукавый препятствует действию слова через лукавых людей. Лжеверующие проникают в поместные церкви, сеют семена сомнения в подлинности Библии, подрывают доверие к верным учителям слова, заражают духом материализма и своеволия. Лжеапостолы, которые проникли в Коринфскую церковь, именно так и поступали, поэтому Павел был вынужден раскрыть их связь с сатаной. 2 Коринфянам 11:13-15. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Люди, которые проникли в Коринфскую церковь, навязывали элементы закона, какие-то элементы греческой философии и атаковали Павла. Апостол открывает их сущность. Это лукавые от лукавого. Это слуги сатаны. Хотя дьявол будет действовать через своих людей. Павел уверен в 3 стихе в том, что Господь сохранит молодую фессалоникийскую общину от разрушительных последствий деятельности лукавого. Первое препятствие действия слова – мир. особенно его религиозная часть. Второе препятствие действия слова – лукавый, дьявол, сатана. Он мешает спасению необращенных и духовному росту верующих. И третье, последнее препятствие, которое мы рассмотрим сегодня, стих 4-5, это препятствие внутри нас, плоть. «Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». В 4 стихе Павел выражает уверенность в том, что фессалоникийцы будут исполнять Слово Божие. Все те наставления, которым он их учил, и учили его сотрудники. Уверенность – это не в нем, не в них, а в Господе, то есть его сохраняющей, исправляющей деятельности по духовному совершенствованию святых. Данные слова Павла призывают фессалоникийцев не противодействовать ожиданиям апостола, а отвечать послушанием на его повеление. Почему Павел об этом говорит? Потому что он знает, что люди по плоти склонны противиться его наставлениям. Они склонны противиться библейскому учению. Они склонны противиться своим пастырям. Вы знаете, что вы и я, все мы склонны противиться Слову Божьему. Почему? Потому что мы имеем неискупленную плоть. Не только мир религиозный и нерелигиозный влияет на нас, не только дьявол, но есть еще у нас предатель внутри нас. Наш предатель внутри нас – это наша плоть. Что такое плоть? Неправильно люди думают, что плоть – это просто кости, это мышцы, сухожилия, губы, зубы, глаза. Нет, не об этом мы сейчас говорим. Плоть – это оставшийся греховный принцип в человеке после обращения. Окончательное влияние греховной плоти будет упразднено лишь в вечности. Плоть противится слову. По плоти все мы склонны отвергать авторитетов, внешних любых. Мы сами для себя боги, мы сами правильные, мы сами все знаем, мы готовы жить своим умом, нам не нужна какая-то книга извне, мы сами чувствуем, где правильно, где неправильно, мы сами во всем разберемся. Это плоть, это грех в нас. И если вы хотите, чтобы слово утверждалось в вашей жизни, вам нужно вот это все, что я перечислил, все эти тенденции плоти укротить и победить. Если вы не победите, то вы будете поражены в духовной борьбе. В 5 стихе Павел приводит краткую молитву. Он просит Господа управить сердца фессалоникийцев так, чтобы они горели любовью Божьей и обладали терпением, подобным терпению Христа. И греческое слово, переведенное как «управит», буквально означает «выпрямит», «направит». Оно указывает на удаление из сердец фессалоникийцев препятствий, мешающих их духовному развитию. В сердцах, в плоти наши неискупленные, есть препятствия, которые мешают нам развиваться. Лень, похоть, эгоизм, непокорность, материализм – это препятствия в наших сердцах, связанные с влиянием неискупленной плоти. Для того, чтобы Слово Божие действовало в вашей жизни, не живите по принципу «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится», «чувствую», «меня к этому тянет», «а к этому нет». Так жить нельзя. Держите свою плоть в ежовых рукавицах. Не потакайте ей. Тот, кто потакает плоти, позволяет себе мыслить о греховном, наслаждается запретным, никогда не сможет быть проводником Слова Божьего для окружающих. Тот, кто живет на поводу чувств, ищет утешения в грехе, не станет проводником Слова Божьего. Тот, кто не привык покоряться, тот, кто Бог для себя, наивысший авторитет в его жизни есть, это он сам. Такой человек живет на поводу плоти. Откуда это в плоти? Из Эдемского сада. Вы будете как боги. Сатана пообещал, вы будете как боги. Наивысшим авторитетом для себя. Никого не нужно слушать, ни перед кем покоряться, никого уважать. Это все плоть. Люди, которые потакают этим тенденциям плоти, они не смогут повиноваться Павлу. Они не смогут быть проводниками Слова Божьего. Они сами становятся препятствием для того, чтобы Евангелие через них звучало в мире и утверждалось в церкви. Вот три главных препятствия, друзья. Мир, дьявол и плоть. Три главных препятствия для действия Слова. Лукавый, сатана, действует через мир лукавых людей, которые потакают плотским желаниям человека, дабы отвратить его от Слова Божьего. Молитесь о том, чтобы Господь избавил свою церковь от беспорядочных и вредоносных людей, религиозных и нерелигиозных представителей враждебного мира. Будьте послушны Писанию, и только тогда Бог защитит вас от лукавого, от его козней, от его коварных планов, которые у него есть в отношении вас, чтобы разрушить вашу жизнь, ваше служение, разрушить ваше влияние. Будьте послушны Писанию, и только тогда Господь удалит все плотские препятствия из ваших сердец. Ну, не то чтобы даже удалит, а покорит, укротит. Через послушание Писанию желания плоти покоряются, укрощаются. Вы уподобляетесь Христу, и Слово действует через вас. Аминь.
1: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!
2: Говорит радио «На пути».
3: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать программу «Хвалите Господа».

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Христианство и его рост. Христианство – это вера, но в общем понимании это религия. Религия, которая имеет центр. Центр христианства – это Христос. Отличие христианства от всех других религий состоит в том, что во главе стоит Христос, и спасение людей в христианстве происходит по благодати, а не по делам. Христианство начиналось с небольшой группы учеников Христа, с апостолов. Когда Иисус ходил по местам, по разным местам еще прибавлялись ученики. Ученики, они не были в статусе апостолов, тех, кого Иисус призвал первых. Но это были люди, также последующие за Иисусом. После этого, после того, как апостолы выполнили свою миссию, после этого другие уже люди стали теми проводниками Божьих истин в мир, как и были апостолы. Их ученики, потом ученики учеников. Так происходило рост христианства. Рост христианства. Мы знаем слова Иисуса Христа, что Он очень ясно сказал. Эти слова записаны Иоанна 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Мы знаем эти слова. «Если не привлечет его Отец». От нас это скрыто. Кого Отец привлекает, кого нет, но мы знаем сам факт. Никто не придет к Иисусу, если не привлечет Отец. Бог привлекает людей. Более детально, как люди приходили к Богу, можем увидеть на многих примерах Библии. Например, Деяния апостолов, 2 глава, уже после Дня Пятидесятницы. 46 стиха, предпоследнего и до конца. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя хлеб по домам, принимали в пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот еще один путь. Через проповедь. А до этого, в этой же второй главе апостолов, проповедь Петра. Смотрите, да, это 41 стих. «И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душу около 3000». Проповедь – это один из самых главных инструментов того, как Бог достигает людей. Но он не единственный.

Знание Бога. Проповедь – это все способствовало к тому. Все эти части единой системы Господа способствовали тому, что церковь или христианство из небольшой группы стало огромной по численности религией. Но, знаете, всегда говорят, чаще всего говорят вот именно о проповеди, какое она влияние имеет. Могут говорить, как Бог привлекает через работу Святого Духа. Но знаете, о чем говорят мало? О том, что еще есть один важный компонент того, как росло христианство, особенно на первых этапах. И мы видим это сегодня. Чтобы понять еще один момент, из-за чего росло христианство, мы должны обратиться к письму Филиппийцам 1 главе. И мы будем читать с 12 по 14 стих в современном переводе. «Братья, я хочу, чтобы вы знали, что произошло со мной, способствовало распространению благой вести. Так что всей дворцовой страже и всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу. К тому же большинство братьев Господа собрались духом из его заключения и стали более откровенно и без страха высказываться о Слове Божьем». Послание Филиппийцам апостола Павла было написано во время его заключения в тюрьме в Риме. Павел находился в тюрьме. И мы видим, что когда он обращается к филиппийцам, он говорит об этом. Когда человек обращается из тюрьмы, что он может говорить? Ну да, тюрьмы бывают разные. И заключение Павла, возможно, было не такое, которое есть сейчас. Есть много вариантов заключения. Но смысл того, что в заключении человек находится под стражей. Он не свободен. И в таких условиях человек, даже который находится там в хороших условиях, все равно испытывает большой дискомфорт. Все равно он будет писать, чего он лишен, как ему плохо. И действительно человек, который хочет обладать свободой передвижения, не может находиться в тюрьме. Хоть даже самый хороший. Человек хочет иметь свободу передвижения. Но что касается апостола Павла, тут ситуация другая. Потому что он пишет не как ему было плохо в заключении. В данном случае он пишет совсем о другом. Он пишет о распространении благой вести. Филиппийцам 1 глава, 13 стих. «Так что всей дворцовой страже и всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу». Всей дворцовой страже, которую Павел сторожил, и всем другим. О ком речь? О тех людях, которые тоже слышали проповедь Павла. Вот о чем сам апостол Павел говорит. «Всей дворцовой страже всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу». Вот этот немаловажный аспект. Почему происходил рост церкви, рост христианства? Мы уже сказали многие причины, почему. А вот это здесь описана еще одна причина. Эта причина в том, что страдания христиан были не такими, как страдания других людей. В данном случае заключение апостола Павла, оно не было, как у других людей. Потому что он был заключен не за совершение какого-то преступления. Он был заключен за то,
что он

следовал Христу. Это стало известно 12 стражу и всем другим, кто об этом слышал, что он следует Христу, и поэтому его заключили в тюрьму. О чем идет речь? О том, что люди, которые слышали это, поняли, что апостол Павел находится там. Не из своих преступлений. Он находится там из-за своих убеждений. Он находится там из-за своей веры. Потому что он следует Христу. Он не отрекается от Христа. Он идет за ним. Поэтому он находится под стражей. Вот такой пример для других людей был очень действенен. Потому что если человек убежден в чем-то, а потом воздействует на него, он теряет свое убеждение. Он может подумать уже по-другому. То, что касается апостола Павла и много других примеров Первой Церкви. Эти люди, которые в убеждениях или в вере шли до конца. Почему они шли до конца? Потому что сам Иисус Христос пошел до конца, до крестной смерти. Другой есть пример в книге «Деяния апостолов», 5 глава. Там тоже про апостолов написано, что они были поставлены перед Синедрионом, потому что они как проповедовали радостную весть, так и продолжили делать это даже перед людьми, которые хотели их убить. Когда апостолы проповедовали перед Синедрионом, мы видим Деяния апостолов, 5 глава, 33 стих, реакция слушающих. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли их убить. В итоге их не убили. Нет. Потому что вмешался фарисей именем Гамалиил, который остепенил этих слушающих. Но чем закончилось все? Они послушались его, это с 40 стиха, и, призвав апостолов, били их, запретив говорить об имени Иисуса, и отпустили. Били их. Вот здесь мы делаем такую небольшую мысленную паузу. Их били. Это реакция слушающих на проповедь апостола Синедриона. А теперь реакция апостолов, 41 стих. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Опять идет речь о страданиях. Заключение апостола Павла послужило успеху проповеди, благовестия. Здесь их били, а они радовались. Чему они радовались? Они радовались тому, что приняли бесчестие за имя Иисуса. Именно это также один из главных компонентов роста церкви. Потому что страдания христиан, христианами воспринимаются совсем по-другому. Это было тогда. Тогда многие люди, видя вот эти примеры и многие-многие другие примеры во времена Первой Церкви, когда христиане до конца следовали за Иисусом, даже до смерти, и не отрекались, на многих это имело огромное значение. То сегодня тоже многие христиане страдают. Гонения, убийства, грабежи.
христиане что? А христиане как следовали за Иисусом, так и продолжают следовать. И этот пример того, что вера не пуста у этих людей, а она истина. Еще многих-многих людей привлекает ко Христу. Этот пример, когда страдания не могут сломить веру, как было во времена это первой церкви, так и сегодня. Вот так, дорогие друзья, рост христианства, много аспектов, почему христианство растет, но страдания – это тоже один из важнейших аспектов роста христианства. Благодаря переносимому страданию христиане являют пример, что вера во Христа, следование за Ним – это не фальшь и не игра, это истина, потому что истина в Иисусе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
1: «Мама, можно мне, пожалуйста, взять яблоко?» «Папа, мы пойдем сегодня гулять?» Не правда ли, вы очень часто задаете подобные вопросы родителям? Мы очень многое просим у мамы и у папы. Всегда ли дают нам родители все, что мы просим? Иногда они знают, что для нас будет лучше, если мы не получим просимое. Иногда они обещают исполнить нашу просьбу позже, а иногда сразу же дают нам то, что мы попросим. Так же и Бог не всегда дает нам все, что мы просим. Бог может сразу же исполнить нашу просьбу, но Он не всегда делает это. Существует очень много причин, почему Бог не дает нам того, что мы хотим. Если мы просим что-то у Господа, а сами были непослушны и не попросили у Него прощения, Бог не слышит наши молитвы. Прежде всего, мы должны просить Господа, чтобы Он простил наши грехи. Иногда желания, которые мы высказываем Богу, слишком эгоистичны. Богу не угодны такие молитвы. Вы помните, что говорил Господь о тех, кто думает только о себе? Если мы думаем только о том, что приносит нам удовольствие, в таком случае мы эгоисты. Богу не угодны такие желания, и Он не слышит нас. Иногда Бог не отвечает на наши молитвы, потому что то, о чем мы просим, кажется нам очень необходимым. Апостол Павел имел жало в плоти и просил, чтобы Бог освободил его от него. Речь идет не о колючке, которая приносила очень много страданий Павлу. Мы не знаем, что это было за жало. Может быть, это была болезнь глаз. Но мы знаем, что Павел трижды просил Господа удалить это жало. Павел думал, что он сможет больше трудиться, если Господь избавит его от него. Бог не исполнил просьбу Павла. Он сказал, что для Павла лучше оставаться так. Видите, даже и Павлу Бог не всегда давал то, о чем он просил. Павел не опечалился из-за этого. Он знал, что Бог делает только то, что принесет ему пользу. Ваши родители, отец и мать, стараются всегда делать то, что будет лучше для вас. Часто они не дают нам просимое, потому что оно не послужит нам во благо. Бог намного лучше, чем наши отец и мать знает, что для нас хорошо, а что плохо. Даже Иисус Христос молился так: «Отче, да будет воля не моя, но Твоя». Бог всегда слышит наши молитвы, но не всегда Он дает нам то, что мы просим. Иногда Он говорит: «Нет, это не нужно тебе». В другой раз Он говорит: «Подожди, сегодня ты еще не можешь получить то, что просишь». Если же наша просьба угодна Ему, Он исполняет ее. Нам нужно только научиться ждать и всегда доверяться Богу.

В доме у Ильиных необычно тихо. Младшие дети возятся с конструктором, две старших девочки готовят ужин. Десятилетний Марк только что сделал уроки и теперь задумчиво смотрел в окно. Он переживал. Мама ушла в школу на родительское собрание. Что скажет ей учительница? Наконец пришла мама, и в доме все оживились. «Ну как успехи у Марка?» — вышла со своей комнаты бабушка. «Плохо», — ответила мама и устало опустилась на диван. Марк настороженно посмотрел на нее и опустил глаза. Он догадывался, о чем сейчас будет рассказывать мама. «У тебя, Марк, по русскому языку двойка за четверть. Я даже не предполагала, что ты можешь так облениться». Марк видел, что мама сильно расстроена. Ее голубые глаза стали влажными и блестящими. «Это не по-христиански, Марк», — продолжала она. «Слово Божье учит нас всякое дело делать аккуратно и хорошо, как для Господа. Учеба — это сейчас твое дело, а ты относишься к нему небрежно». «Я думаю, что хорошо учиться вовсе не обязательно», — возразил Марк. «Это же не работа и не служение в церкви, просто уроки какие-то. Да и вообще, зачем все это нужно? Может, мне никогда и не пригодится то, что мы учим в школе. Читать и писать я умею, а остальное мне не нужно». «Ты не прав, Марк», — остановила его мама. «У тебя сейчас формируется характер. Ты должен приобретать разные навыки и знания. Как сейчас приучишь себя выполнять свои обязанности, так будешь относиться ко всякому делу и когда вырастешь. Халатность и лень – это пороки, от которых нужно избавляться. Для тебя самое главное – хорошо учиться, быть прилежным и старательным. Ты же не знаешь, что тебе пригодится в жизни?» «Как ты думаешь, Марк, почему твой папа так много знает?» – вступила в разговор бабушка. «Потому что он взрослый». «Не все взрослые имеют такие познания. Твой папа хорошо учился в школе и потому может отвечать на все ваши вопросы». Марк многое знал из папиного детства. Папа как-то рассказывал ему, что сначала он плохо учился, а когда перешел в 4-й класс, начал стараться, и в его дневнике появились 4-ки и 5-ки. Папа еще говорил, что способности у него были, только он очень ленился. «Папа нам рассказывал, что у него тоже были 2-ки», — нашел отговорку Марк. «Такого я что-то не припоминаю», — не согласилась бабушка. «Конечно, 2-ки он получал иногда, но чтобы за четверть, не помню». «Марк, а почему ты не договариваешь?» — повернулась к нему мама. «Ты же знаешь, что папа потом исправился и закончил 10-летку хорошо. Помнишь, он тебе говорил, что лень – это грех?» Марк кивнул, но по его лицу было видно, что он не воспринимал этот разговор всерьез. Знания в школе казались ему ничего не значащими и ненужными. «Своим недобросовестным отношением к учебе ты даешь неверующим повод поносить Бога и плохо отзываться о христианах», – печально сказала мама. «Сегодня мне было очень и очень стыдно перед учительницей и перед родителями. Они вправе говорить, что вы растете ленивыми, что вас некому воспитывать, потому что отец часто не бывает дома. Представь себя на моем месте. Приятно слышать такое?» Марк уже не улыбался. Он задумчиво смотрел перед собой, сосредоточенно сдвинув брови. Папа у Марка был благовестником. Он часто ездил по разным городам и проповедовал людям Евангелие, организовывая церкви. Марку очень не хотелось, чтобы за него говорили плохо о папе с мамой, ведь на самом деле его родители хорошие и добрые. «Если я не смогу справляться с вами, папе нужно будет чаще оставаться дома», — серьезно продолжала мама. «А может, придется даже оставить на время служения?» Она немного помолчала. «Мы с папой постоянно молимся о вас,
чтобы вы искренне полюбили Господа и могли трудиться на Ниве Божией. А если ты сейчас не хочешь учиться, то чуть подрастешь и не захочешь ходить на собрания, потом перестанешь читать Слово Божье и молиться. «Нет, этого не будет», — решительно возразил Марк и недоверчиво посмотрел на маму. «Хорошо, если так», — согласилась она. «Я тоже хочу, чтобы вы все служили Богу, но запомни, что неверный в малом никогда не будет верным в большом. Сейчас твое дело хорошо учиться, быть послушным, больше читать Библию, запоминать прочитанное. Ты же знаешь моего брата, дядю Юру. Он не всегда был таким, как сейчас. В детстве он и на собрания ходил, и стихи рассказывал, и пел. А как подрос, стал думать, что он уже достаточно умный, и ему не обязательно слушать взрослых. Зачем ему учиться? Зачем ходить на собрания? Ему это не нужно. Он и так неплохо будет жить. И теперь вот он живет по-мирски». Мама знала, что Марк мечтает быть проповедником, как папа. Поэтому спросила его: «Как ты думаешь, люди охотно будут слушать проповедника, который читает, спотыкаясь на каждом слове?» Марк рассмеялся. «Таких проповедников не бывает. А у тебя по-русскому двойка. Разве ты сможешь внятно читать?» Марк вздохнул. Он совсем не думал, что школа и служение Богу так тесно связаны. «Ты прочитай в Библии про книжника Ездру», – посоветовала мама. «Он читал людям закон Божий внятно, то есть громко и выразительно, без ошибок». Что мог сказать Марк в оправдании? Он слушал молча и потом долго еще думал о том, что говорила мама. «Нет, я не хочу быть неверующим», – думал Марк. «И чтобы папа из-за меня оставлял служение, тоже не хочу». Перед вечерней молитвой Марк попросил у мамы прощения и сказал: «Я хочу хорошо учиться, но у меня, наверное, не получится». «Молись, сынок, и Господь будет помогать тебе», — ободрила его мама. «Бог дает тебе способности, самое главное — не ленись». И Марк старался. В его дневнике вскоре вместо двоек стали появляться четверки и пятерки. Дорогие детки, Господь Иисус, всегда будучи на земле, любил детей и всем говорил, чтобы не препятствовали им приходить к Нему, так как их есть Царство Небесное. Он очень ценил простоту и доверчивость детей, способность их прощать и забывать обиды, и говорил взрослым людям, что если те не умолятся и не будут как дети, то не войдут в Царство Небесное. Но кто постыдится Христа пред людьми и будет грешить, того и он постыдится перед Отцом Небесным. Особенно это касается детей-проповедников и служителей, чтобы они во всем были светом и примером.

0: блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Книга Евангелия от Матфея. В одной деревне по соседству с крестьянином жил очень богатый человек, который мог позволить себе все, но он был очень несчастен. Если что-то шло не по его воле, он становился раздражительным. Поэтому слуги и рабочие покинули его, устав от его ворчливого и невоздержанного характера. Однажды этот богатый человек пришел к своему мирному соседу со своим горем. «Мои слуги и служанки уходят от меня. Я только раздражаюсь на них. Почему это так?» — хотелось ему знать. «Я думаю, не ко вреду будет, если вы немного смажетесь маслом», — предложил ему крестьянин. «Смазаться маслом?» — удивительно переспросил богач. «Что вы имеете в виду?» «Да видите, милостивый господин, с некоторых пор в моем доме стали скрипеть двери. Я взял масленку и смазал все скрипучие дверные навесы. Тогда наступила в доме тишина». «И так вы думаете, что я как скрипучая дверь?» — спросил богач. «Как же я должен смазаться?» «О, это очень легко сделать», — ответил благочестивый сосед. «Когда вы опять примете слуг и служанок на работу, попросите у Бога масла любви Христовой и кротости. Вежливо разговаривайте с ними, чаще хвалите их и учитесь терпению. Если у них что-либо не получается, то вы с терпением относитесь к этому. Наш Господь и Спаситель также терпелив и кроток. Вся ваша прислуга и вся ваша семья будут вам за это благодарны. Вы почувствуете, как масло любви Иисуса сотворит в вашем сердце мир. Все неприятные мысли и ссоры умолкнут». Богач в раздумии ушел домой. Он принял к сердцу совет мудрого крестьянина. Каждый день читал он Библию и молился Богу. С этого времени ни одно нетерпеливое слово не сходило с его уст. А сейчас, ребята, давайте помолимся. Наш любящий Отец, Ты велик и могуществен. Ты можешь дать нам все, что мы просим у Тебя. Иногда мы просим то, что не принесет блага в нашей жизни. Посылай же нам, Господи, только то, что Ты считаешь нужным и полезным для нас. Помоги всегда и за все благодарить Тебя и научи нас доверяться Тебе. Помоги нам также, Господи, молиться и о окружающих нас, так, как мы молимся о себе. Услышь нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Научите детей, как молиться, на коленях, с открытой душой, как на Бога во всем положиться, покажите пример им собой. Научите детей, как стремиться волю Божью всегда исполнять, как порочных грехов сторониться и Христа одного прославлять. Покажите, как нужно молиться, дайте важный для жизни урок, и для Бога учите трудиться, чтобы миром их враг не увлек, а чтобы дети всегда исполняли все, чему научили вы их. Вы следите, чтоб сами стояли на путях только вечно святых.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте. Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Церковь и реформация», и вас приветствует ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы представляем вашему вниманию проповедь доктора Мартина Ллойда Джонса «Праведность и благословение». Христос сказал в Евангелии от Матфея в 5 главе: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Блаженны или счастливы алчущие и жаждущие правды или праведности. Только они являются счастливыми людьми. Весь мир стремится к счастью. В этом ни у кого нет сомнения. Все хотят быть счастливыми. Это стремление является великим мотивом, побуждающим действовать, прилагать усилия, трудиться. Все нацелено на счастье. Но величайшая трагедия мира сего заключается в том, что, несмотря на затраченные усилия, он, похоже, никак не может его достигнуть. Нынешнее состояние дел в мире напоминает об этой печальной реальности. В чем же дело? Я думаю, ответ заключается в том, что мы никогда не понимали этот текст так, как следовало бы его понимать. «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Что же значит это утверждение? Мы не должны алкать и жаждать блаженств. Мы не должны алкать и жаждать счастья. Но как раз именно это и делают большинство людей. Они ставят перед собой цель достичь счастья и блаженства, которые все время от них ускользают. Согласно Писанию, счастье не должно быть нашей непосредственной целью. Оно всегда побочный результат стремления к праведности. Это касается не только людей, которые находятся вне церкви, но и тех, которые являются ее членами. Без сомнения, именно здесь надо искать причину трагедии всех неверующих. Мир стремится к счастью. Именно этим объясняется его мания наслаждений. Одни люди ищут их в труде, другие – в развлечениях. Они пытаются найти счастье, они превратили его в самоцель, сделали смыслом всей жизни. Но они никак не могут достичь его, потому что до тех пор, пока человек будет ставить счастье превыше праведности, он не добьется успеха. Счастлив только тот, кто стремится быть праведным. Поставьте счастье на место праведности, и вы никогда его не достигнете. Совершенно ясно, что сей мир впал в это большое заблуждение. Представьте себе человека, который страдает от некой тяжелой болезни. Обычно в таких случаях пациент прежде всего стремится избавиться от сильных болей. Это его единственная мечта, что вполне понятно. И если доктор обращает внимание только на боль, не делая ничего для того, чтобы вылечить болезнь, то его действия не только противоестественны, но и весьма опасны для жизни пациента. Пациент может избавиться от боли, и ему будет казаться, что у него все хорошо, но причина боли останется неустраненной. Неверующие люди говорят: «Я хочу избавиться от своих проблем, и поэтому я пойду в кино, или напьюсь, или сделаю что-либо, что поможет мне забыться». Но вопрос заключается в том, где кроется причина этой боли, этих несчастий и бед. Несчастны алчущие и жаждущие счастья, но блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Это в равной мере касается и тех людей, которые пребывают в церкви. Многие из них тратят все свое время на то, чтобы достигнуть счастья и блаженства. Они ходят то туда, то сюда, от собрания к собранию, надеясь получить некие чудесные переживания, почувствовать радость и войти в экстаз. Они видят, что другим людям это легко удается, но у них ничего не получается. И так они всегда стремятся к этому, всегда алчут и жаждут, но никогда не достигают желаемого. И это неудивительно. Мы устроены так, что не должны алкать и жаждать острых ощущений, стремиться во что бы то ни стало получить благословение. Если мы действительно хотим быть счастливыми, блаженными, то мы должны алкать и жаждать праведности. Ошибочно ставить на первое место блаженство, счастье или какое-либо другое переживание. Нет, все это Бог сам делает тем, кто стремится к праведности. Наша трагедия заключается в том, что мы не следуем ясному учению и заповедям Слова Божия и всегда ищем необычных ощущений. Переживание и блаженство – это дар Божий. Нам же следует искать праведности и стремиться к ней. Что же такое праведность? Это, конечно же, не нравственность
и недобрые отношения между народами, о которых сегодня так много говорится. К этому призывали великие философы античности, и это хорошо. Но евангельская праведность подразумевает нечто другое. Некоторые люди имеют слишком упрощенное представление о ней, и, по-моему, они очень мало знают о том, что такое личная праведность. Евангельская концепция праведности гораздо глубже. В данном случае праведность включает в себя не только оправдание, но и освящение. Другими словами, сам факт того, что человек алчит и жаждет праведности, в конечном итоге указывает на его желание освободиться от греха во всех его проявлениях. Желать праведности – значит желать быть правым перед Богом, стремиться избавиться от греха, так как грех удерживает нас от познания Бога и лишает всех его благословений. Поэтому мы должны поставить это желание на первое место. Человек, который алчит и жаждет правды, сознает, что грех разделяет его с Богом и желает убрать эту преграду. Он желает избавиться от силы греха, которая постоянно тянет его вниз. Он хочет избавиться от власти, тирании и рабства греха. Вы видите, насколько проблема глубже, серьезнее и сложнее, чем все эти абстрактные разговоры о морали и добропорядочности. Необходимо упомянуть и о стремлении освободиться от самого желания грешить. Мы видим, что человек, который действительно исследует себя в свете Писания, не только обнаруживает, что он находится в рабстве у греха, но и с ужасом осознает, что ему нравится грех, что он хочет грешить. Но человек, который алчит и жаждет правды, хочет избавиться и от этого желания, причем не только во внешнем, но и во внутреннем его проявлении. Другими словами, он хочет избавиться от всего того, что можно назвать результатом осквернения грехом. Грех оскверняет саму сущность, саму природу нашей личности. Христианин же стремится быть свободным от всего этого, алкать и жаждать правды, значит желать освободиться от своего «я», во всех его ужасных проявлениях. Кроткий человек свободен от своего «я» во всех его формах. Ему чужды эгоцентризм, гордость, обидчивость, уверенность в том, что все люди настроены против него, стремление защищать себя и прославлять свое «я», себелюбие. Вот что ведет к раздорам между отдельными личностями и к конфликтам между народами. Итак, человек, который алчит и жаждет правды, желает быть свободным от эгоцентризма во всех его проявлениях и формах. Алкать и жаждать праведности – значит изо всех сил стремиться к святости. Человек, который алчит и жаждет правды, хочет, чтобы плод Духа был виден в каждом его поступке. Алкать и жаждать правды – значит стремиться подражать новозаветным верующим и быть новым творением во Христе Иисусе. Все мое существо, вся моя жизнь должны быть подчинены этой цели. Это значит, что главным желанием человека должно стать познание Бога и общение с Ним, с Богом Отцом, Сыном и Святым Духом. Быть в общении с Богом значит ходить пред Богом Отцом, Сыном и Святым Духом во свете, в благословенной чистоте и святости. Человек, который алчит и жаждет правды, это человек, который больше всего на свете желает этого. В конечном итоге, он стремится быть подобным самому Господу Иисусу Христу. Понятия «алчущие» и «жаждущие» без сомнения не означают нашу уверенность в том, что мы можем добиться состояния праведности своими собственными усилиями и стараниями. Это мирской взгляд на праведность, который сосредотачивается на самом человеке. Алкать и жаждать – значит осознавать потребность, глубочайшую нужду. Это значит остро осознавать свою безысходность, не иметь покоя до тех пор, пока не будет найден выход. Эти слова не предполагают проходящее мимолетное желание. Вы помните, что Осия говорит о народе израильском. Он кается, а потом снова возвращается ко греху. Его праведность подобна утреннему туману. Сейчас он здесь, а через несколько мгновений его уже нет. Вот как можно узнать, следуем ли мы за Господом. Алкать и жаждать – это не утренний туман.
Жажда и голод не проходят до тех пор, пока человек не утолит их. Они болезненны. Они относятся к острой физической потребности. Они усиливаются, если их не удовлетворить, и заставляют человека страдать, доводя до отчаяния. Словами «алкать» и «жаждать» можно описать стремление человека добиться видного положения. Он не успокаивается и не может сидеть, сложа руки. Он работает, и все его хлопоты направлены на то, чтобы осуществить свое главное желание, свою мечту. Он алчит и жаждет добиться карьеры. Еще это можно сравнить с влечением к человеку. Любовь всегда порождает сильную жажду. Самое большое желание любящего человека – быть рядом с любимым. Псалмопевец выразил это совершенным образом в классической фразе: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Итак, алкать и жаждать значит отчаянно нуждаться в помощи и понимать всю безвыходность своего положения. Наконец, давайте кратко рассмотрим, что обещано тем, кто алчит и жаждет правды. Это одно из самых замечательных и прекрасных утверждений Библии. Они блаженны, то есть счастливы и достойны одобрения. Почему? Потому что они насытятся, то есть получат то, к чему так стремятся. В этом суть всего Евангелия. Вот где начинается Евангелие благодати. Это целиком и полностью дар Божий. Невозможно добиться праведности своими силами, невозможно быть блаженными вне Господа. Для того, чтобы получить это, мы должны понять свою нужду в Нем. А большего Он и не требует от нас. Когда мы знаем нашу нужду, когда мы ощущаем эту жажду, когда мы изнываем, Бог дает нам этот благословенный дар. «Приходящего ко мне не изгоню вон», — сказал Господь Иисус. Это Божье обетование. Поэтому, если вы по-настоящему алчите и жаждете праведности, вы будете насыщены. В этом нет никакого сомнения. Только убедитесь, что вы действительно алчите и жаждете праведности, а не благословений. Стремитесь уподобиться Христу, и вы получите и то, и другое. Вы станете блаженными. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербург Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214. Абонентский ящик 39 с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь! Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214. Абонентский ящик 39 с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели, добрый вечер, дорогие друзья. Очередная пятница, и мы рады приветствовать всех вас нашим приветствием. Мир вам, мир дому вашему. Надеемся, вы уже ждете.